0: Коммуникации России для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Россия не собирается просить европейские страны отменить санкции. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на ВЭФ. По его словам, Россия не хочет отгораживаться от Европы, однако именно европейские страны сами поставили стену между собой и Москвой. Лавров также заявил, что Евросоюз перестал быть экономическим объединением, а Запад пытается разделить Евразию. При этом, по его словам, Россия продолжит развивать сотрудничество с другими странами региона на основе равноправия и взаимной выгоды.
1: О выборах.
2: Москва ожидает от западных стран мер по обеспечению порядка и безопасности возле российских дипломатических представительств во время выборов в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. По ее словам, российская сторона рассчитывает, что западные правоохранительные органы не допустят нарушений и беспорядков у посольств и консульств России. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил об увеличении предельного объема сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. При этом дополнительные часы должны оплачиваться в двойном размере. По словам министра, изменения позволят бизнесу справляться с дефицитом кадров, а сотрудникам больше зарабатывать. Решетников также сообщил о переводе трудовых книжек и других процедур в цифровой формат.
1: Об образовании.
2: Минпросвещение Российской Федерации изменило порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, ужесточив, в частности, ответственность за нарушение правил. Школьник, удаленный из-за нарушения порядка проведения олимпиады, будет лишен права дальнейшего участия в ней по любому общеобразовательному предмету в текущем году. Приказ также запрещает участникам олимпиады, организаторам и членам жюри всех этапов приносить в аудитории средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, а также справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
1: О ценах.
2: Дизайнерский ремонт вторичного жилья в крупных российских городах в среднем обходится в 200 до 1 тысячу рублей за квадратный метр. Это на 21% дороже евроотделки и почти в полтора раза выше стоимости косметического ремонта, говорится в исследовании ЦИАН. Сильнее всего разница между дизайнерской и косметической отделкой заметна в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре. При этом за год квартиры с дизайнерским ремонтом подорожали в среднем на 9%, а жилье с косметической евроотделкой на 11%. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, китайский юань 12 рублей 92 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
4: Освобождение Донбасса. 15 населенных пунктов и 270 квадратов территории за август, сообщил Владимир Путин. Обход Старлинков. Маск на словах против эскалации, но ВСУ продолжает его использовать для ударов по России. И берлинский демарш. Германия закрывает русский дом из-за дрона в аэропорту Лейпцига. Мы здесь никого не закрываем. Пришел Измайлов. Давайте разбираться. Наши военные продолжают уверенно ломать оборону противников в Донбассе. Только за август под контроль наших войск перешло 15 населенных пунктов и 270 квадратов территории Донецкой Народной Республики, сообщил по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин, подчеркнув, что освобождение Донецкой Народной Республики идет строго по плану.
5: Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы. Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить. Под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов. Из чего это складывается? Подразделение южной группировки войск. Хочу подчеркнуть, уверенно, именно уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения. В условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров. Причем в Дружковке выходят с разных сторон. Ее начинают войска обтекать как бы с юга и подходят с востока. Войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу, тоже очень важных, и ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы, и инженерные, и такие долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут. Так? Соединения и воинские части группировки войск «Запад», это, не знаю, было в СМИ, это не было, заблокировали на восточном берегу Красноскольского водохранилища в районе населенного пункта Пески-Радьковские крупную группировку противника и приступили к ее уничтожению. В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью около 5000 человек. Это произошло недавно. Не знаю, давало Минобороны, успели отдать или нет. Да, где-то, может быть, 4,5-4,800. Ну, примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически. То есть это не без каких-то участков, которые находятся под нашим огневым контролем, а именно физически. Окружили окончательно и уплотняют это кольцо окружения. Активно реализуется наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено 9 населенных пунктов. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно. Теперь группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область.
4: Ну и начальник генштаба Герасимов ранее заявил, что до Славянска наша армия осталась пройти всего несколько километров, а потому вот с каждым днем мы все ближе и ближе. Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военно-общественный деятель, подполковник, военный эксперт Андрей Марочка в бинокль прямо сейчас смотрит за бетонными укреплениями последних фортификаций противников в Донбассе. Андрей Витальевич, какая обстановка? Приветствуем. Да, ну и в целом, ведь Запорожье то же самое, да, вокруг Орехова, судя по всему, плотно сжимаются сейчас наши силы, оперативный простор открывается.
6: Здравия желаю, Юрий, ну, действительно, сейчас у нас есть чем, как говорится, похвастаться на линии боевого соприкосновения, потому что наши военнослужащие сейчас наращивают действительно темпы продвижения, и есть определенные успехи за тот же самый август месяц. Я вот буквально недавно сделал сводку, и там, ну, просто колоссальные результаты. Более 90 населенных пунктов было освобождено за летний период, да, на той же Сумщине и Харьковщине очень активно действовали наша группировка «Север», где действительно есть тоже очень результативные действия со стороны наших вооруженных сил. Ну, Казачья Лопань – это действительно такой фортификационный центр для украинских боевиков, и прорыв данного центра означает то, что мы более быстро будем продвигаться на данном направлении. Есть успехи у наших военнослужащих и в Славянской Краматорской агломерации. Уже было озвучено, что совсем чуть-чуть осталось до этих стратегических объектов, до эти, скажем так, километры могут обернуться нам длительным продвижением, поскольку, скажем, там очень сложный рельеф местности, очень серьезные фортификационные сооружения, естественно, продвижение может там, ну, наши ребята, я точно знаю, что выгрызают каждый метр на линии боевого соприкосновения на данном участке, но опять же хочу отметить, что мы можем 10 километров пройти за сутки и 1 километр продвигаться в течение месяца. То есть не все так однозначно на линии боевого соприкосновения. Касаемо Запорожской области, очень отрадно, что сейчас мы действительно начали продвигаться на Ореховском участке. Освобождение червоной границы, это говорит о том, что мы начали сужать горловину котла Ореховского участка, и, естественно, та группировка украинских боевиков, которая находится в Орехове, может оказаться в очередном, как говорится, котле, для того, чтобы мы этот котел, как говорится, подожгли и переварили. Ну, в целом, если мы говорим за линию боевого соприкосновения, инициатива полностью на нашей стороне, и сейчас очень много позитивных, скажем так, заделов на осенний период, скажем, ведения боевых действий. Летний период у нас ознаменовался тем, что мы освободили порядка 1000 квадратных километров, но я думаю, что осенний период будет не меньше.
4: То есть, так вот, говоря о Донбассе, правильно ли, корректно ли будет сказать, что по мере приближения к Славянскому и Краматорску уже о километрах говорить не очень правильно, да, корректно говорить вот о уже квадратных метрах, потому что укрепленные огромные вот эти сооружения, к которым мы, собственно, и подбирались, да, сколько времени займет, не очень понятно. Но еще один вопрос по поводу Маска. По-прежнему публично выступает, значит, против использования Киевом Старлинка для ударов вглубь России. Но, тем не менее, судя по всему, видимо, разворачивается ситуация немножечко не совсем так. На практике украинские формирования, похоже, все-таки находят, да, способы обходить блокировки и де-факто все-таки наносят удары старлинками по нашей, ну как они там, канонической территории, да, в двойной границе. Короче, вот манипулировать здесь не получается у них.
6: Ну, давайте скажу, я так мягко очень, Баск лукавит, когда говорит, что украинские боевики не могут использовать Старлинк на, как вы сказали, канонических территориях Российской Федерации. Де юре у меня есть ряд уже подтвержденных факторов, что украинские боевики действительно используют Старлинк для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Более того, уже, скажем так, некоторые обломки беспилотных летательных аппаратов с этими тарелками обнаружены на территории Российской Федерации. Ну, а де-факто, конечно, Маск будет и дальше говорить о том, что он против, что нужно, как говорится, подтверждение Трампа, да. Мы помним, что Financial Times как бы опубликовала данную, скажем так, данное заявление, которое тоже находится под сомнением. Но вместе с тем они получают от этого колоссальные дивиденды, как в виде финансовых средств, так и политических дивидендов. Поэтому я считал и буду считать, что Соединенные Штаты – это наш враг, это никак абсолютно не посредник, и более того, этот враг получает дивиденды и в политическом, и в экономическом плане. Ну, тут, наверное, пусть, как говорится, бросят мне камень те, кто считает, что это не так, и пусть попробуют доказать обратное, потому что если мы посмотрим, сейчас Соединенные Штаты продают оружие через Европу в Украину, получая дополнительные дивиденды, ну, плюс еще пытаются торговаться с нашими, как говорится, военно-политическим руководством на политической арене.
4: Спасибо, Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военно-общественный деятель, подполковник, военный эксперт. Ну, а далее смещаемся на западное направление и доставайте микроскопы, посмотрим на этот странный дрон под аэропортом Лейпцига.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Министр просвещения России Сергей Кравцов о новых школьных учебных материалах. единые государственные учебники, которые сейчас разрабатываются, права на них принадлежит министерству, стоимость их в 3 раза ниже коммерческих учебников, а качество выше. Коммерческие учебники бумажные были, и ежегодно их надо было менять. Государственные учебники в твердом переплете, хорошая бумага, можно посмотреть, убедиться, полистать учебники. Так вот, с 1 сентября единые государственные учебники с 5 по 11 класс по истории и по обществознанию 9 и 10 класс. Тогда 54 учебника по истории у нас было, 100 разных учебников по математике, качество образования страдает. Единые программы, единое содержание образования, причем у нас есть программы углубленного уровня для ребят, которые интересуются тем или иным предметом и хотят его более углубленно изучать. Такая возможность есть. Единые программы разрабатываются на федеральном уровне. Учеными, методистами обеспечивают высокий качественный уровень образования каждому школьнику, вне зависимости от того, где он проживает и учится.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
4: Итак, Германия пошла на новый обостренный шаг в отношении России. 1 сентября, в День знаний, здесь у нас Берлин в одностороннем порядке денонсировал соглашение о деятельности Русского дома. Официальным поводом немецкие власти назначили инцидент с неопознанным нелетающим беспилотником, который обнаружили в районе аэропорта Лейпцига возле украинского самолета. Их там 3, что ли, было, не самолета, а дронов. Какая-то мутная история, но сходу и без доказательств всю вину повесили на Москву. На пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин четко объяснил подлинные мотивы германского руководства. Все дело во внутренней политике самой страны.
8: Первая часть по поводу действий немецких властей. Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Очевидные расчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. На уровень жизни падает. И непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали северные потоки. Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Но теперь надо объяснить вообще причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. Но я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа.
4: В экспертном сообществе отмечают, что Берлин буквально бьется в истерике вокруг темы русских дронов. Вот как пишет на сайте kp.ru международный спецкор отдела международной политики «Комсомольской правды», международный обозреватель Евгений Умеренков. Но фактически Германия в этой истории взяла на себя роль главного боевого петуха украинского конфликта, сжигая последние институты культурного и гуманитарного присутствия. Евгений Евгеньевич, приветствую вас, и согласитесь, да, что говоря, ну, в принципе, для нас привычно, что русские дома закрываются, да, все они с нами воюют, поливают, но Германия все-таки немножечко особняком стоит в этой истории, все-таки немножечко это не то чтобы другая, но, наверное, более важная для нас история, с учетом длинной дистанции попытки выстроить большое общее единое государство с этой страной, во имя чего было положено очень многое, включая, собственно, наш сам Советский Союз, окраины и все остальное.
9: Добрый день, Игорь. Согласен с вами, что Германия действительно для нас была особенной страной. В каком смысле? Что после самой кровавой войны в истории человечества, да, после того, как Советский Союз 27 миллионов жизней потерял в этой схватке, это примерно почти половина из того, что забрала Вторая мировая война в глобальном масштабе, мы за там лет 70 сумели выстроить какие-то нормальные конструктивные отношения с немцами. То есть с теми, кто пришел на нашу землю в 41-м, для того, чтобы ее уничтожить и уничтожить наш народ. Это был, на мой взгляд, уникальный, так сказать, опыт восстановления межгосударственных, между народами связей после такой, ну, небывалой вспышки ненависти, которая присуща всем войнам. И вот сейчас нынешние немецкие власти решили, что им надо возвращаться туда, вот, когда вся эта ненависть культивировалась, начиналась, во времена Майн Кампф Гитлера.
4: Да, и, запрещенная, да, террористическая.
9: Запрещенная, да, да, да. Ну, понимаете, она у нас запрещена, но она в мозгах сидит, видно, у немецкого нынешнего руководства. И выбить это дело, я думаю, не получится.
4: Да, но вот это интересно. Сам немецкий народ не хочет, да, и задается правильными вопросами, зачем нам война с русскими? Вы безумцы, не русские, в смысле, а немецкие власти, современные безумцы, что вы делаете опять? Но такое ощущение, что действительно опять немецкий народ не спросит, а развернут вот в некогда печальную такую историю. И здесь, ну, можно говорить, что это их собственные проблемы, и это, наверное, будет правильно, но хочется задаться вопросом к нам самим. Но мы слишком много положили на алтарь вот соединения с Германией, начиная от газопроводов в 60-х годах, которые потянулись не в русскую деревню, а туда, во имя соединения великого инженерного немецкого гения с нашими ресурсами. Да, зачем нам было строить те же заводы, когда там все это есть, стиралки и все остальное, машины. Да, после чего мы радостно сдали ГДР с тем, чтобы объединить Германию и самим потом объединиться. Потом мы сдали Советский Союз, скинули окраины. Невиданно в истории человечества, никто так раньше не делал, пустили под нож свои собственные производства, высшие технологические заделы, науку, образование, все, что можно было делать, мы разрушили все. Но большую Европу от Лиссабона до Владивостока, в основе которой был бы союз России и Германии, Москвы и Берлина, построить не удалось. И, ну, ладно бы не удалось, но через запятую мы видим, как теперь опять Германию. И это же невозможно в голове уложить, как Германию опять из нее делать локомотива ударный кулак вместе с Украиной в предстоящей войне с нами. Ну, что-то там дед в могиле 9 мая, наверное, крутится, да, что-то не так мы сделали. Может быть, какая-то работа над ошибками должна быть, а не только размышления о том, что же с института Гёте здесь будет. Великая немецкая культура похоронена, или ее хоронят уже в самой Германии, забывают, да, а мы-то как, вот где мы здесь?
9: Я думаю, что когда немцы при нынешнем руководстве их страны идут на такие шаги, им уже, так сказать, наплевать. Закроем мы институт Гёте, закроем мы генконсульство в Санкт-Петербурге немецкое. Здесь на кон поставлено все. То есть,
4: То есть опять как тогда, в
9: 1939-м? Я понимаю, да, вы только что давали объяснение вот Владимира Владимировича Путина этой ситуации, да, почему вдруг сейчас такой всплеск, да, русофобии, и нас обвиняют в этом теракте, в попытке теракта, да. Действительно, вот когда в воскресенье, через несколько дней, в Саксонии, Анхальт, это восточно-германская земля, будут выборы, о чем Владимир Владимирович как раз и говорил. И там, ну, не знаю, там гарантированно, не гарантированно, но все говорят, что очень высока вероятность того, что альтернатива для Германии, которая выступает за восстановление нормальных отношений с Россией, может стать первой партией, а если найдут возможность договориться с одной из левых партий, такие уже пробросы были, то сформирует правительство. Это похоронит политическое будущее нынешнего канцлера Шольца. То есть, Мерца, извините. Отсюда и нервность такая. Понимаете, ведь по статистике, там еще даже в 24-м году авиационное управление Германии говорило, что по всей стране там свыше 100 инцидентов с БПЛА на территории аэропортов немецких было. А в Лейпциге там, ну, вот сколько там, в 24-м году было свыше там 10, но кто об этом слышал? То есть вот, то, что это не то, что домашняя заготовка, а то, что это просто желание сейчас раскрутить по полной то, что доказать невозможно.
4: Но, Евгений Евгеньевич, нет ли опасности того, что лучше не будет, да, когда наши делают ставку на альтернативу для Германии, вспоминается ставка на Трампа, вспоминается ставка на Ле Пен, на вот всех вокруг, только потом да, на утро трезветь приходилось, болезнь везде.
9: Игорь, я считаю, что мы делаем ставку на себя прежде всего.
4: Вот, да.
9: Мы фиксируем, что вот там, и причем это очень примечательно, это восточно-германские земли, которые якобы немцы, живущие там, больше всех пострадали от советской оккупации, там, доминирования и прочее, прочее. А на поверку выясняется, что там самый большой электорат, выступающий за нормализацию отношений с Россией. Вот такой, так сказать, ответ.
4: Да, Германия, конечно, нас не оставляет. Да, Евгений Умеренков, спасибо. Евгений Евгеньевич, спецкор отдела международной политики «Комсомольской правды» на КПРУ. Полная стать.
1: Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке.
13: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте.
17: О важном.
16: Индия и Китай являются двумя ведущими партнерами России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме. По его словам, Москва планирует с обеими странами новые проекты, в том числе в сфере атомной энергетики. Лавров отметил, что Россия, Индия и Китай придерживаются схожих подходов по большинству внешнеполитических вопросов. При этом, по его словам, Китай и Индия развиваются темпами, которые сегодня недоступны западным странам.
14: О Европе.
16: Временный поверенный в делах Российской Федерации в Париже Александр Зизюлин во время вызова в МИД Франции отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в Лейпциге и заявил о том, что французское внешнеполитическое ведомство взяло за привычку тиражировать фальшивки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской дипмиссии. По инициативе Парижа состоялась встреча Зизюлина с руководством Департамента континентальной Европы МИДа Франции. Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии в Германии доказательств угроз со стороны Российской Федерации и связал обвинение в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением ФРГ.
14: О выплатах.
16: Размер единого пособия на ребенка предложили не связывать с доходом семьи, а установить на уровне прожиточного минимума. Для одиноких родителей выплату предлагают увеличить вдвое. С такой инициативой выступил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, принцип удвоения также можно применять к единовременному пособию при рождении ребенка и минимальному пособию по уходу за детьми. Кроме того, партия предлагает вдвое снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке для одиноких родителей. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму осенью.
14: О дорогах.
16: Мост между Россией и КНДР, а также автомобильный пункт пропуска «Хасан» планируют открыть в ближайшее время. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. После запуска по мосту появится прямое автомобильное сообщение между двумя странами. По словам министра, это позволит увеличить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику и сократить транспортные расходы для бизнеса.
14: О пожарах.
16: В Московской области с начала года ликвидировали более 30 лесных пожаров. 18 из них обнаружили с помощью камер с искусственным интеллектом. Об этом сообщил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. По его словам, система автоматически определяет координаты задымления и передает сигнал диспетчеру. Благодаря этому среднее время реагирования сократилось на 40 минут. Сейчас лесной фонд региона полностью охвачен видеомониторингом. Работают 147 камер. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, китайский юань 12 рублей 92 копейки. В Москве в четверг облачно, плюс 14, плюс 21, в Санкт-Петербурге дождь, плюс 13, плюс 19. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
4: Защита неба и гражданских рейсов. Глава Минтранса прокомментировала угрозы Зеленского в адрес российской авиации. Кадровый голод на букву «Р». Почему в России катастрофически не хватает логопедов? И гибель миллионов пчел. В Красноярском крае завели уголовные дела на крестьян из-за массового мора пчелосемей. Мы уголовные дела не заводим, разбираемся в новостях. Пришел Измайлов, будем вникать. Российская гражданская авиация работает без сбоев, а безопасность пассажиров остается безусловным приоритетом. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Минтранса Никитин, комментируя очередные выпады и истерики и угрозы со стороны Зеленского. По словам министра, ведомство находится в постоянном оперативном контакте с Минобороны, Росгвардией, Росавиацией, чтобы своевременно реагировать на любые риски. Росавиация тоже координирует со всеми специальными службами, министерствами, Министерством обороны, на все угрозы реагируем своевременно. И еще Никитин сказал, что Россия может вводить временные ограничения в аэропортах, потому что считает приоритетом безопасность пассажиров. И мы однозначно справимся с этим уже в ближайшие годы. Это цитата. Но ранее на подобное заявление из Киева жестко ответил президент России Владимир Путин. Прямо назвал угрозу ударов по гражданским самолетам прямой заявкой на государственный терроризм.
8: Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
4: Вот свой прицел прямо из главного штаба военного ревю на Зеленского наводит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
18: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
19: Когда люди слышат какое-нибудь безумное заявление, они обычно говорят такому человеку: «Тебе в дурдом пора». Вот после того, как Зеленский заявил, что будут атаковать беспилотники Украины, гражданские лайнеры, которые летают на Россию, мне кажется, что Зеленский стал идеальным клиентом для киевского дурдома. Вы слышали уже, как на это отреагировал президент России Путин? Он сказал, что это публичная заявка на государственный терроризм. У этой вот безумной идеи Зеленского, если ее такой можно назвать, много аспектов. Ну, во-первых, я хотя бы обратил внимание на то, что наши лайнеры, которые летают в небе над Россией, сидят ведь не только российские граждане. Сидят там и американцы, и французы, и немцы, и китайцы, и японцы, и корейцы. Ну вот, например, как сейчас у нас на Дальнем Востоке Международный экономический форум. И туда, через всю Россию, на гражданских лайнерах отправились несколько сот иностранных граждан, не россиян. Вы представляете, что может быть, если такой самолет украинские беспилотники собьют? Как на это отреагирует мир? А об этом тоже надо думать. И здесь, в общем-то, есть не только террористические аспекты, или гуманитарные, или антигуманные аспекты. Здесь есть и экономический аспект. Ведь если небо над Россией из-за пожеланий, в кавычках, Зеленского станет опасным, то это вызовет очень серьезное экономическое напряжение у десятков, а то, может быть, и сотен иностранных авиакомпаний, которым придется облетать Россию. Это значит тратить на это сотни миллионов долларов. Я не думаю, что мировые авиакомпании будут аплодировать такому положению дел. Но теперь еще один вопрос. Угроза нашим лайнерам Зеленского – это угроза мирным людям. И, естественно, России придется каким-то образом отвечать на это. И, возможно, уже не только словами. Ведь вы посмотрите, сколько гражданских объектов уже уничтожили украинские беспилотники. Я уже не говорю о колледжах, где гибли молодые люди, о больницах, об автобусах и так далее. В общем-то, Украина все яростнее начинает охоту за гражданскими людьми. Теперь уже не только на земле, но и в небе. И России, безусловно, придется на это реагировать не только словами. И тем не менее, несмотря на эти угрозы, Зеленский что-то там вякает о желании вести переговоры с Москвой. Что там Путин сказал? После таких слов мы с террористами переговоры не ведем. Ну что, в начале этого своего заявления я сказал, что Зеленский, объявив об угрозах для российских гражданских самолетов в небе же России, он, в общем-то, проявил себя как безумец, которому место где? В дурдоме. Извините, я забираю свои слова назад. Идеальное место для него в киевском морге. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
18: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: В России катастрофическая нехватка квалифицированных логопедов. Кадровые сервисы бьют на бат. Тяжелее всего найти врачей для детей со сложными диагнозами, задержкой развития аутизмом и неврологическими заболеваниями. При этом сами эксперты признаются, логопеды из России никуда не исчезли. Просто почти все они дружным маршем ушли из государственных учреждений в частный сектор, где за час занятия берут как за хороший ужин в дорогом ресторане. Наш Виталий Осипов давно интересуется, как же все-таки правильно, на Киевской или на Киевской.
20: В России возникла ощутимая нехватка высококвалифицированных логопедов. Об этом говорят кадровые аналитики. По данным ХХРУ, на рынке труда востребованы дефектологи и логопеды всех направлений, но большая часть спроса приходится на детских специалистов, которые работают с задержкой речевого развития, неврологическими нарушениями.

0: 7 до 8 вида, да, и детей корректировали еще в садах и в школах. А сейчас у нас сделали как будто такую, знаете, как инклюзия. То есть расформировали эти школы, сады. У нас теперь только логопункты, непонятно, на всех учреждениях, где были отдельно дефектологи, логопеды, и корректировали прямо внутри в садах. У нас сейчас такой системы нет. Появляется частная такая система, открываются частные сады для детей с особенностями. И поэтому у нас получается, что вот эти дети выходят в школу, а их тоже некому корректировать, потому что там учителя не подготовлены. Специалистов берут, но их не хватает на такое количество, потому что детей таких тоже много. На мой взгляд, немножко неправильно построена система. Специалистов обучается много и выходит много. Но они либо частно работают, либо в частных учреждениях. А чтобы вот сделать нормальную систему, как раньше, и корректировать это на этапе детского сада, когда это лучше все корректируется, и потом доделать это в школе. У нас такой системы нет. Немножко ее разрушили, убрали, не знаю, как сказать.
1: По данным Минздрава, среди детей 5-6 лет логопедические проблемы выявляют в 30% случаев, среди 7-8-летних – в 20%. При этом заметно выросло число детей, которые не начинают говорить до 3 лет. Для сравнения, в 1980-е годы речевые дефекты отмечали у 25% дошкольников, а сегодня, по оценкам ряда экспертов, почти у каждого. Поэтому потребность в логопедической помощи значительно выросла, рассказали в Ассоциации людей с заиканием. У детей часто встречаются проблемы со звуком, произношением и фонологическим развитием, а также более серьезные языковые трудности. От ограниченного словарного запаса и ошибок в грамматике до сложностей с построением фраз и пониманием обращенной речи. В целом, число детей с различными нарушениями, в частности с аутизмом, становится больше, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» основатель портала «Про аутизм» Ирина Воронова.
2: Таких детей действительно становится больше. Об этом говорят, во-первых, статистические данные. Недавно вышло исследование, которое проводилось в России. Таких исследований раньше не было в России. Были только официальные данные Государственной психиатрической службы, по которым там совсем небольшое количество было, допустим, детей с аутизмом, да. А вот это исследование, правда, оно проводилось в городе Воронеж, только в одном городе, но вряд ли город Воронеж сильно отличается от Липецка, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Каждый 45 ребенок с аутизмом. То есть это, вообще немало, да. То есть это больше 2%. Причем это исследование проводилось только среди школьников младших классов, первый, второй, третий класс, да. Но надо понимать, что не все дети с аутизмом вообще ходят в школу. Есть очень тяжелые дети, которые просто не ходят в школу. И они не попали вообще в эту статистику. Вот, то есть на самом деле, скорее всего, ситуация еще хуже.
1: По словам экспертов, найти логопеда, который работает со звукопроизношением у дошкольника, довольно просто. А вот экспертов, которые работают с тяжелыми случаями, крайне мало. Родителям таких детей нелегко найти профессионала, способного провести полноценную диагностику, оценить понимание речи и навыки коммуникации, определить необходимость дополнительных обследований и подобрать подходящую схему коррекции. То есть стоит проблема доступности квалифицированной помощи. Сложнее всего дела обстоят в небольших городах и сельской местности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Что же дальше? Почему Турция вдруг перестала летать в Россию частично? Вот и узнаем.
4: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
6: Сказано реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон.

0: Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Защита неба и гражданских рейсов. Глава Минтранса прокомментировал угрозы Зеленского в адрес российской авиации. Кадровый голод на букву «Р». Почему в России катастрофически не хватает логопедов? И гибель миллионов пчел. В Красноярском крае завели уголовные дела на крестьян из-за массового мора пчелосемей. Мы уголовные дела не заводим, разбираемся в новостях. Пришел Измайлов, будем вникать. Российская гражданская авиация работает без сбоев, а безопасность пассажиров остается безусловным приоритетом. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Минтранса Никитин, комментируя очередные выпады и истерики и угрозы со стороны Зеленского. По словам министра, ведомство находится в постоянном оперативном контакте с Минобороны, Росгвардией, Росавиацией, чтобы своевременно реагировать на любые риски. Росавиация тоже координирует со всеми специальными службами, обороны. На все угрозы реагируем своевременно. И еще Никитин сказал, что Россия может вводить временные ограничения в аэропортах, потому что считает приоритетом безопасность пассажиров. И мы однозначно справимся с этим уже в ближайшие годы. Это цитата. Но ранее на подобное заявление из Киева жестко ответил президент России. Владимир Путин прямо назвал угрозу ударов по гражданским самолетам прямой заявкой на государственный терроризм.
5: Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
4: Вот свой прицел прямо из главного штаба военного ревю на Зеленского наводит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Когда люди слышат какое-нибудь безумное заявление, они обычно говорят такому человеку: «Тебе в дурдом пора». Вот после того, как Зеленский заявил, что будут атаковать беспилотники Украины гражданские лайнеры, которые летают на Россию, мне кажется, что Зеленский стал идеальным клиентом для киевского дурдома. Вы слышали уже, как на это отреагировал президент России Путин. Он сказал, что это публичная заявка на государственный терроризм. У этой вот безумной идеи Зеленского, если ее такой можно назвать, много аспектов. Ну, во-первых, я хотя бы обратил внимание на то, что наши лайнеры, которые летают в небе над Россией, сидят ведь не только российские граждане, сидят там и американцы, и французы, и немцы, и китайцы, и японцы, и корейцы. Ну вот, например, как сейчас у нас на Дальнем Востоке Международный экономический форум, и туда, через всю Россию, на гражданских лайнерах отправились несколько сот иностранных граждан, не россиян. Вы представляете, что может быть, если такой самолет украинские беспилотники собьют? Как на это отреагирует мир? А об этом тоже надо думать. Здесь, в общем-то, есть не только террористические аспекты, или гуманитарные, или антигуманные аспекты. Здесь есть и экономический аспект. Ведь если небо над Россией из-за пожеланий, в кавычках, Зеленского станет опасным, то это вызовет очень серьезное экономическое напряжение у десятков, а то, может быть, и сотен иностранных авиакомпаний, которым придется облетать Россию. Это значит тратить на это сотни миллионов долларов. Я не думаю, что мировые авиакомпании будут аплодировать такому положению дел. Но теперь еще один вопрос. Угроза нашим лайнерам Зеленского – это угроза мирным людям. И, естественно, России придется каким-то образом отвечать на это. И, возможно, уже не только словами. А ведь вы посмотрите, сколько гражданских объектов уже уничтожили украинские беспилотники. Я уже не говорю о колледжах, где гибли молодые люди, о больницах, об автобусах и так далее. В общем-то, Украина все яростнее начинает охоту за гражданскими людьми. Теперь уже не только на земле, но и в небе. И России, безусловно, придется на это реагировать не только словами. И тем не менее, несмотря на эти угрозы, Зеленский что-то там вякает о желании вести переговоры с Москвой. Что там Путин сказал? После таких слов мы с террористами переговоры не ведем. Ну что, в начале этого своего заявления я сказал, что Зеленский, объявив об угрозах для российских гражданских самолетов в небе же России, он, в общем-то, проявил себя как безумец, которому место где? В дурдоме. Извините, я забираю свои слова назад. Идеальное место для него в киевском морге. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: В России катастрофическая нехватка квалифицированных логопедов. Кадровые сервисы бьют на бат. Тяжелее всего найти врачей для детей со сложными диагнозами, задержкой развития аутизмом и неврологическими заболеваниями. При этом сами эксперты признаются, логопеды из России никуда не исчезли. Просто почти все они дружным маршем ушли из государственных учреждений в частный сектор, где за час занятия берут как за хороший ужин в дорогом ресторане. Наш Виталий Осипов давно интересуется, как же все-таки правильно, на Киевской или на Киевской?
7: В России возникла ощутимая нехватка высококвалифицированных логопедов. Об этом говорят кадровые аналитики. По данным ХХРУ, на рынке труда востребованы дефектологи и логопеды всех направлений, но большая часть спроса приходится на детских специалистов, которые работают с задержкой речевого развития, неврологическими нарушениями и аутизмом. С начала этого года работодатели в России опубликовали свыше 6 тысяч вакансий для логопедов и дефектологов, подсчитали аналитики. Одновременно растет и предложение. Количество резюме речевых специалистов за 2026 год увеличилось на 20%. Поэтому дело не в дефиците специалистов, считает логопед-нейропсихолог из Москвы Елена Певтеева. По ее мнению, развалина государственная система профилактики и коррекции детей с задержкой речевого развития. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
8: Раньше была другая система образования. У нас этих деток еще в дошкольном возрасте по садам распределяли. Да? У нас были сады и школы разного типа. У нас были там школы первого вида, второго вида, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого до восьмого вида. Да? И детей корректировали еще в садах и в школах. А сейчас у нас сделали как будто такую, знаете, как инклюзия. То есть расформировали те школы, сады. У нас теперь только логопункты непонятно на всех учреждениях, где были отдельно дефектологи, логопеды, и корректировали прямо внутри в садах. У нас сейчас такой системы нет. Появляется частная такая система, открываются частные сады для детей с особенностями. И поэтому у нас получается, что вот эти дети выходят в школу, а их тоже некому корректировать, потому что там учителя не подготовлены. Специалистов берут, но их не хватает на такое количество, потому что детей таких тоже много. На мой взгляд, немножко неправильно построена система. Специалистов обучается много и выходит много. Но они либо частно работают, либо в частных учреждениях. А чтобы вот сделать нормальную систему, как раньше, и корректировать это на этапе детского сада, когда это лучше всего корректируется, и потом доделывать это в школе. У нас такой системы нет. Немножко ее разрушили, убрали, не знаю, как сказать.
7: По данным Минздрава, среди детей 5-6 лет логопедические проблемы выявляют в 30% случаев, среди 7-8-летних – в 20%. При этом заметно выросло число детей, которые не начинают говорить до 3 лет. Для сравнения, в 1980-е годы речевые дефекты отмечали у 25% дошкольников, а сегодня, по оценкам ряда экспертов, почти у каждого. Поэтому потребность в логопедической помощи значительно выросла, рассказали в Ассоциации людей с заиканием. У детей часто встречаются проблемы со звукопроизношением и фонологическим развитием, а также более серьезные языковые трудности. От ограниченного словарного запаса и ошибок в грамматике до сложностей с построением фраз и пониманием обращенной речи. В целом, число детей с различными нарушениями, в частности с аутизмом, становится больше, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» основатель портала «Про аутизм» Ирина Воронова.
9: Таких детей действительно становится больше. Об этом говорят, во-первых, статистические данные. Недавно вышло исследование, которое проводилось в России. Таких исследований раньше не было в России. Были только официальные данные Государственной психиатрической службы, по которым там совсем небольшое количество было, допустим, детей с аутизмом, да. А вот это исследование, правда, оно проводилось в городе Воронеж, только в одном городе, но вряд ли город Воронеж сильно отличается от Липецка, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Каждый 45 ребенок с аутизмом. То есть это, ну, вообще немало, да. То есть это больше 2%. Причем это исследование проводилось только среди школьников младших классов, ну там первый, второй, третий класс, да. Но надо понимать, что не все дети с аутизмом вообще ходят в школу. Есть очень тяжелые дети, которые просто не ходят в школу. И они не попали вообще в эту статистику. Вот, то есть на самом деле, скорее всего, ситуация еще хуже.
7: По словам экспертов, найти логопеда, который работает со звукопроизношением у дошкольника, довольно просто. А вот экспертов, которые работают с тяжелыми случаями, крайне мало. Родителям таких детей нелегко найти профессионала, способного провести полноценную диагностику, оценить понимание речи и навыки коммуникации, определить необходимость дополнительных обследований и подобрать подходящую схему коррекции. То есть стоит проблема доступности квалифицированной помощи. Сложнее всего дела обстоят в небольших городах и сельской местности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Что же дальше? Почему Турция вдруг перестала летать в Россию частично? Вот и узнаем.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
12: О важном.
13: Президент Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании 11-го Восточного экономического форума. Глава государства традиционно принимает в нем участие. Вместе с российским президентом в сессии примут участие представители Индонезии, Монголии, Мьянмы и Китая. Ожидается, что Путин выступит с большой речью и затронет широкий круг вопросов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 27 летевших на Москву БПЛА. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники. С начала суток специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Росавиация вводила ночью ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково. Экипаж арестованного на Шпицбергене российского судна находится в безопасности. Власти Норвегии ограничили движение судна профессора Молчанов по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Данные предоставил глава ведомства Алексей Чекунков. По его словам, юристы треста «Арктик Уголь» намерены оспорить решение об аресте, передает ТАСС. Члены экспедиции судна профессора Молчанов восприняли его арест без паники и продолжают запланированную на Шпицбергене работу. Это сообщил главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, находящийся на борту. Он отправился на Шпицберген в составе экспедиции Русского географического общества. Мост между Россией и КНДР, а также автомобильный пункт пропуска «Хасан» планируют открыть в ближайшее время. Это сообщил министр транспорта Андрей Никитин. После запуска появится прямое автомобильное сообщение между двумя странами. По словам министра, это позволит увеличить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику и сократить транспортные расходы для бизнеса.
12: О валютах.
13: Официальный курс доллара на сегодня 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, курс юаня Центробанка 12 рублей 92 копейки.
12: О погоде.
13: В Москве сейчас плюс 13, днем сегодня до плюс 20, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге в четверг дождливо и до плюс 18. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
12: Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube. Канал «Нео Панкин». Ну и на нашем сайте radiokp.ru. Там, соответственно, кнопка «Эфир». Дорогие друзья, сегодня мы с вами порассуждаем о том, какие объекты могут быть символом России сегодня. Итак, есть у ВЦИОМ, аналитического центра ВЦИОМ, интересный опрос. Я читаю. Классики литературы на первом месте. Пушкин, Толстой, Достоевский. Это целых 59%. Далее собор Василия Блаженного, 41%. На третьем месте Большой театр, 40%. Четвертое место Медведь. Далее автомат Калашникова, шестое место ледокол, седьмое матрешка, восьмое космический корабль «Союз», девятое атомный реактор и десятое место балалайка. Далее идут валенки, там 15%, ракета, атомная бомба, боевой дрон, печь, автономный робот-доставщик, ну и самолет. Не уточняется какой, просто самолет. Дорогие друзья, вы можете предлагать свои варианты, но прошу вас, обосновывайте, почему вы это предлагаете. 8 800 200 ровно 9702. Итак, вопрос звучит так: какие объекты могут быть символом России сегодня? Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Звоните. Сейчас послушаем песню и начнем общение.
15: Россия, какая она? В каждой душе свое отражение. Медлительной Волги волна или листвы осенней круженья. Невы разводные мосты или церквей кресты в позолоте. Россия полна красоты, яркой, живой, как птица в полете.

0: Некто Андрей Иванцов, такой исполнитель с такой замечательной песней в нашем эфире, открывает наш эфир сегодня. Аналитический центр ВЦИОМ, еще раз напоминаю, сделал довольно любопытный опрос. Какие объекты могут быть символом России сегодня? Пожалуйста, вот вам варианты. С первого места по десятое классики литературы. Пушкин, Толстой, Достоевский, собор Василия Блаженного на втором месте, на третьем Большой театр. Далее четвертое Медведь, ну и по списку автомат Калашникова, ледокол, матрешка, космический корабль «Союз», атомный реактор, балалайка. Ну вот почему-то балалайка, как ни странно, да, все стереотипы связаны с балалайками, на которых бренчат медведи. Но у медведя четвертое место при этом, а у балалайки десятое, 17% всего, у медведя 37%. Такие дела. Прошу вас, друзья, вы можете предлагать свои как бы символы. Вот символы России. Прошу вас, только поясните, почему вы так считаете. Так, слушаем Геннадия из Самары. Прошу вас, Геннадий, говорите.
1: Алло, доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
1: Я хотел... У меня единственный символ – это родина-мать на Мамаевом кургане.
0: Присоединяюсь. Вот это. Так.
1: Это потому, что в Америке вот статуя свободы, а у нас вот родина-мать. Я считаю, вот самый символ такой, настоящий.
0: Угу. Спасибо большое. Да, хороший, отличный вариант. Кстати говоря, в списке его почему-то нет. Вот никто не предлагал, дорогие друзья, в вопросе ВЦИОМ. Будет у нас Федоров в эфире, глава аналитического центра ВЦИОМ. Я у него обязательно полюбопытствую, с чем это связано. Почему? Интересно, да, родина мать, казалось бы. Вот ее нет. Автомат Калашникова есть, ледокол есть, космический корабль «Союз», вспомнили. Он тоже есть. Атомный реактор есть, пожалуйста. Ну и по мелочи, там валенки, ракета, атомная бомба, боевой дрон, печь, автономный робот-доставщик, блин, и самолет, а родины матери нет. Вот так. Делай после этого людям добро. Обычно подписывают так с иронией подобного рода посты в интернете. Вот такой подписью именно. Далее. Сергей из Москвы, прошу вас.
2: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, одним из символов может быть и памятник «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Это как бы символ и скульптура очень красивая, и деятель, который сделал много для того, чтобы Россия стала более могучей, построил новую столицу.
0: Вы имеете в виду Петру?
2: Да, Петру Первому, конечно.
0: Угу. Ну, тогда рабочего и колхозницу тоже как-то не учли. Вот простые люди, да, которые тоже много сделали для Родины. Ну, это же символ, общий образ. Да, спасибо, «Медный всадник» присоединяется. Это любопытно, да. Спасибо, спасибо. Отличная мысль. Замечательная, я бы даже сказал. Ну, давайте тоже можете, конечно, обращаться не только к чему-то неочевидному, но и к тем, собственно, тем вариантам, которые я озвучил, которые выбрали люди до вас, с которыми пообщался аналитический центр ВЦИОМ. Только обоснуйте, почему, если вдруг вы выбрали балалайку, вот балалайка и все. Но только тогда, наверное, вы должны уметь играть на балалайке, а то просто так говорить балалайка, как-то, вы знаете, на мой взгляд, несерьезно. Я вот балалайку в музее видел один раз, и все, по-моему. Ну, два, может быть, раза от силы, если говорить про вживую, да? Вот, вживую. А, кстати, никто не сказал вот про алкоголь, водка, пить вредно. Никто не сказал, водка, символ. Никто так не сказал. Интересно тоже. Какие варианты, друзья? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Воронежа, слушаем вас.
3: Здравия желаю.
0: Здравствуйте.
3: У нас хорошая погода, но тем не менее, значит, символ для меня лично – это «Сармат», потому что я ракетчик сам.
0: А, ракета. Ну да, ракеты есть вот в списке, да.
3: Так точно, да. Ага. И на Академии вы знаете, наверное, что есть хороший плакат Академии войск стратегического назначения «После нас тишина». Вот это самый главный символ. И надо их продвигать вперед, чтобы эти козлы все знали, что после будет тишина.
0: Ага. Ну, вы знаете, «Сармат», если мы продвинем, то как бы да, после этого действительно будет тишина. Давайте не будем торопиться.
3: А с ними по-другому-то нельзя. Ну, тактически можно, конечно, но, знаете, лучше сразу сокрушительный удар и все.
0: Да,
3: особенно,
0: весь
3: которые
0: мир
3: ребята
0: труху.
3: Сидят... Иван, извините, пожалуйста, я вас... Особенно эти ребята, которые сидят за канавой. Вы поняли где, да?
0: Понял. Да, я понял.
3: Вот это самое лучшее. И все будет тихо.
0: Так, вот, ну, вот вы же понимаете, у нас тоже будет тихо после этого. Понимаете, да?
3: А вот это для этого надо... Есть определяющие моменты. Надо не вторым номером быть всегда, как сейчас мы находимся, а первым. И все, и будет.
0: Ну, вы же подождите, вот мне даже интересно, вы если ракетчик, вы знаете, особенно про стратегические силы ядерного назначения говорить, то если летит ракета, запущена, значит, специальный прибор это считывает и автоматически запускается ответный удар, вы же знаете, да? Там даже решение не надо принимать никакое. Автоматически
3: да,
0: действует.
3: Да, я понимаю, да. Да. Ну, знаете, ну, обстановка идет к тому, что уже никаких, ну, скажем так, норм приличия. Я даже не понимаю с военной точки зрения, для меня норм приличия. Просто, понимаете, уже беспредел везде, во всю.
0: Ладно, и все-таки давайте не будем торопиться, спешить, я бы так сказал, некуда.
3: Но это мое мнение.
0: Я вас понял, да. Спасибо большое, что позвонили. Да, тишина, короче, вот, пожалуйста, символ не просто России, да, мира сегодня. Может быть, не приведи Господь. Далее, Надежда из Таганрога, слушаем вас, здрасте.
4: Доброе утро.
0: Доброе.
4: Сейчас пью первую чашку кофе, так. Очень люблю наше искусство русское. Мне нравится портрет Анны Ахматовой, Альтмана. Он показывает одновременно два символа России. Очень нравится купание красного коня Петрова Водкина. Но я бы выбрала купчиху за чая Кустодиева.
0: Вы знаете, что означает купание красного коня?
4: Да.
0: Предвестник революции, вы же знаете, да?
4: Да, и для меня это из перечисленного любимое. Но выбрала бы как символ, потому что, если честно, сегодня опять звучала сирена, и я опять не выспалась. Поэтому очень бы хотела купчиху за чаем.
0: Ну, хорошо, да.
4: Отлично. Как символ, ну, если не
0: давайте
4: России,
0: только не купание красного коня. Давайте только не купание красного коня, ладно? Я вас очень прошу. Я вам расскажу историю, у меня знакомый. Я почему, кстати говоря, знаю, что это предвестник революции. Один мой знакомый, но состоятельный человек, он все хотел купить эту картину. Ну, там, я уж не знаю, там, про оригинал, не оригинал, просто хотел. И вот, наконец, представился случай, он купил, повесил. И после этого его ждал такой, знаете, сокрушительный развод с женой. И прочие дела пошли в известном направлении, все плохо стало. Он картину выбросил эту, но подумал, что с этим как-то связано. Дела наладились сразу, и с женой снова воссоединились. Представляете, просто вот из жизни, что называется. Поэтому картина красивая, но есть у нее и исторический, как бы не очень хороший, да, ну, вот, вы поняли. С исторической точки зрения, купание красного коня считается предвестником революции. Да еще и, видите, на личном уровне сработало. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, какой символ России сегодня вы бы выбрали, обоснуйте только, пожалуйста, свой выбор. Когда у нас там перерыв, коллеги? А, еще 10 секунд. Кстати говоря, можете на Озоне купить «Вкус Африки», коль уж про кофе речь зашла. Эксклюзив от «Комсомольской правды», прямиком из Уганды. Вот такая упаковочка красивая.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Московская международная книжная ярмарка. Презентация новинок. Встречи с отечественными и зарубежными писателями. Яркая программа для детей. Встречаемся на стенде издательства «Комсомольская правда». Ждем вас со 2 по 6 сентября. Гостиный двор, улица Ильинка, 4. Категория 0+. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
5: Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Символ России сегодня. Выбирайте, пожалуйста, друзья. Аналитический центр ВЦИОМ, вот согласно опросу, представил свои варианты. Классики литературы от Пушкина до Достоевского.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Понимание то, о чем мы говорим. То есть, заряжая нас тем самым на доброе, на хорошее. И поэтому у нас, как бы, и мы держимся на этом. Это наша основа. Вот. И русский язык великий сохранил нам эту речь. И мы ею можем сейчас пользоваться. Это основа наша. И это символ. Вот, благодарю.
0: Угу, хорошо, ладно, принимается. Принимается далее. Все-таки хотелось бы что-то визуальное, да? Особенно то, что можно руками потрогать. Александр из Астрахани, пожалуйста.
12: Здравствуй, Ваня. Здравствуй, дорогой. Вы сказали о балалайке, но еще на ней играть нужно, да?
0: Да, балалайка там в конце, вы знаете, да?
12: Нет, я о другом хочу сказать. Я сам певец и стал певцом благодаря Шаляпину, нашему великому русскому певцу, лучшему в мире на сегодняшний день и навсегда, мне кажется. Сейчас фрагментик, послушайте. Широкая масленица, ой, ты с чем пришла, ты с чем пришла, со весельем да с радостью и со всякою сладостью, с пирогами, с оладьями и так далее. Это песни Еремки из оперы «Вражьи силы» Серова.
0: Угу. Алло? Да, мы слушаем вас, слушаем.
12: Вещь, я так, меч маленький был, ну, мне лет 10-12 было. Он просто заворожил меня. Какая динамика, текст, великолепный вокал. Все просто. А наши вот все время, я не беру, конечно, наших звезд русских, у нас много великолепных певцов, но большинство молодежи, оно не слушает Шаляпина, а нужно это делать, чтобы учиться. Да, в консерватории на стенке поют, вот вы записи тоже ставите, но это же мрак. Ванечка, дорогой, мне 80 лет, я уже на пенсии, но я пропел в Европе, во многих странах, и закончил я в Астраханском оперном театре свою карьеру. Понимаете, я перепел весь репертуар басовый, абсолютно весь, что есть вообще, весь шаляпинский репертуар. Вот. И я хочу сказать, что вот польский художник, забыл его фамилию, написал три великих певца. Это Каруза, Тита Руфа и Федор Иванович Шаляпин. Кстати, в Польше, я там работал, есть записи настоящие Шаляпина. Понимаете? То есть во время спектаклей. Но наши поставили фильм. Это ужас тихий. Это года три назад было. Абдразаков озвучивал, значит. Но а запись Шаляпина ни одной не было во время фильма. Я ничего не хочу сказать против Абдразакова. Но это не та динамика.
0: Ну, короче, понятно, Шаляпин. Все, принимается. Давайте других людей послушаем. Далее. Маргарита из Ставрополя, прошу вас.
13: Здравствуйте.
0: Здрасте. Только от приемника подальше отойдите, пожалуйста. Да, говорите.
13: Я считаю, что символ России – это береза. О. Красивая, статная, гордое дерево.
0: Ну, а ива как же? Пожалуйста, вам тоже неплоха.
13: Ну, береза как-то
0: все.
13: Вот
0: ладно, больше не дуб, про родные я понял. Края. Все, хорошо. Не ива, не дуб, не сосна, а береза. Хорошо, березонька наша. Принимается, береза. Хорошо, так. Александр из Москвы, прошу вас.
14: Доброе утро.
0: Здрасте.
14: Да, одна ремарка такая небольшая. Обратили внимание, что все символы из прошлого, из прошлых государств.
0: Из каких прошлых государств?
14: Ну, из таких, как Советский Союз. Что ракета «Союз» — это СССР. Шаляпин — это Российская империя. Ну, там, российские классики русские — это тоже современная Россия. Современная Россия появилась, если вы помните, в 91-м году. Да, вот современная Россия, которая сейчас, это уже третье государство за последние 200 лет, которое здесь находится на территории. И ее символом является Ельцин-центр. Потому что все то, что мы имеем сейчас, началось в 91-м году с первым президентом России Ельцином Борисом Николаевичем.
0: Ну,
14: так
0: хорошо.
14: Что символ России...
0: Да, Ельцин-центр, да, вы хотите, чтобы
14: да,
0: был?
14: Да.
0: Ладно, конечно. Да, ладно. Не медведь, но Ельцин-центр. Хорошо, ладно. Да. Владимир из Новосибирска, прошу вас. Ну, кстати, замечание про то, что все символы, да, старые, а вот за последние 30 лет есть какие-нибудь символы? Да, что-нибудь можно символом-то назначить? Хороший, кстати, момент подсветили. Далее, Владимир, Новосибирск, пожалуйста.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Ну, на самом деле, мне кажется, что символ России должен быть не привязан к сегодняшнему дню, вот как ракета «Сармат» там. Не ко вчерашнему. Он должен
0: там просто ракета, не обозначается, какая конкретно.
15: Ну, я имею в виду человека, который звонил, с которым бы моряк поспорил, потому что Посейдон бы сказал, не знаю, еще что-нибудь. Вот. И Калашниковым тоже опоздали мы там. Мы будем восьмыми, потому что кофе из Уганды, или у них там, или у кого-то на флагах уже Калашниковы висят. Вот, береза растет не только в России. Одним словом, мне кажется, самое удачное – это медведь все-таки, потому что он...
0: А был... он растет что, только в России, медведь?
15: Нет, он здесь жил давно, и у нас их больше всего. По численности и исторически, как бы, это его такое место, где он всегда хозяйничал, одним словом. Ну и, соответственно, он включает в себя все те же функции сармата, которые там, ну, своим поведением имею в виду. И он исторически как бы еще вот, еще России не было, что называется, а он уже жил здесь. Вот это удачный, по-моему, символ, угу. На мой взгляд.
0: Медведь. Хорошо, ладно, медведь. Пусть будет символом России. Александр из Нижнего Тагила. Здрасте, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте.
16: И один из символов России я бы, наверное, хотел видеть Владимира Владимировича Путина, его портрет.
0: Так.
16: Как символ России. Очень, я думаю, это будет актуально, потому что за столько лет он, наверное, страну очень сильно поднял. И сделать все для того, чтобы наша страна была сильная и великая. Вот, наверное, поэтому один из символов России, я думаю, должен быть Владимир Владимирович.
0: Все, Владимир Путин принимается, символ России. Хорошо, символ России, да. Ну, хорошо, не медведь, но Владимир Путин. Да, хорошо, давайте. Дальше кто? Алексей, Санкт-Петербург, прошу вас.
17: Да,
0: здравствуйте,
17: утро.
0: Алексей, говорите.
17: Да, я думаю, что на самом деле возможно, вот как вот предыдущий человек сказал, что Путин, да, ну, может быть, там какая-нибудь еще... Ну, вот была лайка, наверное, это для нас больше. Ну, или, может быть, для американцев старых.
0: Мы наш символ России, мы символ России выбираем для себя.
17: Ну, если для себя, то, мне кажется, действительно Путин, наверное. Вот я так думаю.
0: Путина.
17: Ну, хотя, вы знаете, потому что если вот так вот приехать куда-нибудь, ну, в другую страну, и спросить, вот ассоциация с Россией, я думаю, что сейчас все будут примерно так и говорить, Путин. Ну, потому что так вот, это действительно стал каким-то вот символом России, вот можно сказать.
0: Хорошо.
17: Вот
0: все, да. Все, Путин. Ну, тогда можно и там Сталина, Ленина тоже предлагать, друзья. Как вариант, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, сейчас сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим эфир. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро, не переключайтесь.
18: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
19: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
20: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
19: «Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так?» Вот еще одно мнение. «Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту».
20: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Детский сад номер 4 в Великих Лугах присоединился к федеральному проекту «Добрые игры». Это дошкольный аналог разговоров о важном, реализуемый в игровой форме. Проект разработан при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и направлен на формирование у детей традиционных духовно-нравственных ценностей. «Добрые игры» будут встроены в повседневную жизнь группы. Проект предполагает активное участие семьи. Для родителей подготовлены комплекты материалов с играми, идеями для творчества и прогулок, списками рекомендуемых книг и мультфильмов для обсуждения. Дома. Выставка-инсталляция «Когда за партой ждали чудо» открылась в Центральной городской библиотеке имени Семевского. Ее автор-коллекционер Ольга Мурашова собрала предметы, которые сегодня стали раритетами. На выставке представлены учебники разных лет издания. Среди них книга для изучения родного языка для учеников второго класса, изданная в 1915 году. Рядом букварь 79 года, по которому учились читать миллионы советских мальчишек и девчонок, и учебник немецкого языка 1925 года. Канцелярский принадлежности на выставке занимают особое место. Чернильницы, непроливайки, перьевые ручки, цветные карандаши в старых коробках, акварельные краски с выцветшими этикетками, пеналы, которые открывались с особым щелчком, кассы букв и слогов, тетради. Выставка дополнена снимками школьников тех лет. Воспитанница народного коллектива молодежного музыкального театра «Трубадур» Ольга Игнатьева стала участницей 5-го международного детского культурного форума в Москве. В нем приняли участие более 1800 юных талантов из всех регионов России и 17 стран мира. Ольга вошла в число 10 участников творческой делегации Псковской области и представляла направление «Театр».
2: О валютах.
1: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Какие объекты могут быть символом России сегодня? Вариантов достаточно, более 10. Там и мишка, причем не олимпийский, а просто медведь. Там и, собственно, много других вариантов. Балалайка, пожалуйста, вам. Звоните, предлагайте свои варианты. Ну, кроме Пушкина, Достоевского, в смысле русских классиков, еще что-нибудь, пожалуйста, да. Кроме собора Василия Блаженного, Большого театра, автомат Калашникова, ледокола, матрешки. Пожалуйста, если есть какие-то оригинальные варианты, да, пожалуйста, звоните, делитесь. Но если вам что-то из этого нравится, из списка, который я обозначал уже 2,5 раза, до этого момента, пожалуйста, тоже только аргументируйте. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Евгений из Хабаровска звонит. Здрасте.
6: Иван, здравствуйте. Здрасте. Россия, привет. А мне такой непонятен, как и логика. Смотрите, автомат Калашникова есть, ракеты есть, спутник есть, а танка Т-34 почему-то нету.
5: Спутника нет. А есть космический корабль «Союз», вы имеете в виду?
6: Космический корабль.
5: Ну, а танка нет, да. Ну, пожалуйста, вот вы предложили танк. Ну, есть атомная бомба. Вот. Зачем вам танк, если у вас есть атомная бомба, скажите, пожалуйста.
6: Ну, как-то все-таки танк больше, наверное, тем более Т-34, он очень узнаваем, его контур. И ну, в каждом городе есть памятник.
5: Хорошо. Ну, насчет, ну, конечно, не в каждом, но вообще, да, много где есть действительно памятники.
6: Ну, а вообще, если честно сказать, ну, я не милитарист, я бы все-таки символом выбрал контур нашей страны. То есть он узнаваем, он большой на континенте, и он, ну, как бы символизирует размер нашей страны.
5: Хорошо. А еще знаете, почему танка нет? Потому что вот 8% проголосовали за боевой дрон. Какие танки, если есть боевые дроны, согласитесь? Вот танки-то и вытеснили с фронта. Танки уходящая натура же, как известно. Но, в принципе, принимается, да, принимается. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Астрахани. Здрасте, пожалуйста.
7: Доброе утро.
5: Да, говорите.
7: Тут был какой-то самозванец, пел за меня Шаляпина. Вот Александр Зацкин, это я. Вот, ну это ладно.
5: Значит, смотрите. Вы, подождите, я не понял, самозванец, и вы еще раз повторите, пожалуйста, связь немножко прервалась.
7: Объявили Александр из Астрахани, а пел какой-то человек Шаляпина. Это был не я, Александр из Астрахани, это вот я как раз.
5: Но не только вы можете петь
7: Шаляпина. Нет, я не пел. Просто вместо меня назвали мое имя, а пел другой. Ну, я хотел по теме высказаться.
5: А может быть, просто вот точно так же, как и вас зовут человека? Вы не подумали об этом?
7: Думаю, ну, возможно.
5: Тезка, допустим, это... да.
7: Допустим, хорошо. Угу.
5: То есть, ну, не только вы можете спеть Шаляпина в эфире радио «Комсомольская правда».
7: Я не смогу, скорее всего.
5: Ну вот. А тот, кто пел, самозванец? Ну ладно, хорошо, да. Да, пожалуйста, говорите.
7: Значит так, смотрите, мне бы очень не хотелось, чтобы наша страна ассоциировалась с оружием. Вот. И балалайка, матрешка, все это медведь хорошо, но объектом назвать это трудно, тем более нашего президента.
5: Так это символ, кажется, речь про символ, не объект.
7: Ну, символ, да, но там же был вопрос, какой объект символом считать.
5: Это, ну, в принципе, да. Ну, вы символ можете, да, не только объект, потому что, ну, классики литературы, Пушкин, Толстой, Достоевский тоже не объекты, но они первые в списке, понимаете? Вопрос у ВЦИОМ стоит так. Какие объекты могут быть символом России сегодня? На первом месте классики литературы. Пушкин, Толстой, Достоевский. Впрочем, каждому из них есть памятник в России, не один. Поэтому вот памятник как объект. Ну, пожалуйста, вы можете, в принципе, называть что угодно. Кто-то, видите, позвонил, сказал речь. Речь тоже не объект.
7: Тоже не объект. Вот я поэтому и говорю. Я согласен с человеком, который предложил «Родина-мать». Вот. И еще добавлю, почему-то не было деревянного зодчества русского. И, наверное,
5: избушку вы имеете в виду? На курьих ножках?
7: Нет, не избушку. Ну, например, кижи, скажем так.
5: Ага, хорошо.
7: Вот. И Кремль, мне кажется, московский Кремль. Человек, приезжающий в Россию, иностранец, первым, что он видит, это вот родина-мать.
5: Это Кремль. Если он в Москву приехал, может, он в другой город.
7: Ну, символ, изображение Кремля и на купюрах находится, и, ну, много везде, где можно встретить. Балалайки я не замечал. Ну и медведи по улицам у нас тоже не ходят, как вы видите.
5: Сейчас ходят. Разгул медведей в России, вы что, настоящая эпидемия.
7: Ну да, почитайте. В Астрахани нет, в Астрахани пауки у нас вот тут тарантулы почему-то. Ну,
5: подождите развели. Еще, да, сейчас расплодятся и до Астрахани дойдут. Там дай тепло, Бог, хорошо. Да. Спасибо. В общем, принимаются хорошие варианты. Далее. Игорь из Тамбова, здрасте.
8: Здравствуйте. Я согласен с тем человеком, который танк Т-34 предлагал, в том плане, что пусть весь мир не забывает, чем пахнут носки хозяина. Но так как это уже прозвучало, хотел предложить неваляшку, которую делают под Тамбовом. Ее знают во всем мире. Прям... Единственное место, где делают неваляшку, это в России.
5: Угу, да. Ну, в общем, неваляшка, да. Но, видите, есть похожие, есть матрешка.
8: Ну,
5: да. Ну, я понял,
8: каждый
5: да.
8: Каждый человек чем-то похож друг на друга, а это другой человек. Так и неваляшка, она ни на что не похожа.
5: Ну, ладно, хорошо.
8: Может, чем-то не... похожа, но...
5: Неваляшка, да. Принимается, хорошо, неваляшка так неваляшка, все, вам вопрос снят. Неваляшка – символ России, да. Просто, понимаете, вот если мы говорим про графический символ, это просто что-то нарисованное, да, то непонятно будет, что это иностранцу, грубо говоря, это неваляшка или матрешка, вообще никто не поймет, игрушка какая-то детская. Вот, поэтому она, неваляшка, читается, грубо говоря, только если вот вы на нее смотрите, держите в руках, да, и пытаетесь завалить, простите, пожалуйста. Далее. Иван из Подмосковья. Здрасте. Пожалуйста.
6: Алло, да, здравствуйте.
5: Да, здрасте.
6: Здравствуйте, Иван. Мое мнение, это вот очень понравилось предложение «Родина-мать», но еще бы хотелось выдвинуть «Русский богатырь».
5: «Русский богатырь». Но это картина, да, известная, вы имеете в виду, может быть, сразу, чтобы трое?
6: Нет, сам образ. Сам образ не... А может быть, даже и «Троицу богатырей».
5: Ну, «Троица», что, да, как-то лучше читается, конечно.
6: Да, что символизирует все-таки и сплочение, и силу.
5: Угу. Вот. Хорошо.
6: В наше время, чтобы, как говорится, все понимали, что...
5: Ну да, я понял. Богатыри земли русской, да.

0: Кремль, символ России, это сердце России, это душа России. С Московского Кремля начиналась Россия. До Москвы, до московских царей, великих князей, Ивана III, Ивана IV, Василия, Алексея Михайловича, собственно говоря, России не было. Были отдельно разрозненные княжества, которые были затем объединены в нашу великую родину, поэтому Кремль... Однозначно Кремль. Я за него. Ну и родина-мать, конечно, в втором месте.
1: Хорошо. Спасибо. Отлично. Спасибо, принимается. 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав из Подольска, да, Подмосковье. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, Вань.
1: Здравствуйте.
2: Спасибо за то, что можно как бы на прямом эфире людям что-то хорошее. Вот я хочу предложить посмотреть фильм черно-белый 1941 года, называется «Романтики». Он многое объясняет. Объединение народов. Вот. Самое большое объединение народов и единственный лидер, который ходил с простолюдинами на уборке в субботнике, это, конечно, он знает кто. И наши 16 республик хотели увеличиться, там хотели вступить Болгария, Монголия. Как бы у нас очень большой был, как сказать, семья большая была, разнонародная. Вот. Поэтому я предлагаю Кремль. Ну, Кремль имеется в виду мавзолей.
1: Так, хорошо, принимается. Кремль, мавзолей. Хотя, еще раз, ну вот на изображении будет ли, если просто вот, понимаете, вот чтобы символ работал, надо, чтобы он читался, даже если его карандашом быстренько накидать, и вот сразу понятен образ, да, чисто с графической, визуальной точки зрения. Кстати, говорят насчет фильма «Романтики» 1941 года. Коротко вам обозначу, о чем он, может быть, заинтересуетесь. 1920-е годы в СССР идет кампания ликвидации безграмотности. Выпускница пединститута Татьяна Петровна едет за тысячи километров от железной дороги в тундру Чукотки открывать здесь школу. Но чукчи не доверяют русской женщине, потому как давно привыкли к обманам и варварству русских купцов. Ну, в общем, кого заинтересовало, можете глянуть, найдите в интернете, посмотрите. Далее, кто у нас? Николай из Подмосковья, пожалуйста. Да, у нас минута. Николай, за минуту уложитесь, пожалуйста.
3: Доброе утро. Если речь идет о символе России, я считаю, что символом России мог бы стать голубь мира. Потому что наша страна стремится, ну, скажем так, к миру, да. Ну и плюс, это свобода. Мы свободные люди. Я за голубя мира.
1: Все, голубь, хорошо. Вот я сейчас смотрю, да, голубь, в принципе, есть такой символ, но это, ну, скажем так, мировой, скажем так, да, момент, библейский сюжет даже. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Давайте так, чтобы это все-таки ассоциировалось в первую очередь с Россией. Вот так будет, мне кажется, интереснее. Звоните, какой объект может стать символом России? Звоните, перерыв небольшой, но скоро вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Вам не все равно, сколько платить за техобслуживание авто? Боитесь нарваться на поддельные некачественные материалы? Тогда звоните 235-1111, код 495. Хотите узнать адекватную стоимость работ и материалов? Звоните 235-1111, код 495. Обслужить быстро и качественно именно ваш автомобиль можно круглосуточно в СТО «Фильтр». Звоните 235-1111, код 495.
4: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
1: Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Итак, какой объект может сейчас служить символом России? 8-800-200-97-02. Именно какие объекты могут быть символом России сегодня? Манефа нам дозвонилась.
3: Реклама. Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
7: Волосы. Именно символ Олимпиады не медведь, а узнаваемый такой. Олимпийские кольца можно убрать, а символ очень узнаваемый.
2: Хорошо, ладно, да, отлично. Игорь из Казани, пожалуйста.
8: Доброе утро.
2: Да, пожалуйста, говорите.
8: Мне понравился, безусловно, символ Кремль московский, но, знаете, он у меня почему-то ассоциируется больше, если помните, был такой Орден Победы. Вот где на этом ордене, кстати, и Кремль есть, и иная символика, и этот Орден Победы может символизировать не только победы, если брать в войне какой-то, да, а победы как страны. Вот образ именно этого Ордена Победы.
2: Хорошо. Кстати, символика Казани.
8: Я из Казани. Ну а если мы говорим, тоже мне понравилось о русском языке. Знаете, символ буква «ять» прекрасно подходит к символу русского языка.
2: Да, «ять» вообще это наше все. Современный герб города Казани, который принят, правда, в 2004 году, на гербе изображен дракон. Зеланд, мифическое существо и татарских легенд. О, пожалуйста, красивенький такой. Далее. Владимир из Волгограда. Прошу вас.
9: Доброе утро. Я Иван из солнечного Волгограда. Вот наш земляк. Я, знаете, соглашусь, конечно, с всеми говорившими, но все, они предлагают из разных времен, и наша страна, когда Кремль создавался, была небольшая, понимаете, в чем дело. А говорим же о России как таковой, да, в некоторые времена у нас входили многие страны, европейские, та же Польша, Финляндия входила, да. Я хочу предложить как символ, по моему мнению, единственный верный, и никем из всего мира не, скажем так, не будут не согласны. Это полет человека в космос. Мы первые полетели, запустили человека в космос, то есть Юрия Гагарина. Кремль московский, Новгород, с Новгорода у нас пошла Россия, да, есть Киев, мать городов русских. Танк Т-34, да, это символ, один из символов победы, тоже верно, но русский солдат неоднократно брал Берлин. Родина-мать это комплекс из трех памятников, да, один у нас на Урале стоит, где меч поднимают и передают солдату. Родина-мать у нас ее поднимает, а в Берлинском парке меч опускается. Русский язык, да, но мы забываем, что у нас многонациональная страна, и многие говорят на многих языках в нашей России. Вот. Ну и русский язык тоже претерпел изменения за последние 100 лет. А вот полет человека в космос, это мы были первые после этой ужасной войны, был простой русский парень, это символ достижения всего народа, науки, техники, и весь мир знает, что первого человека запустило в космос, это...
2: Ну, тогда СССР. Давайте Гагарина, да, коль уж у нас есть Пушкин достоин.
9: Да, вы Гагарина имеете в виду. Да, многие обсуждают все. То есть могут признать, что Пушкин не великий поэт, да, там. Искусство, это, конечно, относительно. То есть кто-то признает, кто-то нет.
2: Я не знаю, я таких не знаю.
9: Ну, как вам сказать, некоторые считают, что, как говорится, тот же Шукшин не написал «Тихий дон», он списал его. Ну, понимаете, обсуждать можно, но здесь никто не поставить под сомнение, что мы были первыми. Гагарин ездил по всему миру. Он был в Америке, он был в Великобритании, нашими тогда потенциальными противниками. Его принимала английская королева, его принимал президент Америки. Они признали это. 34-ку многие, говорят, что она там был такой неудачный танк и так далее, просто массовостью, да. Что воронежцы, мы с вами волгоградцы, а воронежцы считают, что победа под Воронежем была более кровопролитной, чем Сталинградская битва. И рассуждают так. У каждого свое. Но Гагарина никто... Он был русским. Россия русский. То есть мы говорим, как русский язык. И он был первым. Он, как говорит анекдот, в чем заслуга Гагарина? Ну вот представьте себе, 9-этажный дом, и это все залито топливом, да? Вы сидите на самом верху. И вам говорят, мы все, Юра, просчитали. Давай. Поехали. Вот здесь примерно...
2: Он и сказал, подвиг, поехали.
9: Да. Да, это подвиг всего народа, независимо от вероисповедания, знаний языков, искусства, науки и техники.
2: Спасибо,
9: и...
2: спасибо. Просто не успеем. У нас осталось там чуть больше минуты. Еще один звонок примем. Из Ижевска звонок от Инги. Инга, минута, пожалуйста.
10: Так, пожалуйста, в конце я скажу. Все, что вы перечисляли, что в десятку входит, это входит все в нашу победу. А символом нашей победы является, вспомните, 9 мая, площадь, идут три красивых парня, четвертый несет на место победы. Какие глаза у людей? Глаза ветеранов, глаза детей, глаза нашего президента. Мы смотрим телевизор. Все просто вспоминают всех дедов, прадедов, все победы наши, начиная от Дмитрия Донского, Александра Невского и до Жукова, и до наших президентов, до нашего народа, который верит в победу. Вот знамя победы должно быть символом, я не знаю, на фоне Кремля, на фоне Кремлевской стены, на фоне Красной площади. Вот давайте подумаем. Почему-то в десятку это не вошло. Это то, что мы ждем. Это долгожданная победа.
2: Так, ладно, вот знаем все, победы, да. Знаем победы над Рейхстагом тогда сразу можно, в принципе. Да, вот этот образ. Как образ. Кстати говоря, да, хорошее завершение нашего сегодняшнего разговора. Хорошо поговорили. Всем спасибо, кто звонил. Сейчас большой перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: сделано в России.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
4: Для лиц старше 15 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
6: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
5: О важном.
8: Отделения Института Гёте в России будут закрыты, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Решение принято после заявления властей Германии о закрытии русского дома в Берлине. На этой неделе министр внутренних дел Германии Александр Добрендт обвинил Россию в причастности к происшествию с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По данным СМИ, дрон обнаружили в начале августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. В ответ на случившееся немецкие власти объявили о закрытии генконсульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры в Берлине. Российская сторона назвала обвинения бездоказательными.
5: О санкциях.
8: В Конгрессе США заявили, что рассмотрение проекта о санкциях против России может начаться 14 сентября. Как заявил изданию Hill конгрессмен-республиканец Дон Бекон, пауза дает возможность убедить сомневающихся членов поддержать документ. Опасения по поводу законопроекта выражали демократы. По их словам, документ наделит президента Дональда Трампа чрезмерными тарифными полномочиями, позволив вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
5: Помощи.
8: Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в будущем году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Глава надзорного ведомства пояснил, что нападения на логистические центры, занимающихся доставкой тех или иных товаров, направлены только на то, чтобы посеять панику в обществе. Среди других инструментов поддержки малого бизнеса, озвученных главой надзорного ведомства, также отсрочка и рассрочка по налоговым платежам и установление льготного периода погашение займов.
5: Об Армении.
8: Совет Евросоюза одобрил отмену пошлин на 80% товаров из Армении на 2 года. Льгота охватит объемы, эквивалентные почти 99% армянского экспорта свежих фруктов, овощей и растений в Россию, а также более 91% напитков и алкоголя. Меры направлены на то, чтобы оказать поддержку экономике Армении после торговых ограничений и сбоев транзитных маршрутов со стороны России, сообщили в Совете. Меры вступят в силу лишь при условии, если Армения не будет ограничивать доступ европейских товаров на свой рынок.
4: о валютах.
8: Официальный курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки, курс юаня 12 рублей 92 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
10: 3, 2, 1. Я календарь. Переверну. И снова 3 сентября.
11: На фото я.
10: Молодец.
11: Твое смотрю. Взгляну.
10: Дальше.
11: И снова 3 сентября.
10: Супер. Дима Циклоп.
12: Я почти потерялся, потому что я хотел петь. И снова седая ночь.
10: А у нас даже тут сценарий есть. Проигрыш, танец и девочки. Тут кто-то написал и оставил.
11: Это ты с банкета забыл с нашего?
10: Да, с пятничного.
11: С пятничного.
10: Все, классно. Мы уже сразу рассказали, кто мы есть. Здесь Антон Киф, Дима Иванов и наш сегодняшний гость, уже не первый раз в этой студии, диджей Кондрат. Влад, привет.
13: Доброе утро.
10: Расскажи, зачем тебе вообще было просыпаться в 7 утра?
12: Зачем ты пришел?
10: Мне тоже интересно, вот почему ты захотел прийти в очередной раз?
13: Очень люблю гостеприимство Антона Кифа. Когда приезжаешь к нему в 7 утра, он спрашивает, зачем ты пришел? Вот пришел,
10: да,
13: послушать.
10: Приехал, точнее.
13: Приехал.
10: Просто человек примчал. Владеет самым глобальным автопарком Псковской области.
13: Ауди, как это называется, когда люди формируются в группы по автомобильным интересам?
10: Гаражные компании?
13: Нет, аудибанк.
12: Гаражный кооператив?
13: Нет, вот типа... Не знаю, все. Давай следующую тему.
10: Следующий вопрос.
13: Следующий вопрос.
10: Сегодня же праздники есть еще какие-то, да?
12: Да, есть.
10: Потрясающе.
12: Зачем?
10: Кроме Шафутина в день. Стоит ли еще что-то обсуждать?
13: Другие все отменены.
12: Мы сегодня календарь уже перевернули. Ну как, мы сымитировали переворот.
10: Да. У вас есть вообще какие-то предположение или расположение касательно этого праздника, как ты отмечаете его?
12: Мы ставили на календаре, как и было, да, получается.
10: Ну, я, например, хотя бы пару мемов посмотрю про это и послушаю песню, но не с Егором Кридом версию, а оригинальную обязательно.
12: Но мне уже друг прислал мем.
10: Какой? Где он в ванне сидит,
12: плещется? Лицо Михаила на весь экран.
13: Ну, я считаю, что сегодня вообще нельзя заходить ни в ВК-клипы, никуда, ни в какие короткие видео. Там, ну,
12: день детокса, да.
13: Очевидный будет вообще контент.
10: Влад, у тебя есть какая-то песня, которую ты переслушиваешь раз в год?
13: Да.
10: Но...
13: Какая, Антон? Как ты думаешь? И в какое число я ее слушаю? И в какого месяца?
10: Ты ее слушаешь 25 августа каждый год.
13: Это во время репетиции.
10: Во время репетиции?
13: Во время репетиции 3
10: сентября.
13: Все правильно. Что за пустой взгляд? Вообще полное непонимание.
10: А какая песня-то в итоге?
13: 3 сентября Михаила Шафутинского.
10: А, я думал, другое что-то ты скажешь.
13: Да нет, конечно. Ты что, мы тут не про оригинальность вообще-то.
10: Ну просто мы чуть-чуть постарше с Димой.
12: Да.
10: Может, у тебя другие какие-то ориентиры?
12: Новогодняя дискотека «Авария», например, да?
10: Новогодняя
12: дискотека. Там тоже не конкретный день.
10: Нет.
13: Да.
10: Можно круглый год слушать.
13: Дискотеку «Аварию», да.
12: Там... О, я прям слушаю «Куранты» вот в одно и то же время каждый год, кстати. Вот из таких стабильных музыкальных композиций.
10: Так группа какая-то «Куранты»?
12: Нет.
13: Нет, Вия. Это «Куранты» на Новый год, Антон.
10: Это просто «Куранты»?
13: Да, да.
12: А остальное,
13: но я их уже 7 лет не слушаю.
10: Какой странный музыкальный вкус.
12: Остальное оно рандомно как-то по времени всегда проскакивает.
10: Влад, нравится ли тебе вообще музыка, которая звучит на «Комсомольской правде» вот сейчас?
13: К сожалению, не владею радио. А, сейчас?
10: Вот сейчас на подложке, да. Сейчас? Как со стороны, с точки зрения диджея.
13: Прекрасный джингл, вообще оставил бы его себе. Под выход на любое выступление.
10: На детские вечеринки, например.
13: А напоминает Майнкрафт 2015 года.
10: О, я не играл, кстати.
13: Всем привет, с вами Лололошка. И это наши зимние похождения. Ну, там такая музыка.
10: Я в курсе Майнкрафта, я никогда не играл просто в него. Дима, ты играл? Ну, ты знаешь, да, такие вот там квадратные человечки бегают.
12: Это так квадрат показываешь.
10: Вот так вот они бегают.
13: Это Six-Seven, Антон.
10: Да?
13: Да.
10: А там же по-другому как-то танцуется.
13: Нет, именно так.
10: Там вот так вот делают.
13: Тоже квадрат пока.
10: Да, нам снова не хватает видеосвязи сейчас, видеотрансляции. Кстати, Газан выступил недавно на линейке школьной.
13: В школе, да.
10: В Петербурге, да, где-то?
13: Да, он много так прикалывается. На всякие разные выступления приезжает. Такие случайные.
10: Причем дети были не то чтобы в восторге, они просто
13: потому что это мем, однодневка, по большому счету.
10: То есть они уже все, дети
13: он устали. Если посмотреть вообще творчество Газана, то он всегда делал вот такое. У него же до этого тоже были треки, которые стрельнули.
10: Какие?
13: Абу-бандит.
10: Абу-бандит?
13: Да. Но это из такого, что точно помню.
10: Антон, не смотри на меня так, я только... Я сейчас вышел из формата, что это не, не про Газманова.
4: Ты говорю. Вышел из эфира, как будто да. Сейчас, на секунду.
10: Я только на третье повторение имени все
4: а,
10: понял.
4: А, ты услышал Газманов?
10: Да.
4: Видишь,
10: я
4: как?
10: Такой...
13: Да. Нет.
4: Газан. А ты знаешь Газана?
10: Нет.
4: Ну, который 6ix7ine придумал. Вот этот мем.
10: Молодец.
4: Но человек. Если бы Газманов выступил на линейке, мне с кажется, там бы все сделали сальто вместе с ним.
13: Переворот.
4: Переворот. Революцию в танце. Итак, диджей Кондрат у нас сегодня. Мы не можем не задать какие-то волнующие нас вопросы. Ты не просто диджей, ты еще человек, который ведет свой поток, свой курс. Ты обучаешь молодых людей крутить пластинки. Расскажи о том, что ты уже провел первый курс, и ты его закончил. У вас состоялась масштабная вечеринка в клубе в городе Великие Луки.
13: Все правильно, все было прекрасно. Мне очень понравилось. Самое прекрасное, что было в первом потоке, это то, что за вот весь период курса мы стали прям огромной такой, знаешь, командой. Они все друг друга поддерживали. Один играет, все остальные стоят в зале вместе с толпой и там, ну, короче, прыгают, танцуют, аплодируют. Вот, очень получилось лампово, интересно, прикольно. У нас были спонсоры даже, прикинь. То есть мы давали подарки.
4: Магазин техники, да, вроде бы?
13: Один, да. Угу. Магазин техники в нашем городе. И я им сделал сертификаты. А вот.
4: Дима, видимо, тоже владелец какого-то магазина.
10: Нет,
4: техники, поэтому усмехнулся.
10: Я пробивал, добивал шутки, ну, и цеплялся к словам.
4: А ты потом их озвучишь?
10: Я потом озвучу.
4: Завтра, например.
13: Почему не сейчас?
4: На эфире с Катей.
10: Не хочу, да.
13: Ты хочешь поговорить об этом? Давай поговорим.
4: А мы знаем, кто у Влада отец, поэтому он разговаривает так смело.
10: Я Газана не знаю, а ты про такое?
4: Газан?
13: А ты про отца моего, резко.
4: Мне кажется, он популярнее, чем Газан. Особенно в ПМК. Дима, скажи, мечтал ли ты когда-нибудь стать диджеем? Ну вот, может, в фантазиях каких-либо.
10: Я думаю, я что-то кругообразное в детстве точно крутил, думая, что я диджей. Но дальше не ушло.
4: Круг на теле, который этот обруч.
10: Плохо. Нет, я какой-нибудь диск. Имитацию диска, да. Я вот так вот делал точно, вот несколько раз.
4: А у тебя было такое, Влад?
13: Да. Вот недавно, первый раз.
4: То есть ты новичок.
10: Я мог сковороду на плите, например, вот так покрутить. Главное, чтобы она еще не была раскаленной.
4: Раскаленная сковорода — это как название фестиваля какого-то. Кулинарный фест.
13: Нет, это прям рейв в поле.
4: Жесткий такой.
13: Раскаленная сковорода.
4: Под нейромонаха Феофана.
10: Ну, это что-то в пустыне. Угу. Как в Америке, я забыл, как он называется.
4: А, да, я понял.
13: Burning Man.
4: Да, в стиле Безумного Макса. Да. Угу. Горящий человек, для тех, кто только начинает изучать английский. Кстати, Влада, интересная надпись сзади на толстовке.
13: Антон, там ковер и надпись какая?
4: Снова восстаю.
13: Вот эта надпись только на английском, представляете?
4: Угу. Rise again. Можно так прочитать.
13: Как будто бы, смотря на Антона, вот мы с тобой в тупик встали, он очень сильно пытается разогнать хоть что-то.
4: А я не знаю, чего вы не просыпаетесь.
10: Я просто обычно в этом формате привык, что я один вот этому противостою, а тут как бы можно на кого-то ответственность переложить. И я пока не понимаю, как с этим мириться и работать, потому что у нас неадекватные скифы в эфире обычно.
13: Я понял, это больше хорошо или больше плохо?
10: Вот мой ступор в том, что я определяюсь, да, не знаю.
13: Я готов на все.
4: По настроению.
13: Это что-то для тебя говорит?
4: Да.
13: Нет, не для тебя, Антон.
4: Мы думали, у тебя косоглазие.
13: Ну ты же знаешь, что я готов на все. Мы же с тобой в Торопце вместе свадьбу проводили.
10: С первого класса в Торопце вместе.
4: Вообще, большой респект Владу за то, что он свой день рождения согласился поехать со мной в Торопец.
13: Конечно.
10: Сегодня вы в Торопец едете? С днем рождения?
13: Нет.
4: Запоздалые реакции, да. Пару недель назад это было.
13: А какие варианты? Дату взяли, во-первых, заранее.
4: Да.
13: Во-вторых, день рождения каждый год. А свадьба в Торопце, скорее всего, один раз
4: в жизни.
10: Так что больше не зови, получается.
13: Больше не позовут, я же говорю, один раз в жизни.
4: Интересно, что мы взяли с собой полную комплектацию экрана, и в итоге мы использовали локальный экран, который там висел в банкетном зале.
13: Ну, потому что думать надо было, это тяжело, это уже дороже стоит.
4: Но зато это смотивировало тебя на покупку телевидения.
13: Телевидение, да, я купил телекомпанию.
10: Радиостанцию, телекомпанию.
4: Купил Останкино просто человек.
13: Ну, получается.
10: Это просто как в фильме «Начало», там, нам нужен самолет, я купил авиакомпанию, думал, так проще.
4: Нам нужен самолет или Ди Каприо.
10: Угу. Спящий.
4: Да.
10: Внутри сна.
4: Ведущий свадьбы в Торопце. Тамадас Уолл-стрит.
10: На каком-то уровне сна просто Ди Каприо ведет свадьбу в Торопце.
4: Я бы посмотрел на это.
13: Ты же помнишь, там какие-то такие специфические были гости в конце? Вот эти незваные.
4: Которые... Да, я думаю, Дима тоже встречал такие вечеринки, так или иначе. Когда ты ведешь банкет где-то в регионе, еще меньше, чем в Великие Луки.
13: В суперрегионе.
4: В суперрегионе. И в банкетный зал вдруг неожиданно заходят в сланцах такие мужчинки, бодрые, и заказывают какие-то себе коктейли. Ну вот, люди, не относящиеся к свадьбе в принципе.
13: Просто стоят, да, в просто зале.
4: Нарушая,
13: да.
4: Да, комфортное свадебное пространство.
13: Делами своими занимаются.
4: Угу. Ну, зато будет что внукам рассказать. Их внукам.
12: Не, на свадьбе такой коктейль пил.
4: Ты?
12: Получается. Ну, они так они... потом рассказывают, да.
4: Да.
13: Ну, да. А на свадьбу... Хотя, так сплошная выгода. Подарок дарить не надо. Костюм не надо. Ничего не надо.
4: Костюм всё. Дарить не надо.
13: Да, пришел, выпил, на свадьбе побывал. Антон Киф для тебя поработал. Диджей Кондрат для тебя поиграл. И все, и ушел.
4: Да. Торопецкий флеш-рояль. Можно и так назвать. А, ребята, как вообще себя чувствуете в этот четверг? Сегодня 3 сентября, вроде бы уже холода, но еще не настолько.
12: Но одинокие дома.
4: А сегодня день...
12: Сегодня
4: надо придумать день Губина.
12: С музыкой сегодня будет тяжело. У меня,
4: Губинский
12: понял.
4: День надо придумать.
13: Губинский день.
4: Губинский день, да.
12: Губинские дни.
4: Угу.
12: Оставляю себе... Пскове. Все равно на Газманова клонит.
13: Петербургской ассамблеи, да, только теперь у нас губинские дни.
4: Да, мы передаем привет театральной концертной дирекции Пскова, пусть они придумают. Вот,
12: ну, это же все уже обсудили, меня просто не было 3 дня на эфирах.
4: Да, тебя не было?
12: Конечно же, вы субботу и воскресенье обсуждали.
4: Субботу и воскресенье нас не было здесь. А ты про музыку на воде?
12: Угу.
4: А, блин, ты тоже мне, ходил, кстати, да, Влад
13: так,
4: тоже был.
13: Мне так вообще неудобно. Я думал, я изначально видел афишу Сапфеста. Афиша Сапфеста, что там, вот это вот. История с сапами сама, да, плюс там диджей играл, плюс кавер-группа какая-то играла. И я думал, что вот эта сцена, она и относится к сапфесту. И как бы, ну, формат вот этого сапфеста, это больше развлекаловка. Я прихожу вечером, думаю, о, блин, сейчас завершение будет какое-то. Завершение, я так понимаю...
4: Ну, после... завершение блока от Влада Кондратьева, мы скоро вернемся, да.
14: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
18: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
12: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги», диджей Кондрат, Антон Киев, Дима Иванов в студии. И мы сегодня, кстати, Антон Киев за эфиром сейчас говорил про мировые бренды и не видел, что дорогу нам...
4: Осилит идущий.
12: На велосипеде, спешившись, переходил перед нами дорогу Василий Виноградов сегодня.
4: Серьезно?
12: Да.
4: Я не видел.
12: Вот такой ты культурный обозреватель.
13: А кто такой Василий Виноградов?
4: Это солист группы VVN Band. Это блюз-рок.
13: Простите, я знаю. Ну, не
4: знаю. Знаешь, не
13: знаком с их творчеством.
4: А, понятно.
13: Вот, а в продолжение музыкального «Музыки на воде» я пришел туда, ожидал какой-то движухи, и тут классическая музыка. Ну, примерно понимаете, какие эмоции я испытал. Думаю, они отстроили сцену, вот такую огромную.
12: Саббордисты.
13: сапардисты.
12: Да, вспоминаем твое восприятие.
13: Да, что... да. Они отстроили сцену, заявили движуху, и они заканчивают свою программу классической музыкой. Ничего против ними классической музыки. Прекрасное было шоу, люди, которые знают свое дело, красиво все делают, но у меня прям это вызвало внутренний конфликт. Зачем заканчивать развлекательное мероприятие общегородское какой-то классической музыкой? Я пришел, поснимал корги другого. У меня же тоже корги.
4: Ты же как фотограф работаешь.
12: Нет, а собак корги.
4: Фотограф для собак.
13: Фотограф для собак.
4: Кстати. Я поснимал корги.
13: Да нет, там я пришел со своим корги, был еще один корги. Вот я этого корги поснимал, и все, не понял вообще прикола и ушел. Угу. А потом написал Антону Кифу, что мне очень не понравилось. Вот прям свой, помнишь, да?
4: Я помню,
13: возмущение
4: да.
13: выложил. А потом я понимаю, что это два разных мероприятия. И что вот то прям было запланировано как симфонический концерт. А я прям уже очень жестко прошелся по организаторам всего этого праздника. Вот, было не очень удобно. Но, извиняюсь, прекрасная музыка, ничего не имею против классики. Вот.
4: Ну там плюс еще саундтреки были.
12: Блок.
13: Я до них не дошел.
12: В середине был блок, а у меня товарищ, у него окна где-то на Дворецкой, ну там за парком, в общем, со Ставского, так скажем. Окна выходят в сторону центра, и он такой: «Чё там за режиссер, чё происходит?» И мне просто накидывает в чат композиции, которые, ну, фильмы. «Пятый элемент»,
4: Люк Бессон приехал.
12: «Интерстеллар», да, «Звездные войны».
4: Ну, мы, кстати, прикольно. С другом пришли, мы не видели программы до, но мы как раз-таки попали на саундтреки, и я помню, когда объявили «Интерстеллар», многие люди такие: «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о фонарик. Но было слышно.
13: В 8 часов я пришел, и никакой программы перед этим не было. Просто горит свет, просто какая-то заставка на экране, просто женщина объявила, что сейчас будет происходить, и все начало происходить. Никакой программы.
4: Но не диджей Кондрат.
13: Не диджей Кондрат. Могли бы поставить диджей Кондрат.
4: Хотя бы пару песен.
13: Я в такие события вообще бесплатно вписываюсь.
4: Ну, потому что это играет больше на портфолио.
13: Конечно.
4: Даже не коммерческая история.
13: Да.
4: Это на всю жизнь.
13: И у меня нету столько ремиксов классической музыки, чтобы их играть.
4: Хотя можно было бы придумать что-нибудь.
13: Ну, если бы
4: позвали. Под Рахманинова.
13: Если бы позвали, конечно, конечно. Мы бы все придумали. Вот мы...
12: Просто что придумать? Это моя личная классика, и ставишь вот.
13: А, ну да, классика. Своя. Мы тут
4: Фактор
13: проводили
4: 2.
13: Дискотеку в Луки Парке.
4: Поздравляю.
13: Впервые
4: 1 сентября.
13: Да, впервые в банкетном зале у них на третьем этаже.
4: Так.
13: Из-за погодных условий, которые... Как бы погода была очень хорошая, вроде как. Вот так,
4: из-за слишком хороших погодных условий.
13: Нет. Я посмотрел прогноз погоды за день до этого. Погода была очень плохая. Я приехал на место, на площадку, смотрю, солнце светит. Думаю, ну, они меня убьют. Но мы перенесли все с улицы вовнутрь. Поставили туда свет, звук. Собрали кучу вообще детей. Очень красивое шоу получилось. Я думаю, мы эти дискотеки теперь продолжать будем. Потому что они прям очень всем зашли. Только вас, Дмитрий, не было. Я вас не видел среди детей.
4: Он бородатое дитя.
13: Бородатых детей там не было.
12: Это что-то из Роулинг нового, да? Бородатое дитя. Было проклятое. Теперь проклятое бородатое дитя, да.
4: Ну, теперь все.
12: По поводу, то в принципе, дискотек вот в этой локации. Получается, просто локация заряжена на дискотеке.
4: И на банкете.
12: Даже если ее перестраивают...
13: А я не знаю, у них есть просто в...
12: А раньше же была дискотека там, Антон.
4: А в раньше?
12: Нет, вот в другом здании, которое там же было.
4: Да, Швебс-диско. Легендарные истории.
13: Нет, на самом деле легендарные. Это же прям эпоха для нашего
4: целая
13: города.
4: Эпоха, да.
13: Ходили туда все, вот кто сейчас уже взрослые люди. Тогда подростками ходили. Я, кстати, почему-то не попал туда вообще ни разу. То ли я был слишком мал тогда... То ли я просто был мимо всей этой движухи, хотя странно.
12: Я спортом занимался, тоже ни разу не был.
4: А чем ты занимался, Влад, тогда?
13: Ходил на велоспорт в школу.
4: Это вот 12, 13, 14.
13: Ой, я понял, почему я не ходил. Потому что в 12 году я был во втором классе или в третьем.
4: Потрясающе.
12: А я в армии.
13: Вот и пришел.
4: А я снимал ролики.
13: Но ты там был?
4: Да, конечно, мы много чего
12: снимали. И там ролики снимал тоже.
4: Да, нас заказывали туда. Мы поэтому поймали эту атмосферу.
13: Но сейчас...
4: В атмосфере?
13: Поймали эту атмосферу, да-да.
4: Неосознанно.
13: Сейчас я у них, скорее всего, как такой парень, который вечно заряжен на всякие дискотеки и идеи, постоянно с ними разговариваем, я говорю, вот давайте вот это сделаем, давайте вот это сделаем, давайте вот это, вот это, вот это. Вот от этого появляется движухи, потому что они очень вообще открыты к сотрудничеству.
12: А с кем надо связываться?
13: Честно, у них там огромная корпоративная структура, и отлично. В разные дни, в разное время можно связываться с разными людьми, и они примерно одно и то же решают.
12: У меня есть идейка на 21 ноября.
13: При этом Предлагай. Они, по-моему, не общаются друг с другом, потому что каждый раз никто ни о чем ничего не знает.
4: Потому что, да, они на разных этажах
13: работают. Нет, они работают за стенкой.
4: А, за стенкой?
13: Да.
4: Причем, где ты живешь? От тебя за стенкой?
13: Да, да, да, вот у меня там есть...
4: Снимают.
12: Просто ключом по батарее. Есть идея!
13: В ответ три стука. Согласны.
4: Провести фестиваль стен.
12: И сверху стулом по полу. Делаем!
4: Под песню Pink Floyd. Breaking the Wall. Но это для бумеров.
13: Для зумеров можно тоже шутку?
4: Давай. Можно, можно.
13: Так, ну так ты скажи, а? Чтобы все остались довольны.
4: Есть ли у меня шутки про зумеров?
13: Да.
4: Только если какие-то личные про тебя.
13: Нет, Антон, на личности мы с тобой переходить не будем.
12: Только картой.
13: Потому что у меня тоже есть компроматик, который способен разрушить...
4: Я знаю.
12: Вы что, не услышали? На личности переходить не будем, только картой.
4: На наличности, я понял, да. Это КВНовские заходы, просто Влад в КВН не играл.
13: Но я же не играл.
4: Да.
12: Он воспитан
4: на шорцах.
13: Я пытался поиграть в КВН, но в тот день, когда мы репетировали...
12: В городе уже КВНа не было, да.
13: Был, меня выгнали из... заведение, в котором этот КВН должен был.
4: Потому что ты пришел с флешкой сразу?
13: Нет, потому что я взял участников, и мы пошли не заниматься нецелевыми действиями, да.
4: То есть вы репетировали, но не КВН?
13: Да.
4: Зачем вы так делали?
13: Так вышло, я не знаю. Я тогда был молод,
4: отвратительно.
13: Сейчас я бы так никогда в жизни не сделал.
4: Представляешь, если бы вы не занимались нецелевыми действиями, вы бы играли где-нибудь в высшей лиге.
13: Возможно. Кстати, КВН — это же прям прекрасный трамплин вообще.
4: Естественно.
12: Для... Ну, сейчас с этим сложнее. Все трамплинщики уже позанимали много ниш. Поэтому...
13: Ну, а тогда да. Для вашего времени. Вот вопрос тогда к вам, претензия. Почему вы все еще здесь?
4: В этой студии?
13: Почему?
4: Так мы заняли нишу.
12: Так вот, да.
13: Азамат.
12: Вчера, например, ко мне на работу пришел один из участников команды Адда. Я его даже сразу не узнал. Он в Москве просто жил лет 8.
4: А, ну мы не знакомы.
12: И он такой спрашивает, а что, возвращаемся в КВН? Я говорю, а нет здесь КВН. Он, как нет? И, в общем, я ему, ну, просто оказалось, что он еще в том возрасте до 30, вот где-то до осени, он еще вот в этом светлом мире живет, а я ему просто серостью закидал. А я говорю, после 35 все вот так.
13: Последний раз КВН в Великих Луках я видел вообще в сельхозакадемии лет 5 назад.
12: И там он всегда был лучший, потому что там какой-то конкурентный, много студентов в него играл. Другие вузы, дай бог, команду выставят на город, и хорошо. А у нас все-таки это какое-то сито, соревнование, конкуренция, которая рождала качество.
13: А вот раньше это было прям вот соревновательный момент? То есть не внутри, как, не внутри университета?
12: Нет,
13: или колледжа?
12: Нет, в сельскохозяйственной академии это соревнования были. То есть,
13: то
12: там,
13: есть со всех
12: кубок
13: других...
12: ректора мог быть вполне себе сильнее, чем городская игра.
13: А, понял. И там команды были из разных.
12: Последние годы даже мы команду старичков собирали в какой-то раз. Ну, в калитку выиграли, конечно.
4: У меня самая первая игра была, кстати, именно в сельхозе, вузовская. 2009.
12: Причем мы старички, получается, играли старички, которые, в принципе, все те команды, против которых играли, они их обучали, когда они первокурсниками приходили. Это был забавный эксперимент.
4: Но мы чаще куда-то ездили играть, чем в родном городе.
12: А вот эти ребята прям по официальным лигам гоняли потом, да.
13: Но я не застал, к сожалению, хотя от многих людей, даже там медийных людей, все почему-то у них в КВН входит. Очень много людей из КВН вышло, и очень вообще жаль, что эта вся штука умерла. Я так понимаю, она же не только тут умерла, она вообще повсеместно, да, как-то пропала?
12: Ну, в регионах не знаю, она структуру просто всегда изначально со студенчества, она тебе в голову какую-то структуру помещает. И, во-первых, это креативная индустрия, структурировано. И вот поэтому растет поэтому.
4: Но в нашем случае это провинциальная индустрия.
13: Да. О, провинциальная индустрия.
4: Да, это передача, в которую Влад так и не попал, но очень мечтал в свое время. Да.
12: У тебя даже такой... Ты даже в таких черных списках присутствуешь, да?
4: А почему ты в черном списке?
13: Конечно, но нет. Я, с одной стороны, объективно понимаю, что мне тогда еще не было за что туда звать. Но я уже тогда вот в зародыше сидел.
4: Ты был заряжен.
13: Ты мог разглядеть во мне потенциал.
4: У нас, наверное, времени не хватило. Почему мы в итоге не записались?
13: Потому что ты меня не позвал.
4: Не позвал тебя?
12: Ну и не говори, про времени не хватало. Я помню, как долго твои съемки проходили.
4: Днями.
12: Если у Антона в календаре стоит съемка провинциальной индустрии, студия сегодня с видео не работает вообще. Они едут со всем студийным оборудованием куда-то, просто забирают все. И ты такой сидишь, ну у меня же... Дети в футбол сегодня играют. Один репортажик, ну можно же.
4: Зато мы весь выпуск за пару дней делали. Mm-hmm. Иногда даже в других городах.
12: Кстати, почему нам отгулы остальным не давали? Почему я с вами ездил?
4: А зачем ты ездил?
12: Я не знаю.
4: Ты расставлял аппаратуру?
12: Нет.
4: Влад, поговори немножко.
13: Раз, два, три, я пропал.
4: А, к сожалению, ваше время вышло.
12: Стоило поговорить про провинциальную индустрию.
4: Тебе надо перебежать, получается?
12: Зачем? Можно передвинуть аппарат.
4: Перебежать было бы эффектней.
12: Ну, у нас нету видео, поэтому... Да и так тоже с видео было бы интересно.
19: О, прекрасно.
4: Здравствуйте.
19: Я снова здесь. Антон, ну вот так в открытую вообще затыкать меня можно было и не делать вообще-то этого.
4: Причем я... Вот, тайно дотянулся пальчиком туда и отключил кнопку.
13: Опять коленочкой
19: пальчиком куда-то дотянулся.
4: У меня очень острые колени.
19: Острые козырьки.
12: На коленях.
4: Да, меня называют местным Киллианом Мёрфи. Получается, Дима — это местный Том Харди.
19: А я не смотрел.
12: Колин Фаррелл.
4: Кто?
12: А, нет, сейчас там... подздую немного щеки, будет Кристиан Бейл.
4: Ну, Кристиан Бейл, да.
19: Я не смотрел «Острые козырьки», мне ближе «Джентльмены».
4: «Джентльмены»?
19: Да.
4: Сегодня Удачи. Выходит второй сезон сериала «Джентльмены».
19: Нет, я про фильм.
4: Ну...
19: А он связан как-то с...
4: Нет. Ну, частично, потому что там...
12: Визуалом.
4: Не-не-не, там есть пересечения сюжетные.
19: А, сюжетные?
4: Там даже? Некоторые второстепенные и третьестепенные герои из фильма перетекли в сериал.
12: А,
4: и там
12: ну вот это пересечение.
4: Есть.
12: Мощные.
19: Тренер в крутом костюме? Он?
4: Нет.
19: Ну тогда мне незачем.
12: Да там каста вообще, там этот, брат Франка.
19: Каста?
4: Там есть Тео Джеймс.
19: Игра была чья?
12: Аккуратней.
4: Вокруг шум.
12: Ну песни, наверное, еще можно.
4: Да песня на всех свадьбах звучит.
19: Да нормально,
4: нормально.
19: Диджей Кондрат, если что.
4: Я бы хотел еще заметить, что Влад потребляет контент периодически.
19: Ой.
4: Что?
19: Контент.
4: Контент. Какой последний фильм или сериал ты посмотрел?
19: Ой, много смотрю сейчас пачками. Последний, что посмотрел, это «Миллион способов умереть или потерять голову».
4: Это
19: про Дикий Запад. Очень такой черно-юморной, сортирный.
4: Что ты даже не слышал. А, это же старый фильм, который написал чувак, который написал «Гриффинов».
19: А я не знаю.
4: Про
19: Дикий Запад.
4: Да. Угу. Такой он прям жесткий, черный, но смешной, да?
19: Да.
4: Это какие-то вот там, это конец нулевых, что-то оттуда. Интересно, откуда ты вообще откопал этот фильм?
19: А там есть очень интересная вставка из него, момент, который крутят, и я нашел. Я его на самом деле посмотрел уже давно, просто пересматривал. Сейчас много фильмов пересматриваю.
4: Пересматриваешь?
19: Пересматриваю. Да я не могу, новое, мне кажется, я не знаю, ничего нового, хорошего нет. Пересматриваю хорошее старое.
4: Ну вот, например, «Одиссея», можно ли сказать, что это хороший фильм?
12: Я как фанат Нолана говорю, что... Хороший фильм, конечно, но...
4: А если отбросить Нолана?
12: Да, Кате вообще понравилось.
19: Вот, и в сравнение ставим, допустим, там, первую историю игрушек. Ну, лучше,
4: я вчера пересмотрел.
12: Вообще не смотрел.
4: Ты не смотрел?
12: Ну я как бы кусками, шедевр. Наверное, целиком все их поглядел.
4: Это шедевр.
12: Но вообще нет.
4: Еще более шедеврально может быть только новости на Луки FM. Мы их сейчас послушаем.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Детский сад номер 4 в Великих Лугах присоединился к федеральному проекту «Добрые игры». Это дошкольный аналог разговоров о важном, реализуемый в игровой форме. Проект разработан при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, направлен на формирование у детей традиционных духовно-нравственных ценностей. «Добрые игры» будут встроены в повседневную жизнь группы. Проект предполагает активное участие семьи. Для родителей подготовлены комплекты материалов с играми, идеями для творчества и прогулок, списками рекомендуемых книг и мультфильмов для обсуждения. Дома. Выставка-инсталляция «Когда за партой ждали чудо» открылась в Центральной городской библиотеке имени Семевского. Ее автор-коллекционер Ольга Мурашова собрала предметы, которые сегодня стали раритетами. На выставке представлены учебники разных лет издания. Среди них книга для изучения родного языка для учеников второго класса, изданная в 1915 году. Рядом букварь 79 года, по которому учились читать миллионы советских мальчишек и девчонок, и учебник немецкого языка 1925 года. Канцелярский принадлежности на выставке занимают особое место. Чернильницы, непроливайки, перьевые ручки, цветные карандаши в старых коробках, акварельные краски с выцветшими этикетками, пеналы, которые открывались с особым щелчком, кассы букв и слогов, тетради. Выставка дополнена снимками школьников тех лет. Воспитанница народного коллектива молодежного музыкального театра «Трубадур» Ольга Игнатьева стала участницей 5-го международного детского культурного форума в Москве. В нем приняли участие более 1800 юных талантов из всех регионов России и 17 стран мира. Ольга вошла в число 10 участников творческой делегации Псковской области и представляла направление «Театр».
22: О валютах.
21: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
22: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Утро с той ноги здесь. Дима, Влад, Антон. Хотелось бы, наверное, закрепить этот дуэт. Влад, не хочешь ли
19: Антон, у нас
4: поработать
19: будет...
4: ради портфолио?
19: По работе, конечно, у нас будет третий выход. Третий.
4: Четвертый будет. Сейчас третий.
19: Сейчас уже все, третий. Я хочу сделать вот то, что вы говорите. Доброе утро, дорогие друзья.
4: Вы... А, давай четвертым.
19: Вот четвертый, я
12: можно сейчас репетировать.
19: А я начну готовиться прямо сейчас.
4: Хорошо. Тебе нужно записать какую-то подкладку?
19: Нет, да, конечно.
4: Угу. А, давайте пока новости. А, новости из мира шоу-бизнеса.
12: Так, как... что там пока нет?
4: Пока ничего, но у меня есть новость про Анну Семенович.
12: Так.
4: Анна Семенович ответила на критику своего вокала. Она объяснила раскритикованный в соцсетях живой вокал дождем и браком по звуку. На одном из недавних выступлений экс-солистки «Блестящих» зрители обратили внимание на странный вокал во время исполнения хита «Восточные сказки». Артистка объяснила, что в тот день на концерте был брак по звуку, из-за чего она совсем не слышала себя.
19: А вы видели это видео?
4: Нет. А ты Нет? смотрел? Оно популярное, да?
19: Короче, представь вот самую... самую нишевую лагерную сцену, вот эту деревянную, с навесом из даже не профнастила, как это, пластмассовая такая штучка.
12: Поликарбонат.
4: Вот. Что-то из нулевых, да?
19: Есть! Хорош.
12: 13 да. лет готовился.
19: Вот такая сцена, полторы блютуз-колонки и Анну Семенович, поющую в микрофон, который заводится, постоянно звенит. Вот это было выступление.
4: То Причем есть... ты про Анну Семенович.
19: Да,
4: это заводится и звенит.
19: Я пошел, да, опять? Хорошо.
4: Спасибо.
19: В общем, получается, я не знаю, как выглядит Анна Семенович.
4: Ты не знаешь, как выглядит?
19: Вот. Нет, я знаю Анну Семенович, да, но вот, возможно,
4: в лицо,
19: так.
4: В лицо,
19: но там
4: знаю.
19: Она тоже выглядела так, как будто она нишевая вот в лагере в детском выступает.
4: А, то есть не концертный костюм даже был какой-то, да?
19: Там был просто...
4: Халат?
19: Ну, типа. Угу. И кроссовки такие, знаешь, типа для бега. Угу. Вот, и это прям выглядит... Я не знал, что это Анна Семенович. Я думал, что это очередной чей-то нелепый кавер. Знаешь, вот с дня деревни... Не будем, давай деревни называть, чтобы никого не обижать.
4: Маева. Вряд ли не нас слушают.
19: Это сказал Антон.
4: Деревня Антропова.
12: Ну ты подальше бы брал, ладно, Антропова. Километров на 200 хотя бы еще.
19: Вот, и в общем, я даже не знал, что это Анна Семенович, и точно, ну, нельзя по этому шоу, так сказать, понять, что это вообще какой-то большой артист.
4: Причем кто-то решил выбрать кавер на «Восточные сказки».
19: А это не неожиданно. Ее песня?
4: Это, как раз Таня.
12: Ну, в составе группы, да, она была в том составе.
4: И там тогда. Еще Араш пел.
19: Я вам покажу потом тогда на этой, на нашей палке.
4: На планшете.
12: Вокал, получается.
4: А, такая вот первая новость. Следующая. Давайте посмотрим. У меня прямо список всего. А, шаман объяснил решение сжечь в печи кожаные штаны.
19: Это
12: он
19: колобка делал.
12: Он пёк что-то в печи. Кожаные штаны.
4: Получается, что Мизулина сыграет лису, которая съест.
19: А что, уже реворд делают, колобка?
4: Да. Реворд? Заслуженный артист России Ярослав Дронов объяснил решение сжечь кожаные штаны в печи.
12: В русской?
4: Надеюсь. Как раз 35 лет переосмысления, солидная дата, большая ответственность. Он прям словами Человека-паука разговаривает.
12: Я все понял. Это, короче, прогрев перед новым колобком уже начинается. Вот был первый колобок, он колобок, да, вот этот? Мякиш.
4: Оригинальный, да.
12: Тестовый. Тиестовый.
4: Тиестовый,
19: а вы смотрели нового колобка?
12: Да вообще нет, конечно. В общем, смотри.
19: Я дам вам время подумать и ответить по-другому.
4: Есть музыка, кто хочет стать миллионером.
12: В общем, он сжигает штаны кожаные. И в итоге будет колобок враг в отражении. Вот черная версия такая будет в коже весь. Второй колобок.
19: Потом колобок сквозь вселенную. Потом колобок возвращения домой. Потом колобок точно возвращения.
12: И каждый год он будет отсрочивать премьеру Человека-паука.
19: Каждый год он будет получать отсрочку.
4: Или если фильм будет снимать Павел Глоба, это будет рак в отражении.
19: Следующее. Поехали.
12: Следующая новость.
4: Все больше
12: ничего. Что пока невеста?
4: Пока ничего не видно.
12: Да ладно.
4: Ну, да, он не особо сейчас активен.
12: Позвони там потом.
4: А, укусивший официантку кологривой ответил на слухи о своей вспыльчивости.
12: Это какой укус? Трехлетней давности? Укус. Двухлетней давности?
19: Либо какой по счету укус?
12: Либо да.
4: Лоза высказался о цензуре в современной музыке.
12: Так не-не, про Кологривого, как, это как, когдашняя новость, да, мне надо знать.
4: А Кологривый недавно.
12: Кусал недавно, просто я помню, что года два, полтора.
4: 11.59.
19: Ой, Антон, там коды просто.
4: Да, я же бывший корреспондент. Российский актер Никита Кологривый, наиболее известный по роли в сериале «Слово пацана», проверг слухи о проблемах с агрессией. Это все враки, вы что? Причем он не разбирается в гороскопах, видимо. Посмотрите на меня, я в очках. Сразу понятно, ну какой вспыльчивый. Высказался автор, актер на премьере сериала «Трудно быть богом».
19: Все понятно, она его чушпаном назвала, и он все пришел.
4: Как, о, я уже забыл, что есть такое слово.
19: Да-да-да, вообще я недавно увидел
12: враки.
19: Очень маленького враки. Мальчика в футболке «Слово пацана». И прям откатнуло меня назад.
12: Асцендент враки, получается.
4: А два года
19: Дмитрий
4: назад...
19: Глоба у микрофона, а мы продолжаем.
4: Дмитрий какой?
19: Глоба.
4: Глобус. Глобус. Я понял. Два года назад Кологривый подрался с сотрудниками враки одного из баров Новосибирска и укусил за ногу официантку.
12: Когда?
19: А, ну вот. Помню.
4: Два года назад.
19: Два года назад. Все, есть. Факт-чекинг прошел. Небольшой факт-чекинг.
12: Угу. Потому что не бывают, как ты там, корреспонденты, репортеры, как ты там все называл. Да.
4: Газан исполнил вирусный трек 6-7. Вот мы уже, кстати, обсудили.
19: Газман,
4: да.
12: Кстати, это не его. Я когда был хайп вот насчет этого всего цифрового обозначения, все равно с вашей забугорщины пошло. Он просто волну подцепил. И что-то русифицированное
19: выпустил. Я же сказал, он так и делал. Просто какой-то мем популярный, и Газман записывает песню на нее.
4: Режиссер Юрий Быков сравнил Басту с Майклом Джексоном.
12: О, Юрий Быков давно ничего не снимал.
19: Я не знаю, кто такой Юрий Быков.
12: Ну, это такое...
4: Но мы знаем, кто такие Басты и Майкл Джексон.
19: Да.
4: Это человек, который олицетворяет собой, если хотите, нашего Майкла Джексона. Его эстрадные вещи мне не очень близки, но сама биография уникальна. Очень странное сравнение, мне кажется.
12: Мне больше импонирует творческое изменение.
4: Чье? Ну, Баста или Быкова?
12: Это как шутка тоже в КВН была. Выходит в образе Эльвиры Набиуллиной, или это не в КВН, а в шоу на НТВ и ВК совместном. Девушка в образе Эльвиры Набиуллиной и говорит, вот Баста. Нагана. А налоги платит только Вакуленко. Там перечислила все его.
4: Нинтендо там еще, да. Ну, нормально, да. Как вам вообще, близко ли творчество Баста или нет?
19: Как диджея. Прикольно. Горилла Зипа, у него же проект диджейский.
4: Да, я знаю.
12: О, это его тоже называло.
19: Вот. И вот это прикольно.
12: Он прям сам?
19: Ну, я думаю,
4: сам диджей?
19: Я думаю, ну, нет.
4: При помощи команды?
19: Диджей-то он играет. Да, как бы он играет вроде как даже вживую, но делает ли он музыку сам, это вопрос. Как бы вряд ли у человека, который больше сейчас про бизнес, а не про музыку, столько
12: про
19: времени.
12: Бизнес тоже программа. Ты в нее тоже хотел попасть?
4: Была такая, да, была, да, такая программа.
12: Это все, когда Антон не позвал в индустрию,
19: отсылки,
12: хоть куда-нибудь.
19: Я думаю, что вот до Антона дойдет, что меня хоть куда-то надо позвать, пока он меня зовет только на свадьбу вторую.
4: И на эфиры Луки ФМ.
19: И на эфиры. Да я сам напрашиваюсь, Антон, давай людям честно скажем.
12: А, то есть это было не вранье в начале, когда я просто накидываю, что вот человек сам пришел там.
19: Да, я, да я говорю, я месяц стоял у Антона под кроватью.
4: В очереди под кроватью. А что замолчали-то?

0: вырос в Советском Союзе, потом были 90-е, мы смотрели пиратские картины в видеосалонах. И сейчас мы снова пришли к тому, что смотрим пиратские копии.
1: Ну что, смотрим.
2: Да, это вынуждено.
1: Еще и сам смотрит, да. Как бы радуемся, и сам, да. Хорошо. Не хотел бы, не смотрел.
2: Он же посмотрел, пускай отчисления какие-то сделает.
0: Ну или пускай он сыграет Мэтта Дэймона в следующем фильме.
1: Это настолько пират... Это даже, знаешь, не экранка, а кавер-кранка.
0: Кавер-кранка?
1: Когда, да, переснимают полностью, как получится, кадр в кадр. Вот вместо моря, я не знаю, лужа какая-нибудь.
2: Когда я узнал, что показывают какую-то там нелицензионную версию в кинотеатрах, я почему-то подумал, что вот как раньше на всяких пиратских ресурсах...
1: Вот да, я думал, что он про вот это, да.
2: Ты
1: я...
2: свежий фильм смотришь, и там прям снято с кинотеатра. Прям вот и звук такой слышно, как кто-то ржет, как кто-то храпит.
1: Камрип.
2: TC называется, да?
1: Там была целая подборка этих форматов, потому что...
0: Парик и Тифей послышалось.
1: Была куча форматов, потому что ты уже такой натасканный был. Ага, камрип, СТ, ТС, там,
0: Блюрей.
1: Да, все. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Потому что картинка может быть с кинотеатра, а звук уже вы где-то скачали. Всякое разное было в те времена.
0: А, вопрос, как долго придержался Влад на нашем эфире, да?
1: Он хотел он уже начинает оформить по чуть-чуть выход.
0: Да. Нестабильно выход себя силой вести.
2: Да кто-то газ запустил, я не могу.
0: Ну, потому что кто-то с газировки приходит, поэтому оттуда из газировки газ выходит.
2: А мне можно название сказать? Это стильно. Это считается зумеров типа
0: стиль. Врач-перец.
2: Да, все правильно.
0: Да.
1: Ну, вот можешь же, когда можешь.
2: Как-то хочешь.
1: Антон, ну можешь же, когда без вот этого вот вашего забугорного. Врач-перец, молодец.
0: Стремительные переходы. Стремительные переводы. Как-то так, ребята. Поэтому, Влад, готов свой выход на следующий влет.
2: А у нас реклама.
0: У нас реклама буквально через минуточку. Мы пока что немножко еще поговорим. А у меня по
1: новостям
0: все,
1: кстати. Что пока не Весто?
0: Живет, здравствует, любит
2: жена.
0: Взял
2: денег кучу, не поедет никуда работать.
0: Были толки в интернете.
2: Толки?
0: Не про толки, не про толки.
2: Антон, извинись и давай еще раз.
0: Слухи разговора.
2: Вот.
0: Да.
2: Уже ближе.
1: Где?
0: Мы на старорусском.
1: В глобальной сети.
0: На старорусском просто общаемся часто. И там говорили о том, что не было договора с «Газпром-ареной», соответственно, мистер Канни Уэст не приедет. Поэтому
1: площадки нет. Но
0: договор
1: должен был подписан 27 августа. Все разговоры были до 27 августа.
2: Угу.
1: Угу.
2: А предоплату Канни Уэст уже отдали?
0: Ну, потому что он известный тамада.
1: Только он сам заплатил, чтобы приехать?
2: Нет.
0: Ему заплатил...
2: Ему заплатило агентство...
0: Шафутинский.
2: Которое...
0: Потому что он перевернул не просто календарь, но и страницу договора.
2: Страницу договора, мне кажется, надо было организаторам перевернуть.
1: Они просто расписывались в календаре.
0: Виталий, спасибо, что ты закончил эту тему. Мы сейчас послушаем рекламу, и потом у нас последний выход, так что терпим.
3: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.

0: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе утро, диджей Кондрат, Дима Иванов, Антон Киф. Кнопка записи на телефоне, я хотел заснять этот момент. У нас программа «Утреннее шоу с той ноги». Мы разговариваем о всем самом интересном. Концерте Кани Веста, концерте Анны Семенович в Подмосковье и всех атрибутах, в которых она выступала.
2: Давай, ты не отжал?
1: Не отжался?
2: Он не отжался когда, еще. Когда начинал. Не отжимай еще. Давай еще раз, как будто вот заново.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут диджей Кондрат. С нами Антон Киф и Дима Иванов. Сегодня мы разговариваем о самых главных событиях сегодняшнего дня и конкретно утра. 3 сентября у нас. Мы перевернули календарь.
2: Ну
1: и Диму тоже.
2: Нормально.
1: Дима тоже случился
2: нормально.
1: Небольшой переворот. Об этом он сказал ранее.
2: Переворот. Рот перераскрылся.
1: Песня была такая. Переворот, ворот. Оп.
3: Вот интересно, вас двоих оставить, что будет? Каким темам придется?
1: Подожди, о каком контексте идет речь?
2: Нам надо это, Катю еще сюда. Я думаю, вообще разрывные эфиры.
3: Был опыт, мы общались, я, Катя и Влад в одной студии. Причем это вот не этот год, а какой-то вот тот год, по-моему. Год
1: назад. Нет, мне кажется, даже 24-й.
3: Нет, два года назад она еще не работала здесь.
1: Год назад.
3: Представляешь, было такое. И Влад тогда еще только вкатывался в эфиры, и помню, что он рассказывал много про собаку,
1: да.
3: А больше ему не дали сказать.
1: А больше что, мне да. нечего было рассказать, у меня есть собака.
3: Хьюстон, у нас проблемы.
1: Да.
2: Готовился, получается?
1: Готовился.
2: Столько времени?
1: Да, к собаке, конечно. Это как к ребенку готовиться.
2: Не, я к эфиру имею в виду, после собаки.
3: А собаки уже две. И причем это не предел.
1: Вторая...
2: Но он хотя бы про животных или кого-то так называет?
1: Да, животных, конечно.
3: Как бы... Не про гостей ламповых вечеринок.
2: Расходить
3: какие-нибудь там регионы. Кстати, иногда Влад выступает в выдуманных городах. Ну, для меня выдуманных. Помнишь, ты выступал где-то под Великим Новгородом?
2: Старая Русса.
3: Не-не-не, это я знаю.
1: Боровичи.
2: Вы чё?
3: Нет, не Боровичи.
2: Вы чё, не знаете Боровичи?
3: Это где-то говорил...
2: Там делают кирпич.
1: А, холм. Холм.
3: Холм, я не знаю, холм.
1: Прекрасный город. И более того, этот город тоже на Ловоте стоит. И более того, там такая Ловоть красивая. Там огромный мост есть. И вот знаете, как у нас, когда... Так, на Воробецкое, когда вот ехать вот туда, в ту сторону. И вот там прям овраг такой красивый, речка внизу течет. Вот там весь город стоит на такой части реки. Вот. Очень красивый, ухоженный, прекрасный город. Уже, получается, 3 года я у них выступаю каждый год на Дни города. Меня там уже знают прям.
3: Я поздравляю тебя.
1: Спасибо.
3: А еще больше тебя знают в Нелидово.
1: Ой, ну, кстати, прикинь, я в Нелидово последний раз был в июне месяце. И то я делал там свою вечеринку. А как приглашенный диджей именно вот в тот клуб, я уже не был год почти. Прикинь.
3: А с чем это связано?
1: Они,
3: у тебя другие приоритеты?
1: Во-первых, не очень уже, да, интересно. Но это я уже отмазываюсь. Вообще не зовут. Но не зовут, как я понял, судя по соцсетям клуба, вообще никого сейчас туда. Вот. Но сейчас тяжелое время для клубной индустрии. Уже несколько лет как тяжелое время, потому что клубы не собирают. Даже на примере нашего города, на все заведения ночные, которые у нас есть, они даже если скинутся людьми, то одного нормальную площадку не соберут.
2: Как Спарта?
3: Да-да-да, людская такая Спарта.
2: Скинутся людьми.
1: Нет, Спарта людская начинается, может быть, там где-то с террасы одного из наших заведений.
2: Но вообще, кстати, утра. Сейчас вот это все под запись ведется вообще-то, Антон. Тут целый блок, наверное, на минуту был про рассуждение, про индустрию.
3: И?
2: Клубную.
3: Так.
2: Это сразу тебе потом только склеить останется. Это интервью про клубную индустрию.
1: Не говори, пожалуйста, вот таким тоном, что все под запись, а то ты скоро сейчас снимешь свою
3: футболку. Не говори таким тоном.
2: Ты про клубную индустрию говорил с таким же тоном, говорил вообще.
3: С таким же тоном.
2: Всего лишь капитан.
3: Спасибо, что не очевидность. Дима, может, какие-то спортивные новости есть на сегодня?
2: Какие-то, наверное, есть.
3: А есть смысл рассказать?
1: А ты как-то к спорту причастен?
2: Там US Open проходит вроде. Я 4 дня работал на полу, поэтому я не очень сейчас в контексте.
3: Влада, претензия к тебе.
1: Это не претензия, это вопрос.
3: А, просто вопрос?
2: Да, причастен. Особенно к воздухоплавательному.
1: Я заметил, но я думал, ты просто мерчиком закупился.
2: А его не продают.
1: Украл.
2: Нет, его можно добыть только в бою. Да.
1: Ладно.
3: Вот так сразу, да, украл. Обесценил ведущих. Мы, конечно, не так много здесь зарабатываем, но, тем не менее, мы можем позволить себе
2: дорогие вещи. А что по спорту, Антон, было у нас? Я сейчас сориентируюсь, если
3: ты сказал, что кто-то вышел 4-й тур.
2: Я не так говорил такого. Я сказал, что US Open идет.
3: Ну, давно это было, значит.
1: Почему у тебя на телефоне наши конкуренты открыты?
3: Наши конкуренты у него?
1: Да.
2: Так надо.
3: А ведущие какие-то?
1: Все, вот он и поплыл.
3: Ведущие, да?
2: Нет, он сейчас тоже, он через 2 минуты тоже откроет.
1: Другой радио. Я понял.
3: А кто там в итоге?
1: А могу я это говорить?
3: А конкуренты в плане радио или
1: да.
3: ведущих?
2: Не стоит. Не пали.
1: Я все тебе расскажу за эфиром. Я его сдам вообще как стеклотару. А, прости.
3: С аэростатными потрохами.
1: Я забыл, что мы не в скайпе сидим, разговариваем.
3: Ну
1: что
3: да,
1: тут, тем более... Что тут претензия может прилететь прямо в лицо.
3: Да, это не просто запись, это прямой эфир.
1: Да. Нет, я про то, что мы с ним тут сидим, и я не интернет-герой, который там вот это вот в микрофон вот это может по скайпу там.
3: Дорогие друзья, у нас в гостях Руки-Базуки, его зовут
2: где
3: Влад.
2: Сейчас? А, ладно.
1: Что, где скайп?
2: Я говорю, стеклотара.
1: Стеклотара.
2: Я услышал стеклотара.
1: За стенкой?
3: Есть группа такая, стекловата.
1: Стекловато?
3: Знаете, да, стекловато.
1: Нет, скорее всего, это что-то такое очень...
3: Это они поют «Новый-новый-новый год».
1: Нет,
3: вот это, нет?
1: Не знаю.
3: Стоят мальчишки в свитерах. И
2: девчонки.
3: И на фоне Хромакея поют очень милую песню. Причем это проект продюсера группы «Ласковый май». Но это популярная песня, она прям очень сильно завирусилась в свое время в интернете.
1: Вот он на какой-то свой, говорю. Видимо, интернет.
3: Реально очень известная песня.
2: Тестирует свой
1: интернет. Точно, точно известная.
3: Да, особенно. Есть, кстати, видео про все проекты продюсера «Ласковый май», очень интересное, посмотрите.
2: На РЕН-ТВ каком-нибудь?
1: А «Ласковый май» — это Юра Шатунов, да?
3: В том числе.
2: Да.
1: Я знаю песню Юры Шатунова, которая... Нет, я не хочу дальше говорить.
3: Ты знаешь «Седую ночь»?
1: Я просто...
3: Ты ее везде ставишь, да?
1: «Седая ночь» — это понятно, но у Юры Шатунова есть песня, которая ни разу нигде не вышла, он ее где-то исполнял, и это изначально не его песня. Это песня, которую вот этот продюсер написал для другой своей какой-то группы. Вот. Но я дальше, все, я пустота, я не помню, что это за песня. Но песня очень мне нравится.
2: Я когда услышал про концерт Канье Уэста, решил, единственное главное, ради чего ему стоит ехать, это тот и кавер исполнить.
3: Ты же знаешь, да, Влад?
1: Да, конечно.
3: Silver Night.
1: Конечно, конечно.
3: И как тебе?
1: Да прикольно. Самое прикольное, что мне половина родственников, с которыми я виделся после этого, такие, блин, ты прикинь, вот этот черный большой американский мужчина.
3: Маленький. Он невысокого роста.
2: Но черный, ты согласен.
3: Я этого не говорил.
2: Там нас точно не слушают.
3: Афроамериканский исполнитель.
2: И у нас черное и белое — это, объективные вещи, а не вот это вот ваше.
1: Но я...
3: Мне нравится, как вы сейчас застряли в текстурах, когда Влад сказал заветное слово.
1: Значит, вот, все думали, что это прям по-настоящему.
3: Да, а еще больше по-настоящему то, что я Владу скинул интересную информацию ВКонтакте. Перейди, пожалуйста, по ссылочке. Дима, уже у тебя все есть, да?
2: Да, он сейчас удивится. Вот, я так, говорю, вот так, типа, и ты там будешь, понимаешь?
1: Когда меня просят вот это вот по ссылочке перейти...
2: Не переходи, это говорит, мошенники.
1: Интересную информацию скинул.
2: Это мошенники.
3: Да,
1: Антон, надо... а зачем, чтобы войти, вводить карту и снилс? А,
3: потому что наше мероприятие стоит дороже теперь.
1: А, я понял. Угу. Я так понимаю, все роются тебе.
3: Да, мы не случайно пригласили сегодня Влада, потому что именно сегодня, 3 сентября, день, когда стоит рискнуть. В этот четверг стоит посвятить завершению текущих дел. Сегодня будет легко генерировать идеи, переключаться между темами и находить нестандартные решения.
2: Поехали, это вообще гороскоп получается, если никто не сказал. Овны, общайтесь, работайте с документами, ищите информацию, просто копайте.
1: Тельцы. Совет знающего человека в области финансов может с новой стороны оценить то, с чем вы долго не могли сладить.
3: Близнецы. В первой половине дня наберите сил, чтобы во второй можно было действовать по полной.
2: Раки. У вас какой-то прикол в раке. Про глобу был. Ну ладно. Сегодня что-то может не нервировать вас больше обычного, но вы сумеете взять из ситуации самое лучшее.
1: Львы. У вас вторая половина дня идеально подходит для реализации самых смелых идей в группе единомышленников.
3: Девы, в дальних поездках, планах или образовательных вопросах действуйте смело и с интересом.
2: Весы — это неплохой день, чтобы напомнить о долгах тем, кто брал у вас займы.
3: Скорпионы, дальше.
1: Такой воскресный четверг получается.
3: Да.
1: Четверг будет располагать к легкости и движению, но потребует осознанности в выборе занятий. Антон, реклама на полэкрана открылась, ты мне что скинул?
3: А, я тебе скинул, выбирай скидки до 25%. Стрельцы, для продуктивности подключите других людей к вашим проектам. Это я, кстати, стрелец.
2: Козероги, звезды советуют вам взвешивать все решения, иначе придется учиться на собственных ошибках.
1: Водолей. Сегодняшний вечер может быть насыщен событиями, поэтому дайте себе возможность отдохнуть в течение дня.
3: Рыбы, не теряйте время на бессмысленные разговоры. Лучше задумайтесь о создании увлекательных семейных мероприятий на вечер.
2: И пусть этот день принесет вам счастье, тепло и здоровье.
1: Тут комментарий от Антона Кифа на сайте.
3: Да.
2: Благодарю вас.
3: Благодарю вас. Получается, что я...
2: Это грек какой-то.
3: Маска Хажат 2.
1: Это твой альтер-эго.
2: Благодарю вас. Сакис, сэр. Благодарю вас.
3: Сакис Русос.
2: Угу.
3: Так бы я называл себя в какой-нибудь массажной.
1: Где-нибудь в Петербурге.
3: Да. Дима сложил оружие, мы, наверное, пожалуй, тоже. Спасибо всем за внимание, за то, что нас дослушали. Приходите на курсы, кстати, к диджею Кондрату, у него весело и познавательно. Влад, ты набираешь поток, к тебе могут прийти люди.
1: Третий будет в следующем месяце, второй, есть парочка мест.
3: Обязательно. Надо написать ВКонтакте и записаться.
1: Все правильно. В понедельник стартуем. Я офис снял, представляешь?
3: Офис, я знаю.
1: У меня есть теперь офис в центре города. Угу.
3: Ну, вот такие вот легкие эфирные понты. Утро с той ноги. Дима, Влад, Антон. Всем до пятницы. Завтра у нас Дима с Катей. Все, всем удачного дня.
1: Пока-пока.
3: Пока-пока.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: Тема. Сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
10: О важном.
9: Президент Владимир Путин пришел на пленарное заседание Восточного экономического форума. Ожидается, что глава государства традиционно выступит с большой речью. Вместе с российским президентом в сессии примут участие представители Индонезии, Монголии, Мьянмы и Китая. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
10: Об атаках.
9: Система ПВО Минобороны отразила атаку еще 10 летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала суток на подлете к Москве сбито 47 БПЛА. По данным Минобороны, за прошедшую ночь над регионами России уничтожены 416 украинских беспилотников.
10: Про бензин.
9: Ситуация с топливом на рынке России в настоящий момент улучшилась. Власти отмечают позитивные изменения на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что позитивная динамика связана с дополнительными поставками от нефтеперерабатывающих заводов. Власти намерены продолжать балансировку рынка за счет роста производства и импорта. Ранее вице-премьер сообщал, что правительство принимает все необходимые меры для насыщения внутреннего рынка топливом, включая запрет экспорта, выход НПЗ из ремонтов и запуск импортных поставок.
10: о достижениях.
9: В этом году в России поставили на госбаланс 162 новых месторождения полезных ископаемых, заявил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин в Новосточном экономическом форуме. Среди наиболее крупных открытий замминистра назвал золоторудное месторождение на Чукотке и газоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе. Окончательные результаты ведомства подведет в конце года. Последние 10 лет уровень производства запасов в стране стабильно превышает объем добычи.
10: Обо всем.
9: На тестах на беременность планируют размещать телефоны доверия. Идею поддержали представители сферы здравоохранения и производители медицинских товаров, рассказала депутат Анна Кузнецова. По ее мнению, инициатива будет особенно актуальна для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и полезна для всех женщин, которые узнают о своей беременности. В будущем инициативу планируют расширить, в том числе и на лекарства. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
10: Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Возможно, нам повезет сегодня, и мы пообщаемся с главным редактором радиостанции «Комсомольская правда» Андреем Горбуновым. Он, собственно, и сообщил о том, что в районе острова Шпицберген, недалеко от поселка Баренцбург, властями Норвегии арестован российский корабль «Профессор Молчанов». Он, Андрей Горбунов, прибыл в Баренцбург на этом самом корабле в составе экспедиции Русского географического общества. Сам корабль, по крайней мере, так пишут сейчас лучшие телеграм-дома, принадлежит Росгидромету. Подробности у него узнаем. Архипелаг, уточняю, вообще норвежский, но здесь есть несколько русских поселков. Их статус закреплен международным правом. Главный городок с русским населением на Шпицбергене – это Баренцбург. Цель экспедиции – впервые собрать и нанести на карту объекты русского наследия на архипелаге. Если вдруг Андрей выйдет на связь, то мы обязательно сразу же выведем его в эфир. Кстати, вот уточнить нужно, что арест инициирован после того, как окружной суд Севертромса предоставил украинской компании «Нафтогаз» право изъять российское судно. Вот этот судебный процесс и решение являются частью борьбы компании за возврат средств, экспроприированных Россией в 2014 году. Вот такие дела, друзья. Да, уже и Норвегия захватывает или участвует в захватах наших судов. Об этом, конечно, мы сегодня будем говорить подробно, но не сейчас. Пока что вот мы поговорим, ну, про наши, скажем так, внутренние дела и проблемы. Хотя не то чтобы задержание нашего корабля – это не внутренняя проблема, но вы поняли, да, про внутреннюю политику. Георгий Федоров к нам присоединился, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека». Георгий, я вас приветствую.
12: Здравствуйте, товарищ, доброе утро. Привет, Иван.
11: Как дела вообще? Говорят, что 53% россиян считают, что среди их родных, друзей и коллег преобладает тревожное настроение. Спокойным свое окружение называют только 39%. Теперь к этим данным добавился и мониторинг Института психологии Российской академии наук. Признаки депрессивной симптоматики зафиксированы почти у половины опрошенных. Признаки тревоги у 33%, а высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики у 36%. Показатели высокие, показатели тревожные.
12: Ну,
11: а у другой половины без признаков, как вчера пошутили. У одной половины с признаками, у другой без признаков.
12: Ну, по-моему, мы в этой же студии где-то полгода назад обсуждали именно эту же тему. Соответственно, я видел социологические исследования, они были чуть поменьше, а цифры вот сейчас такие. Мы говорили с вами, я помню, что как раз общество, тревожность в обществе растет, что может привести к определенным, как сказать, к определенной подвижности в обществе в определенный момент.
11: Вот, давайте, сейчас... вот извините, что прерываю, потому что, ну, неизвестно, что будет со связью. Андрей Горбунов откликнулся, главный редактор радио «Комсомольская правда». Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Андрей, приветствуем.
13: Всем привет, здравствуйте, слушатели, здравствуйте, зрители, здравствуй, Иван Панкин.
11: Здрасте, здрасте. Ну, как там у вас дела? Я-то думал сначала, что вас задержали прямо с кораблем вместе, в смысле. Слава богу, я вижу, что ты на своих двоих, в смысле, на земле. Ну, расскажи подробности.
13: Да. Давайте с самого начала, кратко. У русского географического графического общества «Экспедиция» на Шпицберген. Мы здесь составляем карту русского следа, ну, присутствие русских людей за 5 веков. Как поморы сюда еще на кораблях ходили, как в советские времена здесь поселки шахтерские возводились. Так, ребята, вы меня слышите?
14: Да, да, слышно. Продолжай, потом... продолжай. Слышим, ага. Слышим.
13: Хорошо, хорошо, да. Вот, в общем, и для этого мы сюда и поехали вместе с учеными. Они вот составляли, они составляют здесь всякие карты. А я, собственно, веду арктические дневники свои. И ничего не предвещало беды. Ну, хотя это и нельзя назвать бедой. Но, в общем, ничего не предвещало. А вчера поступила информация, что наше судно, профессор Молчанов, на которого мы сюда 4 суток шли, его арестовали норвежские власти. Почему это произошло? Потому что компания «Нафтогаз» украинская, она подала в Гаагский суд на Россию, что у нее забрали активы, приватизировали в Крыму. И Гаагский суд спустя 12 лет решил почему-то именно сейчас это решение суда выпустить. И, в общем, профессор Молчанов, корабль принадлежит Российской Федерации, и в счет вот этого мифического долга его и арестовали.
14: Ну ладно, теперь расскажи об обстановке на самом Шпицбергене. Ну, на земле, что называется.
13: Да, собственно, для нас на самом деле ничего не изменилось. Мы как работаем по своему графику, так наши работы и продолжаются, потому что, ну, вот мы 1 сентября прибыли, нас поселили в гостинице, а корабль, он стоит на причале в порту. Фотографии и видео можно найти на сайте «Комсомольской правды». Вот, собственно, мы продолжаем работать, но здесь есть нюанс в том, что наши работы должны были закончиться дней через 5 максимум, а может даже и 4. Но сейчас, в общем, решение Гаагского суда и, соответственно, того, что сделала Норвегия, оно будет оспариваться, но это оспаривание будет длиться 5 лет. Вот, поэтому на Молчанове выбраться отсюда не вариант. А как сделать по-другому, ну вот я буду держать вас в курсе.
14: Спасибо. Георгий Федоров хочет задать вопрос, пожалуйста.
12: Да, добрый день, Андрей. А скажите, пожалуйста, а как вообще это все происходило? Это что там, пришли какие-то люди военные или как бы там какая-то там по электронной или почте или чего? Как это все?
13: Нет, пришли приставы на корабль и передали постановление губернатора Шпицбергена, что он принял решение поддержать арест.
12: Но это было российского суда. Силовой составляющей или так вежливо?
13: Нет, не было никакого ОМОНа, никаких натовских подводных лодок не всплывало здесь, в Северном Ледовитом океане. То есть это было все очень по-тихому. И поэтому мы сначала даже подумали, что это какой-то фейк, ну, потому что вроде как все хорошо. Тем более, в общем, на профессоре Молчанове есть очень крутой капитан Сергей с фамилией Хохлов. И вчера у него был день рождения, и ему вот такой подарок сделали норвежские власти на день рождения. Потрясающе. Он говорит, что он никогда не забудет, да, этот день рождения останется с ним навсегда.
14: Слушай, Андрей, и, есть ладно, еще...
13: Да, продолжим. Спасибо, не ладно, продолжим. А мы, может быть, когда-нибудь выберемся отсюда в ближайшее время. А Сергею Викторовичу придется здесь ждать, когда... Ну, то есть он останется здесь, пока не снимут арест с профессора Молчанова, а когда это произойдет, может быть. Ну, после окончания специальной военной операции, я так понимаю.
14: Пока другой Сергей Викторович вот каким-то образом не добьется вашего возвращения на родину, Сергея Викторовича Лаврова, я имею в виду, разумеется.
13: Да.
14: Пока вот есть какое-то время, расскажи, пожалуйста, ну вот об остановке, как там живут русские люди. Ну, в принципе, вот если есть чем поделиться, пожалуйста.
13: Здесь, ну, в общем, на Шпицбергене здесь присутствуют две стороны. Это Норвегия и Россия. Столица русского Шпицбергена – это Баренцбург. Здесь мы, собственно, и находимся. Здесь большинство жителей – это россияне. Их 350 человек. Обстановка абсолютно спокойная, ну, то есть размеренная жизнь, но здесь на самом деле им живется очень классно. И вот я боюсь отойти от гостиницы, чтобы не прервалась связь, а так бы я вам показал, кое здесь есть. Ну, хотя вы вот на заднем фоне можете слегка видеть, как круто здесь вот выходишь из любого здания, и сразу ты видишь залив, вы видите горы и ледники. Ну, здесь своя атмосфера очень классная. Вот, большинство людей работает на шахте, добывают уголь. Почему вообще советская власть очень билась за Шпицберген? Во-первых, потому что здесь уголь, он лежит прям не где-то глубоко в горах, а прям на поверхности, и его очень легко добывать. А во-вторых, ну, вообще было бы неплохо здесь иметь военные базы, но даже вот когда была на пределе советская мощь, не удалось советским властям продавить здесь свои военные базы.
14: Но, тем не менее, в общем-то, да, и без военных баз вроде как.
13: В общем, большинство здесь людей шахтеры, ну, а остальные это, так сказать, обслуживающий персонал. И вот сейчас, буквально через 5 минут, мы отправимся в шахту общаться с шахтерами.
14: Все отлично, спасибо. Андрей Горбунов, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда». У нас как раз минута остается. В общем, можно подвести неутешительный, правда, итог. Непонятно вообще, как они будут возвращаться реально, действительно. Но мы будем держать вас в курсе, как будут возвращаться. И, кстати, дневники Андрея Горбунова читайте на сайте kp.ru. Вообще, довольно подлая история со стороны властей Норвегии. Именно подлая. Если вот задержание судов вообще другими странами, да, которые мы видели до этого, все эти видеозаписи с ОМОНами в том числе, это, ну, чисто военная история. А вот тут именно такая подленькая, ну, просто потому, что власти Норвегии знали, что прибудет корабль. Вот они прибыли. Это вообще, ну, как бы ни к военным, ни к теневому флоту, так называемому, люди отношения не имеющие, корабль не имеющий отношение к теневому флоту, но вот они пошли на поводу у властей Украины, по сути. И, ну, как это можно назвать, кроме как подлостью? Иван Панкин, Георгий Федоров, известный российский политолог. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
15: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
16: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм. Что?
19: будет. Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Иван Панкин и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Подытожим коротко по теме, которую обсуждали в прошлом блоке. Вот, коль уж наш корабль в Норвегии задержан, абсолютно мирный, к теневому флоту не относящийся, то мы понимаем, какова цена, ну, всем этим приглашениям за рубеж Владимира Путина в условный Будапешт. А помните, такие рассуждения, такие слухи ходили. В общем, есть понимание, что если не Трамп приглашает в Анкоридж, что ехать все-таки не стоит. Только Трамп может там гарантировать, грубо говоря, что таких инцидентов не будет. А вот европейцам верить буквально нельзя. Но если есть короткий комментарий, пожалуйста, и к другим темам.
12: Ну, вообще никому из западных верить нельзя, особенно на слово. Вот это моя позиция. Ни Трампу, ни вообще Западу в целом верить нельзя.
11: Ну, хорошо, так, обобщили. Теперь, ну, давайте вернемся к теме, которую начали. Я имею в виду про то, что уровень депрессии растет. И, ну, с этим надо что-то делать, да, раз уж уже Российская Академия Наук на это обратила внимание. Давайте вот коротко, что с этим можно сделать, чтобы исправить ситуацию, пожалуйста? Как порадовать людей? Как вывести из этого состояния?
12: Ну, надо, во-первых, проанализировать, почему это состояние у людей. В этих социологических
11: опросах есть, да, ну, как предположение.
12: Бы, ну, это не предположение, есть даже конкретные выкладки в этих исследованиях, что экономическая ситуация, неизвестность с точки зрения собственного будущего в доходах, СВО тоже, каким образом будет происходить. Соответственно, если посмотреть на все эти болевые точки, то тогда можно понять, что нужно делать. То, что касается, например, там, экономической ситуации, значит, соответственно, если тревога растет... Кстати, здесь очень многое похоже на конец, вернее, на перестроечные времена, когда тоже тревожность росла из-за, так скажем, определенных экономических проблем. И, кстати, проявления тревожности очень часто проявляются, проявления проявляются, да, в каких-то там в деструктивных культах, которые начинают цвести, как, так скажем, бананы в Африке. Вот. В Советском Союзе тоже это уже было, когда экономика находилась в кризисе, когда люди были не уверены в завтрашнем дне и так далее и тому подобное. Я считаю, что нам необходимо передумать свою социально-экономическую политику, начать экономические реформы, исправлять экономическую ситуацию, соответственно, выстраивать все таким образом, чтобы у нас пошел не какой-то там около нуля рост экономики, а, так скажем, стабильный, нормальный рост. Например, там в брежневские времена, в тот самый застой, я напомню, что где-то был рост экономики минимум там 6%. Вот, что считалось, как бы сказать, застоем. Вот, поэтому смена социально-экономического курса, пересмотр определенных структурных вещей, связанных с социальным курсом экономическим.
11: И вот вы пишете у себя в телеге, уже немного другая новость. До вуза доходит каждый пятый выпускник школы против 42% в 2010 году. Доступность высшего образования срезали вдвое за 14 лет. Это результат сокращения бюджетных мест и выдавливания подростков из старшей школы. В 10 класс переходит всего 44% девятиклассников. Власти системно сокращают доступность образования. Ну, как сокращает доступность образования? Просто ну, идите в колледж.
12: Ну, так,
11: я в
12: так.
11: Рабочий пойду, пусть меня научат.
12: Проблема-то в том, что, например, в Японии была тенденция по увеличению количества даже рабочих с высшим образованием. Соответственно, вообще высшее образование в Советском Союзе, если вспомнить, в Советском Союзе, это было право каждого человека получить это образование, которое не ущемлялось, наоборот, даже стимулировалось. То есть понятно, что, например, там, в 80-е, в 70-е года там, общий процент населения, может быть, был бы и даже меньше с высшим образованием в определенном. Но были права, которые были соблюдены законом, Конституцией, и вообще вся система была построена для того, чтобы общество развивалось, чтобы высшее образование было доступно, и чтобы человек, который поступал, имел возможности социального лифта. К сожалению, сожалению, я вижу здесь обратную тенденцию, когда, так скажем, под видом, под благим видом, что нам нужны рабочие руки, фактически доступность высшего образования становится... Ну, высшее образование становится все менее и менее доступным, и оно становится таким, ну, как сказать, эксклюзивным, да, потому что это вот все касается небольших чиновников, не сверхбогатых людей, которые по-любому найдут способы, каким образом их дети пройдут получат
14: вузы. Каким образом? За деньги?
12: За деньги, да, и за влияние, и за возможности, а, соответственно, вот...
14: Телефонное право никуда не делось.
12: Конечно, да. Вот, а люди, которые из простых семей, из регионов, у них все меньше и меньше возможности получить высшее образование.
14: А как же ЕГЭ? Как же ЕГЭ?
12: Так усложняют. Вы знаете об этом? Меняют правила, усложняют. У меня сейчас просто дочка в 11 класс пошла.
14: То есть она выпускник. Рассказывает. Тут Останина недавно же, она глава комитета по отцовству материнства, да, она вот как раз сказала, что я начну системно бороться с ЕГЭ, отменим его к чертовой бабушке. Я со слушателями обсуждал, и, в общем, ну, большинство высказали, что надо сохранить, но все-таки доработать. Вам слово, пожалуйста.
12: Да, так вот, я могу сказать так, что если посмотреть, там, ОГЭ, как проходили позапрошлом году, как сейчас будет в ЕГЭ она входить в конце года, то, в принципе, эта ситуация, ну, усложняет поступление, чем даже когда я, советский школьник, поступал в Станкин. То есть я после школы без всяких репетиторов шел, сдавал экзамен и поступал, как и все остальные, в один институт. Сейчас вроде бы есть выбор 5 институтов, пожалуйста, выступай. Но я вам со всей ответственностью могу сказать, что с этим ЕГЭ, который непонятно по каким стандартам работает, можно поступить только, когда у тебя есть репетитор. А репетитора нужно брать на все фактически предметы. Причем это не просто какой-то репетитор, который тебе будет знания повышать, да, так скажем, в той или иной сфере. А тут еще нужно, например, в ЕГЭ под таким стандартом отвечать, что, как правило, репетитор – это человек, который либо в комиссии ЕГЭ работает, который знает изнутри внутреннюю кухню. То есть это натаскивает именно не на знания, а на определенные алгоритмы, назовем это так, ответов, так скажем, на эти ЕГЭ. Плюс ко всему прочему, то были одни, так скажем, экзамены, которые фактически должны сдавать ЕГЭ. Потом в феврале выяснится, что там ведут какие-то новые экзамены и так далее. То есть, в принципе, я говорю со всей ответственностью, это безобразие. Безобразие абсолютное. Потому что, еще раз повторюсь, любое социальное государство должно стремиться к тому, чтобы у нее как можно больше людей имели высшее образование. Пойдет он потом работать по специальности? Не пойдет, тем более, если это коммерческий вуз, то есть ты платишь деньги, то это твое личное дело. Выучился ты там на социолога, на экономиста. Если не будет социологов-экономистов, все равно у тебя есть возможность базовое высшее образование, которое ты потом можешь, так скажем, свой... ну, социальный лифт вложить, перестроиться, переучиться, потому что люди с высшим образованием, я ничего не имею против среднего и других, но просто это люди, которые, ну, как бы получают определенные навыки, плюс ко всему прочему, они могут потом претендовать на определенные топовые позиции. Напомню, в госслужбе, если у тебя нет высшего образования, ты выше определенной планки не поднимешься никогда. Соответственно, в коммерческих структурах, если у тебя нет высшего образования, то ты тоже не можешь претендовать на определенные высокие позиции. Поэтому в данном случае, с моей, так скажем, точки зрения, вот нынешняя капиталистическая система, она действует по тем стандартам, которые она действует в разных странах мира. Соответственно, так как у нас капитализм недоразвитый или там начальная стадия, это такое, да, то фактически он и еще более, так скажем, мерзкий, чем в тех же самых там развитых демократиях условных. Вот. И, конечно же, любой человек и общество должно бороться против того, чтобы люди не были равны в своих возможностях, потому что сейчас образование заберут, потом медицину заберут. Это же тоже услуга. Вы заметите, кстати, в советское время образование услугой не называли. Медицину услугой не называли. Это была медицинская помощь, образование, а теперь это все называют услугой. Сначала коммерциализировали, а потом уже отбирают возможность для поступления.
14: Я вот сейчас пытаюсь пройти, кстати говоря, есть в интернете, можете найти тест ЕГЭ по географии. Вот прямо сейчас, на самом деле, довольно своеобразная штука, да, надо, кстати, попроходить по русскому языку, по остальным предметам, по истории, и посмотреть, насколько это легко, сложно. Но вообще, да, я вижу то, о чем вы говорите, определенные алгоритмы. И если, ну, просто даже если хорошо знаешь географию, вот на эти вопросы не, факт, не ответить.
12: Это так действительно это как нужно... раз и есть.
14: Да,
12: ЕГЭ вводили для того, чтобы как бы стандартизировать ответы перед поступлением, говорили, чтобы это коррупции не было. Но я вот реально в это погрузился, и я могу сказать так, что не просто даже взять репетитора, который тебе будет рассказывать географию. Необходимо подготовить, взять такого репетитора, который фактически тебя именно вот на эту формулу, на эти алгоритмы натаскает. И причем это касается не только географии, это обществознание, математика, все-все-все. Именно поэтому. А это как бы это большая беда.
14: Ладно, ну, беда не беда, дело-то идет к чему? Отмена состоится, как думаете, коль уж Останина взялась? Но мне кажется, что все-таки нет, будем с ЕГЭ и дальше жить.
12: Ну, определенные откаты от Болонской системы происходят, например, там, да, специалитет вводят и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что в эту сторону надо идти. Не надо резко ломать все, потому что это можно ухудшить ситуацию. Но в целом надо подойти со стандартами советскими, как раньше было, лучшее образование в мире.
14: Георгий Федоров был в нашем эфире, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Благодарим за визит. Иван Панкин в студии. Большой перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Вадим Трухачев о боеготовности стран НАТО к прямому столкновению с Россией.
21: Насчет Турции я бы иллюзий не питал. Там, в общем, к России претензий масса. Среди турецких партий нет ни одной, относящейся к России хорошо, а некоторые просто откровенные русофобы. И у Турции очень тесные отношения с Британией. Не забываем и об этом. В том числе. Поэтому в случае чего это резерв НАТО. Причем не только на государственном уровне, но и в виде наемников, которые могут воевать с Россией не по государственной линии. Что касается скандинавских и даже прибалтийских стран, напрямую воевать с Россией они пока не готовы. Работать пушечным мясом, как Украина, они пока не готовы. Но гадить иными способами они, безусловно, будут. Но что касается прямого столкновения с Россией, на это они не готовы. Но одержимость скандинавов недооценивать не надо. Больше всех помогают Украине 4 страны. Дания на первом месте, Норвегия на втором, Швеция на третьем, Финляндия на четвертом. Все остальные вещи, кроме прямого боестолкновения с Россией, они делать готовы. И они в этом смысле еще более даже одержимы, чем поляки и прибалты. Швеция, Дания, Финляндия, но в Норвегии картина не столь удручающая. Это мировые лидеры по отсутствию русофилии. По части русофобии, ну, в Дании совсем клиника, Швеция, Финляндия все-таки это не первый ряд. Но по части отсутствия симпатии к России этот мировой лидер.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Детский сад номер 4 в Великих Лугах присоединился к федеральному проекту «Добрые игры». Это дошкольный аналог разговоров о важном, реализуемый в игровой форме. Проект разработан при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, направлен на формирование у детей традиционных духовно-нравственных ценностей. «Добрые игры» будут встроены в повседневную жизнь группы. Проект предполагает активное участие семьи. Для родителей подготовлены комплекты материалов с играми, идеями для творчества и прогулок, списками рекомендуемых книг и мультфильмов для обсуждения дома. Выставка-инсталляция «Когда за партой ждали чудо» открылась в Центральной городской библиотеке имени Семевского. Ее автор-коллекционер Ольга Мурашова собрала предметы, которые сегодня стали раритетами. На выставке представлены учебники разных лет издания. Среди них книга для изучения родного языка для учеников второго класса, изданная в 1915 году. Рядом букварь 79 года, по которому учились читать миллионы советских мальчишек и девчонок, и учебник немецкого языка 1925 года. Канцелярские принадлежности на выставке занимают особое место. Чернильницы, непроливайки, перьевые ручки, цветные карандаши в старых коробках, акварельные краски с выцветшими этикетками, пеналы, которые открывались с особым щелчком, кассы букв и слогов, тетради. Выставка дополнена снимками школьников тех лет. Воспитанница народного коллектива молодежного музыкального театра «Трубадур» Ольга Игнатьева стала участницей 5-го международного детского культурного форума в Москве. В нем приняли участие более 1800 юных талантов из всех регионов России и 17 стран мира. Ольга вошла в число 10 участников творческой делегации Псковской области и представляла направление «Театр».
0: О валютах.
22: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 90 копеек.
0: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединился Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Федор Александрович, вас приветствую. Здравствуйте.
23: Здравствуйте, Иван.
11: Мы действительно сегодня, вот именно сегодня, мы максимально в глобальной политике. Россия, причем за рубежом, можно сказать, мы в глобальной политике в районе острова Шпицберген, недалеко от поселка Баренцбург. Властями Норвегии арестован российский корабль «Профессор Молчанов». Об этом сообщил главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Он прибыл в Баренцбург на этом корабле в составе экспедиции Русского географического общества. Сам корабль принадлежит Росгидромету. Архипелаг норвежский, есть несколько русских поселков, их статус закреплен международным правом. Главный городок с русским населением на Шпицбергене – это Баренцбург. Ну, в общем, Андрей выходил в 9 часов к нам в эфир. Кто пропустил, могут отмотать и посмотреть. Но, в принципе, с политической точки зрения мы можем сейчас вполне эту новость обсудить. Все люди, которые уже сошли с корабля, к ним никаких претензий нет, есть только претензии к самому кораблю. Арест инициирован после того, как окружной суд Севертромса предоставил украинской компании «Нафтогаз» право изъять российское судно. Судебный процесс и решение являются частью борьбы компании «Нафтогаз» за возврат средств, которые Россия экспроприировала в 2014 году. Вот, собственно, губернатор этого самого Шпицбергена сам является судебным приставом. И по приказу окружного суда взял судно под охрану. Такие дела. Вам слово. Вообще специалист по Скандинавии, вот если мне память не изменяет.
23: Ну, я когда-то был миллион лет назад. Да. Я очень изучал шведский язык. А норвежский язык очень похож. В общем, все понятно. И очень люблю этот регион.
11: И финский на шведский тоже. Плюс-минус.
23: Финский вообще другой.
11: Да?
23: Финский никак ничего
11: общего. В финском метро, вы знаете, дублируется сначала на финском, потом на шведском.
23: Там шведский язык государственный, второй, как бы по традиции давней. Данная история, я деталей не знаю, я видел вчера поздно вечером эту новость, и сегодня вот тоже слышал. Но, в общем, схема понятная. Это политика, которая пытается имитировать экономику, так сказать, судебные процедуры в сфере собственности. Не первый случай, и не только это связано вот с конфликтом с Украиной. Я не знаю, кто-нибудь из слушателей, наверняка есть люди чуть более старшего возраста, чем комсомольцы, или, наоборот, комсомольцы тех времен,
14: да-да,
23: наверняка помнят долгую, долгоиграющую эпопею 90-х годов со швейцарской компанией «Нога», которая здесь чего-то потеряла, или у нее что-то такое, как она считали, забрали. И владелец этой компании стал в судах Франции, Швейцарии, значит, да, подавать иски, и по этим искам арестовывалась российская собственность, в частности, на авиасалоне, по-моему, в Бурже что-то пытались арестовать, корабли наши, парусники. Ну, короче говоря, это была очень длинная тема, кончилась она каким-то судебным примирением, то есть ему что-то выплатили небольшое, ну и, в общем, закончилось. То есть это, на самом деле, история довольно рутинная. Другое дело, что здесь она имеет, безусловно, сугубо политический аспект. Я думаю, что сейчас начнутся довольно муторные, долгие судебные процедуры. То есть, судно, видимо, там зависло, я подозреваю.
14: На чем наши вернутся, непонятно.
23: Но нашим придется ждать, видимо, следующего борта, который придет там с большой земли. А здесь, ну, при всем понимании того, до какой степени сейчас все политизировано и, в общем, бесцеремонно используются предлоги политические, я все-таки остаточно продолжаю верить в правовую систему судебную. Мы видим, что в ряде случаев, когда западные, ну, европейские в особенности, юрисдикции опасаются долгоиграющих последствий, как, например, Бельгия с нашими активами, они не идут на политическое давление, потому что они понимают, что если что-то потом будет развитие, то никто из тех, кто на них сейчас давит, помощи им не окажет. Те же самые бельгийцы понимают, что когда, если вдруг начнется какая-то эпопея судебная после конфискации наших активов, то все скажут: а мы не знаем, это Бельгия, все к ним. Это они понимают хорошо, солидарность европейскую. Я думаю, что в данном случае это, конечно, масштаб другой, но, ну, теперь предстоят долгие, сложные судебные процедуры. Нашей стороне придется отстаивать это юридически.
14: Капитана корабля зовут, кстати говоря, Сергей Викторович Хохлов. На всякий случай. И пока его другой, вот Сергей Викторович, не вызволит оттуда, и Лавров, да.
23: Ну, я думаю, что тут вызволит скорее кто-то из юридического.
14: Не, ну, это же по линии МИД будет работать в том числе, разве нет?
23: Ну, да, ну, да, естественно, МИД, так сказать, флагманское ведомство. Но здесь, еще раз, на мой взгляд, здесь очень важны теперь очень точные юридические действия.
14: Да, пить кофе, да, бодрость духа нам не помешает. Вы вот сказали, что в международную правовую систему вы все-таки верите, не напрасно, новости нам говорят, по крайней мере, за 16 июня этого года, когда суд в Гааге завершил спор между Россией и Украиной как раз, коль уж мы говорим сейчас про «Нафтогаз», о правах прибрежного государства в Керченском проливе и водах Азовского, Черного морей. Длился этот суд 10 лет. Суд пришел к выводу, что Россия нарушила отдельные положения Конвенции ООН по морскому праву при строительстве Крымского моста, однако отклонил большинство доводов Украины, связанных с контролем над проливом. Пожалуйста. То есть, ну вот, где-то действительно, вот с одной стороны, они подходят к этому максимально серьезно, а с другой стороны, ну, видна какая-то, ну, какой-то политический момент, да, чувствуется, как будто бы.
23: Право ведь не в вакууме существует, ни в какие времена оно не было отдельно от всего остального. Поэтому политику никуда не денешь. Еще раз, есть случаи, когда правовые системы развитых стран, ну, не только развитых, но просто в данном случае мы о них говорим, понимают, что они могут создать прецедент, который потом обернется против них же. Не обязательно даже со стороны России, а просто все смотрят, значит, делают выводы. Вот опять же, ну, большой самый случай с этими нашими активами. Почему Бельгия так упирается? Дело даже не в том, что они боятся, там, что Россия потом подаст суды, и эти суды выиграют, само собой. Но помимо этого, все-таки вот эти вот страны или структуры, депозитарии, которые живут за счет хранения чужих средств, они опасаются, что, создав прецедент в отношении России,
3: И говоря, допустим, нет, ну вы понимаете, это особый случай, это другое, Россия, ну уж вы понимаете, это агрессор, все такое. Других это не касается. Саудовской Аравии нет, все нормально, там Индонезия, там... Но так не бывает, потому что все смотрят, все понимают, что раз один раз с этими, то почему? И это подрывает саму систему, на самом деле, извлечения прибыли, на которой Европа всегда основывалась. Поэтому я думаю, что здесь, возвращаясь к этому случаю, можно рассчитывать на определенные правовые механизмы.
11: А что касается Германии, вот тоже новость, да, нашли боевой беспилотник с боевой частью в аэропорту Лейпцига, и виновата в этом, конечно же, Россия, и там она в лесу где-то схроны оставляла, это Россия. Уже задержали, кстати говоря, двоих человек, по крайней мере, пресса об этом
3: не
11: пишет.
3: Не задержали, по-моему, их идентифицировали, но их уже, они уже где-то там, их нет уже.
11: Идентифицировали, да, спасибо, что поправили. Я-то думал, что уже все-таки взяли под арест один вообще из Латвии, хотя гражданин России, как я понял, да, или русского происхождения, вот тоже не совсем понятно, а другой как бы гражданин Белоруссии, тоже вроде как второй паспорт у него российский. Но не очевидно совсем, никто даже не рассматривает версию, что это, возможно, там, операция по чужим флагам, провокация, не рассматривают. При этом Германия задержала чувака, по-моему, ни одного даже, в общем, дело касательно взрывов северных потоков, оно, в общем, разбирается вполне детально. Да, насколько мы можем судить, они действительно хотят понять, кто, что, как, когда, кто принял решение. Почему так? Вот

0: версию, но вот действительно у нас есть официальная позиция, и мы почему-то боимся сказать, или не боимся, или не хотим. Вот тут, конечно, отдельный вопрос, что, ну да, это мы, а что такого? Скажите спасибо, что, в общем, он никуда не врезался, не взорвался, а просто лежал. Да? Почему бы нет? Но мы почему-то,
1: нет, почему-то подождите, так давайте не делаем. Все-таки мы не знаем, мы это или нет, мы не можем это утверждать. Да, просто я к тому, что это вообще нормально в такой ситуации.
0: Да, да, это нормально. Вот я к тому же. Иван Панкин, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Небольшой перерыв, 2 минуты. После этого мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
5: А знаете ли вы что?
2: Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
2: Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Вот еще немного про судоходство. Владимир Владимирович Путин сейчас выступает на ВЭФе, Восточном экономическом форуме, который проходит традиционно во Владивостоке. Вот прямо сейчас, пока заявлений толком никаких нет, есть общее, что Путин заявил о рисках для глобального судоходства и торговли на фоне непростой ситуации в мире. Вот и все. Если еще какие-то новости добавятся к этому, обязательно сейчас их озвучим и, разумеется, обсудим. Вообще, про вот хотелось бы спросить. Вот эта ситуация, которая в Норвегии, Шпицберген, задержание нашего судна, оно нам о чем говорит? Что вот когда мы, помните, рассуждали на тему того, стоит ли не стоит лететь там Владимиру Владимировичу, грубо говоря, в Анкоридж, или про Будапешт тоже шла речь, поедет ли он в Будапешт, если позовут, грубо говоря, если там что-то серьезное намечается, то сейчас вопрос стоит так, что на самом-то деле действительно нельзя, правильно я понимаю? Потому что, ну, ведь, там, согласно вот приговору Гаагского суда, могут задержать, даже несмотря на какие-то там гарантии и прочее. То есть Европе верить нельзя.
1: Ну, Европе верить не надо. Это, так сказать, весь наш длительный исторический опыт этому учит. По поводу «нельзя ехать», ну, нет, мне кажется, тут все-таки немножко более нюансировано. То есть то, что никакого нет... Никакой нет необходимости ехать туда, где теоретически могут возникнуть какие-то такого рода инциденты, но это само собой, собственно, этого не происходит. Венгрия ведь всплыла в тот период, когда тогдашний еще премьер-министр Орбан очень, значит, клокотал и обещал вообще выйти из МУСА. Правда, у него...
0: Международного уголовного суда.
1: Да, Международного уголовного суда, который вот выписал ордер на арест, в частности, Путина. Правда, у Орбана главный аргумент был не про Путина, а про Нетаньяху, потому что он дружил с Израилем, и вот его вот это вот, значит, возмущало. Но

0: И тогда мне это казалось, на самом деле, довольно какой-то идеей странной, и, собственно, ничего из этого и не вышло. А так, ну, какие-то вещи продолжают работать. То есть, если и когда встанет вопрос о том, что да, мы уже все созрели к тому, что надо заключать какой-то серьезный мир, это явно далеко мы еще от этого, но когда-то это наступит. Ну, тогда, я думаю, Европа даже будет в этом заинтересована, и никаких инцидентов в этой связи не случится. Но до этого еще дожить надо, мы далеко.
1: Вы как думаете, мы вот сейчас на пороге какой-то новой глобальной эскалации с Европой, ну, будем говорить, не с коллективным Западом, там же еще Америка, а дух Анкориджа, как по мне, так он живее всех живых все-таки, да, кто бы что ни говорил. Но что касается Европы, вот эти все новости нам о чем говорят, и заявления Путина, и ранние, и новые, о том, что мы будем в других акваториях отвечать, потому что это все пиратство, прочее, прочее, прочее. И вот эти обвинения, и обвинения будут прибавляться. Нельзя же все списывать на то, что это предвыборная история там, канцлера Мерца, у которого низкий рейтинг, правда ведь?
0: Списывать нельзя, но это играет очень большую роль, и это на самом деле одно другого неотделимо. Сейчас мир устроен, ну, он всегда так устроен, но сейчас это гораздо более выражено. Внутренние дела каждой страны, внутренние нужды всех верхушек, элит, как сейчас говорят, они доминируют. И ради того, чтобы решать эти внутренние вопросы, многие готовы на все что угодно во внешнем контуре. Раньше все-таки, ну, скажем так, это было более, ну, немножко разделено. Внутри одно, снаружи какая-то другая стратегия. Сейчас нет, это касается всех. Ну, я не знаю, тот же упомянутый Израиль, но мы видим, что с одной стороны там, да, очень такой давний конфликт в сфере безопасности, с другой стороны выборы через месяц, полтора. Нетаньяху вот просто позарез надо переизбраться, иначе ему там вообще светит самое плохое. И я думаю, что в какой-то момент мы можем ожидать просто чего угодно в том регионе, инициированный Израилем. Здесь тоже это предвыборный элемент для Мерца, безусловно. Сейчас выборы вот в следующее воскресенье в Саксонии-Анхальт, потом выборы в Мекленбурге, Передней Померании. И там шанс на крупную победу несистемной партии «Альтернатива для Германии» весьма высок. Что с этим потом делать, никто не понимает. И поэтому, да, ну, оседлали мы, господи, ну, давайте вспомним 16-й год, американские выборы, это Рашагейт, угу. Трамп, это марионетка, значит, Путина, это ж сколько лет тянулось-то,
1: да.
0: Это все, да, и это что, это внутреннее, это внутренним, порождено внутренним, но дальше-то все идет вот вовне, поэтому одно с другим связано, и это опасно, безусловно, к вашему вопросу про то, есть ли риск эскалации, конечно, есть. Он, я думаю, что мы немножко должны как бы сбавлять нашу вот экзальтацию, которая нарастает, просто чуть-чуть, но в принципе, конечно, есть, так сказать, предпосылок для прямых каких-то столкновений, инцидентов, которые чреваты столкновением, все больше.
1: Ну, то есть, нам не лезть на рожон все-таки следует.
0: Вот это вопрос сложный, потому что если все время не лезть на рожон, то противоположная сторона считает, залезть, что можно все что угодно. Поэтому здесь не лезение на рожон имеет пределы, после которых надо очень жестко, как минимум, показать, что можем ответить.
1: Ну, то есть при этом не играть в царя горы. Я правильно понимаю?
0: Нет, в царя горы играть не надо, это бессмысленно, это в детстве только можно делать. Но то, что, как сказать, бездействие порождает ощущение беспомощности, вот это есть.
1: Ну, то есть, мы хотим завершить, ну, специальную военную операцию все-таки без конфликта с, ну, вот, Европой, с НАТО, хотя я не отделяю уже, на самом деле, там и отделять-то, по сути, некого уже. НАТО-то в этом смысле, точнее, Евросоюз, он в этом смысле, как думаете, монолитен или нет? Там же есть еще другой военный блок внутри НАТО, отдельный, вот как раз, который в Киеве недавно собирался, это Северная Европа, вот он, как бы немножко отдельный.
0: Ну, Евросоюз вообще не монолитен, совсем не монолитен, да. Но пока это не оказывает такого непосредственного влияния на политику, это зреет. И что-то изменится. Вот почему так важны выборы в той же самой Германии, в следующем году во Франции. И, кстати, в Польше тоже будут выборы. Потому что если там, ну, например, во Франции, мне кажется, это более вероятным, чем в Германии, существенно сдвинется баланс внутренний, Вот тогда вся конструкция, довольно на соплях держащаяся этого европейского единства, она поедет во все стороны. И тогда вот эта внутренняя неоднородность, она вылезет. Ну, смотрите, вот...
1: Да, предпосылки, если можно.
0: Предпосылки. Конкретные. Вот смотрите, значит, недавняя история августовская. Значит, всю Европу от юга до севера ей объясняет, какой ужас, какие русские вот скоро нападут, нам надо готовиться. Так. Значит, ну, хорошо, Литву, Польшу, Румынию, допустим, можно в этом убедить. Сейчас не берем правда, неправда, но можно убедить. Есть некий аргумент. Вы можете португальцев убедить, что им угрожает Россия, или испанцев? Нет. В особенности, когда под разговоры о том, что Россия вот-вот нападет, в испанский город вторгается там 60 тысяч нелегальных мигрантов, и там бесчинствуют двое суток. А им говорят, нет, это инцидент, мы сейчас разберемся, а главное – это Россия. Ну, конечно, это не будет держаться без каких-то специальных усилий. Поэтому я думаю, что Европа настаивает на русской угрозе и на необходимости помогать Украине, в том числе и потому, что без этого все может просто рассыпаться.
1: Ну, кстати, в упомянутой Испании, там же премьер Санчес, он вообще такой пацифист, как таковой. Он, на самом деле, как мне кажется, и против того, чтобы помогать Украине особенно. Ну, насколько я могу судить. Но при этом сейчас его тоже же под сурдинку могут сместить из-за всего этого.
0: Знаете,
1: Санчес... И он тоже может придумать какой-нибудь вот подобный эпизод с беспилотником.
0: С Санчесом это вообще песня. Вообще левые, те левые, которые сейчас, это просто что-то невероятное. Санчес за что сказал 2 дня назад? Оказывается, кто виноват-то в этой вот всей истории? Русские и Израиль. Россия и Израиль.
1: Ну, а кто?
0: То есть не Марокко откуда пришли, не эти... А Россия и Израиль. Ну, что ж...
1: А это он просто видео не смотрел, где его проституткой называют как раз той самой Сеути.
0: Я думаю, что он смотрел видео, да? Именно поэтому, значит, пытается.
1: Да, ты проститутка, а виноваты в этом русские, понятное дело. Но, то есть, таких эпизодов может быть какое-то количество сейчас по всей Европе.
0: Ну, не то, что может быть, они уже есть. И, конечно, вот захваты судов... Этот случай немножко отдельный,
1: да.
0: Потому что большинство захватов –
1: это все-таки
0: не российские суда, на самом деле.
1: Да.
0: Здесь это прямая российская собственность, официальная. Так что, ну, просто инциденты могут быть разные, и, конечно, реакция на них должна быть, потому что в противном случае, ну, мы уже обсудили. Это
1: а может... вы вот человек интеллигентный, вы какую реакцию видите? Скажите, пожалуйста.
0: Ну, я думаю, что как интеллигентный человек я, конечно, не компетентен.
1: Дам по морде.
0: Нет, ну просто, например, захват судов, тем более, если это российская юрисдикция, не дай бог. Но это просто требует военного, ну, как бы на судне должны быть средства, которые дают, как бы тебя берут на абордаж, а ты просто расстреливаешь тех, кто это делает.
1: Вы помните указ относительно недавний Владимира Владимировича о том, что российскую армию можно использовать за рубежом, как раз вот в подобных эпизодах.
0: Ну, я думаю, что речь именно об этом была. Вот, ну да. Просто мы, понимаете, мы посылаем...
1: Насколько вероятно с Норвегии, с которой у нас еще сохраняются какие-то остатки человечности, в смысле отношения?
0: Ну, насчет человечности я не знаю, но... Нет, еще раз, это немножко особый случай. Это не захват танкера с якобы контрабандной нефтью, это чисто юридический...
1: Судебная история.
0: И судебная история. Надо в этом контексте и работать.
1: А вот у нас всегда, что ни случись, мы всегда говорим, сначала надо разобраться, сначала надо сделать запрос. А может быть, вот давайте, как говорит Сергей Викторович Лавров по-пацански, коль уж он так часто это упоминает, да? Хоть один раз по-пацански сделать?
0: Вы знаете, ну, во-первых, мы кое-что по-пацански все-таки делаем. Во-вторых, мы что, хотим быть как Трамп, что ли? Вот я не хочу.
1: А это хороший вопрос, кстати говоря. Мы сейчас после эфира с Федором Лукьяновым запишем отдельные диалоги, в смысле большое интервью, и через какое-то время оно выйдет в эфир, просто в качестве анонса. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», был в нашем сегодняшнем эфире. Иван Панкин, были здесь, остались довольны. По традиции завершаю наш эфир словами «все будет хорошо». В крайнем случае нет, друзья. Но все равно не отчаивайтесь, отчаяние грех. До свидания.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета продажа со 2 сентября.
5: Для лиц старше 15 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
8: О важном.
7: Россия ставит перед собой задачу сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору, который включает Северный морской путь, круглогодичной. Это заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. По его словам, Севморпуть призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок для бесперебойного северного завоза в арктические регионы в непростой ситуации в мире и в условиях риска для глобального судоходства. Трансарктический транспортный коридор – это единая система маршрутов, включающая Севморпуть, связанные с ним внутренние водные пути и объекты транспортной инфраструктуры.
8: Об атаках.
7: Силы ПВО сбили еще 17 беспилотников, летевших в сторону Москвы сегодня, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к столице уничтожили 64 БПЛА. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях не было. Аэропорты Внуково и Шереметьево работают по согласованию. Домодедово полностью закрыт.
8: Об автомобилях.
7: О них чуть позже, а сейчас о том, что арест российского научно-исследовательского судна. Профессор Молчанов по запросу украинской компании «Нафтогаз» – это проявление пиратства и беззакония, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что такие действия не останутся без ответа. В районе Шпицбергена властями Норвегии был арестован российский корабль профессора Молчанов. Об этом накануне сообщил главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, прибывший в Баренцбург на этом корабле в составе экспедиции Русского географического сообщества.
8: Обо всем.
7: В Минздраве заявили о планах расширить программу диспансеризации. Будут добавлены анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а также УЗИ брюшной аорты. Нововведения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний. Кроме того, расширены гарантии для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции.
8: О валютах.
7: Официальный курс доллара в четверг – 87 рублей, евро – 100 рублей 83 копейки, и курс юаня от Центробанка – 12 рублей и 92 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
3: Рекламно-информационная программа.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
9: Мы часто в наших передачах упоминаем слово «профилактика». Не просто упоминаем слово, мы всем говорим, насколько это слово важно внедрять в жизнь наших автомобилей. Ну, профилактика, как и многие другие умные слова, я имею в виду слово профилактика, для нас придумали древние греки. Умели, знаете ли, они вот всякое такое придумать, хотя автомобилей у них, правда, не было. «Про» означало «вперед», «заранее», а глагол «филасо» означал «сторожить, хранить и защищать». Ну и вопрос, можно ли с помощью профилактики защищать от агрессивного нападения? Например, может ли профилактическая обработка двигателя защитить от некачественного топлива? Ну, такое агрессивное, знаете ли, нападение того топлива, которое мы можем встретить на нынешних заправках. Сегодняшняя тема нашего разговора. Я Кирилл Манжула. У нас в студии Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сереж, привет.
5: Здравствуйте.
9: И по связи Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро. Здравствуйте.
10: Утро доброе. Доброе утро.
9: Итак, как я уже напомнил, сегодня топливо может совершенно официально оказаться весьма разным по составу и свойствам, но эти самые пресловутые чего-то там 3, К2 или Евро-3, Евро-2. Некоторые из них, из этих видов топлива, не очень полезны для современных двигателей, и это мягко сказано. Компания «Супротек» известна своими профилактическими триботехническими составами. И вопрос, помогают ли они в этот кризисный момент? Сереж.
5: Ну, если взять конкретно трибосоставы, то напрямую от плохого топлива они, конечно, не защищают. То есть из Евро-2, Евро-5 они никак не могут сделать. Сами трибосоставы...
9: Недоработка.
5: Согласен.
9: Надо
5: есть выход из ситуации.
9: В этом направлении.
5: Да, просто сами трибосоставы, они, в общем, восстанавливают и защищают от износа трущиеся пары в двигателе. Если так брать косвенно защиту от плохого топлива, то трибосоставы, они могут восстановить поршневую группу, они работают на трущихся парах, их восстанавливают и удерживают масло на них, улучшается гидроплотность в цилиндропоршневой группе. Повышается компрессия. Чем выше компрессия, тем более полное сгорание топлива. Лучше сгорает топливо. Даже плохое топливо будет лучше сгорать. А здесь они, да, они косвенно могут вот здесь защитить и помочь двигателю переработать это не очень хорошее топливо.
9: А что, вот то самое топливо, пресловутое К2, К3, хуже сгорать будет в незащищенном двигателе?
5: Да, потому что если не будет достаточно нормальная компрессия, если она будет пониженная, то сжатие довольно-таки небольшое будет, и, конечно, сгорать, оно может не догорать само топливо. Это будет приводить к образованию сажи, копоти, и все это будет оседать в камере сгорания, ну и, соответственно, вылетать дальше в глушитель и уже там на катализаторе.
9: Секундочку, но мы сколько уже передач провели на тему этого самого некачественного топлива и отмечали, что его качество, точнее отсутствие этого качества, определяется количеством серы в этом, собственно,
5: топливе. Ну, там не только серы, там очень много показателей
9: по топливу. Там эти ароматические...
5: Да, молекулы, да, там их очень много всего. Но... этой химии, если сейчас в нее погружаться, утонем.
9: Так, и все это безобразие, оно влияет не на сгорание топлива, а, собственно, ухудшает свойства масла. Как бы компрессия ни была хороша, все равно эта сера и вся остальная гадость все равно попадет в масло. А значит, масло будет... страдать.
5: Серая эта грязь попадет в масло, опять же, если прорываются газы из камеры сгорания через поршневые кольца, между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра, дальше вниз, в поддон, в масляную систему уже, там, где само масло. Вот. Если восстановить поверхности трения, поршневое кольцо, стенка цилиндра, плюс удержать там более плотную масляную пленку, которая полностью убирает прорыв газов из камер сгорания дальше вниз, мимо поршня и дальше в поддон, то, в принципе, влияние на масло окажется меньше. Плюс, конечно же, не сгоревшее топливо, которое туда попадает, в масло, оно доставляет очень много хлопот, убивает масло, в общем-то, вызывая коррозию, окисляет масло, не сгоревшее топливо. А здесь, когда более плотное прилегание, то такого происходит гораздо меньше, и меньше нагрузка идет на масло.
9: То есть напрямую трибосоставы, точнее, обработанный двигатель трибосоставами не уменьшит этого количества, это количество серы в плохом топливе?
5: Нет, конечно же, не уменьшит, но улучшит именно сгорание за счет того, что восстановится трущийся пар.
10: Давайте, и, если можно...
9: Да, Михаил, да. Да.
10: Я вмешаюсь для прояснения картины. Смотрите, обработка трибосоставом не влияет на состояние топлива, да, оно не становится никаким образом лучше. Но оно меняет некоторые условия сгорания этого топлива, да. Это очень комплексный процесс. Тут нельзя как бы выдернуть за уши только одну какую-то причину, как бы на ней сконцентрироваться и кричать «ура-ура». У вас в камеру сгорания, предположим, поступает там К2, К3, что-то такое не очень как бы полезное для двигателя. А если у вас при этом еще засорены форсунки, то это будет плохо разбрызгано. Если у вас при этом плохая компрессия и большие щели, которые позволяют всему этому попадать в масляную систему, то все это будет гореть еще хуже. Если у вас уже много загрязнений в камере сгорания, типа, например, сажи, которая разогревается, раскаляется, иногда бывает сама по себе просто причиной детонации, даже на топливо валить не надо, значит, будет все еще хуже и так далее. Поэтому, если мы можем исправить какие-то из этих условий, то, соответственно, двигателю будет проще бороться, противостоять, как бы перемалывать то, что в него попало через бензобак. Вот как бы картина такая. Дальше мы сейчас можем развалить все это на отдельные статьи, угу. Типа серы, там, ароматики, или олефинов каких-нибудь, смол там, топливных, и поговорить про это. Но общая идея такая. Чем, так сказать, точнее у вас собран двигатель, чем уже у него зазоры, чем плотнее прилегания, там, где они должны быть плотными, тем как бы ему легче справляться при прочих равных. Этим как раз, да, занимается трибосостав.
9: Скажите, ну вот я предполагаю, что многие слушающие сейчас нас подумают, ну вот если мы обработаем двигатель трибосоставами, почистим форсунки, то фактически мы и нивелируем все то, что весь тот вред, который наносит автомобилю некачественное топливо. И неважно, какое топливо лить.
5: Ну, там есть еще очень много нюансов. Есть нюансы и по детонации двигателя. Плохое топливо может вызвать детонацию двигателя. Это первое. И другие повреждения. Mm-hmm. Это излишняя вибрация этого двигателя. Плюс катализаторы выходят из строя. Плюс нагары влияют на свечки. Свечки могут плохо воспламенять. Если брать дизель, то, опять же, забиваются распылители форсунок. Они плохо дают распыл. Потеря по мощности, пережоги по топливу. И там дальше может это снижение. Ком превратится, который приведет к дорогостоящему ремонту. Поэтому
9: то
5: здесь...
9: есть полностью этого некачества не нивелируется?
5: Нет, полностью это не убрать. Это нужно нормальное просто топливо заливать.
9: Какой-то процент мы просто как-то себя подстрахуем.
5: Да, можем помочь пережить вот это время, когда некачественное топливо, и до тех моментов, когда оно пойдет уже качественным.
10: Еще раз, как бы, это история работы двигателя и сгорания топлива, у нее есть много компонентов. Значит, одной таблеткой все сразу как бы не вылечишь.
9: А как бы хотелось? Вот.
10: Ужасно, да, хотелось бы. Можно, пожалуйста, найдите заправку с заведомо качественным топливом, подходящим вашему двигателю. Да, вопросов нет, все работает. Вот.
9: Вопрос.
10: Но если как бы
9: решение, да, со звездочкой, да-да-да, извините.
10: То можно заходить с нескольких разных сторон, как бы, да, чтобы, так сказать, с этим справиться. Вот мы действительно там при прошлых встречах обсуждали, что делать против топлива. Вот сегодня мы зашли немножко с другой стороны, потому что поддержание механической части системы в должном состоянии можно некоторые проблемы минимизировать и двигателю помочь. Вот. Можно не помогать, как бы сказать, раз он не лечит все, значит, мы тогда пользоваться не будем. Тоже стратегия, но не очень выигрышный.
9: Ну, логично. В ситуации, когда тебя со всех сторон окружают какие-то опасности, все-таки стоит подстраховаться.
5: Проще, чтобы...
10: Отстреливать их по одной.
5: Проще, чтобы лечением не заниматься и не подстраховываться, взять, купить старый двигатель, автомобиль со старым двигателем, который нормально работал на этом топливе. Там Евро-1, Евро-2, там, Евро-3, которому до лампочки там что заливают в него. Можно так поступить.
10: Да-да-да, это известный рецепт. Еще велосипед – отличное решение.
5: Да. Да, и временно покататься там на том же велосипеде, там зато и машина, амортизация оборудования не будет, плюс здоровье прибавится, и как раз пережить вот те времена, когда у нас появится качественное топливо.
9: Так, мы тихо и незаметно подходим к перерыву нашей первой части разговора. Михаил, стоит напомнить номера телефонов.
10: Дорогие друзья, наша передача о здоровом образе жизни и использовании для этого велосипеда мы продолжим буквально через пару минут. А пока можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 0661 в техническую службу поддержки компании «Супротек» и узнать поподробнее, чем вам может помочь профилактика механического состояния двигателя в борьбе с некачественным топливом.
9: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. А мы вернемся через пару минут.
6: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. Говорим сегодня мы о профилактике, о том, как минимизировать тот вред, который нам наносит, точнее, не нам, а нашим автомобилям. Хотя в некоторых случаях это фактически нам наносит вред этот самый пресловутый бензин пониженного класса, класса К2 и К3. Говорим мы сегодня с Михаилом Косым, директором учебного центра компании «Супротек», и Сергеем Соловьевым, ведущим техническим консультантом компании «Супротек». В первой части нашего разговора мы выяснили, что напрямую обработка двигателя трибосоставами компании «Супротек» не улучшают качество горючего, которое заливается. То есть есть вообще никак, вот вообще никакие загрязнения, которые могут попасть в масло с некачественным топливом, трибосостав не ликвидирует. Правильно я понимаю, Сереж?
5: Да, ничего. Как? Это разные системы. Топливо – это топливо, а обработка двигателя – это обработка двигателя, масляная система, она сама по себе. Но топливо влияет некачественное на масло, оно его убивает. И, соответственно, либо менять его чаще, либо более качественное масло покупать. Ну и следить за состоянием масла.
9: А вообще, каким образом некачественное топливо влияет на вязкость, например, масла?
10: Ну вот в первой части начали говорить про серу. Мы с Сергеем все упирались и говорили, что нет, серы ничего в топливе не сделаешь. Это как бы так. Но действительно, если все же у вас топливо там и, соответственно, серные какие-то соединения попадают в масло, превратившись по дороге в серную кислоту и сернистую кислоту, сернистую, да, то на самом деле трибосоставы, обработка двигателя трибосоставами некоторым образом борется с этим, да. Почему? Потому что опасность этих самых кислот в том, что они соединяются со сталью и начинается коррозия. И на деталях двигателя появляются, соответственно, там какие-то микрокаверны, и у вас просто сталь превращается в оксид железа, как бы, и улетает. Так вот, представьте себе, что если мы применили трибосостав, напомню, что он восстанавливает поверхность и позволяет ей удерживать плотную пленку масла за счет своей микропористости. Если это масло там уже удерживается, то доступ, как бы, коррозионных компонентов к стали существенным образом сокращается. И просто этим кислотам, например, молекулам кислоты, не пробиться к поверхности металла через эту масляную пленку. И то же самое касается и кислородосодержащих компонентов, там, которые могут попадать вместе с топливом тоже. Но кислород, как правило, там меньшую роль играет, хотя сейчас даже уже и трудно сообразить, какую. А вот сера, да, она действительно агрессивна. Поэтому полностью там победить серу в топливе невозможно. Там, значит, сократить как-то ее влияние на там свечи и конденсаторы, дожигатели топлива невозможно. Но внутренние поверхности, особенно поверхности трения двигателя, с помощью трибосостава можно защитить. Вот. Так что, видите, уже как бы кое-какая борьба
9: Михаил,
10: намечается.
9: А с физической грязью, ну вот которая просачивается через фильтры, ну вот мелкие какие-нибудь частички?
10: Здесь очень забавная история, на самом деле, получается. Смотрите, если действительно вот как бы это некачественное топливо, про которое мы говорим, отчасти его некачественность может заключаться и в содержании каких-то твердых частиц. Будь то какие-нибудь там оксиды или части эпоксидного покрытия там, топливных резервуаров, в которых оно хранится и перевозится и так далее. Крупные частицы, конечно, застрянут в топливных фильтрах. Ну, как бы на то они и есть, чтобы предотвращать.
9: Чтобы фильтровать.
10: Да, поломку насосов и форсунок. Поэтому, если что-то и проникает, то это мелкая такая пыль. Это буквально микронные частицы, которые ячейки фильтров проскакивают, там, и распылители в форсунках проходят, и т.д. и т.п. На самом деле она не менее как бы опасная и неприятная, чем там какие-то большие куски. Но вот как раз здесь начинается такой эффект. Представьте себе, что у вас поверхность трения детали стальной имеет мелкие-мелкие углубления, да, вот эти самые поры, о которых мы говорили раньше. И эти поры, на самом деле, по размеру примерно сравнимы с этими частицами, которые вот содержатся абразивные. Если у вас такую частицу зажимает между двумя деталями в моменте трения отлитыми на станке или обработанными там резцом, то эта частица, ну, как бы ей некуда деваться. Она тверже стали, она просто оставляет борозду. Микроскопический задир получается. И дальше они там как-то растут, потихоньку все это истирается. Абразивная реакция получается. Если у вас пористая поверхность, то эту частицу сжимает, и все. Больше она никуда не движется там.
9: Тогда такой вопрос. А если двигатель новый? Мы много раз говорили, что новые двигатели тоже неплохо обрабатывать трибосоставами. Если двигатель новый, и у него еще по большому счету нет естественного износа, за счет которого и нарастает этот слой пористый, в этом случае получается, что микрочастицы будут наносить двигателю какой-то вред.
5: Нет, потому что если вы обрабатываете трибосоставами новый двигатель, строится поверхность, так, а поверхность на парах трения.
9: А нет выработки еще естественной у нового двигателя.
5: Ну, там нереально сделать идеально трущиеся пары, прилегание трущихся пар.
9: То есть того микрозазора, который даже на новом двигателе есть, все равно достаточно, чтобы образовался этот самый слой.
5: Да, совершенно верно. Там образуется вот этот микронный слой. Во-первых, он будет удерживать масло, что будет убирать соприкосновение трущихся пар между собой. И даже если эта песчина попадет между двумя трущимися парами, она останется в масляном клине, а трущиеся пары, не соприкасаясь друг с другом, никак об нее не зацепится, об эту песчину. Угу. Это первое. И второе, даже если эта песчина процарапает слой, который построил трибосостав, то она процарапает не тело детали, а поверхность, которую можно снова восстановить. Снова залив в баночку регуляра для профилактики нашего трибосостава.
9: Это в случае, если вы прошли все этапы обработки либо да. 2, либо 3.
5: Да, совершенно верно. И вот этот задир, который оставит эта песчина, следующая баночка его просто уберет. И так и будет продолжаться, что постоянно на себя всю нагрузку, все удары будет принимать вот та вот поверхность, которую построил трибосостав.
9: Хорошо. Мы, опять же, неоднократно говорили, что вот то самое качество, К2, К3, К4, К5, неважно, это совершенно не имеет отношения к октановому числу бензина. То есть некачественное топливо может быть по октану такое же, там, 95-й или 92-й бензин, а и 92 или 95. Но в нынешних условиях я предполагаю, что кто-то может под видом, кто-то из тех, кто работает на заправке, под видом 95-го продавать нам, например, 92-й. То есть, заливая в наш автомобиль, заведомо не то октановое число, которое положено нашему автомобилю от производителя. А тут, получается, детонация возможна в этой ситуации.
5: Да, совершенно верно.
9: А трибосоставы каким-то образом здесь могут помочь?
5: Они именно защитят от этих ударов во время детонации.
9: То есть они не ликвидируют эту детонацию?
5: Нет, это уже...
9: Они октан не меняют?
5: Нет, никак, потому что октан, он при изготовлении топлива закладывается. Как его сделали, таким оно и получилось. Мы его поменять не можем, для этого комбинат нужен, и снова это топливо переделывать
9: есть
5: надо.
9: Всякие хитрые присадки, продающиеся
5: да,
9: в магазинах.
5: Есть.
9: Хотя все не советуют их покупать.
5: Да, да, потому что они в общем-то, тоже нельзя играться с октановым числом. Это либо детонация, либо повышенная температура в камерах сгорания. Ага. Либо так ты делаешь хуже, либо так ты делаешь хуже.
9: Так трибосостав как в результате поможет?
5: Ну, он защищает от износа.
9: Это как некая броня?
5: Да, что-то вроде на себя. Опять же, эта поверхность будет принимать весь износ, все удары. Даже если она выработается, вы убьете поверхность, которую построил наш трибосостав. Ее можно в любой момент восстановить, добавив в баночку нашего продукта, и все. И она восстановит снова эту поверхность. Тело детали не будет убиваться.
9: То есть получается, что отрицательный эффект детонации будет полностью сглажен?
5: Все равно удары будут, детонация будет, в других местах будет нагрузка от детонации. Это плохо на самом деле для двигателя. Это неправильный режим его работы.
9: Да, Михаил?
10: Тут еще, да, история в том, что детонация – это не лампочка в комнате, включил, выключил, да? Она бывает очень разная. Если у вас там вы залили совсем уж какое-то 80-е топливо, 76-й бензинчик, то у вас будет долбить так, что там уже трибосостав просто погнет все шатуны и привет. Может отличаться немножко. Например, вы заправили топливо, поехали себе спокойно по городу, и оно, у вас двигатель работает совершенно нормально, как бы все окей. А потом как бы поднаварили газку, выехали там на кольцевую трассу или что-нибудь в таком духе, и вдруг он начинает звенеть и, значит, подстукивать. А, потому что у вас изменилась нагрузка и частота работы. И на такой частоте он как бы... В таких температурах, да, детонация не держит.
9: Так, давайте мы отложим этот разговор на 5 минут, ибо впереди у нас небольшая пауза, а перед паузой стоит еще раз напомнить телефоны.
10: важно закончить про эту несчастную детонацию. Три состава у нас есть для двигателя, три штуки. Называется серия «Актив», составы «Стандарт», «Плюс» и «Премиум» для двигателей разного объема. Сайт suprotec.ru. Можно посмотреть, какой состав подходит вашему двигателю по рабочему объему, по объему масла. Если что-то непонятно, то всегда позвоните 8-800-200-0661.
9: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. Мы вернемся через 5 минут.
6: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Министр просвещения России Сергей Кравцов о росте академических достижений среди школьников.
15: Качество образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количества высокобальников, причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей, причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Токарь 6-го разряда Заузета Сергей Токабаев представляет Псковскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Токарь». Соревнования проходят 3 и 4 сентября в Пензенской области. Финал собрал лучших специалистов из разных регионов России. Конкурсантам предстоит выполнить практические задания на станках пензенского производства. Участники продемонстрируют навыки обработки деталей, работы с резьбой и алюминиевыми сплавами, а также пройдут проверку теоретических знаний и знаний по технике безопасности. Победитель, кроме денежного приза, получит профессиональный токарный станок, на котором выполнялось конкурсное задание. Более 35 тысяч жителей Псковской области подали заявление на дистанционное электронное голосование, сообщил председатель облсберкома Игорь Сопов. Дистанционное электронное голосование работает в регионе с 2022 года. Заявление на участие в ДЭК можно подать до 14 сентября включительно. Дистанционное голосование пройдет с 8 часов 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом у участников ДЭК есть возможность голосовать в ночное время.
16: Комитет культуры администрации города Великие Луки к 860-летию города издал памятный флеш-накопитель с аудиоколлекциями. Их автор – историк, почетный гражданин Великих Лук, заслуженный учитель Российской Федерации Владимир Орлов. На носителе записаны 4 экскурсии, посвященные городской истории. О древней крепости, центральной части города, проспекте Ленина и улицах к северу от него, а также улице Льва Толстого. Запись выполнена на студии звукозаписи «Гамма» звукорежиссером, заслуженным работником культуры Российской Федерации Альбинесом Цеплияускасом.
17: О валютах.
16: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12,90.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
18: Мой автомобиль.
9: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. В студии у нас Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». И по связи Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Мы не договорили про детонацию.
10: Да-да-да. Ну вот была идея в том, что детонации бывают разные, да? Бывают частичные, бывают на некоторых режимах работы. Причем вы учтите, что 95 или 92 – это так называемое исследовательское октановое число. Это, условно говоря, при там, нормальных пониженных нагрузках. Угу. При высоких нагрузках это называется моторное октановое число. Оно ниже, как правило, чем исследовательское. Вот. И разница может быть иногда довольно существенной. Поэтому вот на, скажем, под нагрузкой двигателя на высоких оборотах с высокой температурой в камерах сгорания там эта детонация учащается. Но она не очень сильная. Как бы двигатель начинает звенеть потихонечку, топливо, конечно, надо менять там или как-то этот вопрос решать, но пока вы на нем еще куда-то едете, она все равно там потихонечку работает. Вот от этого потихонечку, например, трибосоставы защищают очень хорошо. В том смысле, что это масляная пленка, которую они удерживают, как бы сопротивляется соприкосновению всяких там перекашиваемых деталей, особенно юбок поршней, когда, так сказать, на них не вовремя давят, чтобы он пошел вниз. Угу. Пленочка масляная, колечко под складышами тоже принимает, демпфирует отчасти эти удары. Опять же, отчасти. Но это гораздо лучше для двигателя, чем если, условно говоря, такой пленки нет. А если у вас действительно, еще раз повторюсь, ударили там 80-й бензин, то как бы...
9: Где же его взять-то?
10: Ездите чаще, Кирилл, найдется.
9: То есть еще чуть-чуть, и это тоже можно будет найти. Кто бы мог подумать. Слушайте, но вот все эти проблемы начались не вчера. В общем же, какое-то время мы живем в этой реальности. Может быть, уже и поздно обрабатывать двигатель трибосоставами прямо сейчас. Все негативные явления, которые наносят двигателю вот это самое некачественное топливо, они уже случились. Или как?
5: Ну, на самом деле, по статистике, первые ласточки, которые уже поехали на СТО от некачественного топлива, еще где-то с полгода назад начались, да. Первые ласточки, это нам наши постоянные клиенты говорили, опять же, ребята с СТО, которые нашу продукцию распространяют, что говорит, да, увеличился процент машин, которые убивают топливную аппаратуру, и через топливную аппаратуру убили поршневую. Вот, это уже произошло. Но, что интересно, наши постоянные клиенты, а их у нас очень много, которые постоянно обрабатывают, следят, для профилактики заливают трибосоставы, у них проблем нет. Они как приезжали за трибосоставами, мы все равно их спрашиваем для статистики, как дела. Да ничего, жив-здоров, нормально, все, машина работает, тоже жива-здорова, все в порядке. Дайте для профилактики регулярчик, залью и дальше буду ездить.
9: А накопительный эффект, может быть, еще просто не сработало?
5: Может быть, да, согласен. Поживем, увидим, что будет дальше. Но пока по статистике обработанные машины нормально переживают это время некачественного топлива. И, в общем-то, люди ездят, используют.
9: А так, а если человек не обрабатывал автомобиль свой, сейчас уже вот поздно пить боржоми?
5: Нет, нет, обработаться можно в любой момент. Новая, старая машина, без разницы, начались проблемы или еще не начались проблемы. В любой момент нет, можно обработаться.
9: А обработаться-то можно, а поможет ли? Вот
5: поможет, конечно. Во-первых, защитите от износа. Ага. От излишнего износа, да, трущиеся пары, двигатель защитите, чтобы он не превратился в лохмотья и дорогостоящий ремонт не выскочил. По крайней мере, убьется там, ну, даже если там залили какое-то топливо совсем уж плохое, ну, прожгло поршень, ну, поменяете поршень, остальное все останется целым. Остальное будет защищено. А там еще много трущихся пар, которые выходят из строя и которые тоже грозят дорогостоящим ремонтом.
10: Давайте я напомню просто, как это все работает. Смотрите, у нас обработка двигателя идет там в 2 или в 3 этапа. Значит, первый раз надо добавить флакончик примерно там за 1000-1500 километров до планируемой замены масла. Но в условиях как бы непростых времен можно эту инструкцию немножко модифицировать. И если у вас, в принципе, масло в двигателе не горит, то есть вы не доливаете масло там на пробегах и что замены, то можно добавить наш трибосостав как бы в любой момент. Вот прямо сейчас покупаете в магазине, и прямо около магазина на парковке открыли колпачок этот, масло заливной горловины, и залили первый раз, и все, как бы не мучаетесь.
9: Простите, Михаил, можно уточнить маленький вопрос? При любом пробеге, то есть если вы масло недавно поменяли или, неважно, там, не знаю, в середине вы цикла или уже близитесь к финалу этого цикла?
10: Если ваш мотор не страдает угаром масла, то да, на 99,9% можно так поступить. На любом пробеге просто добавляете первый флакон. И ездите дальше свой этот пробег, там, когда и как вы планируете менять масло, как бы, там начнется уже процесс. И потихонечку очистки этих самых поверхностей трения, и потихонечку наращивание на них защитного слоя. Вот. Первоначальные работы уже будут сделаны, и вы почувствуете какой-то эффект от этого, ну, на пробеге 300-500 километров. И потом вы меняете масло, и уже, когда придет срок, и в новое масло добавляете второй флакон, потому что одного флакона не хватает, чтобы надежным образом, там, так сказать, зарастить все, что раньше износилось уже, и построить этот самый защитный слой полностью. Поэтому нужен второй этап. Вот и вся история. То есть вы получаете защитные как бы эффекты, уже более-менее развитые, на пробеге, еще раз повторюсь, там порядка 500 километров. Если вы начнете сейчас, то как бы через 500 километров у вас уже будет защита двигателя. Если не начнете, то...
9: Ну, Михаил, мы в наших разговорах о том, как работает триботехнический состав, всегда отмечаем, что первый флакон на первом этапе, он занимается в том числе и очисткой двигателя от той самой грязи, которая там образовалась. Если мы зальем первый флакон, даже если масло не, у вас не уходит на угар, все равно ведь очистка двигателя начнется, значит, масло начнет быстрее выходить из строя, так скажем, из-за этой грязи, которая будет очищаться.
10: Вы все правильно говорите, Кирилл, но просто как бы, вот как любит Сергей выражаться, наша статистика показывает, что если угара масла в двигателе нет...
9: А, то двигатель было, чистый.
10: Там нету такой грязи, ага, чтобы это привело к каким-то критическим последствиям, да.
9: Ну, а в том случае, если все-таки угар масла есть, тогда по...
10: Лучше придерживаться инструкции, которая вложена в коробочку трибосостава, да.
9: Интересно, люди, кстати, ну вот, Сереж, звонят, задают такие вопросы, вот говорят, у нас двигатель без угара масла, и могу ли я залить флакончик, и ты им советуешь?
5: Да, очень часто. особенно в основном спрашивают, ой, я масло недавно поменял, я сейчас могу залить? И вот мы начинаем объяснять, масло жрет машина? Нет, вроде не жрет. Пробег какой? Ну, пробег там 1100-120, можете залить сейчас, потому что, ну, нету еще там столько грязи, чтобы масло там стало критически грязным на первом этапе. Или можно кататься и 2, и 3, и 5 тысяч, это ничего страшного. Просто следите за маслом. Щуп достали, посмотрели, если действительно масло стало чернющим, грязным, ну, поменяйте досрочно.
9: Ну, поменяйте по нынешним временам, ну, поменяйте, знаете ли, это приличных денег стоит, ну, поменяйте.
5: Тогда заливаем по инструкции. За 1000 до замены масла первый этап заливаем в рабочее масло.
9: Слушай, ну, мне кажется, что в основном люди приходят к мысли о том, что нужно двигатель чем-то обработать, конкретно трибосоставами Супротек, когда масло начинает поджирать, когда двигатель работает исправно на пробеге 100-120 тысяч, ни о чем особо и не думаешь.
5: Да, совершенно верно, так и происходит. У меня машина начала жрать масло, или у меня что-то застучало, вот хочу залить вашу жижу. Это да, это часто так бывает. Постоянные клиенты, которые уже сталкивались с нашими технологиями, они говорят, вот машину поменял для профилактики, хочу обработать.
9: Ну, это те люди, которые уже распробовали.
5: Да, совершенно верно. А так, конечно, 90% у меня что-то случилось, вот ваша жижа поможет или нет.
9: Итак, чтобы пообщаться, ну, Сереже сейчас не удастся пообщаться,
5: да, я
9: ну,
5: здесь...
9: с кем-то пообщаться из компании Супротек, задать свои вопросы, да, телефон.
10: Да, 8 800 200 ровно 0661. Пообщаться очень рекомендую насчет 20% скидки на трибосоставы. Сказать, что вы услышали об этом на радио «Комсомольская правда». Это как бы промокод для получения этой самой 20% скидки. Если вы покупаете товары через наш интернет-магазин или в наших фирменных магазинах там, в разных регионах, но опять же по центральному телефону можно узнать, где они находятся, когда ехать. Так что в сентябре все это еще работает. Пожалуйста, обращайтесь на сайт Супротек.ру. Там все написано, все номера и, соответственно, вот эта вот скидочка в 20% от рекомендованной розничной цены.
9: Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании. А мы вернемся. У нас есть еще вопросы. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года ООО НПТК «Супротек» ОГРН 106-784-715-22-73, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера А, помещение 14Н.

0: Реклама. Вам не все равно, сколько платить за техобслуживание авто? Боитесь нарваться на поддельные некачественные материалы? Тогда звоните 235-1111, код 495. Хотите узнать адекватную стоимость работ и материалов? Звоните 235-1111, код 495. Обслужить быстро и качественно именно ваш автомобиль можно круглосуточно в СТО «Фильтр». Звоните 235-1111, код 495.
1: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. Продолжаем наш разговор. У нас в студии Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», и Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». У нас есть еще вопрос по поводу топливной аппаратуры. Ведь там трибосоставы точно ничего.
5: Реклама. Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
6: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Этого самого как бы некачественного топлива, оказывается, что проблемы такие с ним возникают. Поэтому у нас сейчас нет отдельного состава, на котором было бы на коробочке написано ТНВД, бета-НВД бензиновых двигателей. Но вот этот состав ТНВД для дизельных двигателей можно применять в бензиновых как бы, двигателях с прямым впрыском. В остальных просто смысла нет. А в этих есть. Так что в критических условиях вот можно этим, так сказать, лайфхаком воспользоваться.
4: А как вообще можно почувствовать по поведению автомобиля бензин?

0: Но сейчас я говорю о автомобиле, что тебе было бы неплохо добавить баночку ТНВД.
1: Но опять же, не хватает рабочего давления, следовательно, неправильно распыляется топливо в камерах сгорания. Оно не до конца сгорает, не до конца отдает всю свою силу.
0: То есть машина тупит?
1: Машина начинает тупить, потеря по мощности, пережоги по топливу, потому что больше надо давить на педаль газа, чтобы машину разогнать, и дольше надо ее разгонять. И, соответственно, расход выше, чувствуется, что машина слабее стала, значит, садится ТНВД.
0: Тут, кстати, вот ты перечислил те симптомы, и тупит, и расход топлива вдруг стал расти. Это ведь симптомы разных проблем.
1: Да, совершенно
0: верно. Не только форсунки забились, но...
1: Едем на диагностику и снимаем диагностику топливной аппаратуры. Там покажет рабочее давление насоса.
0: Хорошо, ладно. А что у нас делают присадки СГА и СДА? Вот они это... ведь не содержат трибокомпоненты.
1: Нет, не содержат, но немного.
0: А если туда добавить чуть-чуть побольше этих компонентов? Почему они содержат немного-то, может быть, побольше?
2: Они будут подороже.
1: Кашу маслом не испортишь.
0: А, то есть только из-за экономии. Правильно я вас понимаю?
2: Нет, но на самом деле как бы это профилактические присадки, которые должны поддерживать. Да, они не ремонтные, условно говоря. А это такая дозировка, как бы вот... что-то прямо сейчас чуть-чуть там ободралось где-то, они прямо сейчас немножко восстановили. Причем они рассчитаны как бы на поддержание в основном форсунок, да, это чудовищные скорости движения, это очень узенькие канальчики там, да, это еще более хрупкое устройство, чем, скажем, даже насос. Вот, плунжерный. Поэтому они свою работу делают, но если насос уже ободрался где-то и на нем задиры, то они его будут восстанавливать просто 100 лет. А составом ТНВД можно это разом восстановить и дальше поддерживать. Но да, СГА и СДА, обе эти присадки, они содержат этот самый минерал, они восстанавливают прилегание игл запорных форсунков, там, прочищают седло клапанов и тоже восстанавливают. Это все помогает удерживать давление в нужных направлениях в нужный момент. И, значит, отчасти помогает сопротивляться все тому же тому самому пресловутому некачественному топливу.
0: Но они ведь еще и являются моющими присадками, то есть они очищают.
1: Да. В них содержатся чистящие, смазывающие присадки. И это помогает, опять же, защитить топливную аппаратуру от сильного удара некачественного топлива. Они, как чистящие присадки, связывают вот ту грязь, опять же, смолы, серу, связывают ее внутри топлива и не дают ей оседать на стенках топливной аппаратуры. Она пролетает ее, выскакивает в камеры сгорания, там благополучно сгорает и выплевывается. Ну и, соответственно, смазывающие присадки, они улучшают смазывание всех тех самых клапаночков, датчиков, все, что там работает, двигается, крутится, вертится в топливной аппаратуре.
0: Слушайте, я часто замечаю в разговорах со знакомыми, которые пользуются или хотят использовать, для них вот моющая присадка, коей является СГА для бензина, СДА для дизеля, это то же самое, что и очиститель. А у вас это два разных состава. Как прежде всего понять в голове,
1: да,
0: удержать
1: согласен.
0: Эту разницу?
1: Согласен. Многие задают этот вопрос, и звонят, спрашивают. И с того, что очиститель... Понятно, что он очищает, это его работа.
0: А моющий, он тоже моет и, значит, очищает.
1: Он вычищает всю грязь, начиная с бака и заканчивая камерами сгорания. Это его работа. А присадка улучшает чистящие характеристики топлива. В них должны быть эти присадки в топливе, особенно для современных систем впрыска, сложных систем впрыска, непосредственный впрыск, прямой впрыск. Там должны быть эти присадки. Они не должны давать откладываться грязи в этой топливной аппаратуре. Если очиститель разового применения, разок вычистил
0: то
1: всю грязь...
0: То он справляется с тем, что уже наросло.
1: Да, совершенно верно.
0: СГА или СДА не дают этому
1: не дает
0: нарасти.
1: Этому нарасти, да. Не дает откладываться грязи, она ее связывает, и в камерах сгорания она сгорает. Эта
0: так,
1: грязь.
0: Есть ли еще что-то, в чем трибосоставы могут быть полезны при использовании некачественного топлива? Давайте под конец нашего разговора.
1: Очиститель вентиляции, ну вот. Почистил вентиляцию, свежий воздух, настроение
0: даже
1: лучше.
0: Даже некачественное топливо не так тебя триггерит.
1: Да, да, то есть сидишь, переживаешь, а тут ух ты, эвкалиптом пахнет, приятно.
0: Да, Михаил.
2: Я хотел сказать, что обрабатываете двигатель, не проходите мимо трибосостава. Это как бы очень полезно. Но топливо, которое вот нам столько слабо сейчас добавляет, это же продукт как бы нефтепереработки. Но в нефтепереработке есть и другие разные продукты, одним из которых, в частности, является смазочное масло машины, которое используется и в моторных маслах, и в трансмиссионных маслах. Поэтому тьфу-тьфу-тьфу, конечно, но, может быть, с ними тоже могут быть какие-то, скажем, там, флюктуации временные или частичные, потому что, ну, такое положение с нефтепродуктами. В этом смысле, как бы, применение трибосоставов рекомендуется рассмотреть не только для двигателя. Двигатель-то можно в любой момент его добавить. Но и, например, в коробках. Если вдруг у вас там в какое-то ближайшее время планируется замена масла, то, во-первых, очень рекомендуется отнестись к выбору масла внимательно, собственно, трансмиссионного. Не полагаться в последний момент на то, что найдется там на пункте обслуживания. Заранее этот вопрос выяснится. И использовать этот шанс для того, чтобы заправить еще флакончик состава в трансмиссию, потому что ей тоже будет не лишнее подвосстановиться и противостоять всяким неприятностям, если вдруг там, значит, с этим новым маслом что-то такое обнаружится. Параллельный немножко сюжет, но тем не менее.
0: Но о всех сюжетах параллельных, перпендикулярных, которые мы сегодня затрагивали в разговоре, вы можете выяснить, уточнить эти сюжеты по номеру телефона. Михаил.
2: А Сергей тоже его знает.
0: Сереж, да, давай, не отлынивай. А что Михаил-то отдувается всю передачу?
1: Номер, как обычно, как был, так и остался. Он для вас бесплатный. 8 800 200 ровно 0661. Поэтому не переживайте, что мы долго с вами разговариваем, и там много денег спишут. Нет, для вас он бесплатный. Не стесняйтесь.
0: Ну и на сайт suprotec.ru можно зайти.
1: Тоже, да, бесплатный. Там тоже можно написать.
0: Не считай трафик интернетовский. Ну что ж, на этом у нас все сегодня с вопросами. Я напомню, у нас был в студии Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», и Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Всем спасибо, всем хорошего
2: дня. Наш замечательный ведущий Кирилл Манжула, да. Всего доброго.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-22-73, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера А, помещение 14Н, 459-460-461, офис 105.
3: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
4: Уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
6: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 300. 301-67-68 и заберите одну или две упаковки «Артротитан» в подарок.
5: Вы дарите «Артротитан» всем или только первым дозвонившимся?
6: Мы дарим «Артротитан» всем. Пусть больше людей узнает об «Артротитане».
5: Звоните бесплатно 8-800-301-67-68. 8-800-301-67-68.
7: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
3: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
3: О важном.
9: Россия уже обладает опытом улучшения демографической ситуации в стране после 90-х годов и обязательно повторит его. Это заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он добавил, что уровень рождаемости в России не на самом плохом уровне, но кажется недостаточным. Власти страны, по словам президента, относятся к демографической ситуации как к вопросу национальной безопасности. Кроме того, Путин высоко оценил меры поддержки рождаемости в регионах Дальнего Востока. Он предложил продлить повышенную выплату при рождении третьего ребенка в ДФО. При рождении третьего в большинстве регионов ДФО к федеральной выплате в 450 тысяч рублей добавляет еще 550 тысяч рублей.
3: О спецоперации.
9: Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань» по логистическому центру «Новая почта», двум сухогрузам и портовой инфраструктуре в районе Одессы, сообщили в Минобороны. Российские военнослужащие также поразили логистический центр «Биокон» в населенном пункте Великая Александровка Киевской области. Склад использовался для хранения военных грузов.
3: О преступлениях.
9: ФСБ заявили об аресте готовившего теракт в медучреждении Минобороны агента Киева. Мужчина 1992 года рождения был задержан в Крыму. Ему было дано задание по совершению террористического акта в одном из медучреждений в городе Симферополе, добавили в ведомстве. По адресу проживания задержанного были изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства и ручная граната, начиненная поражающими элементами. Открыто уголовное дело, в том числе по статье о госизмене.
3: Обо всем.
9: Россиянам в среднем требуется около 19 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения. Как говорится в исследовании, чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, также уменьшают траты на развлечения и реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки.
3: О валютах.
9: Официальный курс доллара сегодня 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, курс юаня 12 рублей и 92 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
10: Экономика без переохлаждения. Владимир Путин заявил, что угрозу гипервсплеска инфляции удалось предотвратить. Рекордные темпы стройки на Дальнем Востоке. Вот жилье в регионе вырос вдвое. Арктический детектив на Шпицбергене, Норвегии, поиску украинского нафтогаза арестовал российское судно. Мы здесь никого никогда не арестовываем. Располагайтесь, пришел Измайлов. Будем вникать вместе. Главной темой пленарного заседания Восточного экономического форума стало состояние российской экономики и стимулирование инвестиций. Владимир Путин заявил, что опасный сценарий гипервсплеска инфляции удалось предотвратить. Жесткие действия регулятора дали результаты, инфляция снизилась. Ну и вот теперь главное не переохладить экономику, заявил президент.
11: Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику. Мы это прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали. Разные мнения существуют на этот счет. Кто-то говорит, что пора уже начинать новый цикл, пора придать нашей экономической политике больше динамики и так далее. Ну, об этом с экспертами можно говорить бесконечно. Но наша главная задача – это создать условия для частного инвестирования. Ну, а что касается дефицита, профицита, это все волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего на задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
10: Ну, главная задача, по словам президента, создать условия для частных инвестиций. Снижение в последнее время связано, прежде всего, с политикой Центробанка по борьбе с ростом цен. Что касается самой инфляции, снизилась до 6,3% в годовом выражении. Ну, еще раз скажем, задача не переохладить. Также президент подчеркнул, что текущий дефицит бюджета абсолютно не критичен для низкого госдолга. А развитие регионов Дальнего Востока продолжается высокими темпами. Каждая вторая квартира в новостройках приобретается по льготной ипотеке под 2%. Жилищные условия улучшили 220 тысяч семей. В ближайшие 4 года регионы должны вернуть федеральный бюджет 53 миллиарда рублей инфраструктурных кредитов. Эти деньги можно будет направить на новые проекты разработанные. Ну и в целом власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко тоже поддерживает рабочую температуру без переохлаждения и перегрева. Антон Юрьевич, здравствуйте.
12: Доброе утро. Да, ну, в общем, пришлось рано начать сегодня, с учетом того, что Восточный форум от Москвы далеко, я здесь остался. Поэтому вот немножко, да, такого хорошего перегрева.
10: Не допустим.
12: Наоборот, он немножко есть. Да. Неизвестно, что хуже, перегрев или недогрев, как сказал президент, но это касательно экономики.
10: Вот, это философский вопрос, в принципе, русской экономики последнего, да, там, десятилетия, перегрев или недогрев. А что же все-таки в итоге? Центробанк молодец, что своей политикой сдержал рост цен и дальше? Или вот что дальше?
12: Ну, как сказал Владимир Владимирович, мнения существуют разные, да, он сказал, что
10: идет
12: спор экспертов, да, который может продолжаться очень долго. Но, тем не менее, все-таки там прозвучало, что нужно находить баланс между охлаждением, и, кстати, в выступлении президента прозвучало, что политика по сдерживанию инфляции, она привела к снижению инвестиций. Это немножко отличается от позиции Центробанка, где он говорит о том, что он не может влиять на потенциал экономики, ну, на рост потенциала экономики, но вот на снижение влиять он может. Вот. И здесь правильно прозвучало, нужно находить компромисс. Вот пока, если честно, в тех направлениях денежно-кредитной политики, которую мы увидели 2 дня назад, я вот не увидел там такого движения компромисса. Там все концентрируется исключительно на борьбе с инфляцией, а как правильно тоже президент отметил, здесь правительству вместе с Центробанком нужно договариваться, находить какие-то решения. Вот я думаю, что основная работа должна пойти в этом направлении плотного взаимодействия правительства и Центробанка для возобновления инвестиционного цикла и создания условий тоже для частных инвестиций, потому что мы сейчас понимаем, риски высокие, ставки высокие, и, в общем, есть такие факторы, которые нужно важно нейтрализовывать для того, чтобы нам возобновить инвестиционный рост и вернуться в целом к экономическому росту, такому нормальному, уверенному.
10: А смотрите, про это давно говорится ведь, что надо, они вот друг на друга кивают, правительство на ЦБ, ЦБ на правительство, да, и давно говорится о том, что, ну, они должны как-то в одной упряжке ехать, хотя задачи формально разные, но в целом задачи и тех, и других сводятся, ну, должны сводиться к развитию и движению экономики вперед. Пока, вот можно сказать, что пока не получается, да, то есть вот ЦБ настаивает на своих действиях, связанных с тем, что хотя подвергается жесткой критике постоянно со всех сторон, да, но они говорят, что они борются с инфляцией, вот чем богаты, какие методы есть, такими борются. У правительства другая цель, да? Ему нужны инвестиции, дешевые, долгую и так далее. Договориться не получается. Что должно, то есть как бы, как их, как соединить эти разноправленные такие, по сути, процесса?
12: Взаимодействие, это, конечно, не всегда же, да, полное согласие. Взаимодействие – это и спор, выработка решений в жарких дискуссиях. И правительство с Центробанком, безусловно, они, ну, общаются и там обмениваются информацией, и спорят. Тут вопрос скорее не в том, что они, да, там совсем не общаются друг с другом, и даже не в том, что они могут спорить друг с другом и преследовать разные цели. Просто в этих условиях, когда мы действительно вот обязаны будем, а мы уже это делаем, перейти к новым принципам экономической модели. Просто потому, что у нас поменялись источники капитала, внешнеторговые партнеры, соответственно, поменялась и внутренняя экономическая обстановка, более того, мир меняется. Да? Здесь, наверное, вот нельзя опираться на какие-то шаблонные решения и модели, которые работали в прошлые годы, и которые отчасти были посоветованы в том числе и международными организациями, международным опытом, который был неплох там для той эпохи, для эпохи становления российской новой экономики после 91 года, когда она стала на рыночный рейс. Но сейчас вот нужно как бы креативно поискать инструменты, чтобы, ну, мы же не можем всегда поддерживать, ну, иметь низкие темпы роста, да, нам нужны будут, чтобы мы сохраняли статус своей державы как экономики, несмотря на все эти обстоятельства, тем более, что доказав вот нашим недругам, оппонентам, что мы можем. И здесь нужны, во-первых, нужны, наверное, механизмы, да, формальные механизмы, как Центробанк взаимодействует с правительством, как они согласовывают вот достижение каждой своей цели.
10: Антон Юрьевич, сейчас, если они, смотрите, да, то есть вот этим разговором уже много лет последних, если они до этого времени не смогли никак, ну, как-то договориться, хотя, может, и действительно это не всегда полезно, потому что разные задачи выполняются, и, может быть, за счет этих задач, ну, смотрите, правда, иначе мы ругаемся, цены растут, квартиры там безумных денег стоят, но резкого всплеска, гиперинфляции такой, ну, вроде как нет, да. Дальше, продукты на полках есть, а могло бы не быть, да, гречка есть, никто в очередях не стоит. То есть как-то, а давление колоссальное санкционное, просто колоссальное, да, и Россия не Советский Союз, который тоже жил, ну, судя по всему, не под такими санкциями, и все-таки много чего свое имел. Экономика выдерживает, адаптируется, и это нельзя выкинуть никак из всей картины, да, но при этом, действительно, вы говорите, и последние годы говорится о том, что, ну, задачи серьезные, да, то есть нам надо выстаивать, нам надо не просто выстаивать, нам надо для того, чтобы выстаивать, нам надо серьезно расти, быстро расти. А продолжаются разговоры о том, что вот их надо как-то правительство с Центробанком вместе договорить друг с другом и усадить и куда-то направить, чтобы они занимались и безработицей, и ростом, темпами экономического роста, и инфляцией, и всем остальным. Да, то есть вот это все соединить наконец.
12: Безработица у нас все хорошо. Вот, но и тоже президент не скрывает, что его интересует макроэкономическая стабильность как способ сохранения стабильности в целом.
10: И это важно. Вот.
12: И, да, и никто не покушается на стабильность макроэкономическую. Говорится о некотором смене акцентов параметров. Что касается «сейчас не получается», долгий разговор. Он долгий, наверное, потому что здесь нужно найти такие решения, которые обеспечат и нормальные макроэкономические показатели, и рост. Да, вот тоже здесь нужны практические вещи, почему и нужны формальные механизмы взаимодействия Центробанка, правительства и даже Госдумы, я думаю, да, потому что она формально там вот сейчас большую роль играет и для Центробанка, и в правительстве, может быть, и трехсторонний. Есть Национальный финансовый совет, где он уже существует, просто надо повысить его роль. Что касается, когда это случится, знаете, я откопал картинку тут в детской энциклопедии 1956 года. И там такая Москва вот нарисована, футуристическая. Поезда ходят такие красивые, да, там скоростные. Дороги, трассы, вылетные магистрали. Это в 56-м году нарисовали. Но вот сейчас, надо сказать, что это, надо признать, реализовано. Вот, долго шло, но все планы когда-то реализуются. Здесь тоже эта дискуссия, она нужная дискуссия. И понятно, что там вопросов очень много. В этой дискуссии надо тоже и президенту административной власти тоже помогать искать именно практические решения, как взаимоувязать. Теперь я думаю, что уже фокус этой дискуссии понятен, нужны практические инструменты.
10: Спасибо, Антон Юрьевич. Антон Свириденко, интересный экономист, исполнительный директор Института экономики роста. Научно-исследовательская экспедиция в Арктике неожиданно превратилась в международный политический детектив. Берите лупу, через пару минут заглянем.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
13: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Итак, научно-исследовательская экспедиция в Арктике вдруг превратилась в международный политический детектив. На Шпицбергене норвежские власти арестовали наше научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Заявление было сделано украинской компанией «Нафтогаз». Ну, требования. О вопиющем факте прямо на Восточном экономическом форуме сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, подчеркнув, что арест судна грубо нарушает международное право. Само судно пришвартовано в русском поселке Баренцбурге. На борту профессора Молчанова в составе миссии Российского географического общества находится и наш главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Он поделился подробностями происходящего. Они есть на сайте kp.ru. Как раз о том, как научный подход превратился в политические триллеры. Главное, что происходит на арестованном Норвегии судне «Профессор Молчанов». Экспедиция не прекращает работу, несмотря на арест судна. Конечно, возникает вопрос, как возвращаться будут ученые, наши коллеги, да, как это все будет выглядеть. Но официальный представитель МИДа, МИД в курсе ситуации, Мария Захарова, там же, кстати, на полях Восточного экономического форума, оперативно прокомментировала, дала исчерпывающую оценку действиям Норвегии, назвав все это настоящим пиратством. Давайте послушаем.
16: Захватила лучшее слово, а не задержала. Задержала — это про нечто законное. Сейчас мы видим общую картину того, что происходит. Опять же, раньше, еще, наверное, там 10-15 лет назад, можно было бы питать иллюзии, что речь идет о некой юридической процедуре, о том, что есть некие претензии, которые обоснованы, которые можно было бы как-то отбить в судах, арбитражах. Вы же видите, что сейчас происходит. Запад легализовал, а я бы сказала, просто снял покров с пиратства, расчехлив вроде бы рудимент даже не холодной войны. Период холодной войны такого не было. Рудимент периода от Средневековья до великих географических открытий, сделав Джека Воробья буквально своим собственным символом современности. Вот это и есть один из элементов вот этого самого нового прочтения морской повестки Западом. Раньше, вот последние десятилетия, послевоенный период, да и довоенный период, в морских делах главенствовало морское право. Оно нарабатывалось, оно вырабатывалось в страновом плане, в региональном плане, в международном плане. Но именно на него опирались, если говорим о гражданских делах. У военных, у флота разных стран были свои законы, как ведение в мирное время себя, так и ведение боевых действий. Сегодня все смешалось, все сброшено, все перемешано. И они приступили просто к настоящему пиратству. Это чудовищно, это деградация, это отбрасывание себя и всего мира назад. Но это тоже реальность, и это одно из проявлений.
10: К международной повестке Дональд Трамп готов поставить точку в открытом противостоянии с Тегераном. Это знак вопроса. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои же источники, президент США за закрытыми дверями обсуждает с ближайшими советниками возможность официально объявить о завершении американской военной операции против Ирана. По данным влиятельного издания, американскому лидеру идея своевременного и победного выхода из конфликта очень нравится. Это позволило бы Белому дому переключить внимание на другие важные, важнейшие, самые лучшие внешнеполитические приоритеты и избежать затяжной войны. Ну, действительно ли Вашингтон готов свернуть операцию? Главное все, или это очередная дипломатическая игра, а, собственно, ради чего все начиналось? Политолог, востоковед Николай Севастьянов тоже пытается разгадать внутреннее содержание Трампа. Николай Николаевич, приветствую вас.
17: Здравствуйте.
10: Все было для чего? Чтобы, ну, по факту просто, если опустить все слова и посмотреть на итоги. Получается, что все было для того, чтобы заблокировать Ормузский пролив.
17: Ну, все было, да, для того, чтобы Трамп реализовал те цели, которые перед ним изначально стояли, ничего не получилось, и в конечном счете он пришел к выводу, что нужно как минимум уменьшать убытки, то есть выходить из конфликта с наименьшими потерями. Американцы действительно пытались это в какой-то момент сделать, чтобы временно это все заморозить. При этом, на самом деле, мы все это уже тоже проходили, что касается завершения, формального именно завершения, потому что формальная операция «Эпическая ярость» закончилась еще 5 мая. И в данный момент тот же Пентагон вообще использует термин «операции за рубежом в зоне ответственности центрального командования США». И это важно очень, кстати, с точки зрения того, куда записывать потери, которые все равно есть. Неважно, это убитые или раненые. Трамп может вполне об этом объявить, но это не будет означать завершение конфликта как такового. Потому что на данный момент американцы своих целей, разумеется, не достигли. И говорить о том, что они смогут этого достичь экономическим путем, ну, выглядит это довольно странно. Другое дело, что Штаты, конечно, не хотели бы сегодня серьезно это все эскалировать до выборов в Конгресс. Вот сейчас им важно ситуацию держать в таком полузамороженном состоянии. Это действительно имеет большое значение, потому что есть разные индикаторы, которые не очень благотворны для Трампа. Ну, например, нефть, которая сегодня Brent торгуется в районе $94. Это много, чтобы с этими значениями выходить на выборы. Есть, опять же, трафик через Ормузский пролив, который по-прежнему остается крайне низким. Там за сутки через него проходит 6-10 судов по-разному. Кто-то еще с отключенными транспондерами. Тем не менее, это не довоенные значения. И показать это аудитории как какой-то успех, ну, разумеется, не представляется возможным. Поэтому заявлений будет очень много. Они будут противоречить друг другу, как это постоянно бывает с Трампом. И в этом плане ориентироваться исключительно на его риторику, конечно же, не стоит.
10: А все-таки цели-то какие были? И, ну, если смотреть, возвращаясь к началу, на итоги, то есть на заблокированный Ормузский пролив, то кто что получает? Созданы проблемы с нефтью для того же Китая, Индии и так далее. На выходе остаются?
17: Есть определенные проблемы, конечно же, и у стран, которые американцам, скажем так, либо оппонируют, либо не находятся напрямую в зоне их влияния. Потом, опять же, с той же нефтянкой. Тут нужно, конечно, учитывать тот фактор, что, с одной стороны, да, рост котировок влечет за собой рост цен на американских заправках. Это плохо с внутриполитической точки зрения. С другой стороны, Америка сама экспортирует нефть. И для американского бюджета все, что происходит, это довольно неплохо. Поэтому говорить о том, что американцы здесь как-то целиком и полностью от этого страдают, тут очень действительно сложная картина, и нужно разделять то, как это все влияет на будущие выборы. И, судя по всему, Трамп во многом и заходил в эту историю, чтобы переломить негативный тренд, потому что не сама война в Иране повлияла негативно на позиции республиканцев перед выборами, а, собственно, те проблемы, которые были внутри штатов. В этом плане как раз у Трампа была возможность перевернуть эту повестку. Просто у него не получилось. И сегодня действительно ему нужно как-то придумать, как это все как не уйти до этих выборов в какую-то совершенно еще более плохую историю. Ну, например, где будут гораздо большие потери, явные потери, которые не получится уже никак скрыть. И иранцы тоже ведь это понимают. И поэтому, собственно, Тегеран и продолжает давление. У них была возможность действительно вот эту выйти на какую-то сделку с американцами, они сочли, что им этого мало, и это разумно с их точки зрения.
10: Но тут ведь, если не продолжать дальше такую прямую агрессию, прямое вооруженное противостояние, то для Трампа это, тогда эта ситуация, в принципе, и подвешивается в спокойную, да? Весь вопрос, как объявить и назвать это победой. Ну, то есть, если он сухопутно, понятно, он ничего открывать не будет, лупить дальше смысла нет, и, судя по всему, и по их же, собственно, сообщениям, склады пустые, несколько лет надо эти ракеты восполнять, куча денег. Как ни крути, по факту он все равно все это будет сворачивать, да? Весь вопрос, как и с чем прийти к этим промежуточным выборам, и что делать с проливом имени Трампа, кстати.
17: С проливом можно, да, на самом деле ничего не делать, и тогда просто все в регионе сами договорятся с Тегераном. И пролив так или иначе все равно откроется, потому что иранцы заинтересованы в том, чтобы с этого получать деньги, чтобы декларировать свой суверенитет и его монетизировать. У них есть для этого все возможности. В этом плане нельзя говорить о том, что если американцы завтра уходят, пролив все остается намертво закрытым. Наоборот, он откроется довольно быстро, просто откроется на иранских условиях. Но при этом действительно вот эта вся ситуация подвешенного состояния всей этой войны, это, разумеется, несет с собой очень серьезные риски, потому что никто не знает, как это все может начать эскалироваться буквально за считанные дни до этих самых выборов. Иранцы не собираются Трампа никоим образом прощать. У них нет такого, что давайте теперь сделаем национальные идеи месть Вашингтона, но при этом они понимают, что он ограничен сегодня в силах и средствах. Они понимают, что они сегодня могут на него давить гораздо сильнее, чем он на них. Хотя, конечно, то, что декларируется американцами в качестве разрушения иранской экономики, ну, нельзя сказать, что это совершенно не работает. То есть, разумеется, если посмотреть на тот же иранский реал, там очень серьезное падение. С марта валюта потеряла 60 примерно процентов. Это, конечно, плохо, и достаточно и без этого других проблем внутри Ирана. Но у Ирана такой предел прочности, что сами по себе экономические проблемы, тем более после войны, они не могут никак решить те задачи, которые были поставлены перед США в виде разрушения иранского правящего режима, в виде коллапса всей государственной системы, банкротства государства и так далее. Это все сегодня не работает, инструментов, чтобы как-то это качественно изменить, сегодня нет. Просто по очень простой причине. Когда экономика процветает, погрузить ее в состояние кризиса гораздо легче, чем когда экономика и так уже многие годы находится в состоянии тяжелейшего кризиса. Иранская экономика находится именно в таком состоянии. И сделать там сильно плохо, вот для этого просто нет инструментов. Они бы хотели в Америке, но у них просто ничего не получается, потому что ну и без того все очень плохо. И качественно изменить это уже не получится, сделать совсем каким-то ужасом-ужасом.
10: Спасибо, Николай Севастьянов, политолог, востоковед. Стоит ли менять осенью место работы или не стоит? Если уж стоит, то надо прокачать свою дикцию и заняться физкультурой. Вот после новостей будем.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
6: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В Великих Луках 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Токарь 6-го разряда Заузета Сергей Токабаев представляет Псковскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Токарь». Соревнования проходят 3 и 4 сентября в Пензенской области. Финал собрал лучших специалистов из разных регионов России. Конкурсантам предстоит выполнить практические задания на станках пензенского производства. Участники продемонстрируют навыки обработки деталей, работы с резьбой и алюминиевыми сплавами, а также пройдут проверку теоретических знаний и знаний по технике безопасности. Победитель, кроме денежного приза, получит профессиональный токарный станок, на котором выполнялось конкурсное задание. Более 35 тысяч жителей Псковской области подали заявление на дистанционное электронное голосование, сообщил председатель облсберкома Игорь Сопов. Дистанционное электронное голосование работает в регионе с 2022 года. Заявление на участие в ДЭК можно подать до 14 сентября включительно. Дистанционное голосование пройдет с 8 часов 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом у участников ДЭК есть возможность голосовать в ночное время. Комитет культуры администрации города Великие Луки к 860-летию города издал памятный флеш-накопитель с аудиоколлекциями. Их автор – историк, почетный гражданин Великих Лук, заслуженный учитель Российской Федерации Владимир Орлов. На носителе записаны 4 экскурсии, посвященные городской истории. О древней крепости, центральной части города, проспекте Ленина и улицах к северу от него, а также улице Льва Толстого. Запись выполнена на студии звукозаписи «Гамма» звукорежиссером, заслуженным работником культуры Российской Федерации Альбинесом Цеплияускасом.
3: О валютах.
19: Доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12,90.
3: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
10: Здесь Измайлов, а в России По-прежнему катастрофическая нехватка, как выясняется, квалифицированных логопедов-дефектологов. А уж про нейропсихологов мы вообще молчим. Кадровые сервисы бьют в набат. Тяжелее всего найти специалистов для работы с детьми со сложными диагнозами. Задержка развития, аутизмом, неврологическими вот как раз заболеваниями. Сами эксперты говорят, что профессионалы никуда не исчезли. Просто все дружно ушли из государственных, из государственного сектора в частный бизнес, где за один академический час берут столько, будто учат не звуку «л» или «л-р», а разговорному китайскому. Наш Виталий Осипова запуталась во всех шипящих и свистящих, сразу после чего побежала спасать свою дикцию и разыскивать логопеда. Правда, увидев ценники и листы ожидания, у нее пропала не только буква «р», но и вообще дар речи.
20: В России возникла ощутимая нехватка высококвалифицированных логопедов. Об этом говорят кадровые аналитики. По данным ХХРУ, на рынке труда востребованы дефектологи и логопеды всех направлений, но большая часть спроса приходится на детских специалистов, которые работают с задержкой речевого развития, неврологическими нарушениями и аутизмом. С начала этого года работодатели в России опубликовали свыше 6 тысяч вакансий для логопедов и дефектологов, подсчитали аналитики. Одновременно растет и предложение. Количество резюме речевых специалистов за 2026 год увеличилось на 20%. Поэтому дело не в дефиците специалистов, считает логопед-нейропсихолог из Москвы Елена Певтеева. По ее мнению, развалина государственная система профилактики и коррекции детей с задержкой речевого развития. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
21: Раньше была другая система образования. У нас этих деток еще в дошкольном возрасте по садам распределяли. Да? У нас были сады и школы разного типа. У нас были там школы первого вида, второго вида, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого до восьмого вида. Да? И детей корректировали еще в садах и в школах. А сейчас у нас сделали как будто такую, знаете, как инклюзия. То есть расформировали эти школы, сады. У нас теперь только логопункты непонятно на всех учреждениях, где были отдельно дефектологи, логопеды, и корректировали прямо внутри в садах. У нас сейчас такой системы нет. Появляется частная такая система, открываются частные сады для детей с особенностями. И поэтому у нас получается, что вот эти дети выходят в школу, а их тоже некому корректировать, потому что там учителя не подготовлены. Специалистов берут, но их не хватает на такое количество, потому что детей таких тоже много. На мой взгляд, немножко неправильно построена система. Специалистов обучается много и выходит много. Но они либо частно работают, либо в частных учреждениях. А чтобы вот сделать нормальную систему, как ранее, и корректировать это на этапе детского сада, когда это лучше все корректируется, и потом доделывать это в школе. У нас такой системы нет. Немножко ее разрушили, убрали, не знаю, как сказать.
20: По данным Минздрава, среди детей 5-6 лет логопедические проблемы выявляют в 30% случаев, среди 7-8-летних – в 20%. При этом заметно выросло число детей, которые не начинают говорить до 3 лет. Для сравнения, в 1980-е годы речевые дефекты отмечали у 25% дошкольников, а сегодня, по оценкам ряда экспертов, почти у каждого. Поэтому потребность в логопедической помощи значительно выросла, рассказали в Ассоциации людей с заиканием. У детей часто встречаются проблемы со звуком, произношением и фонологическим развитием, а также более серьезные языковые трудности. От ограниченного словарного запаса и ошибок в грамматике до сложностей с построением фраз и пониманием обращенной речи. В целом, число детей с различными нарушениями, в частности с аутизмом, становится больше, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» основатель портала «Про аутизм» Ирина Воронова.
22: Таких детей действительно становится больше. Об этом говорят, во-первых, статистические данные. Недавно вышло исследование, которое проводилось в России. Таких исследований раньше не было в России, были только официальные данные Государственной психиатрической службы, по которым там совсем небольшое количество было, допустим, детей с аутизмом, да. А вот это исследование, правда, оно проводилось в городе Воронеж, только в одном городе, но вряд ли город Воронеж сильно отличается от Липецка, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Каждый 45 ребенок с аутизмом. То есть это, вообще немало, да. То есть это больше 2%. Причем это исследование проводилось только среди школьников младших классов, там первый, второй, третий класс, да. Но надо понимать, что не все дети с аутизмом вообще ходят в школу. Есть очень тяжелые дети, которые просто не ходят в школу. И они не попали вообще в эту статистику. То есть на самом деле, скорее всего, ситуация еще хуже.
0: По словам экспертов, найти логопеда, который работает со звукопроизношением у дошкольника, довольно просто. А вот экспертов, которые работают с тяжелыми случаями, крайне мало. Родителям таких детей нелегко найти профессионала, способного провести полноценную диагностику, оценить понимание речи и навыки коммуникации, определить необходимость дополнительных обследований и подобрать подходящую схему коррекции. То есть стоит проблема доступности квалифицированной помощи. Сложнее всего дела обстоят в небольших городах и сельской местности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
10: После сюжета Виталии Осиповой многие, наверное, задумались, не сменить ли работу и не уйти ли срочно в логопеды. Тем более осень традиционно возглавил список самых популярных сезонов для смены трудовой книжки. В это время года активность на рынке труда доходит до своего годового пика. Для компании это шанс захапать сильного кандидата, а для соискателей приятно обновить уровень дохода. Но специалисты предупреждают, именно этой осенью с громкими заявлениями об увольнении по собственному желанию лучше подождать и лишний раз не рисковать.
1: Сентябрь и октябрь – лучшие месяцы для поиска работы в России. Такие данные приводит в своем исследовании аутсорсинговая компания «Мегаперсонал». 60% опрошенных компаний отмечают, что кандидаты в этот период особенно активны. К концу лета фирмы обычно завершают старые проекты, а топ-менеджмент обдумывает новые и ищет для их реализации свежие кадры. Осень – это традиционно после отпусков начало делового сезона, отмечает независимый HR-специалист Зуля Лойкова. Поэтому шансы найти работу в это время значительно повышаются. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
2: Лето – это, как правило, затишье. Отдых, затишье и так далее. А осенью у нас, да, компания оживает, промежуточные итоги подведены, какие-то коррекции планов, штат. Важно закрыть ключевые вакансии до конца отчетного периода, до конца года. Но и люди тоже, которые планировали у нас смену работы после летнего отдыха, тоже приступают к поиску. В итоге на рынке, да, действительно возникает такое ощущение больше вакансий, выше активность самих соискателей. Руководители более бодро принимают решения, тоже отдохнувшие.
1: К началу августа на headhunter.ru было открыто более 945 тысяч вакансий. Причем речь идет не только о привычных для осени позициях в торговле или IT. Сейчас особенно востребованы рабочие специальности. На них приходится треть всех вакансий. С начала года спрос на таких специалистов вырос на 70%. Кадровый эксперт, создатель кадрового агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин согласен, что осень – лучшее время года для поиска работы. Только не в этом году. До лета следующего года место работы лучше не менять, рекомендует эксперт. Вот что он заявил радио КП.
23: У нас сейчас уже третий год подряд высокие кредитные ставки. Из-за этого идет не просто охлаждение, а заморозка экономики, когда многие компании сокращают свои проекты. Уже попробовали и обожглись какие-то новые инвестиционные проекты. И поэтому сейчас вот идет такое время оптимизации, оптимизации, оптимизации. Поэтому очень сильно всем рекомендую, через все средства массовой информации за это говорю, что до там, апреля следующего года работу лучше не менять. То есть держитесь как есть, пусть что-то не устраивает, пусть нагрузки больше, пусть зарплата не растет, но лучше этой зимой продержаться, чем сейчас выйти на рынок, потерять текущее и не найти ничего нового.
1: Топ-5 самых востребованных профессий этой осенью вошли водители, менеджеры по продажам, продавцы, разнорабочие и кладовщики. Особенно заметно выросли зарплаты водителей – почти в два раза, со 100 до 200 тысяч рублей. Количество вакансий для них увеличилось на 130%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Ну а наш Василий Воронин работу искать не собирается, увольняться тоже. А вот физкультура и спорт – это его.
24: Новости спорта.
25: Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг открытого чемпионата США по теннису, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. В матче второго круга седьмой номер посева Медведев обыграл американца Себастьяна Горзни. Медведев, напомню, чемпион US Open 2021 года. Московский «Спартак» на своем поле обыграл столичную родину в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча группы А в Москве на стадионе «Спартака» завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев. «Спартак» лидирует в турнирной таблице, набрав 7 очков за 3 тура. Родина потерпела второе поражение кряду и располагается на последнем четвертом месте с 3 очками. Ассоциация футбола Аргентины объявила, что матчи всех дивизионов чемпионата страны в ближайшем туре будут остановлены на 10-й минуте для аплодисментов в честь завершения карьеры Лионеля Месси в национальной команде. Выбор 10-й минуты связан с игровым номером, под которым Месси на протяжении многих лет выступал за сборную Аргентины. 31 августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он выступал за национальную команду с 2005 года, провел в ней 207 матчей и забил 125 голов. Он победил с командой на чемпионате мира 2022 года и дошел до финала мирового первенства в 2026. Также на его счету золото Олимпиады 2008, два Кубка Америки и трофей Финалиссимы 2022. В активе Месси рекордные 8 золотых мячей. Он трижды признавался лучшим игроком года по версии FIFA. 6 раз выигрывал золотую бутсу лучшего бомбардира европейских чемпионатов. Дважды получал золотой мяч чемпионата мира. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».

0: скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
3: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
5: Здравствуйте. Ну, для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
4: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
5: Да, именно это я и хочу сказать.
4: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
5: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И, что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО «Prodox», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград,

0: улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-0123. 8-800-777-0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
0: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8-800-777-0123. 8-800-777-0123.
1: Как Vision воздействует на органы зрения?
0: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
0: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
1: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат, это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8-800-777-0123. 8-800-777-0123. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора.
1: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте Радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: В студию «Радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
5: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики.
6: Возьми телефон.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Он уточнил, что приводить к общим показателям нужно в том числе стоимость продуктов питания. Ранее глава государства заявил о необходимости к 2030 году обеспечить ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям, соответствие общероссийским показателям по уровню жизни. Он также поручил снизить уровень бедности по всей России к 2036 году до 5%. Кроме того, Владимир Путин потребовал избавляться от бюрократических барьеров для бизнеса. Он считает важным не допускать избыточного контроля и закручивания гаек. По мнению президента, условия для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике беспрецедентные в сравнении со многими соседними странами региона. Путин уточнил, что налоговые и таможенные льготы, а также инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для повышения деловой активности. Минтранс России предоставил разъяснение иностранным авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Россию после угроз Владимира Зеленского закрыть небо для гражданской авиации над Россией, рассказал глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, перевозчики сами обращались за разъяснениями, и все необходимые ответы им были даны. Комментируя высказывания Зеленского, Владимир Путин назвал их заявкой на терроризм. Президент подчеркнул, что Россия найдет соответствующие инструменты для ответа в случае реализации угроз.
0: О достижениях.
1: В 2026 году в России поставили на государственный баланс 162 новых месторождения полезных ископаемых, заявил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме. Среди наиболее крупных открытий замминистра назвал золоторудное месторождение на Чукотке и газоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе. Окончательные результаты ведомство подведет в конце года. Последние 10 лет уровень производства запасов страны стабильно превышает объемы добычи.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки, курс юаня 12 рублей 92 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 18, днем до плюс 20, возможен небольшой дождь. В Петербурге в четверг днем временами дождь и плюс 18. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Прямой диалог без посредников. Владимир Путин заявил, что Россия и Украина должны договариваться между собой, а другие страны могут лишь помогать этому процессу. Сигналы Вашингтона президент подчеркнул готовность Москвы к восстановлению полноформатных отношений с США и конструктив Трампа. И сознательный выбор ЦБ Путин объяснил, как высокая ставка сбила двузначную инфляцию. У нас здесь все стабильно, пришел Измайлов, давайте разбираться вместе. Главные геополитические заявления дня продолжают поступать с полей Восточного экономического форума. Президент Владимир Путин подчеркивает, шанс на урегулирование украинского кризиса есть, но договариваться между собой должны непосредственно Москва и Киев, тогда как другие страны могут лишь поддерживать и помогать этому процессу.
3: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Да, есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
2: Параллельно глава государства отметил, что Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами. По словам Путина, Трамп настроен на позитивную и конструктивную работу, а рабочие контакты с американской администрацией продолжаются.
3: Мы в контакте с американской администрацией. И сейчас в контакте до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны. Но президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует, вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает, надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату.
2: Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заглянул к нам. Юрий Альбертович, я вот уговариваю ехать в американское посольство, восстанавливать отношения с Трампом. Юрий Альбертович сопротивляется. Здрасте.
4: Здравствуйте.
2: От чего так? А давайте вместе восстанавливать отношения с Соединенными Штатами, конструктивную работу и показывать им peace, слово, как пишется, нормально, да, неругательно.
4: Да, мир.
2: Да, мир.
4: Ну, если мы говорим об отношениях лично с Трампом, Трамп бизнесмен. И он, когда видит выгодно-невыгодно, он понимает, что отношения с Россией не просто выгодны Соединенным Штатам, а крайне выгодны. Но в администрации Трампа есть люди, которые, ведь там же есть и русофобы, и люди, которые открыто заявляют, что они поддерживают Украину и выступают.
2: Но русофилов нет.
4: Русофилов нет. Нет. За исключением в какой-то степени Трампа, и то как прагматик. Он не русофил, он просто прагматик. Ему интересно отношение с Россией. Я на эту тему как-то выступал несколько месяцев назад. Связано это с развитием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект требует дикого количества электроэнергии. Дата-центр, один дата-центр, забирает столько же электроэнергии, сколько средний город. Поэтому Трамп разобрался с Венесуэлой, забрал нефть. Трамп хотел забрать...
2: В том числе нашу, говорят.
4: Да, Трамп хотел забрать Канаду, потому что там электростанции и атомная энергетика, а там свое направление развития атомной электростанции. Нет таких проектов ни в Европе, ни у нас, ни у американцев, как в Канаде. Они очень перспективны. Много гидроэлектростанций, плюс нефть, газ, и самое главное, 20% шельфа Арктики.
2: Но они хотят еще Маска, да, и вся компания вокруг в космосе развернуть зеркала.
4: Да, это связано как раз с тем, что там легче собирать эту электроэнергию. И вот эта необходимость развития искусственного интеллекта, а кто будет первый вырвется в этих вопросах, тот будет править миром. Это уже, собственно говоря, доказано, и мы Алекса Карпа читали выдержки его манифеста, а у него есть целая книга. Это фактически технофашизм, но технофашизм той группы людей, которая как раз будет иметь прямое отношение к этому искусственному интеллекту. И сюда надо добавить, вот я бы сделал, знаете, такой гибрид, соответственно, Алекс Карп со своей книгой. И, соответственно, Клаус Шваб, это последний форум в Давосе, когда он проводил, он там написал книгу практически о развитии социальных групп. И он пишет о том, что уйдет частная собственность, уйдет, все будет только в аренду, отмирает семья и так далее, и так далее. В общем, незавидное будущее он нарисовал для нынешнего среднего класса и для бедных людей, честно говоря. То есть, фактически, это рабское общество, в котором более-менее нормально будет жить только элита.
2: Ну, и с такими ценами на жилье, честно говоря, у нас здесь задумаешься, да?
4: Да, ну, я согласен, потому что знаю родственники, которые втроем работают на то, чтобы ипотеку оплатить. Вот, поэтому как бы это все понятно. И это делается специально в США уже сейчас, уже на сегодняшний день ипотеку средний класс не тянет.
5: Тогда, извините, перебиваем вас. Понимаем ли мы, что президент говорит в целом, да, ну вот посыл о том, что Россия за восстановление полноформатных отношений с США, да мы и с кем угодно, и с Германией всегда рады. Да. То есть, да, взаимовыгодно, мы всегда, Россия – это миролюбивая страна, да, вот мы, как бы это про это, но с пониманием того, что вот все, о чем вы говорили, кто эти люди, что они хотят, да, и иллюзий мы здесь не питаем по этому поводу.
4: Я с вами согласен. Значит, в начале 2000-х годов я заканчивал академию. И мне попался тогда доклад крупнейших корпораций, если могу ошибаться, но выставка Экспо, это точно, по-моему, она была в Испании. И вот эти крупнейшие корпорации написали тогда, описали ситуацию с энергоресурсами уже в тот период, и они делают вывод, что к 2030 году относительно дешевые ресурсы останутся только в России.
5: И вот поэтому ням-ням,
4: Россия. Отсюда конфликт, надо, да. Да, Россию надо поделить, а ресурсы отобрать.
5: А тогда, как бы, чего нам делать-то? В том смысле, что вот относительно Трампа мы иллюзии, хочется думать, что не питаем, да, как у нас почему-то есть такая какая-то национальная или наша особенность, что кто-то приходит, мы почему-то начинаем радоваться и думать, что это вот где-то кто-то пророссийский. Зеленскому, значит, сначала, да, потом разговаривают, а вот Ле Пен, а вот там здоровые силы, а в Германии альтернатива для Германии, как там зигуют, это надо посмотреть в этой альтернативе для Германии, насколько она может, в принципе, быть какой-то пророссийский.
4: Можно
5: Трамп
4: прерву,
5: наш,
4: но
5: там, да.
4: Значит, на полсекунды, да, прерву насчет альтернативы. Ну, как-то тут был в одном магазине книжном. Вдруг подходит ко мне человек, по-русски здоровается, все благодарит, там, говорит, смотрим, слушаем. А я, говорит, из Германии. А я его спрашиваю, как там? А я, говорит, из какой части? Он говорит, из западной. И как там? И говорит, очень-очень плохо. А как восточный? Если бы, говорит, не полицейское давление, они бы уже присоединились к России.
5: Ну, тем не менее, да, как бы ГДР мы своими руками зачем-то, да, вот работу над ошибками мы делать не любим, обсуждать это не любим, а имеем, что имеем. И здесь тогда, как бы, стратегически, что впереди, да, должны ли мы понимать, что, да, договариваться со всеми хорошо, но наших нигде нет, ни Трампа, ни Эрдоган, ни тем более на Украине.
4: Ну, это вообще ведь нормальная ситуация. Каждый политик должен отстаивать интересы своего народа и своей страны.
5: Да.
4: Другое дело, если государство не очень богатое и не очень сильное, оно пытается кому-то прислониться. Что мы наблюдаем, вот, например, со странами Европы, которые были под Америкой, но сейчас там пытаются лечь под Францию, под Германию, там, Великобританию и так далее. Это здесь ничего удивительного нет, так мир устроен. Но проблема в том, что действительно нужны союзники, реальные союзники, и мы все больше и больше убеждаемся, что у нас два союзника, точнее теперь уже три. Это армия, флот, и еще войска беспилотных систем.
5: И Белоруссия,
4: да,
5: даже,
4: да,
5: честно сказать.
4: Ну, она член союзного государства, да, поэтому я как бы тут рассматриваю как это единое целую страну. Так вот, что мы можем сделать в этой ситуации? Это только сейчас развитие наших вооруженных сил до такого уровня, когда станет понятно, что мы можем применить оружие.
5: Не лезь, получишь по зубам.
4: Да, да, да, вот как есть, сказал, да, Путин, это он абсолютно по морде дадим, и все в сдаче. И это, в общем, абсолютно правильный подход. И я считаю, что, ну, нас что вот на Украине подвело? Мы на Украину смотрим как на братский народ. Вот я до сих пор еще продолжаю смотреть, хотя это Каин и Авель.
5: Так.
4: Вроде и братья, а Каин убил Авеля.
5: Да, также гречку в магазинах.
4: Да,
5: носишь,
4: да, понимаете? Ну, здесь, да, вот из это нас, а они на нас давно уже, многие из них смотрят как на врагов. И отсюда вот эти вот проблемы, именно поэтому идет нарастание постепенное, мы не применяем многих средств, я не говорю о тактическом ядерном оружии даже, хотя, честно говоря, может быть, и придется его использовать, но сразу кратенько скажу, есть воздушный, есть наземный взрыв и подземный, я о подземных.
5: Юрий Кнутов, спасибо, военный эксперт, историк войск ПВО. Ну, а через пару мгновений от геополитики к нашим кошелькам, почему высокая ставка была вынужденной.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
9: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
2: Ну и целый ряд экономических заявлений президента на Восточном экономическом форуме. Владимир Путин подчеркнул, что высокая ключевая ставка, а об этом много копий было сломано Банк России. Но вот это было сознательное необходимое решение. Именно такой шаг позволил уйти от двузначных показателей инфляции, при которых о любых серьезных инвестициях в стране речи идти не могло. При этом президент строго предупредил, накачивать экономику денежной массой и рассчитывать, что это не ударит по ценам, крайне опасно.
3: Я повторяю еще раз, это принципиальная вещь. Если мы сохраним главные преимущества нашей экономики, они заключаются в том, что у нас стабильная, живая и здоровая экономика, здоровая макроэкономика, все спокойненько встанет на свои места. Забегать вперед, накачивать денежные массы и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее. Потому что в условиях галопирующей инфляции строить планы развития, долгосрочного развития инвестиций очень сложно, либо практически невозможно. Здесь дискуссии между тем, что надо больше и больше вливать, и между тем, что надо быть более консервативным и осторожным, вот здесь посерединке как раз и правда и кроется. Да, мы же каждый день почти встречаюсь с представителями бизнеса, каждый день, и банковского сектора. Все это знаю. Я внимательно за этим наблюдаю. Уверен, что в дискуссии между двумя точками зрения это оптимальное решение будет найдено.
2: Президент прокомментировал, в общем, широкий круг экономических вопросов. Реальные зарплаты выросли на 6 с лишним процентов. Ситуация в банковской системе стабильна, доходы банков растут. Тут мы с вами уж точно этому радоваться не будем. Рост ВВП за последние 3 года существенно превысил среднеевропейские показатели. Дискуссии между правительством и ЦБ – это нормально рабочий процесс. Ну и вот прямо сейчас, например, привыкать ли нам с вами к постоянному дефициту топлива? Мы должны быть готовы ко всему, ответил на вопрос президент, добавив, что к данному моменту осталось провести 10% ремонтных работ на НПЗ. Их проведут уже в ближайшее время. А еще. Цены на нефть подросли. Выгоднее экспортировать сырую нефть, но компании ведут себя ответственно и ремонтируют НПЗ. Что касается практики пополнения российского бюджета за счет бизнеса. Я протестую. Сборов с бизнеса нет. Есть добровольные взносы. Но, да. Атаки на НПЗ по
5: позапрошлой ночью все были отбиты. И еще Россия наносит ответный удар по Украине, чтобы неповадно было нам вредить. Указ о защите критической инфраструктуры обязывает бизнес защищать важнейшие объекты. Раньше таких обязательств у них не было. Ну, в общем, по широкому кругу вопросов макроэкономист, директор по внешним коммуникациям Neft Research, автор телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев, один из немногих, знает, где именно в подвале Центробанка находится рычаг, на котором написана ставка, к которому раз в квартал подходит ответственный сотрудник Центробанка с соответствующим допуском, делает необходимые манипуляции. Дмитрий, приветствую.
10: Здравствуйте.
5: Все правильно делает Центробанк, говорит президент, да, но и при этом вот экономические заявления. Ну, в общем, что скажете? Интересно ведь про то, что дискутирует правительство ЕЦБ, и то, о чем и мы с вами тоже постоянно говорим, да, что у одних одни цели, у правительства другие цели, и не всегда они как бы совпадаются, а как их соединить, непонятно.
10: Ну, смотрите, здесь дискуссия-то, она, конечно, дискуссия. Между Минфином и финансовым регулятором всегда были разногласия, там, по курсу, по ставке, и это нормально.
5: Да.
10: Но сейчас эти разногласия фундаментальные, потому что правительство наращивает расходы, а ЦБ заявляет, что борется с инфляцией. Это конфликт между денежно-кредитной и бюджетной политикой и, в общем, достаточно уникальная ситуация вот такой рассогласованности. Да? И цена этих разногласий высока, потому что, с одной стороны, из-за мягкой бюджетной политики, то есть бюджет дает деньги от живота веером, как говорится, растет дефицит, растет долг, а из-за жесткой денежно-кредитной политики сжимается потребление. Вот. И компромисса пока нет. И поэтому здесь ситуация на самом деле, с одной стороны, это можно прочитать как разногласие, с другой стороны, можно сказать так, что финансовый регулятор действует с правительством, знаете, как в две руки. Есть в экономике, есть два сектора, две экономики. Одну приоритетную правительство развивает за счет бюджетных денег и за счет кредитов, которые банки наращивают там, определенным предприятиям под правительственные гарантии. Ну а, соответственно, для того, чтобы этот сектор мог покупать ресурсы, приобретать, вся остальная экономика должна замедлиться. Вот центральный банк ее охлаждает. Поэтому у нас ставка держится долго высокая, а инфляция все равно тоже не снижается очень медленно, потому что потребительские товары у нас в достаточных количествах не производятся, не могут производиться. А, соответственно, денег в экономике становится больше.
5: А как вот тогда соединить две, получается, модели? Одна, про которую вы описываете, да, говорите, что она в моменте здесь и сейчас. Вот то, о чем президент говорит, да, нужно было с инфляцией пресечь ее, это была высокая ставка, как бы нравится, не нравится, это было оправдано вот в моменте, и все вот эти аргументы вы привели. Но вместе с этим стоит задача, ну, как бы нам кажется, что было бы неплохо, и тоже такая задача ставится, стратегического развития. Да, много же говорят, что вот искусственный интеллект надо успеть запрыгнуть, мы отстаем. Да, нужно там производство, военное производство наращивать, потому что...
10: Да, и оно наращивается.
5: И оно наращивается. Да, то есть...
10: Ничего другое не наращивается, там наращивается.
5: Вот, то есть нужно в долгую, не то, что там перекантоваться, да, а в долгую, на годы, пятилетка, десятилетия, нужно стратегически развиваться и при этом и вот эти аспекты удерживать. Как это соединить одно с другим?
10: Вы знаете, этого пока еще, еще никогда никому не удавалось. Вы знаете, такие вот истории, потому что, смотрите, ну, можно сравнить вот такую двухсекторную экономику, какую строили 90 лет назад. Вообще, вот эта двухсекторная модель, которую я вам описал, это так называемая модель Фельдмана, она известна экономистам уже скоро 100 лет как. 20, по-моему, конец 20-х годов она была разработана. И, в общем, по ней строилась советская экономика в эпоху индустриализации. Когда мы за счет одного сектора думаем, что мы вытянем всю экономику в целом, да, создав вот такое искусственное притяжение. Вот. Это будет держаться, ну, это, знаете, как вот вы стоите на двух ногах, и вот на одной ноге вы все время приседаете, ее накачиваете, а вторая нога у вас, ну, я не знаю, привязана. Вот.
5: Но не накачивать на нельзя, да? То есть как бы никуда
10: вот,
5: не денешься.
10: Ну, и не накачивать, да, нельзя. Да, вот вы сели, да, вот это очень хороший, кстати, аналог, спасибо вам, потому что представьте себе человека, который год приседает на одной ноге. У него одна нога невероятно сильная, вторая у него, ну, не очень хорошо будет развита.
5: А вторая как раз из-за сложности, да, внешних инвестиций нет, нужно подтягивать внутренние, а они дорогие.
10: А вторая у него будет объективно слабеть. И это не значит, что он не сможет ходить. Нет, он сможет ходить, но он будет, знаете, все время вот прихрамывать, и вторая нога будет рисковать травмой. А одна вот как железная будет. Да?
5: А как Иран, вот, например, десятилетиями адаптировался под жесткими санкциями, да, при этом выясняет, что все у них хорошо с военной составляющей, гражданской, машины собирают. Да, да, как бы не Китай, да, нет, но они государство выстаивает, да, и еще по зубам дает.
10: Хотите, как в Иране?
5: Ну, мы так говорили, вы хотите, как в Северной Корее, помните тоже.
10: Нет, посмотрите, здесь история про то, что такая штука может держаться очень долго, но надо сравнивать не с тем, как, допустим, Иран развивается в условиях санкций, а так, как он мог бы развиваться. Да, как он мог бы развиваться, это, знаете, как вот пошли, там, вы выбираете между двумя работами, да, и, ну, устроились на одну, а, ну, вроде вы живете. А потом вы смотрите, что на той-то работе можно было заработать просто на порядок больше, а стартовые условия у вас были примерно одинаковые. Ну, не знаю, в компанию пошли какую-то успешную. Вот. Поэтому здесь вопрос в том, что да, модель такая может существовать очень долго. Северная Корея существует, да вы что там, можно на Центральную Африку посмотреть. Там тоже вроде как экономика такая штука, что она, ее хоть об стену бей, она так или иначе будет восстанавливаться, если мы не ограничиваем цены, там, спрос и предложение. И какая-то группа всегда будет преуспевать. Поэтому вопрос, чего вы хотите, ваших приоритетов.
5: Ну, ну, интересный вопрос, да, здесь же как бы не от хорошей вопрос, жизни, санкции ввели, да, воевать с нами НАТО собирается в 30-м году, собирается, на Украине горячими руками воюют.
10: Кто это сказал, еще раз, экономисты не могут обсуждать, что кто что собирается делать, мы смотрим на цифры и объективные факты истории, которые вот звучали на ВФ, да. Там хорошо было то, что в принципе любое утверждение можно разобрать с точки зрения объективных данных, причем российских, конечно же, ну и дать ему оценку, как мы в общем и делаем.
5: Дмитрий, да, полминутки где-то 11 сентября заседание по ключевой ставке, да, что как бы вы как видите тенденции, да, не то что гадать здесь, а вот с чем подошли.
10: Тенденции, что объективная экономическая ситуация подталкивает к тому, чтобы ставку все-таки не снижать. Но я думаю, что здесь будет сделан жест, такой политический жест в виде ее снижения, потому что инфляция притормаживает, она остается высокой, но она тормозит. Потом перед... у нас повышение тарифов запланировано на октябрь после выборов. Поэтому, скорее всего, экономика говорит оставить на прежнем уровне, политика говорит немножко снизить.
5: Спасибо большое. Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям «Нефт Ресерч», автор телеграм-канала «Деньги и писец».
11: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
12: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры,
5: да,
12: но
5: спасибо.
12: И восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
13: О важном.
1: Рост ВВП России за последние 3 года был выше среднеевропейского. Это заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам президента, сейчас он где-то на 0,6%, но рост продолжается. Также российский лидер отметил, что цикл крупных инвестиционных проектов в стране успешно завершен и необходимо начинать новый. Завершающиеся проекты реализуются успешно благодаря поддержке государства и созданию необходимой инфраструктуры. Кроме того, Путин указал на стабильность ситуации в российской банковской системе. Доходы банковского сектора приличные. Рост наблюдается, в частности, у Сбербанка, Внешэкономбанка, ВТБ и Россельхозбанка. При этом поддержание высокой ключевой ставки Банка России президент назвал сознательным решением, которое позволяет обеспечивать макроэкономическую стабильность.
13: Об атаках.
1: Силы ПВО за последние 28 часов уничтожили почти 550 беспилотников, летевших на Москву. Большинство БПЛА было уничтожено на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С начала сегодняшнего дня число сбитых вблизи столицы беспилотников достигло 86. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
13: О политике.
1: Посла России в Польше Григория Михно вызвали в польский МИД, сообщили местные СМИ. Причины вызова дипломата пока неизвестны. В предыдущий раз МИД Польши вызвал российского посла в конце июля. Тогда поводом послужило падение ракеты на юго-востоке Польши.
13: Про Крым.
1: В Крыму избирательные участки планируют оснастить генераторами для бесперебойного электроснабжения голосования на грядущих выборах. Это сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона. Перебои с электроснабжением на полуострове продолжаются с конца июня после ударов ВСУ по энергоинфраструктуре. По данным специалистов, в Крыму будут работать 1098 избирательных участков, а также 30 участков на местах временного пребывания избирателей, в том числе в СИЗО и медучреждениях. Единый день голосования на выборах депутатов Госдума 9-го созыва состоится с 18 по 20 сентября.
13: Обо всем.
1: Астрономическая осень наступит в Москве и Подмосковье в конце месяца. Это случится 23 сентября около 3 часов ночи по московскому времени. В разные годы эта дата и время обычно другие. Все меняется в основном из-за наличия високосных лет и в целом из-за особенностей календаря. По словам экспертов, астрономическая осень – это когда ночь становится длиннее дня. В сентябре световой день в столичном регионе сократится на 2 часа. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Депозитный ажиотаж. Банки резко повышают ставки по коротким вкладам и накопительным счетам. Права в смартфоне. Водителям разрешили предъявлять документы инспекторам через мессенджер Макс и древнеегипетских пирамид. Соратник Рюрика и уникальный сибирский календарь о главных археологических сенсациях года. У нас не новости, а вообще одни сенсации. Здесь Измайлов. Располагайтесь. Российские банки устремились в настоящую гонку процентных ставок. Причем борьба идет за самые короткие деньги
5: граждан наши с вами денежки. Только за последние две недели крупные финансовые игроки значительно увеличили доходность по депозитам. Ну, одни банки поднимают, например, трехмесячные вклады, ставку почти на 2 процентных пункта, уже до 15,5% годовых. Банк Дом РФ сразу на 2,5%, там 16,5%. ВТБ с 1 сентября повысил ставку по полугодовому вкладу до 13,5%. Может быть, все бросились снимать денежки и тратить, покупать недвижимость или еще куда-то, и поэтому начали срочно отток пытаться компенсировать. Непонятно. Данные аналитических агрегаторов агентства Франк РГ подтверждают, в августе Сбер и Газпромбанк также активно поднимали доходности именно по коротким продуктам на срок от 3 до 9 месяцев. В итоге средняя максимальная ставка в десятке, в первой десятке банков в третьей декаде августа практически достигла уже 13% годовых. Как пояснил «Комсомольской правде» финансовый аналитик Сергей Суверов, главная причина такой корректировки – резкое сокращение объема средств на депозитах даже у крупнейших участников рынка.
14: Тот факт, что банки, ну, ряд банков повышают ставки по коротким вкладам, он связан прежде всего с наблюдающимся дефицитом ликвидности, который происходит на фоне того, что россияне в этом году достаточно активно забирают средства из банков, снимают наличные, так с начала года объем снятия наличных превысил 1 триллион рублей. И, конечно, банки хотят создать условия для вкладчиков, чтобы они, в общем-то, размещали средства в банках.
5: Параллельно банки вынуждены зазывать клиентов и на накопительные счета. По данным сервиса «Финуслуги», под конец лета три банка из первой двадцатки решили поднять максимальные ставки по таким счетам, достигнув планки в 16% годовых. Для сравнения, месяцем ранее максимум на рынке составлял 15,5%. Серьезную конкуренцию банкам создают облигации федерального займа, где доходность держится даже немного выше, поэтому банкирам приходится постоянно улучшать условия. При этом на длинные сроки привлекать деньги под высокий процент банки не рискуют. Но непонятно, что будет с ключевой ставкой. Если в начале года ЦБ на каждом заседании ставочку снижал на 0,5% на пределы погрешности, на всякие шероховатости, то вот летом-то процесс затормозился, а Набиуллина вовсе не исключил возможности новых повышений. Ну вот продолжает Сергей Суверов.
14: Также есть конкуренция между продуктами. Так сейчас доходность по ОФЗ превышает доходность по депозитам, и поэтому ОФЗ тоже являются конкурентами депозитам с точки зрения размещения средств. И поэтому, чтобы удачно успешно конкурировать с ОФЗ, банки также повышают ставки по коротким вкладам. И другие факторы – это, прежде всего, конкуренция между банками, которые достаточно активно развиваются. На фоне высокой конкуренции банки стараются, в общем-то, повышать привлекательность своих продуктов. И поэтому конкуренция заставляет банки повышать ставки.
5: В условиях неопределенности по ключевой ставке банки хотят привлекать деньги под такие, ну, средние, не под высокие проценты, а ставки и тем более не на длинные сроки. Ну, вот самые такие востребованные теперь истории – это короткие сроки, где-то все-таки до 4 месяцев, так как такие сроки – основной инструмент банка по управлению ликвидностью. От финансов к водителям. Минцифра объявила, в ближайшие месяцы водители смогут абсолютно легально предъявлять инспекторам ДПС права и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде через национальный мессенджер МАКС. Цифровые версии документов официально приравняли к бумажным. Правда, как всегда, опять, видимо, забудут внести поправки в правила дорожного движения, где черным по белому написано, что предъявить две карточки ты все-таки обязан. Василий Воронин любит ничего не возить с собой, ездить только со смартфоном.
15: Российские водители в скором времени смогут предъявлять ГИБДД сгенерированный в МАКС QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации и водительского удостоверения. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим воспользоваться новой опцией недостаточно будет просто установить МАКС. Нужно еще и создать в приложении цифровой ID. Возможность предъявления электронных документов до сих пор существовала только в приложении госуслуги «Авто». Запущено в 2021 году. Сначала в виде QR-кода были только свидетельства о регистрации
16: регистрация. В 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Все это время сохранялась обязанность водителей предъявлять по требованию инспекторов оригиналы документов. В прошлом году по поручению правительства были разработаны поправки к ПДД, в которых МВД предложила Messenger Max в качестве способа проверки документов, при этом QR-код юридически приравнивался к ним. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью Радио КП заявил, что приветствует все инициативы, направленные на цифровизацию документов водителя.
17: Перевод в цифровой формат всего документооборота – это вообще, в принципе, полезно и удобно как для тех, кто контролирует. В данном случае не лишен ли водительского удостоверения водитель, так и для самого водителя, если он может, допустим, забыть где-то свое водительское удостоверение. И в цифровом формате, конечно, это показать как возможность. Это всегда удобно для всех, в том числе, я говорю, для контролирующих органов. Что касаемо работы самого Макса, то здесь, мне кажется, как раз перевод максимального количества цифровых документов в Максе, это помимо удобства водителю, создает и дополнительные функции для тех людей, которых в данном случае, которые будут использовать этот мессенджер. Поэтому я думаю, что здесь все, в принципе, удобно и комфортно.
16: Для того, чтобы предъявить цифровые права через мессенджер, пользователю потребуется создать в приложении цифровой ID, пояснили в пресс-службе Макс. После этого в мессенджере необходимо открыть соответствующий раздел, выбрать вкладку «Авто», нажать на водительское удостоверение или СТС и показать QR-код, а инспектору отсканировать его. Но расслабляться пока рано. У водителя по-прежнему с собой должны быть документы в бумажном виде, напомнил в разговоре с Радио КП автоюрист Лев Воропаев.
18: Правила дорожного движения не предусматривают на данном этапе возможность предоставлять водительское удостоверение в электронном виде, как и свидетельство о регистрации транспортного средства. Но за отсутствие водительского удостоверения формально, да, и по действующему законодательству, водитель может быть привлечен к административной ответственности, а за отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства, помимо штрафа, машина может быть задержана и помещена на специализированную стоянку. Поэтому действующее законодательство пока вопрос возможности не брать с собой эти документы никак не регламентирует.
16: Некоторые автоэксперты выражают сомнения по поводу возможности предъявления водительских прав в Максе. Через некоторое время в сети начнут продавать приложения, мимикрирующие под госмессенджер, и с их помощью будут пытаться показывать инспекторам фейковые удостоверения. На возможные проблемы при разработке постановления указывала и МВД. Одна из проблем в том, что при отсутствии интернета инспектор сможет продиктовать номер прав по рации дежурному ГАИ, чтобы проверить действительность документов. Но сверить фотографию в документах с личностью водителя за рулем – будет невозможно. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
5: Ну а далее наша традиционная рубрика «Под капотом».
19: Рекламно-информационная программа.
20: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
21: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Сколько жрет? Вопрос сегодня крайне актуальный, поскольку бензин и дизель на пиках котировок, да и не найти его иной раз. Итоговый чек на АЗС перевалил уже все разумные пределы, а не новые автомобили с каждым днем становятся все прожорливее и прожорливее. Пару-тройку литров можно списать на качество горючего и на пробки, но что, если расход вырос вдвое? Современный автомобиль – штука высокотехнологичная, поэтому первым делом подключаем диагностическое оборудование к ЭБУ и смотрим на ошибки и показатели. Тишина и покой – это еще ничего не значит. Нужно копать глубже, потому что жор на пустом месте не возникает. Оглядели тормоза – вроде не подклинивают. Заменили воздушный фильтр, почистили датчик массового расхода воздуха. Эффект есть, но он далек от заявленных заводом показателей. Значит, идем дальше. Дроссель. С этим узлом нужно быть предельно вежливым и аккуратным. Чистить его можно не всегда, а некоторые виды чистки тут же приводят к замене. Впрочем, неисправная заслонка проявит себя множеством других симптомов, в списке которых расход будет на последнем месте. Чего не скажешь про лямбда-зонд. Этот датчик чаще всего стоит сразу на выпуске и после катализатора. Его задача – диагностировать избыток кислорода в воздушно-топливной смеси. Причем делает он это от противного. Замеряет О2 в выхлопных газах. Полученная информация поступает в блок управления, который, в свою очередь, увеличивает или уменьшает количество горючки, подаваемой в цилиндры. И трудится заводится лямбда только на горячую. При прогреве мотора он не задействован. Если жизнь датчика близится к своему финалу, то система работает по некоему усредненному показателю, а когда он окончательно ломается, начинается серьезный перелив топлива. Параллельно с этим можно увидеть черный дым из трубы и почувствовать, что двигатель будто бы едет в половину своих сил. Подобные симптомы прямо говорят о неисправности лямбды, но могут и не отражаться в ошибках. Его замена – дорогое удовольствие, поэтому сначала нужно проверить провода на предмет обрыва, почистить фишку и, конечно, сам лямбда-зонд. Его смерть зачастую связана с заправкой некачественным бензином, так что аккуратные, но тщательные процедуры иногда могут вернуть узел к жизни. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
4: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
20: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
19: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
22: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 900.

0: для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
2: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
3: Итак, археологический сезон этого года подводит первые итоги. И вот тот самый редкий случай, наверное, когда научные данные звучат громче любых громких заголовков. На странице kp.ru специальный обзор вышел самых значимых артефактов, найденных в нашей стране. И вот не поверите, от захоронения соратника Рюрика до уникального древнесибирского календаря, который старше египетских пирамид аж в 4 раза. Ну, то есть, вот, действительно, не каждый день такое можно услышать. Редактор отдела науки «Комсомольской правды», вся в глине, в земле, со специальной кисточкой, Юлия Смирнова к нам тоже заглянула. Правда, ничего, Юлия, да, с собой не принесли.
4: Такого. Ничего не принесла. Кое-что, кстати, руками практически трогала совсем недавно в Коломне, где нашли уникальные серебряные клад 2600 монет 15 века.
3: Вот, и вы теперь в центр Москвы, наверное, переехали в какой-нибудь пентхаус, да, после находки?
4: Нет, они, кстати, останутся в музее Коломенском, причем они даже не поедут в Эрмитаж, они поедут в исторический музей в Москве. Мне кажется, это очень хорошая традиция, когда в свое время в Московской области, также вот рядом с Коломной, по сути, в Зарайске нашли уникальнейшее искусство, образец искусства палеолита, зарайского бизона. Он остался в Зарайске, вот, в маленьком городском музее, туда сейчас люди специально ездят на него посмотреть. Вот то же самое будет с этим кладом, который нашли в Коломне, ну, буквально на прошлой неделе это было. Вот он пока реставрируется, даже горшок сохранился, где лежало все это серебро, и он будет представлен в Коломне, туристы тоже смогут посмотреть.
3: Так что а где думаю, это было? Что это за земельный участок? Или
4: это
3: где?
4: Центр города.
3: Раскопки в центре, да?
4: Да, это раскопки в центре, прямо рядом с Кремлем. Там собрались строить гостиницу. А там сохранился исторический фундамент здания, и поскольку места исторические, обязаны по закону застройщики приглашать археологов, чтобы провести так называемые спасательные раскопки.
3: Вот, прямо в земле сундук стоял?
4: Там горшок был закопан.
3: Горшочек.
4: Не сундук, а горшочек такой.
3: И
4: да, горшочек
3: прям закрытые монетки, да, все прям в целости, да, и сохранности.
4: Да, да.
3: А что на них, какой-нибудь этот царь-батюшка или кто там на них?
4: А на них птичка. Это прям интересно. Птичка такой, подозреваю, что журавль, поскольку она с красивой длинной шеей. Практически на всех монетках вот эта птичка есть. И это тоже... Ну, принесло такую определенную сенсацию и открытие, потому что эти монеты доказали, что в Коломне был свой монетный двор, что Коломна в те времена при сыне Дмитрия Донского, она была вторым городом Московского княжества после Москвы, и вот до такой степени она была значима, что сама чеканила свои монеты.
3: Свой центробанк там.
4: Да, и предполагают, что, скорее всего, как раз какому-то условно высокому чиновнику великого князя как раз этот клад и принадлежал.
3: Поскольку... Предки Набиуллины, может быть, там жили.
4: Ну да, поскольку он складывал прям ровными слоями, как вот если сейчас мы получили там премию зарплату, положили на накопительный счет, он вот так же делал. Получил прям хорошую сумму денег, положил в горшочек.
3: Горшочек в подвальчике.
4: Да, там, горшочек, да, в подвальчике, да.
3: Невероятно интересно. А соратник Рюрика, сибирский календарь, как все это выглядело и где тоже?
4: Да, ну смотрите, сибирский календарь, это, конечно, предположительно календарь, поскольку это совсем уже давно. То есть тут мы сейчас говорили про 15 век, а в Сибири, в Красноярском крае, ну, собственно, практически в Красноярске, это 17 500 лет назад. Это прям очень-очень давно. То есть египетские пирамиды – это 4 500 лет назад, а тут 17 500 тысяч. Да, там нашли такую галечку, камень, на котором аккуратно нанесены 25 насечек. По одной из версий, это, конечно...
3: Камушек, да?
4: Камушек, да. Ну, он тоже в слоях, где ведутся раскопки, то есть там явно жили люди. По одной из версий, это просто украшение, но вот более пытливые умы среди историков и археологов, они все-таки всегда количеству насечек и там других изображений придают какое-то значение, пытаются найти, что они значат. Но вот поскольку 25, это можно соотнести, например, с лунным месяцем, это близко, предполагают, что, возможно, это был какой-то аналог календаря, который там то ли крутили, то ли как-то еще по нему отмечали, замечали время, которое проходит. Но вот пока это загадка, не знаю, разгадают ли ее, поскольку спросить уже, наверное, сложно, а каких-то ближайших аналогов пока, в общем, не нашли.
3: Этому камушку. А глубоко было?
4: Слушайте, этот камушек, честно говоря, не знаю, глубоко ли.
3: Вообще вот эти находки, ну, этот кувшинчик, видимо, припрятан был, а так
4: вот... Кувшинчик специально, он прям точно был специально спрятан хозяином, прям точно специально.
3: А Рюрик? Соратник.
4: Рюрик, соратник Рюрика. Это Старая Ладога, Ленинградская область.

0: Давно известный, в принципе, могильник, но вот продолжаются исследования, что, опять же, в археологии хорошо интересно, что всегда приходит новое поколение археологов с новыми методами. Раньше не было, например, анализов ДНК, не было там лазеров, которые помогают что-то находить. Вот. И нашли там захоронение человека, который по времени точно совпадает со временем Рюрика, но все-таки захоронение не такое пафосное, как считают ученые, чтобы это был сам Рюрик. То есть пока вообще нет такой... Сначала по соцсетям там разнеслось, что, может быть, самого Рюрика нашли. Нет, не Рюрика, но явно кого-то, может быть, его дружинника, поскольку и облачение, амуниция, время, все совпадает. И, кстати, под Суздалем впервые нашли захоронение, тоже очень похожее на скандинавское. Тоже мужчина похоронен с конем и с собакой. Это такой вот типичный скандинавский погребальный обряд. У нас недавно, кстати, на радио «Комсомольская правда» был прекраснейший археолог Василий Новиков, который тоже одной из сенсационных находок совершил под Смоленском. Там захоронение казненного скандинава с девушкой, с конем, там, с жертвенными птицами, жертвенной собакой. То есть какая-то вот очень много сейчас...
1: таких... Бандит какой-нибудь к русским забрался.
0: Наверное. Нет, он там жил. Это Гнездово, Смоленская область. Это большой город был торговый на пути из варяг в греки. И там вот в те времена, 11-12 век, там было очень большое скандинавское население, но поскольку туда шли из Скандинавии, из Европы в Византию корабли, груженные там кучей всяких товаров, в общем, там шла такая нормальная международная торговля, и где-то четверть населения, как считают историки, были скандинавы, другие славяне, возможно, финно-угры. Этот был какой-то очень товарищ явно значимый, богатый, то есть один из правителей, элита, такая прямо элита, элитная этого Смоленского, ну, теперь уже можно говорить, что города. Сейчас уже доказали, что это город.
1: Вот. А я вот, те, кто нас слушает, и, можно, посмотрите, потом на сайте вот это вот интересное. Суздаль гнездило, Владимирская область, и прям показано, значит, что нашли, фотографии, да, что железный нож, копье, боевой топор, конь, собака, да, и вот...
0: В общем, такой воинственный товарищ такой там был, да.
1: Да, спасибо, Юлия Смирнова, редактор отдела науки «Комсомольской правды». Спасибо. Невероятно интересно, да, и вот есть чем похвастаться, и надо беречь наши исторические места. Кто знает еще через сколько лет, что можно найти, да, вот. Вот да. Спасибо, Юля. Ну, а наш Юрий Кораблев тоже хотел пойти на раскопки, но решил надеть специальный защитный костюм и отправиться на поиски мохнатых тружеников пасеки на наши поля. Правда, встретила его там только звенящая пустота. Что-то с пчелами случилось, массово повымирали.
2: Завершается очередной сезон откачки меда, но для многих пасечников он оказался очень тяжелым. В отдельных хозяйствах погибли десятки миллионов пчел. В начале лета так произошло, например, в одном из округов Красноярского края после химобработки полей. О массовой гибели пчел в конце весны, начале лета сообщили пчеловоды Ставропольского края. Пасечники называют проблему рапсовой. Портить жизнь пчеловодам она начала несколько лет назад, когда российский рапс стал очень востребован в Китае. Там это стратегически важный продукт, из которого изготавливают главным образом рапсовое масло. Своих полей под рапс в Китае не хватает, и Россия стала одним из главных поставщиков рапсового масла в КНР. Казалось бы, благо, что этот высокомаржинальный продукт востребован за рубежом. Но корни проблемы в том, что российские аграрии стали массово отказываться от посадки пшеницы и других злаков и отдавать поля под рапс. Для пчеловодов это обернулось большой бедой. Рапсовые поля нуждаются в химическом обработки от вредителей и сорняков. Без нее урожай попросту горит, заявил старший научный сотрудник Института биологии и развития Российской академии наук, биолог-пчеловод Дмитрий Богуславский. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
3: Количество площадей рапса ежегодно увеличивается в силу его экономической эффективности. Он намного приносит больше прибыли фермерам. Рапс – это довольно-таки грязная культура в силу того, что она относится к семейству крестоцветных и очень привлекательна для различного рода вредителей. Ну, прежде всего, это цветоеды. Также много там гусеницы его едят, прочие насекомые. И фермеры для защиты своих посевов от этих вредителей используют большое количество химических инсектицидов, практически еженедельно вливают свои посевы, чтобы сохранить рапс. И тем самым уничтожают вот, энтомофауну пчел.
2: Беда в том, что на поля высыпают очень сильные пестициды, не предупредив пчеловодов. Действительно, почему бы пасечникам и фермерам, выращивающим рапс, не договориться, сообщать, когда будет производиться обработка полей химикатами. В результате и рапс, и пчелы будут целы. Решить эту проблему пытаются не первый год, отмечает в интервью радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь Союза промышленных пчеловодов Вероника Долецкая. По ее словам, применение фермерами современных препаратов улучшило бы ситуацию.
4: Понятно, что аграриям требуются иногда и срочные обработки полей, чтобы сохранить урожай. Хотя традиционно пчеловоды и аграрии находятся, пикируются, да, по этим вопросам уже из года в год. Но, тем не менее, существует выход из ситуации. Это препараты третьего класса опасности, безопасные для пчел и других насекомых, потому что самое ужасное, что пчела – это просто индикатор. Умирает в количествах все живое вокруг. Но эти препараты, во-первых, требуют больше компетенции от агронома. И это тут уже вопрос образования. Да? Во-вторых, они требуют больших финансов. Союз промышленных пчеловодов не один год уже выступает за то, чтобы государство ответственно относилось к экологическому состоянию земель, населения, что самое главное, сельского, субсидировало не нам, не пчеловодам, а аграриям, и увеличение их образованности и применение подобных препаратов. Если это будет происходить, то пчелы не только не будут умирать, их количество будет увеличиваться, и они будут увеличивать количество урожая. Все это в итоге вернется налогами тому же самому государству.
2: В середине августа сообщалось, что, в частности, на Кубани производство товарного меда сократилось больше, чем на 15%. Количество пчелосемей во всех категориях хозяйств снизилось. На сокращение производства меда в этом году в регионе влияет совокупность факторов от климатических изменений до применения пестицидов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. «Комсомольская правда».
6: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета «Продажа» со 2 сентября.
7: Для лиц старше 15 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
12: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
11: О важном.
13: Владимир Путин назвал вбросы про якобы возможную мобилизацию в России попыткой повлиять на выборы в Госдуму. Нет на сегодня сценария, который бы потребовал мобилизации, сказал президент. Россияне добровольно подписывают контракты на СВО, в отличие от Украины, где людей силой затаскивают на фронт. У российской армии нет никаких проблем с личным составом, а украинская сокращается на 8-12 тысяч человек ежемесячно, отметил Путин.
11: О спецоперации.
13: Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ижевка в ДНР, сообщила Минобороны. Населенный пункт освободили подразделения южной группировки войск. Бойцы севера взяли под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка в Харьковской области.
7: О дипломатии.
13: Власти западных стран зачастую стоят за провокациями в отношении российских дипломатических представительств и их сотрудников. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, на Западе создали вокруг российских посольств особую атмосферу нагнетания, которая сопровождается агрессивными заявлениями, высказываниями и действиями. Это и провокации, и прямое запугивание сотрудников, и всевозможные формы самовыражения безумного, не без участия, как мы понимаем, в том числе и официальных властей, которые стоят зачастую за этими провокациями, сказала Захарова.
7: О топливе.
13: Крупные нефтяники выполняют социальную функцию. Цены на топливо на их АЗС растут примерно на уровне инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. Что касается цен на автозаправочных станциях, вертикально интегрированные компании выполняют социальную функцию. Цены растут на уровне примерно инфляции, пояснил он. Новак добавил, что ремонт НПЗ компании осуществляют за свой счет.
7: О церкви.
13: Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в Московском храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября. Это сообщил сайт Русской Православной Церкви. Ранее стало известно, что мощи святого благоверного великого князя понесут в общемосковском крестном ходе 6 сентября, который возглавит патриарх московский и всея Руси Кирилл. В июле в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи Дмитрия Донского. По благословению патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей поместили в ковчеге для поклонения верующих. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс», завтра днем до 22 градусов и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Мобилизации не требуется. Владимир Путин назвал слухи о новой волне информационной атакой перед выборами. Брюссельский авторитаризм. Лавров назвал фон дер Лейен фюрером за узурпацию полномочий ЕС. И депозитный голод. Банки снова подтягивают ставки вверх из-за сокращения средств на счетах. У нас ничего не сокращается. Все на местах. Измайлов здесь. Все хорошо. Нет такого сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин. Президент подчеркнул, что периодически возникающие в информационном пространстве вбросы на эту тему – не что иное, как спланированная информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу.
14: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника.
15: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
16: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом» и мой гость Александра. Здравствуй, Александра.
18: Здравствуйте, Елена.
17: Александра, я сегодня хотела помучить тебя немножко вопросами на тему эмоций. Скажи, пожалуйста, какие эмоции для тебя самые труднопереносимые? С чем тяжело справиться?
18: Зависть.
17: Твоя или к тебе?
18: Моя. И ко мне. Вы абсолютно правильно подметили. Я, наверное, даже больше боюсь зависти ко мне, нежели когда сама испытываю. Потому что если я сама испытываю зависть, я уже научилась разглядеть в этой зависти мой рост. Мы как-то с вами об этом говорили много лет назад. А вот зависть к себе для меня в этом почему-то до сих пор сидит опасность. Поэтому, наверное, да, зависть, злость, ну вот гнев, да, вот если брать в более таком масштабном смысле этого слова. Так, что еще я боюсь?
17: Ну, давай начнем с того, что уже есть. Давайте. Зависть. Угу. Замечательное чувство, которое, как ты знаешь, это наша перспектива развития. Это то, куда мы могли бы прийти, если бы очень захотели.
18: Но пока не пришли.
17: Но почему-то даже не идем, возможно. Угу. Да? Например, если я хочу идеальное тело, я буду с завистью смотреть на девушек с идеальным телом.
18: И ненавидеть их. Ненависть. Вот, кстати, туда же, мне кажется, вкупе вместе с завистью.
17: Угу. Ну, ненависть к злости, она прям относится. Да. Я злюсь, ну какого... лешего у них так, а у меня нет. Угу. И при этом я могу вообще ничего не делать в этом направлении.
18: Да.
17: Да? Отрицая тот факт, что то, что они получили, это не с неба упало. Угу. Они много трудились, они работали над тем, чтобы их тело было именно таким.
18: Да.
17: Там в 40-50 лет женщины выглядят идеально, и это не природа, это не генетика.
18: Это их труд.
17: Это не так получилось, им просто повезло. Хотя факт везения мы тоже не отрицаем. Есть такое, некоторым людям действительно глобально везет. Они там родились здоровыми, всю жизнь здоровые и никогда не болеют. И вот таким людям я реально завидую. Но когда я завидую, я лично первым делом разбираю эту зависть на составляющие. Так, окей, мне завидно. Я завидую этому человеку, что он, ну, допустим, вернемся к тому же телу, да? Он прекрасно так выглядит. Что я готова сделать в этом направлении? Если мой ответ ничего, лечь на диванчик и лежать и кушать пирожные, тогда я сама себе говорю: опаньки, тогда мы остаемся там, где есть, и мы признаем вклад этого человека в себя, то, что он старался, он молодец, он звезда, это круто, что он это смог. И перенаправляем эту эмоцию на себя. Так, хорошо, а если бы, например, окружающие посмотрели на меня, чему бы во мне они могли позавидовать?
18: Это вопрос ко мне уже?
17: Ну, рассуждение, да, как ты думаешь? Чему бы у тебя могли позавидовать окружающие?
18: Красоте. Это раз.
17: Круто.
18: Мне многие говорят, что я стала выглядеть гораздо лучше, эффектнее и моложе, нежели я выглядела 10 лет назад. Это есть. Я принимаю с благодарностью. Учусь слышать эти слова, учусь слышать в них истину. Не воспринимать, как будто это какой-то подкол, потому что раньше я была, честно, недовольна своей внешностью, очень недовольна своим телом и внешностью. А сейчас я довольна, потому что я знаю, что я очень много над этим работала. То есть я за год похудела на 16 килограмм уже, наверное. И я как никогда теперь понимаю, что это только мой труд, это потраченное мною мое личное время, там я не лежу на диване, я не смотрю сериалы, я вообще не смотрю телевизор, я действительно вот изучаю психологию и применяю это все в жизни, и тем самым над телом я стала работать, Лена, благодаря психологии, потому что я понимала, что есть какие-то моменты, какие-то страхи, которые я не могу преодолеть, чтобы быть стройной, ну вот более стройной, чем я была. И поэтому, когда эти страхи я проработала, я увидела просто вот дорогу вперед, и я пошла. Я начала бегать, я начала прыгать на скакалке. Тут у мужа оказались ключи от спортивного зала. Мы стали вместе с ним заниматься. И я понимаю, что как только появилась внутренняя моя готовность, решимость вот на эти изменения, тогда передо мной открылись все дороги. Тогда и ребеночек спит, и можно оставить. То есть как будто вот зеленый свет загорелся. Но как только внутренне я стала к этому готова, тогда начались изменения. Пока готовности нету, ты начинаешь себя как будто закрывать, и ничего не складывается, и обстоятельства в жизни складываются так, что как будто реализация твоей мечты просто вот нет возможности. Да, есть
17: совершенно
18: такое.
17: Согласна, что в жизни все так именно и работает. Притча мне это очень нравится, когда во время наводнения мужчина сидит на крыше и молится: «Господи, помоги мне, спаси меня». Мимо плывут люди, у них есть место в лодке, они говорят: «Давай к нам, садись». Он: «Нет, нет, я молюсь Господу, он меня спасет». Спустя время плывет корабль мимо, говорит: «Давай к нам, у нас тут место навалом, давай». «Нет, нет, я молюсь Господу, он меня спасет». Прилетает вертолет, ему скидывают трос, говорят: «Давай, поднимайся к нам, полетели, все, уже сейчас». «Нет, нет, я Господу молюсь, я жду, когда он мне поможет». Ну и все, утонул мужик. Оказывается перед Господом и говорит: «Что ж такое, я в тебя так верил». Тут говорит: «Господи, а лодку, а корабль, а вертолет кто тебе прислал?» Когда мы чего-то хотим, первым делом нам даются возможности. Конечно, в тот момент, когда мы уже проработали эти внутренние барьеры. Но если я чего-то очень хочу, у меня есть внутренний психологический барьер. Вселенная даст нам множество возможностей этот барьер проработать. Вот, смотри, вот специалист, иди к нему. Это не нравится, иди ко второму. Это не нравится, иди к третьему. Смотри, как много возможностей. И если мы ни одну возможность не используем, ключи от спортзала есть, и я в него не пойду, потому что... Ну, я не знаю, у меня маленький ребенок, у меня куча отмазок, и вообще мне некогда.
18: Вообще, надо готовить кушать в это время, да, можно?
17: Да, да, ой, так много дел, вообще ни до чего. Все, тогда эти ключи так и будут лежать мертвым грузом, и они тебе никогда не пригодятся. А возможность была. Не будет такого, что ты провела психологические проработки, и бац, все, сразу стройная, красивая, вообще звезда просто.
18: Угу.
17: Так не работает система. Ты провела психологические работы, ты подготовилась, и у тебя появляются возможности, которые ты можешь использовать, можешь не использовать. Хочешь – делай, хочешь – не делай. В зависимости от твоего уровня осознанности эти возможности могут быть, например, очень трудными, там, когда мне «я делаю дело, а мне все тяжело, мне все равно ничего не получается, у меня все не так, все неправильно, я вон там худею и опять набрала». Не работает это все. Либо это все пойдет очень легко, очень просто, очень спокойно. То есть ты делаешь минимум упражнений, и у тебя максимум результата при этом.
18: Угу.
17: И да, безусловно, можно сказать, что у всех там разный метаболизм, по-разному организм работает. Да, но если лежать на диване, у всех метаболизм работает одинаково.
18: Он не работает.
17: Вот.
18: Можно так сказать.
17: Да, ну он по минимуму где-то что-то делает, но он дает энергии ровно на то, чтобы лежать на диване, потому что ты выбрал этот путь. У меня, кстати, был знакомый, который говорил, что самая большая мечта в его жизни, чтобы он дома лежал на диване, а ему деньги на дом приносили. Вот, знаешь, звонят в дверь.
18: Пенсию.
17: Так я ему сказала. Я говорю, это пенсия по инвалидности, по потере трудоспособности.
18: Социальное что-нибудь.
17: Да, да, ее будут пособие приносить тебе на дом. Вообще не вопрос, а ты будешь лежать на диване в памперсах, даже в туалет ходить не надо. То есть все вопросы вообще решены. Так ты хочешь? Нет, я не так хочу.
18: А могло бы быть и так, между прочим, потому что это было бы прямым исполнением его запроса.
17: Да, а мы же волшебники, мы же все исполняем свои запросы, и тело очень хорошо на это все отзывается. И тогда вернемся к зависти, да, когда завидуют тебе, ты сказала, что у тебя возникает страх перед этой завистью. И тогда мы закрываем себе возможность проявляться. Я проявлюсь, меня увидят, позавидуют.
18: Именно так.
17: И будет больно. Но, скорее всего, это страх откуда-то из далекого темного прошлого наших предков, у которых действительно все это работало. Потому что кто-то увидел, позавидовал, поджег дом и все.
18: Угу.
17: Кто-то увидел, позавидовал, жену увел или там мужа убил. Такое было наверняка у наших предков. Что мы можем с этим сделать? Мы с тобой, как уже практически готовые психологи, я-то точно, а ты уже на грани того, чтобы стать.
18: Очень близко.
17: Вот. Что мы можем сделать с этим? Наши предки жили так. Для них это было правдой. А у нас по-другому может быть совершенно. Правда? У нас
18: поэтому
17: же есть выбор.
18: Я стала брать и делать, несмотря на то, что есть огромный страх. Я просто-напросто, у меня как будто стала выделяться энергия на конкретное действие. И я боюсь, но я делаю. Вот все, что поменялось, Лена. И в этом помогла психология. Да, то есть раньше я бы закрылась, никуда бы не высовывалась, а сейчас я просто беру и делаю, понимая, что действительно где-то в роду мог быть такой опыт, и это наложило просто-напросто отпечаток. Потому что действительно вот повода, если разобраться для страха, ну нет, вот откуда он берется? Это просто страх вот в моей голове, это мои мысли, это то, что я только допускаю, что может произойти. Поэтому просто берешь и делаешь.
17: Угу, совершенно согласна. Страх будет присутствовать всегда, тревога, она всегда будет, никуда мы от нее не денемся, она вшита в нас, и это наш элемент выживания. Без тревоги мы не выживаем, но кто-то тревожится и выбирает ничего не делать, а кто-то тревожится и двигается вперед. И как только ты немножко вперед сдвинулась, тревога тоже немножко отошла, как будто бы. Ты потом опять двигаешься вперед, она тебя там вроде ждет, туда приходишь, ничего не случилось. Слушай, ну оказывается, мне и так можно. Оказывается, мне можно танцевать. Сейчас короткая реклама на радио Луки ФМ, но не переключайтесь, после нее мы продолжим наш увлекательный диалог с Александрой.
19: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
0: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке-ФМ.
17: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Александра, и мы говорим про зависть. Сейчас мы говорим именно про нее. Скажи, пожалуйста, например, кто-то тебе позавидовал? Ну, бывает. Угу. Ну, случается. И что произошло? Самое страшное, что может произойти от того...
18: Ничего, вот в том-то и дело, Лена, что самое интересное...
17: И включи фантазию, давай.
18: В смысле, что может произойти, да?
17: Да.
18: Ну, хорошо, например, если я открылась человеку, да, открылась в чем-то, он мне позавидовал, информацию, которую я ему, например, раскрыла, он может распространить и использовать против меня. Но я фантазирую, да, что может произойти. Такое может быть? Может быть. Это может сыграть после меня? Может. Но такого не было. Это опять-таки, да, вот только страхи в голове. Что еще может быть?
17: Нет, ну, допустим, он распространит эту информацию. Скорее всего, ты человек разумный. Разумное доверие мне очень нравится. Угу, и да. Ты не будешь что-то такое прям очень-очень для тебя сокровенное и ценное и важное рассказывать первому встречному, там, безусловно. Я не знаю, попутчику в поезде. Ты расскажешь, скорее всего, кому-то близкому. Ну, он распространил эту информацию. И что дальше? Что с тобой случилось от этого?
18: В том-то дело, что вот ничего. Вот все страхи, которые сидели в голове, правильно, они по факту не проявляются. Ничего не изменилось. Это только то, чего я боялась. А по факту ничего не изменилось. Но я все равно пошла при этом в действие.
17: Угу, согласна. Дело в том, что я даже знаю одну историю про то, как молодой человек слил интимные фото девушки, которые были сделаны в момент доверия, там, большого, когда у них были хорошие взаимоотношения. И он слил их в интернет. Она этого безумно боялась, это было безумно страшно. И в итоге ничего не случилось.
18: Вы знаете, какая сейчас мысль мне пришла в голову, пока я вас слушала? Наверное, даже если допустить мысль, что такое может произойти, это выведет меня еще в большую правду перед людьми. Вот что может произойти. Я буду еще более честна. Да, возможно, мне будет стыдно, неудобно, но при этом я выйду еще в более тотальную честность с людьми, и отпадут те люди, которые не готовы принимать меня вот такой вот. Если они что-то узнают, да, такое, за ними будет выбор, как ко мне дальше относиться. Поэтому мне кажется, это даже будет как такой фильтр, который, ну, просто-напросто еще больше очистит мое пространство. Вот, наверное, что может произойти.
17: И возможность подняться на ступеньку наверх.
18: Вот,
17: правда?
18: Вот. И в этом рост. Да.
17: Да. Да. Ну, правду, да, мы боимся часто, что люди увидят нас настоящими и прям, ну, не дай бог, отвернутся, да?
18: Да.
17: Но в большинстве случаев происходит так, что кто-то отвернется однозначно, 100%, безусловно, но придет кто-то другой. Потому что мы строим свое здоровое общество, и когда мы строим вокруг себя здоровые взаимоотношения, люди, которые не готовы к такому, они обязательно отвалятся. Но это неизбежно.
18: Вы знаете, как раз сейчас подумала про своего сына. Это будет очень в тему. Моему сыну 15 лет старшему. И в последнее время он прям был очень озадачен ведением своего блога. Такое желание было впервые. Я немножко даже испугалась. Он довольно-таки замкнутый, как бы друзей особо нету. И через блог он хотел найти друзей. Он пригласил меня в этот блог, да, то есть чтобы я и лайкала, чтобы я его поддерживала. Я с интересом наблюдаю, что он там показывает. И вы знаете, я поняла, что со стороны сына появилось такое недоумение и вопрос, что, мам, вот, а почему никто не дружит, да, а вот почему как-то вот я думал, я заведу, будет общение, будут друзья, и он начал сомневаться, что он транслирует что-то не то, и он был готов уже вот подстраиваться, понимаете, показывать то, что людям интересно, а что нам интересно, там, драки, еще что-то, да, что обычно люди смотрят.
17: Мне не интересно это, если
18: а
17: что?
18: Он выкладывает еду, которую он приготовил, я смотрю, там, он стал готовить булочки какие-то чесночные, еще что-то, огурцы маринованные, и он это как раз-таки показывает, то, с каким удовольствием он в этом процессе, да, участвует. происходит, а это практически никому не интересно. И у меня с ним состоялся очень такой важный и серьезный разговор о том, что, Леша, ты себя ломать не должен. Пусть сейчас у тебя нет подписчиков, да, пусть сейчас, может быть, там единицы лайков, а для него сейчас это важно. Для него это вот как бы общение, да, с социумом. И я очень просила его все равно оставаться вот самим собой и показывать себя, там, свои прогулки, вот какой ты есть на самом деле. И я примерно то же самое сказала, что только на тебя настоящего, вот кто-то уйдет, а кто-то придет. Пусть это будет 1-2 человека, но они придут именно на ту информацию, да, на тот посыл, который ты вот даешь людям. Поэтому, да, вот есть такое. Надо быть, мне кажется, все равно настоящим и открытым.
17: Ну, я уже очень давно веду блог, можешь сказать своему сыну, что иногда я смотрю, посты не читают. Ну, то есть лайков нету, никто не видит. А потом проходит время, прям много бывает, времени пройдет. И мне кто-нибудь говорит: слушай, я там почитал у тебя, и меня так зацепило, так задело. А у меня вопрос, я говорю: а ты что лайк-то не поставил?
18: Угу.
17: Ой, а я что-то не подумал, что надо.
18: Да.
17: Блин, ну почему ты не подумал? Для меня это важно. Для меня важно, что ты это увидел. Да я не просто увидел, я задумался, и я стал действовать, и я стал думать в эту сторону. И меня там это зацепило прям всерьез, я прям погрузился в тему. У меня прям чуть ли не вся жизнь изменилась, потому что
18: процесс пошел, а вы об этом даже не узнали. Да,
17: да,
18: это прошло мимо вас, а процесс пошел. Да,
17: да,
18: как это важно.
17: Плюс еще, когда речь идет о молодежи, да, им в трендах проще участвовать, потому что там вот в этом возрасте у них очень стайность повышенная.
18: За
17: такая.
18: Них все решают как будто, да, им дали вот путь, и вот идите вот этой дорогой, да, они как будто ничего не решают,
17: да,
18: сами.
17: Они вместе,
18: да,
17: со всеми, они в тренде, mm-hmm, они там прям...
18: Кучкой вот этой,
17: да,
18: вот.
17: Да, да,
18: да, да.
17: А когда что-то не такое, как у всех, мне может и интересно, но мне может быть стыдно туда посмотреть. Mm-hmm. Я буду тогда белой вороной, я буду не такой, как все,
18: да,
17: каким-то,
18: да,
17: не таким. А это очень страшно, это очень опасно. Наше подсознание это не допускает. Но мы еще хотели поговорить об очень важном чувстве, о злости, о mm-hmm гневе, о ненависти в том числе, о котором ты говорила в самом начале нашей передачи. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты сказать, что тебя больше всего злит? Вот какую-то одну историю, которая прям всегда злит. Например, дети не слушаются, я выхожу из себя. Или там бесконечно повторяю мужу, что если задерживаешься, позвони, а он каждый раз забывает, и я от этого злюсь. Вот что-то, что выводит.
18: Сейчас мне так быстро не... Наверное, больше всего... Когда присутствует неправда, я точно знаю, что это неправда, и мне будут доказывать, что нет, было вот не так. Наверное, вот это больше всего меня может задевать, когда я знаю истину, а мне говорят, что так не есть на самом деле.
17: То есть тебя заставляют сомневаться в твоих,
18: да,
17: чувствах,
18: вот,
17: и мыслях.
18: Да, вы правильно сформулировали. Спасибо за коррекцию. Да.
17: Скорее всего, это из детства, где тебе говорили, ты неправильно чувствуешь, ты неправильно
18: думаешь.
17: Возможно,
18: возможно, корни, да, если заглянуть более глубоко, возможно, так и есть.
17: Угу.
18: Да.
17: И тогда ты как будто бы сомневаешься и защищаешь себя.
18: Приходишь,
17: защищаешь,
18: да,
17: свое внутреннее я.
18: Да, то есть ты не можешь просто спокойно отдаться этому чувству, да, своему чувствованию, как будто его ставят под знак вопроса. Вот это, наверное, больше всего меня в последнее время, да, может задеть.
17: Должна сказать, что это очень круто, потому что это говорит о том, что, во-первых, ты видишь, когда тебя пытаются заставить сомневаться в твоих каких-то идеях, в твоих чувствах, в твоих эмоциях, в твоих переживаниях, в том, что ты знаешь. И это говорит о том, что ты готова противостоять манипуляции. Это же манипуляция.
18: Да.
17: Я же пытаюсь заставить тебя... Я не пытаюсь, я условно. Я пытаюсь заставить тебя сомневаться в тебе для того, чтобы получить что-то, какую-то свою цель достигнуть. И уменьшить себя.
18: Да.
17: То есть ты как будто бы не права, ты неправильная, с тобой что-то не так.
18: Как будто ты чувствуешь неправильно, да? То есть как будто, да, твои чувства тебя подводят, твое видение тебя подводит. Да, да, все правильно. Да.
17: Это часто делают абьюзеры, манипуляторы, которые стремятся жертву ввести в заблуждение, в состояние такой неуверенности в себе.
18: И ведомости, тотальной, наверное, да, вот ведомости.
17: И чтобы... вести куда-то. Вот это, что такое манипуляция? Это как будто веревочки надели на пальчики, тобой руководят. Ты как будто такая вот куколка, которой можно руководить. А ты слышишь, ты видишь это, и ты злишься. То есть ты не впадаешь в сомнения в себе.
18: Я злюсь, да. А раньше бы я впадала, между прочим, в сомнения. Да. Я бы поставила это под знак вопроса. Я вам больше скажу, я бы и стала думать по-другому, только потому что внешне вот тетенька или дяденька, просто потому что старше, они сказали, что это не так. Да, это, наверное, говорит о моем росте, вот, взрослении.
17: Безусловно. Да, Лена. Это твой рост, это твое укрепление внутреннего себя. И когда я на это злюсь, это нормальная реакция на попытку тобой манипулировать. Mm-hmm. И ты себя тогда защищаешь. И здесь важно, что ты делаешь дальше. Ты разозлилась, делаешь что?
18: Я так делаю, что? Я говорю, я начинаю рассказывать о том, что я чувствую, что я вижу. Да, вот это вот сообщение, я его начинаю посылать. При этом я не доказываю неправоту той стороны, я просто-напросто немножечко раскрываю свое видение. Как я на это посмотрела? Почему я сделала такой вывод? Например, что меня натолкнуло на такую мысль? То есть я вот эту цепочку начинаю, как взрослая, раскручивать, обосновывать, а не спорить. Именно просто, да, рассказываю, почему я так вот думаю.
17: Тебе важно объясниться.
18: Вы знаете, даже в последнее время не всегда важно, смотря, наверное, с каким человеком, насколько для меня важны конкретные отношения с этим человеком. Если они для меня важны, если я понимаю, что я разговариваю с человеком также осознанным, да, взрослым человеком, то действительно мне важно донести, чтобы меня поняли. Не убедить, а просто донести, что моя мысль имеет право быть. Да, а если с человеком, например, каким-то далеким, и я понимаю, что его цель, например, меня задеть, да, как-то зацепить, то я даже, наверное, не буду доказывать. Там мне проще будет уйти в сторону. Я думаю, что
17: иногда,
18: вот так.
17: Да, достаточно сказать, что я так чувствую, и это правильно для меня. Мои чувства правильные, со мной все в порядке. Это то, что важно всегда держать в голове. Тогда и злости немножко меньше становится, потому что вроде как защищаться не надо, потому что я так считаю. Помнишь эту притчу о том мудреце, у которого спросили, почему у вас такие хорошие со всеми отношения? Он говорит, я никогда не спорю с дураками. Ну как же вы не спорите? Ну невозможно же не спорить. Значит, невозможно не спорить, да?
18: Да.
17: Вот, так тоже можно. Александр, благодарю тебя за этот увлекательный диалог. Напомню, в эфире была программа «Диалоги с психологом». Я Елена Тархова, мой гость Александра. И мы говорили про чувства, про эмоции, про то, как мы это переживаем, про зависть и про злость. Если вы пропустили наш эфир, вы можете послушать его в канале «Макс Радио Луки ФМ» либо на страничке ВКонтакте «Радио Луки ФМ». А мы с вами прощаемся. До скорых встреч.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
23: Мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
24: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные. «#125».
23: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
21: О важном.
2: Поддержание высокой ключевой ставки Банка России – это сознательное решение, которое позволяет обеспечивать макроэкономическую стабильность. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Российский лидер подчеркнул, что от обеспечения макроэкономической стабильности зависит привлечение инвестиций. Он добавил, что на первом этапе ключевая ставка увеличилась, однако она постепенно снижается. Это условие постепенно нормализуется, отметил президент. Запад, финансирующий Владимира Зеленского, должен услышать реакцию Владимира Путина на выступлении на Восточном экономическом форуме на неадекватные угрозы Киева, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Один из волнующих вопросов с точки зрения той же внешней политики – это, конечно, неадекватные заявления Зеленского с прямыми угрозами в адрес гражданской инфраструктуры. Было понятно, что все ждали реакции Владимира Путина. Она последовала, сказала Захарова.
21: Про визы.
2: Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок пребывания до 30 дней, сообщил генеральный директор консульского департамента МИДа Таиланда Манкон Пратхумеко. Для граждан России действуют двусторонние соглашения. Они могут находиться в целях туризма в Таиланде до 30 дней без оформления виз. Также граждане России могут, как и туристы из других стран, находясь по безвизовому штампу в стране, обращаться в иммиграционную полицию с заявлениями о продлении своего пребывания в Таиланде. Бразилия рассчитывает восстановить экспорт кофе после прошлогоднего спада и превысить показатели кофейного сезона 2025-2026 года, пишет РИА Новости. Первые признаки восстановления появились еще в июле. Начиная с августа и особенно с сентября, Бразилия должна вернуться к более высоким объемам экспорта арабики. В 2025 году страна сократила экспорт кофе примерно на 21%.
21: О погоде.
2: Столбики термометров в Москве опустятся до 14 градусов на выходных. Пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в субботу начнется агрессивное вторжение осени, и лето будет сметено за сутки. Синоптик отметил, что ожидается сильный ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Астрономическая осень наступит в Москве и Подмосковье в конце месяца. Это случится 23 сентября около 3 часов ночи по московскому времени. В разные годы эта дата и время обычно другие. Все меняется в основном из-за наличия високосных лет и в целом из-за особенностей календаря. В эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс», завтра днем 21-22 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Доброго дня всем радиослушателям Луки-ФМ на 102.6. Снова программа «На большом воздушном шаре». В студии, как и всегда, ее неизменный ведущий Дмитрий Иванов, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании. Сегодня мы врываемся в осеннюю часть, врываемся в, как казалось бы, не сезон для воздухоплавания, но это на самом деле совсем не так. Поговорить всегда есть о чем, и уж сейчас тем более. Почему? Это в течение эфира, конечно, расскажу. В сентябрь обещает много классных мероприятий, и на самом его старте, в дебюте сентября, в самом конце августа, состоялось одно знаковое для мира воздухоплавания событие. О нем сегодня пристально и поговорим, и это событие связано с некоторыми базовыми знаниями о воздухоплавании, потому что, наверное, все должны знать, кто слушает нашу программу или следит за воздухоплаванием в сообществе воздухоплавания «Великие Луки», «Балунка», как много слова «воздухоплавание», ну а как иначе? Кто следит, тот знает, что аэростаты делятся на несколько типов по виду наполнения оболочек и подъемной силы, которая их, собственно, в небо и поднимает. И тепловые аэростаты, которые летают в Великих Луках в июне, это обычные, да, можно так сказать, для обывателя. Варианты, которые при помощи теплого воздуха, нагреваемого горелкой газовой, поднимаются в небо. Ну, также есть и, например, например, комбинированные аэростаты, у которых существует часть оболочки газовой, часть подогреваемая подобным же образом, как у теплового аэростата. На таких аэростатах частенько ставят мировые рекорды. Федор Конюхов, в частности, летал на аэростате «Мортон», свою небезызвестную легендарную кругосветку на аэростате. Ну, а есть просто газовый аэростат, который наполняется, герметично наполняется газом легче воздуха. И эта история, конечно, большая. С этого начиналось, по большому счету, воздухоплавание такое современное, что ли. И существуют даже соревнования, которые давно-давно проводятся, если быть точным, то с 1906 года. Это старейшее соревнование газовых шаров, Кубок Гордона Беннета. Этот самый функционер, миллионер, выступал выступал спонсором соревнований, он владелец газеты был, и миллионер, и много чего всяких таких заслуг у него считается есть. Правила соревнований всегда были просты, улететь как можно дальше, ну а в деталях, если честно, как-то достаточно камерно проходит, что полноценный свод этих правил найти достаточно тяжело, но тем не менее задача проста, задача понятна, как в футболе, забить гол в те ворота больше, чем соперник забил в твои ворота, примерно так. У газовых аэростатов в Кубке Гордона Беннета, в гонке Гордона Беннета задача также проста. Улететь как можно дальше. При этом все аэростаты наполнены идентично, все соблюдается в рамках спортивного духа и возможностей, которые предоставляют организаторы. В этом году, в отличие от многих других, старт был дан в Европе, практически в самой середине, в Германии, недалеко от города Дортмунд, который должны знать футбольные, опять-таки, болельщики, маленький городок Гладбек, который стал стартовой площадкой 69-го Кубка Гордона Беннета. 24 экипажа были заявлены, среди них один из экипажей итальянский, в котором присутствовал россиянин Леонид Тюхтяев, тоже наш прославленный дирижаблист, воздухоплаватель, уже который год штурмует гонку Гордона Беннета, но пока в призы не попадал. Ну, все равно поглядываем, приятно, что не говори. В этом году, опять-таки, в особенности этой гонки входит географическое положение точки старта и направление ветра, которое дуло на восток, если быть категоричным, ну, может быть, северо-восток будет еще так чуть-чуть более откалиброван. Почему это важно? Потому что, напоминаем, старт проходил в Германии. Если в Америке такие гонки проходили, то там достаточно все просто в рамках одной страны организовать, просто что полеты над несколькими штатами, то в Европе это несколько государств задействованы сразу, но и текущая обстановка на нашем континенте тоже не способствует достаточно легкому прохождению воздушных потоков. В этом году было категорически интересно, потому что над Калининградской областью разрешение, соответственно, у организаторов не было, чтобы аэростаты пролетали. Плюс существует небольшая буферная зона от государственных границ Российской Федерации. Ну, в рамках соревнований, я, естественно, говорю. Она, конечно, с точки зрения соревнований давала бы штрафные баллы, но там юридически проблем большой не вызывал. Просто банальные меры предосторожности существовали. И также, конечно, территория Беларуси и территория России, государственные границы уже восточнее Калининградской области, также были под запретом для участников этой гонки, что вызывало очень интересный момент. Маленький коридорчик, буквально там несколько сотен километров, который между Калининградской областью и Белоруссией присутствует, плюс добавляем вот эти самые буферные зоны, в которых лететь нельзя, но это один из вариантов направления, в котором можно было двигаться с тем самым ветром. Напомним, что газовые аэростаты, в отличие от теплового, не может по моменту, по наитию какому-то просто подниматься вверх и вниз, подогреть оболочку, спустив клапан, выпустив теплый воздух. Газовый аэростат наполнен непосредственно газом единственный раз, и больше ты его пополнить не можешь. Вот можешь его притравливать, чтобы снижаться, обвешан ты мешками с песком, как в этих самых старых фильмах, можешь немного песок выкидывать, тем самым повышая подъемную силу аэростата, но, в общем, маневрировать можешь только определенным каким-то запасом топлива, который у тебя присутствует, назовем его так, ну, точнее, газа, который находится в оболочке. Соответственно, тонкости серьезные, и вот этот коридор переговорчик между Калининградской областью и Белоруссией. Это тонкая такая настройка, очень четкие должны быть у вас расчеты всех ваших направлений. С этими расчетами, кстати, справились не все экипажи, не всем удалось легко и просто выполнить начальную стратегию, но она разделилась сразу на две части. Это самая стратегия. Команда из Швейцарии, единственная команда, решила действовать не так, как все, не стремиться в этот узкий коридор, а они решили обогнуть Калининградскую область по Балтийскому морю с левой стороны, западнее нашего самого западного региона, пройти морями и куда-то там в Финляндию улететь. И эта тактика, в принципе, себя оправдала. Но было интересно смотреть, как большая группа аэростатов летит по материковой части, а уже аэростат швейцарцев летел над Балтийским морем. Но, тем не менее, победители, что называется, не судят, и так, забегая вперед, скажем, что именно эти швейцарцы победителями и стали. Но остальные, конечно, полетели ловить этот перешеек, и, к счастью для многих, это им удалось, они действительно свою тактику смогли реализовать и стратегию. Но, например, экипажи из Америки, они сразу, не пошло у них что-то в европейском небе, и они приземлились задолго до даже этого перешейка на территории Польши. Они закончили свою гонку, но с американцами, конечно, исторически кубок Гордона Беннета достаточно интересное мероприятие, потому что 12 сентября 1995 года произошел инцидент. Три газовых аэростата, принимавших участие в гонке, вошли в воздушное пространство Белоруссии. Один из аэростатов приближался к авиабазе и не реагировал на радиовызовы, после чего был ликвидирован ВВС Беларуси. Поэтому достаточно такая история неприятная для мира воздухоплавания, но все-таки свои границы оберегать государство вправе, и это действительно их первоочередная возможность и необходимость. Поэтому с тех пор американцы, наверное, помнят кубок Гордона Беннета, и Беларусь не всегда для себя приятном свете. Два других экипажа были задержаны после приземления на территории дружеской нашей страны. В общем, такая вот история интересная, история с трагическим концом, но, тем не менее, она существует. И буквально все американские экипажи поймали такой ветер, что и направления шли непосредственно на Беларусь. Выкрутить в этот перешеек между Калининградом и Белоруссию в возможный проход воздушный они не могли и приземлились заранее, завершив гонку практически первыми. Если мы говорим об истории, то в таком контексте небольшом, да, буквально там 20-30 лет, это история воздухоплавания. Но второй исторический момент, он уже относится к воспоминаниям о Великой Отечественной войне, потому что экипаж из Германии, как ни парадоксально, завершил свою гонку в разрешенной еще зоне до территории Беларуси, до территории этой буферного запаса, но в 75 километрах от города Бреста. Ну, думайте сами, что называется. Вот так вот ветер где-то похихикал, где-то решил добавить художественности. Но это возвращаясь к остальным гонщикам, как закончились именно результаты, потому что там тоже есть поговорить о географическом положении, где кто приземлялся. Американцы-немцы — это самые вот такие интересные моменты первой части гонки, не решающей. Ну, а победителей поговорим после рекламы.
8: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно — корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
1: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня на большом воздушном шаре вот так незаметно проговорили, пообщались про кубок Гордона Беннета, международную гонку на дальность на газовых аэростатах. Да, газовые аэростаты, напоминаю, не те, что летают у нас в Великих Луках, и никогда у нас, кстати, они не появлялись. Но в этом году, о чудо, да, были как несказанно близки, как никогда. О чем это мы? О результатах гонки, о том, что кубок Гордона Беннета в этом году был интересным, начиная с воздушных ограничений, которые вызвали достаточно интересные коридоры возможностей, узкие, но все-таки коридоры. И с дистанции по трекингу наблюдать эту гонку в реальном времени было очень интересно, потому что где-то отказывала GPS-навигация, и неожиданно за полчаса некоторые аэростаты пересекали расстояние, которое самолет не может пролететь, но, тем не менее, потом все стабилизировалось, и мы получили итоговые треки. В общем-то, как я и говорил, швейцарцы взяли тактику отличную от других и, как оказалось, стали лидерами. Долго они шли в этом статусе,

что аэростат газовый, он немножечко по-другому функционирует, нежели тепловой, и меньше возможности для маневров. По крайней мере, вот этих скачек вверх-вниз бесконечных ты делать не можешь, чтобы искать что-то поудобнее. Ну, в общем, швейцарцы молодцы, и более 1500 километров преодолели, завершив свой полет в Финляндии, не нарушив никаких ни спортивных правил, ни, что еще более страшно, административных и территориальных. Тем временем большая группа аэростатов, британцы, швейцарцы, второй экипаж, бельгийцы, поляки, французы, испанцы, они тащили себя через тот самый перешеек между Белоруссией и Калининградской областью, прошли территорию Литвы и начинали заходить уже на латвийские точки, но там тоже у Латвии восточная граница, она не полностью была в зачетной спортивной зоне, поэтому приземляться надо было чуть пораньше. Ждали они северного ветра, направление именно туда же, на Хельсинки, потому что уже были ограничены практически территории России, Псков недалеко, но еще ближе, конечно, Великие Луки. Самые лучшие из вот этих преследователей швейцарцев, французы и австрийцы, например, они приземлились буквально на трассе Москва-Рига, что удивительно, буквально пересекли австрийские воздухоплаватели эту трассу за городом Резекне, как поняли, что дальше ветер их уже понесет туда, куда не следует, куда не стоит. В общем, в 200 километрах от Великих Лук приземлился их газовый аэростат. И это интересно, да. Такие аэростаты такого плана в Великих Луках у нас не были. Интересно, в общем-то, просто юридически, территориально фиксируем, что в этом году как никогда близка была гонка Гордона Беннета к Великим Лукам. Возможно ли это было в других обстоятельствах? Была бы работоспособной наша территория? Не знаю. Все-таки наше приграничье, оно всегда несколько на особом счету, даже в 2010-х годах уж как минимум точно. Поэтому, я думаю, гонка Гордона Беннета у нас не приживется, ну и черт бы с ней, что говорится, но все-таки понаблюдать за мировыми тенденциями необходимо. Именно этим мы и занимались, ну и в итоге говорим, что швейцарцы, да, в составе Бальтазара Вики и Рене Эрны выиграли гонку, убедительно, более 1500 километров, серьезный результат, более 100 километров преимущества от преследователей. В общем-то, интересно. Было интересно, рядышком с Великими Луками, но, тем не менее, на этом все, что называется. Но сентябрь не стоит на месте, потому что месяц интересный, хотя, казалось бы, сезон летний заканчивается, шарам уже не полетать, но хочется несколько анонсов провести. Например, то, что в этом году в Польше с 18 по 25 сентября в городе Кросно состоится чемпионат мира по воздухоплавательному спорту без участия спортсменов из России. Снова фиксируем, что с 2018 года можем считаться непобежденными чемпионами мира в командном зачете, потому что в 2020 году была отмена из-за ковида. Далее были недопуски наших команд, поэтому пока, в принципе, никто нас не обыгрывал. Другие, конечно, поднимали медали в командном зачете, но с нами не соревновались. Ну, такая легкое утешение себя, но тем не менее. А пока работа ведется, видим, что многие виды спорта постепенно снимают ограничения по рекомендации Олимпийского комитета. Все ограничения должны быть сняты, но пока видим, что часть федераций спортивных возвращает российских атлетов с какими-то условиями нейтральности, без государственной символики или при подписании каких-то документов, которые мы еще даже не знаем, что в них содержится. В общем, поживем, увидим, подождем, посмотрим. Но про чемпионат мира по воздухоплавательному спорту пока говорим в формате недопущенных российских спортсменов, нашей команды и Беларуси в частности. Но интересный состав участников, несколько победителей встреч воздухоплавателей в Великих Луках предварительно заявлены. Это и представитель Америки Ник Доннер и представитель Литвы Рокас Костюшкевичус. В общем-то, поболеть есть за кого, посмотреть, опять-таки, понаблюдать за тенденциями, потому что очень тяжело сравнивать, на каком уровне мы сейчас находимся. Хочется верить, что достаточно высоком, потому что чемпионаты страны, крупнейшие соревнования России проводятся действительно мощно, растет уровень спортсменов, появляются новые, стабилизируются молодые. В общем, нужно больше конкуренции, верим, что все это
получится. Ну и поглядим за друзьями, воздухоплавателями из Польши, как они организуют это мероприятие. Потому что также большой делегацией они несколько лет подряд приезжали в Великие Луки в 2018-2019 году. И часть из этих ребят, она участвует непосредственно в организации чемпионата мира по воздухоплавательному спорту. Да? След Великих Лук можно найти практически в каждом, и это здорово, это классно.

0: Не забываем об этом, продолжаем смотреть вперед, двигаться дальше. На этом все. Всем чистого неба, воздушного шара над головой и пока-пока.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Просто космос.
3: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
2: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о ценностях российской молодежи.
5: Самый приоритетный приоритет для россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Эти пределы у нас как раз и маркируют молодежь. Раньше пределы были только другие, а сейчас они такие. Главный приоритет – достижение материального благополучия и финансовой независимости. То есть деньги. Деньги нужны. На втором месте – забота о здоровье, физическая активность, психологическое благополучие и ментальное. Кстати, с очень небольшим отрывом от денег. Там разница 0,3 балла. Деньги, они оказались на уровне 5,3 балла. А здоровье и спорт, и все, что с ними связано, на уровне 5 баллов ровно. Ну и, наконец, на третьем месте это построение карьеры, профессиональный рост. 4,5 балла. Вот эта тройка главная. Есть и другие приоритеты. Сразу скажу, что самое неприоритетное – это участие в общественной жизни, личный профессиональный вклад в развитие города, региона и других больших социальных общностей. Тут всего 1,7.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О спецоперации.
6: Каждый день российские войска в зоне спецоперации идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает, заявил Владимир Путин. Он отметил, что где-то быстрее, где-то медленнее, но в последнее время темп нарастает. Глава государства сегодня выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
2: О топливе.
6: Импорт топлива в Россию идет, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. Также он сказал, что требования пассивной защиты нефтеперерабатывающих заводов в России разработаны и доведены до предприятий. Они сейчас активно этим занимаются. Что касается цен на автозаправочных станциях, вертикально интегрированные компании выполняют социальную функцию. Цены растут на уровне примерной инфляции, отметил Новак. Он добавил, что ремонт НПЗ компании осуществляют за свой счет.
7: об образовании.
6: Новая линейка учебников в скором времени пройдет апробацию педагогическим сообществом и учителями, сообщила советник президента Елена Ямпольская. Она сказала, что учителя – это один из главных ключей, которыми открывается задача создания единой государственной линейки. Они вносили много предложений и, конечно, имеют право в ходе апробации оценить, насколько эти предложения были учтены, насколько новые учебники соответствуют их запросам и потребностям учащихся.
7: О климате.
6: Эль-Ниньо набирает масштабы. На Землю может обрушиться самая мощная за последние 1000 лет жара. Об этом пишет Guardian со ссылкой на данные ООН. Климатическое явление Эль-Ниньо, вероятно, станет самым масштабным за последние 1000 лет и добавит дополнительное тепло в атмосферу, где температура и так стремительно растет из-за глобального потепления. В совокупности это означает, что 2027 год побьет рекорд и станет самым жарким годом за всю историю наблюдений, говорят специалисты. Последствия будут ощущаться по всему миру. Эль-Ниньо – это климатический цикл, при котором смена ветров над Тихим океаном приводит к повышению температуры мировой воды и переносу этого тепла в атмосферу.
7: О церкви.
6: Частицу мощей Дмитрия Донского после 20 сентября могут отправить в различные храмы РПЦ. Это сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее сообщалось, что ковчег с частицей мощей князя будет доступен для поклонения верующих в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 21, плюс 22 и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. На связь со студией, как обычно в это время, выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую сегодня Асю Рак, официального представителя компании «Аквалайф». Ася, привет. Как слышишь студию?
10: Привет, Антон. Слышу прекрасно. Как меня слышно?
9: Тоже замечательно.
10: Это радует. Значит, можем начинать. Начать я хочу сегодня с очень... интересные, с моей точки зрения, истории, исторически значимые, важные для эпидемиологии и медицины в целом. Лондон, 1854 год. В городе вспышка холеры. Люди умирают один за другим. А одна из главных версий того времени, то есть в это свято верили врачи, но они еще мало чего знали, хотя уже многое знали на самом деле. Ну так вот, одна из главных версий, что болезнь распространяется, как тогда выражались, через плохой воздух. И тут один врач, его зовут Джон Сноу, делает одну простую вещь. Он берет карту города и начинает на ней отмечать дома, где отмечены случаи холеры. Простите за тавтологию. И видит, огромное количество заболевших объединяет одна точка. Знаете что? Антон, есть версия?
9: Колодец какой-нибудь или что-то, баня общественная.
10: А первая версия была более правильной. Это водяная колонка. То есть он, врач продолжает, Джон Сноу, собирать данные, разговаривает с жителями и убеждает местные власти снять с этой колонки ручку. То есть чтобы никто не мог пользоваться этой колонкой и пить эту воду. И это оказалось исторически значимым и важным для эпидемиологии. Вспышка холеры пошла на спад, люди перестали пить эту плохую воду, сделали вывод, что люди заражались через воду. Это становится отправной точкой для создания очистных сооружений просто-просто. О чем нам эта история говорит? Почему я ее озвучиваю в самом начале нашего эфира? Вода может выглядеть абсолютно одинаково. А вот ее свойства и состав могут быть совершенно разными. Могут быть живительными, а могут быть не очень. Эта история нам это и доказывает. И вот прошло уже больше 170 лет, и, казалось бы, мы про воду знаем уже все. Да ничего подобного, дорогие мои. С водой вообще произошла просто, с моей точки зрения, невероятно удивительная вещь. Вот такая простая. привычная жидкость на Земле, но ее превратили в настоящее поле маркетинговой битвы. «Пейте 2 литра!» кричат. Другие кричат: «Нет, пейте 3 литра!» Другие утверждают: «Только родниковую воду пейте!» Я тут была в парке Покрова Стрешнева. Я видела, как люди с бутылками идут набирать воду из родника. Я у одного человека спросила: «Вы когда-нибудь проверяли, какая там вода течет из этого родника?» «Я вот просто так, на верочку». В общем, кто-то из ледника пьет, кто-то замораживает, размораживает, кто-то кричит: «Пейте с минералами», кто-то кричит: «Без минералов». Я тут в Дзене опубликовала статью про обратный осмос. Это самая читаемая статья, самая комментируемая статья. И самый большой спор, что минералы не надо добавлять. А кто-то говорит, наоборот, надо минералы добавлять. Кто-то кричит: «Пейте только с высоченным pH». Кто-то кричит: «Вообще вот нет, низкий pH надо пить». И честно, в какой-то момент хочется просто сдаться, закрыть все это и сказать: «Да отстаньте вы от меня со своей водой. Я люблю кофе». Я вот в этой точке была, ребят. Я была в этой точке, когда я хотела сдаться. Пока не поняла одну простую вещь. Первый вопрос вообще не какая вода самая полезная, а самый первый вопрос, который могу ли я сама понимать и контролировать, какую воду получаю у себя дома. Я очень сильно испугалась покупать какую-либо воду где-либо в пластиковых емкостях, когда я ехала на электричке и увидела, как под палящими лучами солнца стоит огромное количество бутылок с водой, от маленьких до больших для кулера. И как просто из какого-то шланга, вот, ну, это какая-то промышленная зона, наливают воду в эту пластиковую бутылку. Я поняла, что если я куплю эту пластиковую бутылку, я не знаю, что там. Не знаю. У меня коллега, коллега знакомая, подруга хорошая, врач, она купила себе большую бутылку, которая там, это из ледников Северного Кавказа, талая вода, такая красивая история. Она заказала одну партию, они пили эту воду, заказала другую партию, они пили эту воду. И вот во второй этой партии в одной воде плавала какая-то слизь. Вы знаете, вот как прямо ее визуально видно в бутылке с какими-то волосами. Это вот как вот медуза такая растворившаяся. Поэтому первый вопрос. Могу ли я сама понимать и контролировать, какую воду получаю у себя дома? И вот здесь появляется совершенно другой подход. Не искать очередную волшебную бутылку, а иметь дома прибор, который позволяет из обычной питьевой воды получать воду с разными заданными свойствами, функциональную воду. Это и есть аквалайф. Щелочная вода и кислотная вода, водородная вода, которую изучают во всем мире почти 3000 исследований научных, направлено сейчас на изучение воду, насыщенную молекулярным водородом. В нашей стране несколько виднейших ученых изучают эту воду. И вы, когда имеете такой прибор у себя на кухне, вы выбираете режим. Прибор просто меняет физико-химические характеристики исходной питьевой воды. Почему это работает? Никакой эзотерики здесь нет. Физика, химия, научные данные. В основе режима ионизация, электролиз. Через воду проходит электрический ток, в результате чего формируются разные воды с разными заданными параметрами. Кстати, в нашем телеграм-канале «Ионизатор Аквалайф» вы прям найдете бумажку с печатями, где мы сдавали в лабораторию наш ионизатор воды «Аквалайф». Они провели электролиз, ионизацию воды с pH 9,4. Они взяли дехлорированную воду, заселили в нее 3 вида кишечной палочки по 50 семей каждой кишечной палочки. Провели ионизацию, проверили воду. Никакой кишечной палочки в воде не было. Управляете вы качеством такой воды? Управляете. А в процессе электролиза еще все кислоты, в том числе и хлор остаточный, который мы с вами больше всего боимся все, я тоже боюсь, они уходят в кислотную воду. Кислотную воду вы не пьете, кислотной водой вы применяете ее наружно. Я расскажу, как, и в инструкции все написано, как, которая идет к прибору. А ионизированную щелочную воду, в ней не осталось никаких кислот, в ней нет хлора, в ней pH, который вы задали. И вы можете этот pH проверить. Вы наливаете в ионизатор простую воду из-под крана, подключаете ионизатор к розетке, нажимаете кнопку и получаете воду, в качестве которой вы уверены. Проверить, пожалуйста, мы в каждый прибор кладем жидкий pH-тестер. Вы потом из ионизатора перельете воду в стакан, из которого будете пить. Можете налить чуть-чуть совсем в стаканчик. Добавите несколько капель жидкого pH-тестера, и вы увидите, как он поменялся. Проверьте воду до ионизации, проверьте воду после ионизации, проверьте воду кислотную, щелочную, и вы увидите своими глазами эти перемены. Это физика и химия. Зачем нам нужны эти перемены? Зачем нам с вами функциональная вода? 134 добровольца. 2 месяца пили ионизированную щелочную воду. Уровень глюкозы снизился в среднем на 6,6%. Другое исследование подтвердило, у пациентов с диабетом второго типа щелочная восстановленная вода, ионизированная в смысле, снижала уровень глюкозы натощак. Китайские ученые в 2001 году наблюдали пациентов с гипертонией, диабетом и высоким холестерином. После 3-6 месяцев употребления ионизированной щелочной воды давление, сахар и липиды значительно снизились или вернулись к норме. По давлению японские клинические исследования показали у пациентов с высоким давлением после приема ионизированной щелочной воды артериальное давление имело тенденцию к снижению. Да, не является лекарственным средством. Все ссылки на исследования я отправила в наш колл-центр. Звоните 8 800 505 08 55. 8 800 505 0855. Последний раз, потому что вот следующая новая неделя несет новую планерку, и повышение цен – это неизбежно. Но сегодня для радиослушателей 29 900 наш ионизатор воды «Аквалайф». Успейте только дозвониться сегодня до 19. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. 5-5-29-900 ионизатор воды «Аквалайф». Успейте до 19.00. Скоро продолжим.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
13: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78 505.
15: А знаете ли вы что? Анна Керн была музой поэта Пушкина, а ее дочь Екатерина – возлюбленной композитора Глинки.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
9: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании Aqualife Аси Рак. И любой из вас может принять в этом разговоре участие, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ася?
10: Звоните, обязательно задавайте свои вопросы, каверзные, неудобные, на все готова ответить, а также находите нас в наших соцсетях, читайте, пишите там свои вопросы. У нас есть канал в Максе, он называется «Ионизаторы Аквалайф». Такое же название носит наш телеграм-канал, там я выкладываю ссылки на те исследования, которые озвучиваю в прямом эфире. Пишу о своем личном опыте, о том, как начинается каждый день, о том, как он проходит, какое место в этом занимает ионизированная вода и так далее, и так далее. Всегда отвечаю на ваши вопросы. Пишите, звоните, это всегда очень круто. Ну а пока для тех, кто пропустил нашу первую часть, пишу напомнить, что сегодня супер предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Впрочем, как и всегда, мы любим очень быть здесь в прямом эфире с вами, делиться важной, полезной, нужной информацией. Поэтому всегда стремимся вас порадовать. Вот сегодня 29 900 ионизатор воды Aqualife. Есть одно маленькое но. Цены будут расти. Осень пришла, с понедельника все поменяется. Поэтому сегодня, именно сейчас сделайте этот шаг. Я знаю, вы многие нас очень долго слушаете, очень долго взвешиваете, очень долго принимаете решения, а потом многие спустя годы говорят: я жалею только об одном, почему не купил сразу? Вот вы не представляете, сколько раз я это слышала. Почему? Почему я столько лет терпел свое состояние? Почему столько лет я не верил? Почему я столько лет ждал и купил в разы дороже, чем когда он стоил, когда я первый раз услышал про этот прибор? Это, еще раз подчеркну, не какое-то чудо, не какая-то волшебная таблетка, не какое-то чудодейственное лекарственное средство. Это основа. Это фундамент здоровья каждого человека. Невозможно даже, чтобы какой-то лекарственный препарат начал функционировать, действовать, если вы не даете организму воду. Ну как? Не только чтобы проглотить, но чтобы еще попало это лекарственное средство, молекула этой лекарственной средства дошло туда, куда надо, и чтобы начало работать, нужна вода. Вода. Без нее не произойдет ничего. Во! Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну, а мы продолжаем с вами разговор. Почему вот одной воды на все недостаточно? Мы все привыкли обращаться с водой, но с моей точки зрения немножечко странно. Одна и та же вода, одна и та же, но мы ее пьем. Мы ею завариваем чай, кофе, мы ею же моем овощи, мы ею протираем поверхности. То есть задачи разные, диаметрально противоположные. Вода одна и та же. Хотя вот даже на бытовом уровне понятно, что то, что нужно для питья, и то, что нужно для бытовой обработки, это не обязательно, это вот не одна и та же вода. И вот здесь, еще раз подчеркиваю, очень важно понять наличие ионизатора дома. Это не одна особенная вода, да? Это фактически домашняя водная станция. Несколько режимов в одном приборе. Вы когда что-то протираете, доску, нож, вот мясо, рыба раздел, мясо, рыба разделывали, вы протираете, вы чего ждете? Вы ждете дезинфекции, правильно? Не будет запаха, не будет бактерий. Для этого вы используете, наверное, какие-то агрессивные бытовые химические препараты, да? Что мы можем получить? Мы можем получить то, что этот химический препарат останется на доске и потом попадет в пищу. Мы можем получить какие-то ожоги или аллергические реакции для рук. А вот я вам сейчас открою одну простую тайну. Можно брать кислотную воду, и не будет ни одной бактерии на вашей разделочной доске, ни одной бактерии на ваших руках, никакой химической аллергической реакции от кислотной воды. Вы знаете, что сделали? Мы отнесли наш прибор в лабораторию. Они взяли чашу Петри, все как полагается. В одну чашу Петри заселили золотистый стафилококк, в другую кишечную палочку, залили их кислотной водой и вернулись через 2 часа. Не было ни золотистого стафилококка, ни кишечной палочки. Кислотная вода со всеми бактериями расправилась. Что это значит для вас? Для вас это значит, когда вы в ионизаторе воды Аквалайф получаете кислотную воду, вы используете ее наружно везде, где вам надо избавиться от бактерий. И герпес, да, тоже. Знаете, сколько у нас отзывов? И в Телеграме, кстати, очень много пишут, что 2 раза примочила герпес кислотной водой, все, нет герпеса. За счет того, что у нее высокий положительный потенциал и очень кислотный pH. Все губки на кухне замачиваем, все разделочные доски промываем, все поверхности промываем. Надо избавиться от запаха ног, делаем ванночки с кислотной водой. Кстати, у нас есть потрясающий кейс. Доктор Шагеев из Ульяновска, у него уже 3 своих клиники. К нему пришел мальчик, у которого был охименикоз. Ногтевое поражение пластин, грибок. И на руках, и на ногах. Мальчик маленький. Мальчика лечили уже какое-то время там антибиотиками, противогрибковыми препаратами, и все равно у него все оставалось. Доктор отменил ему все противогрибковые препараты, все антибиотики, выявил у него дефициты, все возможные, там был дефицит железа, витамин D и все остальное прочее. Назначил ему новую терапию без антибиотиков и без противогрибковых препаратов. Но назначил ему еще пить ионизированную щелочную воду с pH 9,4 и несколько раз в день делать ванночки кислотной водой с pH 2,4. Этот кейс описан в журнале медицинском РУДН. Там с фотографиями, с приложением, все. То есть мальчика лечили долгое время, серьезными препаратами не могли вылечить. Смотрите, как доктор поменял картину. Это можно прочитать в журнале, это можно увидеть в этом журнале. Ионизатор воды Аквалайф, он готовит и щелочную, и кислотную одновременно. Вы готовите ионизированную щелочную 9,4, вы получаете кислотную воду 2,4. Понимаете? Причем самое интересное, внутри одного прибора ионизатор Аквалайф используется электролиз. Электролиз. Когда вы готовите водородную воду, вода насыщается молекулярным водородом. Когда вы готовите ионизированную щелочную воду, в процессе электролиза меняется pH, воды становится отрицательной ОВП, и в ионизированной щелочной воде тоже есть молекулярный водород. Вы не стоите над ионизатором с таблицей Менделеева. Вы просто включаете его в розетку, наливаете в него воду. Вот слышите, как вода льет? Это, кстати, в ионизатор воду налила. А потом нажимаете кнопочку, и все. Процесс пошел. Представьте, обычное утро. Вы встали. И вместо того, чтобы выбирать какую-то бутылку, брать, выяснять, кто что где купил, кто какую когда открыл, просто наливаете воду в ионизатор. Выбираете нужную программу и получаете воду непосредственно перед использованием. Вы контролируете ее качество. Вы убираете из жизни лишние покупки, лишние движения. Представьте, утро. Ионизатор занимает очень мало места. Он выглядит очень стильно, очень круто. Это современный гаджет, умный, который еще и разговаривает, но при этом легкий и простой в использовании. Он закрывает множество задач. Не отдельный прибор под каждое, там, я не знаю, этот чай заварить, этот кофе заварить, это еще один прибор, который готовит несколько разных функциональных вод под ваши нужды. Его не надо подключать к водопроводу, его не надо никуда встраивать. Вы просто поставили, налили воду, выбрали программу, все. Жидкий pH-тестер идет в комплекте. Вы проверите свою воду до ионизации, вы проверите воду после ионизации. В комплекте инструкция, с таблицами, какая вода в каком случае. Есть документация вся на наше устройство. Поэтому правильный здесь подход не... Я сказала, вы поверили. Правильный подход – проверить, какой режим включили, какой параметр получили, для какой задачи. Поэтому, когда мне ионизатор говорят, что это стоит денег, конечно, да, стоит. Вы покупаете не просто кувшин, не бутылку, не фильтр. Вы покупаете устройство, которое выполняет несколько разных функций приготовления воды. И сегодня для радиослушателей особое предложение. 29 900. И если вы давно смотрели в сторону ионизатора, но откладывали, сегодня есть гораздо более разумный способ решить вопрос. Позвонить 8 800 505 0855 и подробно расспросить консультанта. Что заливать, какой режим для чего, как ухаживать, какие расходники, их нет, спойлер. Какая гарантия, расширенная для радиослушателей «Комсомольской правды». Не покупать слепую, разобраться вместе со мной, вместе с нашими консультантами. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Ссылки на исследования я также, кстати, отправила. Вы можете их найти и почитать сами. 8 800 505 0855. И только сегодня, к 19.00, 29 900. Успейте! Осень наступила, и с понедельника цены многократно вырастут. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Управляйте своей водой, своим здоровьем сами.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
18: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
19: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
20: Для лиц старше 15 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
23: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
24: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В Великих Луках, 14.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках началась реализация проекта «Стартапы. Все этапы», ставшего победителем второй очереди конкурса фонда президентских грантов в этом году. Он направлен на развитие у школьников инженерного и предпринимательского мышления, проектных компетенций, а также интереса к промышленным направлениям подготовки. В сентябре первые встречи в рамках проекта состоятся в школах номер 1 и 2, а также в гимназии имени Софьи Ковалевской. По итогам планируется сформировать стартап-команды, которые продолжат работу над собственными технологическими проектами. Завершающим этапом станет фестиваль технологических проектов, который состоится в мае. Юные спортсмены с сентября могут пройти диспансеризацию в Великих Луках. Детская областная клиническая больница получила специальную лицензию для проведения полноценных обследований в Великолукском филиале. Теперь великолучанам больше не нужно ездить в Псков ради обязательных медицинских справок и допусков к соревнованиям. Первая диспансеризация уже проведена. Обследования прошли воспитанники детских спортивных школ Великих Лук по ММА, боксу, легкой атлетике, художественной гимнастике и спортивной аэробике. По результатам ранее пройденного углубленного медицинского осмотра им выданы допуски к занятиям спортом. Великолучанин проведет один из самых ожидаемых поединков в среднем весе в Бишкеке. Там на турнире ACA-210 встретятся Руслан Шамилов и Эдил Эсенгулов. Оба бойца подходят к поединку на победных сериях. На кону не только очередная победа, но и серьезные перспективы в борьбе за чемпионский пояс.
0: О валютах.
26: Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12 рублей 92 копейки.
0: О погоде.
26: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И любой из вас, друзья, может также на связь со студией выйти, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702, чтобы задать Асе свой вопрос, либо оставить свой отзыв. Ася, тебе слово.
10: Я хочу напомнить для начала нашу акцию. Особое предложение. 29 900, ионизатор воды «Аквалайф», но не пугалка, не страшилка, а просто честное предупреждение, что называется, от души и сердца. Потому что я очень много раз слышала от людей, я слушаю вас годами, потом вот купил и очень жалею, что долго слушал, долго не покупал. Купил и дороже, получил такие феноменальные результаты, что мне бы они несколько лет назад. Но! Поэтому я и хочу сказать всем, звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Почему только сегодня 29 900? Осень, в понедельник, с понедельника уже будут новые цены. Вы видите, что происходит, знаете, сами понимаете, нам этого совсем не хочется, но руки выкручиваются. Поэтому ценовая политика будет другая. Сегодня 29 900, я готова об этом кричать, повторять каждую минуту и цену, и номер телефона 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Давайте вспомним все-таки для начала еще те исследования, которые проходят в мире. Во-первых, очень хочу процитировать, это цитата академика Российской академии наук, который посвятил свою жизнь изучению болезней легких, который уже очень давно изучает молекулярный водород, как он попадает в организм и что он творит с организмом. Это Александр Чучалин, и его цитата звучит следующим образом. По эффективности равного природа лекарства не знает. Это он про молекулярный водород. Молекулярный водород, его даже не могли найти сначала. Давайте вспомним маленькую историю в Японии, когда исследовали источники воды в тех районах, где живут больше всего долгожителей. Ничего не могли найти. вот ничего не могли найти. Питаются в Японии примерно одинаково, да, вы знаете рацион. Ну, с йодом у них там все в порядке, много едят свежей рыбы и так далее, и так далее. Но в одном районе есть много долгожителей, в другом их меньше. Вот там, где прям много долгожителей, пытались найти секрет. В чем? Исследовали всю воду. Вода такая же, как и везде по всей Японии. Пока один из молодых ученых не сказал, а давайте-ка мы прям на месте, на источники проведем исследование воды. Не в лабораторию куда-то повезем, а здесь, на месте. И когда прямо на месте, на источнике исследовали воду, то тут-то и обнаружили, что в этой воде есть молекулярный водород. Отрицательный ОВП. Почему не могли найти это в лаборатории? Потому что пока вода из источника ехала в лабораторию, молекулярный водород выветривался. Это же газ. Там полчаса, и все, и нет в воде никакого молекулярного водорода. ОВП, он такой же, так же быстро разрушается. Вот почему каждому нужен ионизатор дома. Приготовили, выпили, потому что невозможно такую воду продавать, невозможно такую воду признать лекарственным средством, потому что как ее продавать? Но иметь дома прибор, который готовит вам воду, насыщенную молекулярным водородом, который готовит несколько видов функциональной воды, водородную, щелочную, кислотную, можно. Представьте свою кухню. Место ионизатор занимает очень мало. Красивый белый кувшин, серо-черной крышкой, серо-черной такой ручкой. Выглядит очень стильно. Вы заливаете в него простую воду, и все, и получаете воду функционально. Давайте вспомним, что она делает. Давайте вернемся с вами в Воронежский институт имени Бурденко. Там написано огромное количество диссертаций про ионизированную щелочную кислотную воду. Одна из диссертаций гласит, я вот вам цитирую саму диссертацию, вывод, который в конце сделан, что использование ионизированной щелочной воды вовнутрь и применение ионизированной кислотной воды внешне на очаги псориаза значительно ускоряет процесс выздоровления и значительно продляет процесс ремиссии. Это не одна волшебная таблетка, это в комплексе. Я не призываю никого ни от чего отказываться, но добавить. Вот какой вывод сделали? Быстрее вылечились, дольше находились в ремиссии. Просто потому, что добавили внутрь ионизированную щелочную воду, внешне добавили кислотную воду. Такая же диссертация касательно вульгарной экземы. Мой личный опыт. Все какие-то прыщички, гнойные воспаления. Все, используем кислотную воду наружу. При трофических язвах также в Японии есть исследования, в России есть исследования. Внутрь пьем ионизированную щелочную воду, внешне применяем кислотную воду. Кислотная вода – кладезь. Я влюблена в кислотную воду, честное слово, потому что у меня дома она заменяет огромное количество бытовой химии. Я никакой бытовой химии, которая вот этот запах вызывает серьезнейший, не опрыскиваю ни столы, по которым кот ходит, ни доски разделочные, ни губки, просто кислотная вода. Я кислотную воду в робот-пылесос заливаю, чтобы полы мыть. Вот все, кислотная вода. Это, а волосы ей полоскать, чтобы блестели. А если перхоть есть, это тоже кислотная вода. И вот вам, пожалуйста, в России исследуют, проверяют. Не является лекарственным средством. Но смотрите, лечили людей — один результат. А лечили людей и добавили ионизированную щелочную воду и кислотную воду – другой результат. Давайте вспомним, что такая вода снижает сахар в крови. Исследование. 134 добровольца 2 месяца пили ионизированную щелочную воду. Уровень глюкозы снизился в среднем на 6,6%. Пациентов с диабетом второго типа ионизированная щелочная вода снижала уровень глюкозы натощак. Китайские ученые в 2001 году наблюдали пациентов с гипертонией, диабетом и высоким холестерином. После 3 месяцев употребления ионизированной щелочной воды давление, сахар, липиды значительно снизились и вернулись к норме. Пожалуйста, попробуйте вы сами. Я не даю вам 100% гарантию, что вы также получитесь. Но не попробуйте, не узнаете, как любит говорить мой коллега Михаил. Не попробуешь, не узнаешь. Попробуйте вы. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, ссылки отправила в колл-центр. Также все эти исследования вы легко сами можете находить в интернете и читать, так же, как и диссертационные работы, которые я озвучиваю. И работы почитайте обязательно, интервью академика Александра Чучалина и Олега Стефановича Медведева тоже обязательно почитайте. Эти два величайших ученых изучают уже несколько десятков лет молекулярный водород. Еще раз, невозможно этот молекулярный водород сохранять в воде там долго, невозможно продавать такую воду, да, потому что многие говорят, ой, это была бы такая вода, действительно лечебная, ее бы уже давно продавали в бутылках. Невозможно, водород – это газ, он улетучивается из воды моментально. И кто до сих пор говорит, что все это развод и... только реклама, я вас призываю, почитайте, свыше 2000 исследований, и опубликованы они в авторитетнейших медицинских изданиях. PubMed, Lancet и другие наши российские авторитетные издания публикуют эти исследования. Почитайте. Почитайте прямо сейчас. А еще знаете, насколько становится легче, когда у тебя есть ионизатор? Потому что... вот это вот выражение, я просто покупаю хорошую воду. Ну, во-первых, откуда вы на 100% уверены, какая она там? Слово «просто». Сначала ты ее выбираешь, потом заказываешь, потом кто-то привозит упаковки, потом эти упаковки где-то стоят, потом бутылки едут в холодильник, потом пустые бутылки едут в мусор. И внезапно оказывается, что вода – это довольно-таки серьезная логистическая операция. Особенно если дома большая семья. Да? И вот здесь я возвращаюсь к главной идее моего эфира сегодня. Хорошая бытовая технология должна не усложнять жизнь. Она должна убирать из нее лишнее. Аквалайф – это прибор с емкостью 3,5 литра. Он не требует подключения к водопроводу. Налили подходящую питьевую воду, выбрали режим, запустили цикл, получили нужный вид воды. Не через неделю. Никогда там удобно доставить, чтобы встретить курьера. Прямо сейчас, дома. Тогда, когда она вам понадобилась. Почему это работает? Потому что меняется не модель потребления. Обычно мы покупаем готовую воду. Здесь дома появляется устройство для ее приготовления с заданными параметрами. Знаете, как все равно утром выходить из дома, идти куда-то и в кофейне покупать кофе, нести его домой, приносишь он остывший, уже невкусный. А у вас дома есть кофеварка, готовите кофе. Точно так же у вас есть дома ионизатор, который готовит воду под вашу задачу, под вашу функцию. Я хочу, чтобы вы сейчас буквально представили Аквалайф у себя на кухне. Не огромная промышленная установка, не трубы, не монтажник там с разводным ключом. Кувшин, дисплей, вода, одна кнопка. Все. Все. И в результате у вас дома появляется возможность выбирать, какая вода вам нужна, под какие задачи. Звоните прямо сейчас, в инструкции все задачи описаны, как готовить, все сделано, это элементарно. Никаких расходных материалов. Звоните прямо сейчас, 8 800 505 0855. Успейте на эту цену 29 900. Это просто вот искреннее предупреждение, что с понедельника будут другие цены. Успейте сейчас. 8 800 505 0855. 29 900 только сегодня.
4: О, фабрика здоровья. Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
12: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Здесь Измайлов, а в России по-прежнему катастрофическая нехватка, как выясняется, квалифицированных логопедов-дефектологов. А уж про нейропсихологов мы вообще молчим. Кадровые сервисы «Битва на БАД» тяжелее всего найти специалистов для работы с детьми со сложными диагнозами, задержкой развития, аутизмом, неврологическими вот как раз заболеваниями.

0: приходится на детских специалистов, которые работают с задержкой речевого развития, неврологическими нарушениями и аутизмом. С начала этого года работодатели в России опубликовали свыше 6 тысяч вакансий для логопедов и дефектологов, подсчитали аналитики. Одновременно растет и предложение. Количество резюме речевых специалистов за 2026 год увеличилось на 20%. Поэтому дело не в дефиците специалистов, считает логопед-нейропсихолог из Москвы Елена Певтеева. По ее мнению, развалина государственная система профилактики и коррекции детей с задержкой речевого развития. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
1: Раньше была другая система образования. У нас этих деток еще в дошкольном возрасте по садам распределяли. Да? У нас были сады и школы разного типа. У нас были там школы первого вида, второго вида, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого до восьмого вида. Да? И детей корректировали еще в садах и в школах. А сейчас у нас сделали как будто такую, знаете, как инклюзия. То есть расформировали эти школы, сады. У нас теперь только логопункты непонятны на всех учреждениях, где были отдельно дефектологи, логопеды, и корректировали прямо внутри в садах. У нас сейчас такой системы нет. Появляется частная такая система, открываются частные сады для детей с особенностями. И поэтому у нас получается, что вот эти дети выходят в школу, а их тоже некому корректировать, потому что там учителя не подготовлены. Специалистов берут, но их не хватает на такое количество, потому что детей таких тоже много. На мой взгляд, немножко неправильно построена система. Специалистов обучается много и выходит много. Но они либо частно работают, либо в частных учреждениях. А чтобы вот сделать нормальную систему, как раньше, и корректировать это на этапе детского сада, когда это лучше все корректируется, и потом доделывать это в школе. У нас такой системы нет. Немножко ее разрушили, убрали, не знаю, как сказать.
0: По данным Минздрава, среди детей 5-6 лет логопедические проблемы выявляют в 30% случаев, среди 7-8-летних – в 20%. При этом заметно выросло число детей, которые не начинают говорить до 3 лет. Для сравнения, в 1980-е годы речевые дефекты отмечали у 25% дошкольников, а сегодня, по оценкам ряда экспертов, почти у каждого. Поэтому потребность в логопедической помощи значительно выросла, рассказали в Ассоциации людей с заиканием. У детей часто встречаются проблемы со звуком, произношением и фонологическим развитием, а также более серьезные языковые трудности. От ограниченного словарного запаса и ошибок в грамматике до сложностей с построением фраз и пониманием обращенной речи. В целом, число детей с различными нарушениями, в частности с аутизмом, становится больше, рассказала в интервью радио «Комсомольская правда» основатель портала «Про аутизм» Ирина Воронова.
2: Таких детей действительно становится больше. Об этом говорят, во-первых, статистические данные. Недавно вышло исследование, которое проводилось в России. Таких исследований раньше не было в России. Были только официальные данные Государственной психиатрической службы, по которым там совсем небольшое количество было, допустим, детей с аутизмом, да. А вот это исследование, правда, оно проводилось в городе Воронеж, только в одном городе, но вряд ли город Воронеж сильно отличается от Липецка, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Каждый 45 ребенок с аутизмом. То есть это, вообще немало, да. То есть это больше 2%. Причем это исследование проводилось только среди школьников младших классов, первый, второй, третий класс, да. Но надо понимать, что не все дети с аутизмом вообще ходят в школу. Есть очень тяжелые дети, которые просто не ходят в школу. И они не попали вообще в эту статистику. Вот, то есть на самом деле, скорее всего, ситуация еще хуже.
0: По словам экспертов, найти логопеда, который работает со звукопроизношением у дошкольника, довольно просто. А вот экспертов, которые работают с тяжелыми случаями, крайне мало. Родителям таких детей нелегко найти профессионала, способного провести полноценную диагностику, оценить понимание речи и навыки коммуникации, определить необходимость дополнительных обследований и подобрать подходящую схему коррекции. То есть стоит проблема доступности квалифицированной помощи. Сложнее всего дела обстоят в небольших городах и сельской местности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: После сюжета Виталии Осиповой многие, наверное, задумались, не сменить ли работу и не уйти ли срочно в логопеды. Тем более осень традиционно возглавил список самых популярных сезонов для смены трудовой книжки. В это время года активность на рынке труда доходит до своего годового пика. Для компании это шанс захапать сильного кандидата, а для соискателей приятно обновить уровень дохода. Но специалисты предупреждают, именно этой осенью с громкими заявлениями об увольнении по собственному желанию лучше подождать и лишний раз не рисковать.
4: Сентябрь и октябрь – лучшие месяцы для поиска работы в России. Такие данные приводят в своем исследовании.

0: Исследование аутсорсинговая компания «Мегаперсонал». 60% опрошенных компаний отмечают, что кандидаты в этот период особенно активны. К концу лета фирмы обычно завершают старые проекты, а топ-менеджмент обдумывает новые и ищет для их реализации свежие кадры. Осень – это традиционно после отпусков начало делового сезона, отмечает независимый HR-специалист Зулия Лойкова. Поэтому шансы найти работу в это время значительно повышаются. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
1: Лето – это, как правило, затишье. Отдых, затишье и так далее. А осенью у нас, да, компания оживает, промежуточные итоги подведены, какие-то коррекции планов, штат. Важно закрыть ключевые вакансии до конца отчетного периода, до конца года. Но и люди тоже, которые планировали у нас смену работы после летнего отдыха, тоже приступают к поиску. В итоге на рынке, да, действительно возникает такое ощущение больше вакансий, выше активность самих соискателей. Руководители более бодро принимают решения, тоже отдохнувшие.
0: К началу августа на headhunter.ru было открыто более 945 тысяч вакансий. Причем речь идет не только о привычных для осени позициях в торговле или IT. Сейчас особенно востребованы рабочие специальности. На них приходится треть всех вакансий. С начала года спрос на таких специалистов вырос на 70%. Кадровый эксперт, создатель кадрового агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин согласен, что осень – лучшее время года для поиска работы. Только не в этом году. До лета следующего года место работы лучше не менять, рекомендует эксперт. Вот что он заявил радио КП.
2: У нас сейчас уже третий год подряд высокие кредитные ставки. Из-за этого идет не просто охлаждение, а заморозка экономики, когда многие компании сокращают свои проекты. Уже попробовали и обожглись какие-то новые инвестиционные проекты. И поэтому сейчас вот идет такое время оптимизации, оптимизации, оптимизации. Поэтому очень сильно всем рекомендую, через все средства массовой информации за это говорю, что до там, апреля следующего года работу лучше не менять. То есть держитесь как есть, пусть что-то не устраивает, пусть нагрузки больше, пусть зарплата не растет, но лучше этой зимой продержаться, чем сейчас выйти на рынок, потерять текущее и не найти ничего нового.
0: В топ-5 самых востребованных профессий этой осенью вошли водители, менеджеры по продажам, продавцы, разнорабочие и кладовщики. Особенно заметно выросли зарплаты водителей – почти в два раза, со 100 до 200 тысяч рублей. Количество вакансий для них увеличилось на 130%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Ну а наш Василий Воронин работу искать не собирается, увольняться тоже. А вот физкультура и спорт – это его.
4: Новости спорта.
5: Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг открытого чемпионата США по теннису, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. В матче второго круга седьмой номер посева Медведев обыграл американца Себастьяна Горзни. Медведев, напомню, чемпион US Open 2021 года. Московский «Спартак» на своем поле обыграл столичную родину в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча группы А в Москве на стадионе «Спартака» завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев. «Спартак» лидирует в турнирной таблице, набрав 7 очков за 3 тура. Родина потерпела второе поражение кряду и располагается на последнем четвертом месте с 3 очками. Ассоциация футбола Аргентины объявила, что матчи всех дивизионов чемпионата страны в ближайшем туре будут остановлены на 10-й минуте для аплодисментов в честь завершения карьеры Лионеля Месси в национальной команде. Выбор 10-й минуты связан с игровым номером, под которым Месси на протяжении многих лет выступал за сборную Аргентины. 31 августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он выступал за национальную команду с 2005 года, провел в ней 207 матчей и забил 125 голов. Он победил с командой на чемпионате мира 2022 года и дошел до финала мирового первенства в 2026. Также на его счету золото Олимпиады 2008, два Кубка Америки и трофей Финалиссимы 2022. В активе Месси рекордные 8 золотых мячей. Он трижды признавался лучшим игроком года по версии FIFA. 6 раз выигрывал золотую бутсу лучшего бомбардира европейских чемпионатов. Дважды получал золотой мяч чемпионата мира. С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
7: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О важном.
9: Владимир Путин назвал вбросы про якобы возможную мобилизацию в России попыткой повлиять на выборы в Госдуму. Нет на сегодня сценария, который бы потребовал мобилизацию, заявил президент. Россияне добровольно подписывают контракты на СВО, в отличие от Украины, где людей силой затаскивают на фронт. У российской армии нет никаких проблем с личным составом, а украинская сокращается на 8-12 тысяч человек ежемесячно, отметил Путин. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда об аресте судна «Профессор Молчанов». По его словам, российская дипмиссия поддерживает связь с экипажем и пассажирами судна на Шпицбергене. Как писал сайт КП.ру, также стало известно, что Русское географическое общество пытается вернуть домой исследователей и журналистов, которые прибыли на Шпицберген на судне «Профессор Молчанов», арестованном Норвегии. Эта страна приняла такое решение по распоряжению окружного суда Норд-Тромса от 31 августа в рамках иска украинской компании «Нафтогаз» более чем на 2 миллиарда долларов. Венгрия против ускоренного вступления Украины в ЕС. Окончательное решение об этом будут принимать венгры на референдуме, заявила глава МИДа этой страны Анита Урбан.
7: О топливе.
9: Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с дизельным топливом и авиационным керосином стабильна. Рынок в этом смысле обеспечен полностью. Новак отметил, что есть небольшие отклонения с бензином, но этот вопрос поправим. Также он сказал, что Россия продолжает импортировать топливо, но точных цифр не привел. Ранее КПРУ писал, что ситуацию с топливом прокомментировал Владимир Путин. Он отметил, что вопрос на контроле правительства. Проблемы решаются вовремя.
7: О погоде.
9: Бабье лето начнется в Центральной России 8 сентября, но сначала москвичам придется пережить осенний шторм с сильным ветром до 18 метров в секунду. Он накроет столицу в ближайшие выходные 5 и 6 сентября. В эти дни выпадет около трети сентябрьской нормы осадков. Во вторник дождевые тучи уйдут и начнется бабье лето. Оно продержится около 5 суток. А на столбиках термометров в эти дни можно будет увидеть плюс 22, плюс 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений. Евгений Тишковец. Астрономическая осень наступит в Москве и Подмосковье в конце месяца. Это случится 23 сентября около 3:00 ночи по московскому времени. Официальный курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12,92. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Джентльмены спорта.
3: Это радио «Комсомольская правда», это программа «Джентльмены спорта», в студии Андрей Вдовин и Павел Садков. А сегодня у нас совершенно фантастический гость, человек, которого мы, честно говоря, давно хотели пригласить к нам в программу. Даниил Глейхенгаус, заслуженный тренер России, человек, который, я его назвал одним из творцов побед наших фигуристов многочисленных. Это абсолютная правда. Даниил, спасибо вам огромное, что вы пришли, мы вам очень рады.
10: Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили. Я тоже очень рад с вами пообщаться. Надеюсь, у нас получится интересная беседа.
11: Даниил, я тогда сразу не о фигурном катании. Вы недавно были на свадьбе у Евгении Медведевой, и, судя по видео в вашем телеграм-канале, все прошло очень здорово.
10: Свадьба – это всегда же праздник, да? А здесь это была настолько еще творческая свадьба, потому что, ну, мы все знаем, да, что Женя Медведева – наша прославленная легендарная фигуристка, двукратная чемпионка мира. И муж ее, прекрасный танцор, Ильдар. И у нас получилось так, что прям вот пополам был разделен зал. Со стороны Жени там весь фигурный такой круг и известные фигуристы. А со стороны Ильдара это целый почти балет «Тодос» и из Большого театра люди. Так что там просто творчество лилось отовсюду, и очень были трогательные и видео, и поздравления, и моменты у ребят. Ну и в целом было все очень классно, красиво, поэтому такое было соединение прям миров, и мне кажется, прошло все замечательно.
11: Вы как хореограф-постановщик, наверное, где-то посередине сидели.
10: Ну там, да, я не один был хореограф-постановщик, так что мы где-то были в центре.
11: На самом деле, знаете, про что хотел спросить? Вот каково видеть, как вот те девчонки, да, с которыми вы делали номера, с которыми выступали, они взрослеют? Да, вот Медведева замуж вышел, у Александра Трусова ребенок родился. Да, и в какой момент к вам самому, как к тренеру, приходит осознание, да, девчонки выросли. С девчонками, может быть, уже не так общаться, как раньше.
10: Слушай, ну это на самом деле интересное чувство. Я даже еще до конца, мне кажется, не разобрался в них, потому что Саша вообще, да, вернулась в спорт, и сейчас как раз-таки у нас тренируется. И когда вы снова начинаете работать, вот здесь вот ты чувствуешь, что да, все-таки прошло столько времени, все изменилось, она была совсем такой малышкой, когда только пришла, и мы начали работать. А сейчас это уже взрослая девушка с мужем, с ребенком. И... Но когда вы на льду, вы все равно как будто погружаетесь в ту же атмосферу и обстановку. Конечно, вы уже совершенно по-другому там разговариваете, общаетесь, по-другому строится тренировочный процесс. Но все равно вот это дух, что спортсмен-тренер, он как бы остается. А когда нету тренировочного процесса, и вот как сейчас, да, вот на свадьбе там у Жени, то здесь ты такой, правда, думаешь, да, уже взрослая девушка, уже совершенно другая у всех жизнь. Но там были и другие наши ученицы, и Анна Щербакова была со своим женихом. Так что скоро тоже, я так понимаю, будет еще одна свадьба.
3: Послушайте, я такой вопрос задам. Я понимаю, что... о себе, что называется. Я когда в 20 лет вошел как учитель русского языка и литературы в класс, я понял, что вот этот момент установления из дистанции, ну, там, детям было по 17, 18, 16 лет, да, грубо говоря, там, 10, 11 класс. Установление дистанции – это самое сложное. И потом в любом случае, когда ты видишь спорт, да, ты понимаешь, что особенно в фигурном катании, где роль тренера и наставника, и постановщика крайне велика, вот эта разница в возрасте, установление дистанции, но мы видим все, как весь фигурный мест относится к Татьяне Анатольевне Тарасовой, да? Но там не будет ни понебратства, как бы там можно ни пошутить и так далее, но тем не менее, вот это ощущение того, что это человеку надо относиться с определенной дистанции, но оно очевидно. Вот тут вы молодой человек, у вас вы давно в этой профессии, вы когда начинали, вам было сколько, 20, я подозреваю?
10: Когда я начал работать уже с Этери Георгиевной, да, мне было, получается, где-то 23-24.
3: 23 года. Я понимаю, что там девочки, но они там моложе, но не намного, это все равно ваше поколение, грубо говоря. Как вы эту дистанцию устанавливали? Насколько было тяжело, ну, поставить себя, там, не знаю, показать, что я тренер? Ну, это же необходимо в рабочем процессе.
10: Да, ну, конечно, очень сложно именно в первые годы, да, когда ты стал тренером и начал работать с известными там спортсменами уже на тот момент, когда я пришел к Этери Георгиевне. Самое забавное для меня было то, что в тот момент в группе катался Сережа Воронов, он был у меня старше. То есть мы, когда катались вместе в спорте, мы были, ну, не то, что прям соперниками, но он был меня старше, и тут я прихожу, и такой: «Серёж, ну, теперь я твой тренер».
11: То есть вот... Он сразу к вам по имени-отчеству должен?
10: Ну, вот он, конечно, сразу начал шутить так, теперь Данил Маркович, да. А здесь очень многое зависит еще и от других тренеров, да, как они поставят и представят тебя своим спортсменам, своей группе. То есть Этери Георгиевна здесь сразу же показала спортсменам, что нужно относиться с уважением по имени, отчеству и так далее. Поэтому все равно все зависит от того, и как ты сам себя поставишь. Конечно, у меня не было цели там с ребятами, которые или меня старше, или моего возраста, чтобы они меня называли там по имени и отчеству. То есть я спокойно разрешал и говорил: можете меня называть Даниил, там, Дани и так далее. То есть и с Женей Медведевой у нас были достаточно такие, не Даниил Маркович, а она меня всегда Дани называла. Но это никак не связано с уважением, которое ты можешь добиться или заслужить только именно своей работой, своим подходом и то, как ты будешь там транслировать свои мысли, объяснять спортсменам замечания и вообще в целом им какие-то давать советы по жизни. Конечно, когда это совсем там дети, им без разницы, когда нам 10 там, лет, нам все равно 23 или 35, ну, да, это все равно взрослый человек.
11: Глубоко старик.
10: Но, как мне кажется, спустя уже много лет тренерской карьеры, мне еще повезло, что, когда я начал работать тренером, что сейчас это стало намного сложнее, потому что вот эта смена поколений, конечно же, мы все говорим, что вот, в мое время такого не было.
11: И вы уже начали, да?
10: И вот, да, и вот уже даже я начал, что сейчас, конечно, дети по-другому абсолютно воспринимают и взрослых, и могут тебе ответить что угодно и послать тебя куда угодно, если что. То есть такого, конечно, не было раньше. Когда я был спортсменом, и мы могли шутить про своего тренера, ну, там где-то в раздевалке или как-то его обсуждать, но когда мы находились на льду или в лицо, ты всегда, ну, все, взрослый, там, уважаемый, ты стоишь, молчишь, как бы, что бы тебе ни говорили.
11: Вам же, как художнику-постановщику, хореографу-постановщику, да, надо все-таки вытаскивать внутренний мир из человека, да, из спортсмена, чтобы выставить эту программу. Насколько Трусова она изменилась, вот как вот именно внутренне, как человек, насколько она стала, не знаю, взрослее, может быть, наоборот, как-то как, по-другому как-то. Вы это чувствуете?
10: Ну, здесь, как хореографу-постановщику, и когда ты хочешь погрузить спортсмена в постановку или в свою идею, очень многое зависит от того, как ты это подашь, как ты об этом будешь рассказывать. И если в спортсмене это будет вызывать интерес и отклик, тогда и постановка будет идти легче. То есть, конечно, когда ты будешь рассказывать там спортсмену про какую-то идею или там фильм, или мюзикл, спектакль, а он этого не смотрел, без понятия, что это, или это очень было там много лет назад, то тут сложнее. А здесь мы поставили произвольную программу вместе с Этери Георгиевной под сериал «Очень странные дела», потому что я этот сериал смотрел. Ну, во-первых, там и музыка классная, и идея, и это немножко такая супергеройская тема, а Саша всегда у меня вызывала вот ощущение, да, супергероя настоящего. Ну, а кто еще прыгнет 5 четверных, да, там, на Олимпиаде в женском одиночном? И поэтому я как раз-таки попросил Сашу посмотреть сериал, то есть она полностью в это погрузилась, и даже буквально там на днях мне писала, записывала сообщение, причем поздно, там, под ночь: «Даниил Маркович, а вы знали, что у меня там, что я родилась в один год с главной героиней, с актрисой этой, что у нее в этом же году и ребенок появился в семье? Вы это все знали?» Когда я такой: да, конечно.
12: Класс. Слушайте, ну, правда, я понимаю, почему Андрей спросил про Сашу, потому что, действительно, это тот случай, когда взросление человека на наших тоже глазах происходит, как зрителей, да, как вы же в этой системе, когда мы видели, ну, она эмоциональная, она такая яркая, она не скрывает какие-то свои чувства, количество, что, раз. А что абсолютный кайф, потому что мы устали от закрытых спортсменов, да, то есть это очень хорошая история.
11: Ну, Паша, ты немножко перебью. Я пару раз сталкивался с Александрой Трусовой, еще она показалась не очень колючей. Но это было после Олимпиады той самой. Ну, вот прям вот такой вот.
12: Ну, нормально в этом возрасте.
10: Это как колючее время было.
12: Да, и, кстати, время было колючее, но и... Угу. Но вообще вот это, вы же попадаете на этих девочек в момент, когда их даже дома невозможно в этом возрасте терпеть. Это же подростковый слом, это бунт, это постоянный вот этот взрыв мозга. Это, ну и с мальчиками тоже. Чтобы меня в сексизме меня обвинили, потому что это правда. И мальчики, и девочки в этом возрасте примерно одинаково ужасно. Как с ними работать вам? Это ваш тоже на это все? Или вы как-то это все умудряете?
10: Да, мне кажется, что, к сожалению, даже не все зрители или болельщики это понимают. Насколько, ну, сложно быть тренером не только спортсмена, а ты в этот момент, правда, тренируешь человека, у которого период взросления, все бурлит, все меняется, и повышенная эмоциональность, и возникают какие-то споры, ссоры, эмоции. И ты вот как тренер все это должен сглаживать, где-то успокаивать, где-то поднадавить и искать вот эти вот точки соприкосновения. И, конечно, это такое уже работа. И там, ты и психологом становишься, и родителем, да, и педагогом, все вместе. И это, конечно, именно эмоционально очень так тяжело. То есть ты тратишь огромное количество энергии на то, чтобы... У тебя же не один спортсмен. У тебя на льду, например, там, да, группа 10-12 человек. И каждый день, ну, у кого-то что-то идет не по плану. То есть для них это вот у меня сегодня один раз вот у меня не пошла тренировка. А для тебя, для тренера, каждый день у кого-то что-то не пошло, и ты кого-то хвалишь, кого-то успокаиваешь, кто-то ничего не делает, на кого-то ты ругаешься, и все это вместе, конечно, такой аврал.
11: Но это и психологическое выгорание.
12: Конечно. Мы прервемся буквально на несколько минут. Это радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта». Андрей Вдовин, Павел Садков в студии. А у нас чудесный совершенно гость Даниил Глейхенгаус, заслуженный тренер России, звезда нашего фигурного катания.
7: «Джентльмены спорта».
13: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Джентльмены спорта».
12: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта». У нас в гостях Даниил Глейхенгаус, заслуженный тренер России, хореограф-постановщик, ну и Андрей Вдовин, Павел Садков в качестве ведущих этой программы.
11: Даниил, вы лидеры в этой профессии, да? Ну а как вот технически создается программа? Вот если вот взять, вот, не знаю, что сначала идет: идея, музыка, внутренний мир спортсмена. Вообще, как собирается этот конструктор? Технология есть какая-то?
10: Ну, мне, наверное, сложно сказать, что есть стандартная прям технология, да, потому что это все-таки такая творческая вещь, и эта творческая искра, которая появляется, она может тебя настигнуть в любой момент жизни.
11: Ну, триггер-музыка.
10: По-разному бывает. Самое классное – это когда спортсмен тоже заинтересован и начинает гореть. Не когда ты говоришь, там, давай вот это сделаем, он повторяет – не очень. Ты такой, давай вот так вот сделаем – тоже не очень. Ну, там, на третий вариант вы что-то находите. А когда ты вот начинаешь что-то показывать, спортсмен сразу повторяет, а потом чуть-чуть по-своему еще что-то добавляет. И вот этот вот творческий процесс, который идет, он и позволяет создать вот самые там известные или шедевральные программы. Это когда вот все вместе сплетается вот воедино. И музыка, и спортсмен, и постановщик, и все вот это вот творчество. Идет, и вот в итоге выходит вот этот большой продукт.
11: Кого зажечь легче всего было? Вот так вот, кто воспламеняется прям вообще?
10: Ну, на самом деле, все равно все зависит от периода. То есть с каждым спортсменом, да, были моменты и постановки, когда было все невероятно классно, было тяжеловато. То есть это все зависело от настроения, от возраста, от периода. И, конечно, с Алиной Загитовой мы всегда классно работали, и она повторяла в секунду. Вот ты только начинаешь показывать, и она делает сразу же. И то есть никогда не было такого, что ты показал, а что вы там сделали, можно еще раз. То есть человек был полностью в процессе.
11: Извини, пожалуйста, записывай.
10: Да, ну, конечно же, и с Камилой Валиевой у нас были классные постановки. Ну, то есть я могу перечислять, потому что это и с Аней, и с Сашей, и с Аленой Косторной, когда мы там ставили и «Ангела», и «Сумерки». С каждым спортсменом были свои какие-то вот теплые и моменты, и воспоминания с постановок, когда вы прям сливались вот в это творчество, и это было очень классно.
12: А на каком этапе, когда вы придумываете программы, подключается Этери Георгиевна, когда сами ребята, вот тут же надо, мало того, что вам это понравилось, вам же еще на определенное количество условий должно
11: быть. Можно чуть-чуть перефразирую? Да. Когда приходит Этери Георгиевна, говорит, все никуда не годится.
12: Обидно ли это?
10: Ну, мы столько лет уже вместе работаем, что мы нашли как бы друг другу подход, и мы доверяем друг другу. Ну, в основном, конечно, я приношу музыки, но иногда бывает, что ты слушаешь музыку на льду, то есть вы выбрали музыку, вы ее слушаете, начинаете кататься, погружаться, и вот здесь еще может родиться какая-то новая идея, потому что почувствовали совершенно по-другому, и тогда вы уже в процессе именно постановки на льду эту идею начинаете развивать.
12: Нового поколения этого нет. В наше поколение бы существовала история, что спортсмены тупые. Был такой стереотип, извините. Я, как спортивный журналист, Андрей тоже, мы все знаем, что это бред, но мы сделали вывод в свое время, что, в принципе, количество умных там людей в любой профессии примерно одинаково, ровно как и чувственных, ровно как и там, не знаю, взрывных, взрывных. Но вот этот момент, вы же тоже сталкивались, все же люди разные. Я знаю, что большинство фигуристов, фигуристок, да, это люди, очень тонко чувствующие какую-то художественную историю. Это все-таки, вы правильно говорите, это во многом творчество. Это действительно вид спорта на стыке с искусством. Но, тем не менее, когда вы чувствуете вот эту душевную глухоту, что делать? Ну вот, правда же, большой спортсмен, мы же видим, как они это проигрывают. Все вот до сих пор, я посмотрел, количество просмотров видела Ягудина, когда он идет эту свою дорожку, она какой-то миллионы бесчисленными, потому что люди смотрят и видят в этом абсолютный кайф, настоящее искусство. Вот этот момент, как вы вот это развиваете, чувствуете, как с этим работать? Можно ли с этим работать, если человек не слышит музыку, не понимает кайфа?
10: Но здесь какой момент важен? Все-таки не стоит забывать, что за каждой программой и за каждым движением стоит еще целая команда, да, тренеров, постановщиков за спортсменом, которые даже если спортсмен что-то не чувствует или не понимает, не смотрел, ему это неинтересно, но через отработку, через правильные движения, через правильные акценты, музыку, бровки, где-то там так посмотреть, просто там не рассказывай, что ты смотришь там влюбленными глазами на это, на там любимого человека, да, там, не знаю, там, ну, представь себе там свой любимый десерт. И вот посмотри
12: это работает,
10: так, что ты хочешь. Там. Ну, то есть, как бы это же вопрос...
11: Фигурным картоне точно,
10: да-да. Конечно, да, это вопрос подхода. То есть мы не забываем, что не каждый спортсмен, да, там, в возрасте особенно там 15, 16, 17 лет смотрел какой-нибудь там великий фильм там 90-х или 2000-х годов и думать, что именно об этом думает, катая под эту музыку или образ спортсмен, не стоит. Конечно, вы просто доводите каждый взгляд, каждый жест так, чтобы зритель тоже что-то почувствовал. Если спортсмен, главное, искренне делает любое движение и вот любой вот такой взгляд, то тогда у нас у каждого что-то затрагивается, когда ты на это смотришь. Конечно, если абсолютно с пустым, там, потухшим взглядом и так далее спортсмен катает даже там, нереальную хореографию, то это все равно не будет работать. Все равно в нас всегда попадает что-то, что даже, может быть, не объяснено, но ты вот смотришь, а тебя почему-то это растрогало, или там что-то ты почувствовал. И каждый из нас сам для себя додумывает, что он почувствовал, что он в этом увидел.
12: Расскажите про вашу историю с участием Юры Борисова в постановке «Гамлет» для Петра Гуменника. Как вообще идея возникла?
11: Здесь
12: как...
11: что было первично? Да. Говоря, вам хотелось, чтобы Юра Борисов был в программе? Или вам хотелось, чтобы кто-то вот-вот-вот сначала «Гамлет», а потом...
12: Или вообще Юра Борисов сам предложил? Как это было?
10: Было достаточно все просто. Я со своей женой. Мы всегда смотрим весь список «Оскара», всех фильмов. И у нас был месяц, когда мы занимаемся просмотром. И среди фильмов был, конечно же, «Хамлет» фильм. Mm-hmm. И он и получил «Оскара». Мы его начали смотреть. Меня сильно как бы попало, подразнесло от самого просмотра. И музыку, особенно в конце, это главная тема, к этому фильму написал Макс Рихтер. Это современный неоклассик, композитор, которого я и так уже брал. И он часто используется в фигурном катании, он очень хорошо подходит к нашему виду спорта. И все вместе, поняв, что есть еще и другие треки у Макса Рихтера, здесь, в этом фильме играет музыка, там новая написанная, саундтрек к нему. И дальше мы приходим к тому, что это Шекспир, Гамлет. Как это перенести на лед? Все-таки не было, ну, на моей памяти программ по Шекспиру там, и так далее в фигурном катании. И я начал думать, как это все соединить, перенести это на лед и поставить хореографию не только на музыку, но и уже была мысль, когда как раз-таки там в самом фильме идет, когда Шекспир начинает ставить свою пьесу и работает там с актерами, объясняет им, как это должно быть, и вот он требует их зачитать монолог, ему не нравится, он их требует еще раз. И вот я тоже использовал вот этот момент, что каждый раз надо пытаться по-новому, так, чтобы наконец-то это прочувствовать и понравилось. И я понял сразу, что мне нужен будет и голос, который надо будет наложить на музыку. Дальше я начал думать, ну а кто это может скатать из спортсменов? Ну, по-любому это должен быть мужчина, да. Мы уже 4 года, да, работаем с Петром Гуменником, и поэтому, когда они ко мне обратились с желанием поставить новую произвольную программу, я сразу же предложил эту идею. Да, музыку еще, но не скомпонованную послушать, чтобы вот это все. И дальше это было то время, когда еще не было в МХТ.
12: Еще до
10: спектакля. То есть, и мне просто моя супруга показывает, что вот скоро еще в МХТ будет премьера «Гамлета», и там будет Юра Борисов. Было бы классно, если у вас еще получилось повзаимодействовать с ним или там попросить его для вас записать. Я такой, ну, да, было бы, конечно, классно, но Юра Борисов вряд ли вообще согласится, и как с ним связаться? Человек там только из Голливуда вернулся, был номинантом на «Оскар», ну, это вообще как бы другой уровень. Но вот так все сложилось, получилось.
12: Ну как? Вы позвонили?
11: Вообще, или звонок, ну, Юра!
10: Ну, здесь это, да. Как это было? У меня есть агент Мария Купцова, которая вот смогла все это, да, организовать и нашу встречу. Потому что у нас у всех же, понятное дело, свой график.
12: Конечно.
10: И мы в мае месяце, в начале с Петей, поставили программу. Я использовал аудиодорожку Смоктуновского, То есть посмотрел там на YouTube, мне как раз выдал, мне тоже очень понравилось, как он именно по подаче, как он это чувствовал. Я это все соединил с музыкой, нарезал, мы с Петей уже поставили программу. Он улетел в Америку, он был на сборах там все это время. И вот сейчас, получается, в августе Петя вернулся, и как раз мы смогли договориться, чтобы Юра приехал на каток сначала. Он очень так серьезно прям подошел ко всему. То есть это не было так, что...
12: Где-то там записал.
10: Просто да, отдал, записал, да. Не видя нас, 10-15 минут там или прислал, и вот нет, это прям поразило меня, что сначала
12: большая
10: Юра
12: работа,
10: да, приехал на каток, посмотрел, попросил все это прокатать, записать на видео, чтобы он еще дома это все посмотрел, пораспрашивал, что Петя чувствует, что я хочу видеть, и так далее, вот это все. И после этого на следующий день мы только поехали на студию, где мы еще час-полтора сначала беседовали, общались, как он спрашивал, какую мы хотим подачу, как вообще это все провести сквозь программу Петю своим голосом. И вот потом, спустя там, да, часа 3-4 мы все это записали, поехали обратно уже с Петей на каток, и дальше это начали еще дорабатывать, дожимать. Так, чтобы вот получилось вот это соединение именно фигурного катания, театра, ну вот все вот это творчество.
12: Очень хочется на это посмотреть, честное слово, прямо вот я не знаю, я в предвкушении. Это радио «Комсомольская правда». Прервемся буквально на несколько минут. Андрей Вдовин, Павел Садков, программа «Джентльмены спорта». И у нас в гостях Даниил Глинкенгаус, заслуженный тренер России, хореограф-постановщик.
18: «Джентльмены спорта». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
21: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: 15:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков встретился с жителями домов номер 12, 12 корпус 1 и 14 по улице Гастелло. Обсудили вопросы, которые волнуют людей каждый день. Это благоустройство территории и то, что необходимо сделать, чтобы район становился комфортнее. Одно из важных пожеланий жителей – привести в порядок территорию за домом номер 12, корпус 1. Там необходимо засыпать болото и обустроить парк. Осенью в Великих Луках планируется высадить около 30 саженцев деревьев лиственных пород. Как пояснил глава администрации города Андрей Беляев, посадки будут проводиться в рамках компенсационного озеленения после удаления аварийных деревьев. Если провести посадку на этих участках невозможно, высадка выполняется на других муниципальных территориях. К примеру, в прошлом году в городе появилось около 110 новых растений. Посадки прошли на территории, прилегающей к Братскому кладбищу, в сквере на площади Калинина, в парке Петровский и на улице Маршала Жукова. 5 сентября Великолукский драматический театр откроет сезон для маленьких зрителей. К этому дню подготовлена премьера спектакля «Как Настенька Чутьке Киморой не стала» по одноименной пьесе Владимира Илюхова. Режиссер-постановщик, главный режиссер Северодвинского драматического театра Анастас Кичик.
0: О валютах.
22: Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12 рублей 92 копейки.
0: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Джентльмены спорта.
12: Радио «Комсомольская правда», программа «Джентльмены спорта». Андрей Вдовин, Павел Садков в студии. У нас сегодня чудесный гость Даниил Глейхенгаус, заслуженный тренер России, хореограф, постановщик, человек, которым во многом нас ассоциируется наше современное фигурное катание.
11: Даниил, я так понимаю, что Петр представит эту программу международному сообществу как раз вот сейчас в ближайшие дни в Токио. Какие у вас эмоции по этому поводу? Ура или там тревога, там ожидание какое-то?
12: Да, вот вы как? Мы же вас смотрим, когда вы смотрите, как вы смотрите, когда выступают ребята. Это душераздирающее зрение. За всеми нами наблюдать, вот честно.
10: Да, конечно, когда ты за бортиком выставляешь и спортсмена, и потом смотришь прокат, это такие эмоциональные качели, и это тяжело именно с точки зрения того, что уже ты ни на что не можешь повлиять, то есть ты тут должен как тренер понимать, что вот отпустив руки спортсмена, сказав последние слова, все, дальше от тебя уже ничего не зависит. Конечно, иногда бывает, что мы там из-за бортика что-то кричим, и спортсмен там пытаемся подсказать, но это такие минимальные уже вещи. А по поводу того, как ребята сейчас, и Саша Трусова, и Петя будут выступать в Японии, я, конечно, нервничаю и переживаю. То есть первые международные соревнования, когда нас допустили, для взрослых. То есть у нас сейчас уже юниоры феерично выступили в Китае на юниорском этапе гран-при, выиграв сразу же все 4 золотые медали, показав, что вы нас только допустите.
11: И берегитесь.
10: Да, и берегитесь. Я пока жду. Мне просто хочется посмотреть, как все это будет выглядеть и звучать в соревновательном режиме на международной арене. Потому что, со взрослыми спортсменами все равно немножко работает все иначе. Это только начало сезона. То есть не может спортсмен быть на пике формы, и в этом нет никакого смысла. Это такое вкатывание идет в сезон, потому что основные там соревнования чуть позже. И, конечно, там с первого раза там идеально откататься. Оно просто и не нужно. Угу. То есть в любом случае каждая программа, она наполняется в течение сезона с одного соревнования на другое, потом уже все запомнили что-то, появились какие-то у кого-то любимые моменты, и на это накладываются прыжки, накладывается еще и результат, или там победный прокат, и особенно вот это все вместе, когда это приходит к пику, вот там чемпионатам мира, к основным турнирам, и вот если там еще этот прокат выдается чистым, и все совпадает, и вот тогда вот программа запоминается для зрителя вот только именно вот там в этот момент соревнования. Никто уже не помнит, как она выглядела там в самом начале и так далее. Поэтому это для меня именно вот я хочу такая проба пера.
11: Угу. В связи с этим тренерский вопрос. Да, у нас на чемпионат мира квоты минимальные. И тут вот вопрос к вам как к тренеру. Когда подводить к пику спортсмена? Именно тогда, когда он отбирается на чемпионат мира, место одно, или тому чемпионату мира, на котором он должен выступить?
10: Ну, на самом деле у нас есть такая возможность делать все-таки траекторию вверх, вниз, вверх.
11: Синусоиду такую.
10: Да. То есть спускать и поднимать форму. То есть невозможно, особенно взрослому спортсмену, продержать наверху весь сезон. В любом случае идет подготовка там, к первым каким-то, да, соревнованиям, то есть немножечко форма наверх идет. После этого, может быть, она останется на этом уровне, потом чуть-чуть добавится. И, ну, к чемпионату России в этом году в любом случае все будут пытаться выйти на пик формы, потому что выбора нет.
11: Вот главный старт, не чемпионат мира.
10: Ну, просто такого даже не было на моей памяти как тренера, чтобы у нас во всех видах была одна квота. То есть у нас такого никогда не было. Уж где-то у нас было там 3-2. И, конечно, то, что будет происходить на этом чемпионате России, это как будет... Ну, прям,
11: бойня будет.
10: Ну, бойня. Такая бойня, да, потому что желающих много, а место одно. И все-таки там с чемпионата России до чемпионата мира будет время для того, чтобы чуть-чуть и подвосстановиться, и снова пойти на пик.
11: На ваш взгляд, вообще вот эти вот несколько лет изоляции, как на нас отразились, на нашем фигурном катании? Может быть, это была и передышка, которая нужна спортсменам, или нет? Или мы пытаемся
10: найти
11: что-то
10: хорошее? Нет, я бы, конечно, это не называл передышкой, которая нужна спортсменам, потому что многие спортсмены просто потеряли 3-4 года из своей спортивной карьеры международной. Та же Аделия Петросян за эти... 4, да, там, года, выиграла 3 чемпионат России, была там на пике своей формы и мастерства. То есть, когда она выиграла чемпионат России, по-моему, предыдущего года, то есть не вот не который был перед Олимпиадой, а до этого, там был шедевральный прокат двух программ, и в той форме, в которой была, будь там чемпионат Европы, чемпионат мира, ну, было понятно, что она туда поехала бы и выиграла. И, конечно же, ну, это ничего, ну, да, кроме плохого, тут
12: заняться нет.
10: Нет, да. Потому что, конечно, ничто не провалилось, то есть не развалилось, все смогли удержаться. Было сложно помогать спортсменам, находить мотивацию, самим себя мотивировать. Но само фигурное катание в России не развалилось. То есть этого, конечно, не произошло. Но карьеры и годы, которые потеряли вот эти спортсмены, которые именно по возрасту попали там, на свое лучшее время, а они не смогли представлять нашу страну, для них это, конечно, трагедия.
12: Ну, для той же Адели то, что произошло на Олимпиаде, мы все очень болели, переживали, все понимали, там, ну, господи, вот этот момент ощущения вообще боления за фигурное катание, это самое жуткое, по-моему, что может быть, когда ты смотришь финал, не знаю, что вы там испытываете. Но я знаю, что вся страна буквально с холодными руками смотрит, чуть не плачет и так далее. Но вот этот момент отсутствия стартов, отсутствия максимальное давление, это же как это не ломает или ломает вообще ребят? Как им выйти из этого? Той же Адели, насколько тяжело было это все дело,
11: ну, вы же все наблюдали.
12: Пережить, да.
10: Да, конечно, это именно психологическая нагрузка, с которой очень сложно справиться. То есть это мы, как взрослые люди, чувствуем ее, чувствовали это давление, все, но понимали, да, там, как с этим справляться, ответственность, и пытались, как могли, помогать, и с этим справляться Адели. Но здесь все было прям вот очень тяжело шло. То есть, как я и говорю, вот сезон с самого начала не задался, у них были травмы, повреждения, мы там восстановились, вышли, потом уже вот это чувствовал сразу давление. Уже вот с момента, как стало известно, что вот точно от нашей страны, это же так никогда не было. То есть спортсмен, сейчас объясню, что я имею в виду, что все решалось на чемпионате России. То есть понятное дело, что были лидеры, они все примерно понимали, что если они хорошо выступят, они поедут, но ты в любом случае просто катаешься, входишь в форму июнь, июль, август, в сентябре начинаешь сезон, поездил там по гран-при, отобрался в финал, и потом вот у тебя в конце декабря чемпионат России, на котором ты занял место в тройке, и вот ты поехал на Олимпиаду. А здесь уже в мае месяце идет объявление, все знают, кто поедет на Олимпиаду. То есть ты уже с мая знаешь, что другого никакого варианта нет.
11: И заменить нельзя.
10: И заменить нельзя, то есть нет такого. И это давление, вот оно, вот все было хорошо у нас до этого объявления. Угу. То есть, и мне кажется, что многие вещи, с которыми у Адель не получалось там справиться, это все-таки было именно от давления этого и от психологии. Потому что ну, вот как-то мы заканчивали сезон, все было прекрасно, ушли в отпуск, услышали вот это объявление решения, и дальше прям вот мы вот тяжело-тяжело вот все вот шли весь сезон. И, конечно, что Адели, что Петру было как никому сложно выступать, потому что в нашем виде спорта все равно есть рейтинг,
12: конечно,
10: фактор судей, человеческий фактор, что когда ты выступаешь там, до Олимпиады год-два на международной арене, ты становишься известным, ты выигрываешь чемпионаты Европы, чемпионаты мира, ты уже набрал какой-то рейтинг, набрал какой-то статус, и ты выступаешь в последней разминке, ты уже звезда этого вида спорта, то тебе что-то могут там подпростить, ты в любом случае получишь хорошие компоненты. А здесь мы ехали как там, представители я не знаю, там, страны, которой никогда не было на международной арене. Угу. То есть вот у нас одна квота, мы катаемся в первой разминке, первыми, вторыми. То есть как будто вот, ну, нас не существовало. И, конечно, выходя на старт или готовясь к этому моменту, ты прекрасно понимаешь, что катаясь первым, вторым, ну как бы ты ни откатал, то есть даже там после короткой программы первое место или второе, там, или третье даже, ты не можешь занять, что бы ты ни сделал там. Ну, надо совсем что-то гениальное показать там на 10 голов выше. Конечно, вот, ну, мы и хотели так подготовиться, но вот у нас не получалось быть на 10 голов выше. Мы ехали примерно на одном уровне. И короткую программу Адели, например, откатала очень хорошо. Да, не было тройного акселя, но все равно, катая также свою программу на предыдущих Олимпийских играх, что Анна Щербакова, набирали совершенно другие баллы. И будьте у нас возможность до Олимпиады там, 2-3 года выступать, то Адель, грубо говоря, была после короткой, там не шестая, а там вторая, ну там, предположим, не первая даже, но вторая. И когда ты потом будешь выходить на произвольную, ты немножечко спокойнее себя чувствуешь. Ты понимаешь, ну ты второй, там, или первый, или третий, все в порядке, у тебя есть компоненты, у тебя есть там уважение, ты можешь там позволить себе какую-то одну ошибку, но все равно там останешься в тройке. А здесь мы в такой ситуации, что вот одну программу откатали, заняли шестое место, слава богу, там попали в эту последнюю разминку, и теперь здесь снова нельзя ни одной ошибки допустить, иначе ты не сможешь забраться выше. И вот это вот давление, вот это все вместе, оно и сказалось вот на вот этом падении, как мне кажется, с четверного тулупа, потому что все мы понимали, что только сделав четверной, у нас есть хоть какой-то шанс туда забраться выше. Не идя в него, мы не имеем такой возможности.
12: Но, тем не менее, мы все болели, мы с огромным уважением относимся к той работе, которую вы проделали, Аделия проделала, и уверен, что победа еще впереди, и всех наших девочек, мальчиков, у нас всех наших ребят, они обязательно будут. Это программа «Джентльмены спорта», мы прервемся буквально на пару минут, и я напомню, что в студии Андрей Вдовин, Павел Садков, и наш чудесный гость, заслуженный тренер России Даниил Глейхенгаус.
4: «Джентльмены спорта». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
5: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта.
12: Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Даниил Глейхенгауз, заслуженный тренер России, хореограф, постановщик, человек, который работал со всеми нашими выдающимися фигуристами в последних лет. И надеюсь, что еще принесет нам большое количество радости как болельщикам.
11: Даниил, вообще вот эти вот победные истории на Олимпиаде, они задают определенный тренд в фигурном катании? Вот, допустим, Алиса Люс, да, вот, ну, в чем-то сенсационная победа. Она, не знаю, предопределила, как будет фигурное катание развиваться следующие 4 года? Или это так мы себе надумываем?
10: Ну, я бы не сказал, что она предопределила или что-то изменила в этом плане. Она показала, что вот и так можно, что совершенно в другом формате, подходе. Но я все равно еще не встречал ни одного спортсмена, кто также смог бы относиться к своему там шансу жизни, выступлению на Олимпийских играх так легко, свободно. То есть она все равно в этом плане
11: уникум
10: и выделяется.

0: Тактики такие, да.
1: Ну, так, чтобы попроще попробовать объяснить. Этапы гран-при, которых 6, и с возможностью там отбираться в финал гран-при, мы пока не допущены. То есть для них нужен рейтинг, соответственно, у нас он пока 0. И вот чтобы на следующий год мы уже могли попасть и на эти этапы гран-при, нужно набирать рейтинг. Рейтинг можно набирать на соревнованиях там чуть ниже уровня. А челленджеры как раз-таки вот как соревнования в Японии. И таких соревнований в течение года очень много, то есть по всему миру. И сейчас основная будет задача у всех российских спортсменов во всех дисциплинах как можно больше проехать, насколько это возможно, всех этих турниров, чтобы у основного каста, скажем так, нашей сборной, у всех был рейтинг. Чтобы, например, кто бы там не поехал на Европу или на мир, у него был рейтинг, и он не катался там в первой разминке. И, соответственно, на следующий год рейтинга хватало, чтобы поехать уже на гран-при. То есть мы просто... Этот сезон, он такой вот прям вот набирающий.
2: Втягивающий.
1: Да, мы то есть вот втягиваемся так снова вот это, в это мировое фигурное катание. И именно задача вернуть свои позиции. Конечно, больше такого не будет по одной квоте на основные турниры. То есть у нас всегда было так, что кто выигрывает первая там тройка чемпионат России, практически борется за эту же тройку на чемпионате Европы. Но самое главное здесь – это то, что Олимпийские игры через 4 года, и как раз-таки к Олимпиаде мы уже наберем полностью все наши и квоты, и рейтинг, и это будет уже совершенно другая Олимпиада, не как вот, которая только что прошла в Милане.
2: Я понимаю, что это такой вопрос, наверное, не очень правильный, но тем не менее, я понимаю, что у нас это называется рубрика «За кем следить, на кого смотреть». На кого вы делаете ставку, ну, даже не как тренер, а вот за кем следить в нашем фигурном катании, такие вот, кроме уже известных нам имен. Но понятно, что интересно, что с Александрой будет. Понятно, куча интриг, вот основные интриги этого сезона. Сезона, наверное, так, по людям.
1: Но если мы говорим про взрослых, да, наших спортсменов, то, конечно, это возвращение Саши Трусовой и Камилы Валиевой. Сложный будет сезон для нашей спортсменки Алисы Двоеглазовой, потому что она восстанавливается после травмы, но мне нравится, как у нас идет этот процесс, и я думаю, что к чемпионату России мы наберем нужную нам форму. А в мужском одиночном у нас вообще будет прям какая-то сумасшедшая борьба, потому что как раз-таки в последние годы мужское одиночное у нас прям поднялось, и за этим очень приятно смотреть, потому что был прям очень долгий провал. Угу. После Ягудина и Плющенко мы прям растеряли свои позиции в мировом мужском одиночном катании. Сейчас наши ребята и Петя Гуменник, Марк Андратюк, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и остальные, то есть все на очень таком достойном уровне. Поэтому даже интересно сейчас посмотреть, как они себя представят на международной арене. Дальше, что касается парного катания. Да, вечное противостояние уже Байковой, Козловского и Мишина Галямова. И противостояние у них будет опять, да, на чемпионате России. Одна квота, две известнейшие наши пары. Посмотреть, как вообще оценят наши пары на международной арене, потому что у нас всегда вот это есть ощущение, что в парном катании у нас практически там нет соперников, и вот сейчас надо выйти и показать всем свой уровень. Но их там ждут немцы, которые чемпионами мира стали, пара из Грузии, которая у нас тоже тренируется, Лука Берлава с Анастасией Метелкиной, поэтому тоже так все просто не будет. Но про танцы на льду там вообще говорить сложно, это отдельный мир фигурного катания, где ни спортсмен, ни тренер, мне кажется, до выставления оценок не знает, хорошо было или плохо.
3: У нас и для одиночки.
2: Нет, такой вопрос. Я понимаю, что, простите за такой дилетантизм, но тем не менее, я понимаю, что для большинства людей фигурное катание – это большие турниры, и это шоу-программа. Количество шоу-программ, которые появилось в фигурном катании за последние, там, ну, пускай 5-10 лет, оно ошеломляющее. Ощущение, что достаточно спортсмену один раз выступить, чтобы выиграть какую-нибудь любую медаль любого достоинства, и после этого безбедно жить, катаясь там, принимая участие в этих шоу-программах. И порой это действительно очень круто смотрится. Но, тем не менее, это не размывает саму ценность фигурного катания? Как вы относитесь вообще к шоу-программам как альтернативу? Потому что, ну, всегда же есть соблазн у профессионального спортсмена, ну, чего я буду в корячиться? Я уже всего достиг, пойду я туда.
1: Конечно, соблазн такой есть, и здесь все зависит именно от желания каждого спортсмена. Понятное дело, что все мы, и спортсмены, и не спортсмены, вот, и все мы работаем и пытаемся своим трудом заслужить какое-то уважение в

0: твоей профессии, узнаваемость, чтобы нам потом это, да, приносило какие-то дивиденды. То же самое со спортсменами. Они идут с самого детства к цели, к основным турнирам, чтобы там стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом, и после этого, да, иметь возможность выступать. Поэтому я считаю, что это просто два разных мира, и профессиональный спортсмен может участвовать в шоу, но... Да, это должно быть очень дозировано и в определенные периоды сезона, чтобы это не мешало спортивной карьере. А когда спортсмен уже закончил карьеру, и у него есть возможность кататься в шоу, зарабатывать деньги, но это прекрасно. Поэтому здесь у меня такое к этому отношение. Плюс шоу у нас, правда, много, и они все равно разные. То есть, например, там наше шоу, да, «Тим Тутберидзе»,
1: да,
0: отличается тем, что у нас это не как у Татьяны Навки, у
1: Илья
0: Вербуха, да, и Евгения Плющенко. То есть у них это «Сказки на льду», больше такой на семьи, на детей, на спецэффекты, красоту, декорации. То есть это свой мир такого театра на льду. Наше шоу совершенно другого плана. Это именно про такой спортивный уровень. То есть мы не снижаем планку относительно там самого сезона. То есть у нас спортсмены катают полюбившиеся программы зрителям, которые они катали на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. И мы стараемся прыгать те же самые четверные прыжки в шоу. Добавляем какие-то новые постановки. Поэтому у зрителя всегда есть возможность выбирать, пойти с ребенком посмотреть сказку, потом пойти посмотреть на тех же там олимпийских чемпионов, но которые будут катать полноценную соревновательную программу и шоу-программу. И да, эта индустрия на таком, скажем, уже пике в плане, да, вариантов, но пока вроде держится.
1: Тоже, может быть, дилетантский вопрос, вопрос со стороны такой, да, я хотел бы вернуться к тому, с чего мы начинали, к некой психологии, да. Кажется, что все-таки со стороны кажется, что фигурное катание – это достаточно такой, не хочется говорить токсичный, но достаточно жесткий вид спорта, да, именно за счет болельщиков, за счет, может быть, такой вот сложной конкуренции. И здесь для спортсменов и для тренеров, наверное, тоже нужна прям вот такая вот толстая, непробиваемая шкура, да, которую никаким хейтом не пробьешь. Вы долго себе наращивали такую?
0: Ну, сначала давайте первое, небольшое такое парирование. Мне кажется, что с точки зрения токсичности и так далее, тот же, например, футбол в 100 раз токсичнее и, ну, столько, я не знаю, там, хейта, сколько получает игрок от чужих болельщиков, да, там, команда, которые друг с другом борются, от своих прилетает, то есть от всех, со всех сторон, да, то есть, я не знаю, там, сколько людей там, там уже Месси или Криштиано чего только не пишут и желают, да, то есть одни одному, другие другому, то есть объем этот и уровень этого хейта, он еще больше. Единственное, в чем наша разница, что вот мы здесь... неправильно и так далее, то, что люди иногда забывают в фигурном катании, что очень много несовершеннолетних. И когда это все читают и это все пишут еще, по сути, детям или подросткам, потому что, ну, одно дело я прочитаю, ну, да, в своем возрасте хейт про себя, мне будет где-то неприятно, где-то я посмеюсь, где-то я отпущу, то есть я по-разному буду на это реагировать, но взрослый человек, я все равно уже понимаю, что это не самое главное в моей жизни, меня это никак там не должно задевать. А когда ребенку там 15, 16, да даже 18 и 19, да, лет, ты это воспринимаешь как что-то личное, тебя это погружает и в какие-то раздумья, переживания, то здесь, конечно, вот, ну, если обращаться к фанатам, зрителям и так далее, кого бы вы любили, кого бы вы не любили, конструктивная критика там возможна, но просто не забывайте, что не переходите на личности, не унижайте и не оскорбляйте все-таки юных спортсменов.
2: Шикарный финал нашей программы. Будьте добрее, да, и оставайтесь людьми. Даниил Глихенгаус, легенда нашего фигурного,
0: да,
2: катания.
0: Все, все,
2: спасибо,
0: Женя.
2: Правда, действительно, заслуженный тренер России, хореограф, постановщик, человек, которого мы всегда рады видеть. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо за эту программу. Приходите еще.
0: Да, спасибо большое, что пригласили, с удовольствием.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Джентльмены спорта. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Сергей Шнуров, сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О спецоперации.
1: Каждый день российские войска в зоне спецоперации идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает, заявил Владимир Путин. Он отметил, что где-то быстрее, где-то медленнее, но темп растет. Глава государства сегодня выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Вице-премьер Александр Новак выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России. С таким прогнозом он выступил во время общения с журналистами «Вестей». Ключевая ставка снижается. Ее высокий уровень, который наблюдался в предыдущие периоды, связан с необходимостью подавления инфляции, говорится в сообщении от представителя правительства. По его словам, уровень инфляции сегодня снизился до 6,3% в годовом выражении. Это может помочь смягчить денежно-кредитную политику. Владимир Путин тоже выступил с подобным посылом на ВЭФ. Он подчеркнул, что правительство давало себе отчет, как повлияет ключевая ставка на инфляцию, и в скором времени она может снижаться. Он подчеркнул, что поддержание высокой ключевой ставки было сознательным решением. Судно «Морспасфлота» задействовали для эвакуации людей из задержанного судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Половина людей до середины сентября уедут, остальные позже, сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Норвежские власти накануне наложили арест на российское научно-исследовательское судно по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Судно находится в порту Баренцбург. Число людей от 65 лет во всем мире превысило число детей 5 лет и младше, сообщил портал Axios со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США. По прогнозам, численность граждан в возрасте старше 65 увеличится с 852 миллионов в прошлом году до 2 миллиардов к 2060 году. Ожидается, что общая численность жителей Земли достигнет 10 миллиардов к 2060 году.
0: Обо всем.
1: В Канаде нашли таинственно пропавший плавучий остров, который 2 недели дрейфовал по водохранилищу и оказался в 30 километрах от первоначального места. Необычный участок суши с деревьями сначала заметили со спутника, а затем потеряли. Но в итоге он причалил к берегу в заливе Оспика, удалившись от США. Об этом пишет Newsweek. Очевидцы не видели остров несколько недель, однако он никуда не исчезал, а просто медленно перемещался по воде. И о погоде. В Москве сейчас плюс 18 градусов, завтра днем плюс 21, плюс 22 градуса и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю, в эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Если мы раньше начинали некоторые выпуски военного ревю с песни, то сегодня мы начнем с частушек. И сейчас вы поймете, почему. Катя вам поможет.

0: Петр Первый, Невский и Суворов, да Борис Ельцин в центре всех клянут позором.
1: Да, да, да. Мы поговорим сегодня о Ельцин-центре. А каким боком, казалось бы, Ельцин-центр имеет отношение к военной тематике? А к тому, что переформатирование этого гнезда либерализма, вонючего гнезда либерализма, участвует министр обороны Белоусов и полпред президента на Уральском военном округе, извините, по Уральскому округу Андрей Жога, да, Артем Жога. Запомнили, да? Не все сразу запоминается. Вот потому я и решил разобраться, что же там происходит, о каком переформатировании идет речь, и какие вопросы и у Жоги, и у Белоусова вызывает работа этого гнездилища, как я сказал, либеральной демократии, каким боком здесь Белоусов. Я сразу хочу сказать, что те инициативы, с которыми выступил полпред президента по Уральскому округу, Жоги Белоусов поддержал. Почему? В каком военном отношении? Потому что там планируется, что будет и центр подготовки специалистов по беспилотникам, там будет и реабилитация, там будут работать специальные структуры, которые помогут возвратившимся со специальной военной операции как-то обосноваться уже в гражданской жизни, ну и так далее. Вы же помните, дорогие друзья, что в военном ревью много-много раз говорили о этом Ельцин-центре, и я даже, помните, даже похвастался тем, как один гражданин Российской Федерации очень остроумно предложил переименовать Ельцин-центр во Всероссийский центр лечения алкоголиков. Было такое. Было. Идея, между прочим, тоже была хорошая, но Жога нашел более такой приемлемый вид в интересах и России, и армии, и военно-промышленного комплекса. Теперь переходим к самому главному. Когда страна идет на выборы, в средствах массовой информации появляется гигантское количество тезы, которые легко вешаются, которые вешаются в виде лапши на уши простодушного гражданина Российской Федерации. Когда я стал заниматься вот этим вопросом, услышал, что Жога очень серьезно поставил вопрос. Там, извините, Екатеринбург месяц стоял на ушах, когда он сделал свое первое заявление. Это, по сути, был достаточно мужественный вызов тем, кто хорошенько пользовался этим Ельцин-центром не для пропаганды величия России и правды о ее истории, а для вот, чтобы опорочить нашу историю. И вот когда я пытался разобраться, а мне лапшу на уши случайно не повесят, потому что вы знаете, вы если сегодня откроете Яндекс, наберите Ельцин-центр, наберите Жога, вы найдете там огромное количество комментаторов, реплик и так далее, высказываний политологов и так далее. Вы знаете, вот в некоторые эти высказывания не всегда надо верить. Единственное, что я в чем убедился в позиции Жоги, то, что он выступил, по-моему, в декабре прошлого года выступил. Это была его публичная пресс-конференция с огромным стечением уральских журналистов, бизнесменов, которые хорошенько там кормились за счет этого Ельцин-центра, переваривая там свою кашу и так далее. Потому что Ельцин-центр – это не только замкнутое пространство гигантским количеством квадратных метров. Нет. Эта структура распустила свои щупальцы и по всему Уралу. Там проводится масса таких бизнес-проектов, варится какая-то капиталистическая каша и так далее. И со всем этим, когда Жога разобрался, он решил, я не побоюсь сказать прямо, я восхищен смелостью этого человека. И только тогда, когда я прочитал стенограмму его выступления, я понял, что вот этому можно верить. Ну что, Жога сказал очень много прекрасных, хороших, темпераментных слов. Если перевести на простой обывательский язык, то я бы сказал так. Первый тезис – хватит обгаживать нашу историю. Это раз. Во-вторых, если это Ельцин-центр, то нужно объективно относиться к главному герою этого Ельцин-центра – Борису Николаевичу Ельцину. Если вы хотите показать его как сплошного революционера, забившего последний ржавый гвоздь в гроб коммунизма, да, это одно. И вот это прославление, оно, конечно, во многих отношениях оно ложное. И если вы показываете Ельцина, который забрался на танк, как Ленин на броневичоке толкал речь о счастливой жизни России при его владычестве, то это один Ельцин. Но тогда показывайте и Ельцина, который совершенно в пьяном состоянии радостно дирижировал немецким оркестром, когда наши войска со слезами на глазах убегали из Германии. Вы этого Ельцина покажите. Покажите Ельцина, который расстрелял законно избранный Верховный Совет. Тоже показывайте. Показывайте Ельцина. Вы хотите показать Ельцина как героя? Правильно, это ваше право. Но тогда покажите и как преступника. Тогда это будет уже объективная правда. Потому что это одно, что волновало Жогу. Другое. Его очень гневало то, что для проведения лекций, выступлений, каких-то семинаров Ельцин-центр приглашались откровенные враги России, ее армии и нынешней власти. Ну вот хотя бы взять дочку Хрущева. Да, вы знаете, что папаша этой самой дочери, да, он же очернил Сталина изо всех сил. Он рисовал Сталина исключительно в черных фигурах, а доченька тут уж постаралась дерьмеца привезти в Екатеринбург и вымазывает Иосифа Виссарионовича на отмечь. Жога тоже обратил на это внимание. Его логика проста, и она очень тяжело поддается перелому или искажению. Да, у Сталина были недостатки, пожалуйста. Но скажите тогда, что Сталин великого сделал для страны. А этого нет. Понимаете, вот только кровожадный усатый тиран, который по самые ноздри стоит в крови. Вот это Сталин в Ельцин-центре. Ну и тем более, что еще Жога, чему, в общем-то, переживал. Приезжала на выступление в Ельцин-центр, который вообще-то стал таким, знаете, клоакой перевербовки населения, граждан Екатеринбурга, старых и молодых, вот на западный манер. Приезжали, безусловно, светочи западной философии, демократии, и читали откровенные лекции, которые просто издевались, гнусно издевались над Россией. Вот с этим тоже решил покончить Жога. Но больше всего, самый сильный удар в печень он нанес от этим деловарам, которые там варили свой бизнес, кстати, за государственные деньги. Это вот обгаживали дерьмом Россию за государственные деньги. И Жога сказал, я разберусь в экономике, в бизнесе вот этого центра. И, в общем-то, пообещал, что превратит его в хорошую структуру, которая будет работать на Россию, на армию, на нашу историю, на военно-промышленный комплекс. На этом я ставлю точку.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Некоторые виды баранок раньше называли по именам поэтов и писателей, которым они нравились. Так были пушкинская «Сушка» с ванилью, лермонтовская «На горчичном масле», чеховская «С маком», есенинская «Подсоленая». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
6: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Я тут накануне вам говорил, что по мере приближения к выборам в Государственную Думу в средствах массовой информации России появляется много дрязи. Ну, вы знаете, соревнуются партии, соревнуются кандидаты в депутаты, и выбрасывается очень много ила. Я хотел бы вас предупредить, дорогие друзья, что когда вы будете читать про Жогу, про Белоусова, про Ельцин-центр, обратите внимание на те искажения, которые явно говорят, что в этой дрязи участвует искусственный интеллект. Потому что маломальски образованный россиянин никогда не будет говорить, а та, это же в ролике все это говорится, указ президента. Понятно, да, понятно, указ. Дальше. Указ Белоусова. Министр обороны никогда не издает указ. Он может издать директиву или приказ. Вот что, в общем-то, чем пользуются в таких директивных документах министр обороны. Но уж, конечно, Жогу называть Жога, это уже явный признак того. Потому, пожалуйста, еще раз я призываю, пережевывайте такую информацию очень и очень тщательно. Я буду благодарен екатеринбуржцам, которые, если слышат меня, которые скажут, какие там уже телодвижения начались после того, когда Жога выступил с революционной речью о том, что так мы больше жить не будем в Ельцин-центр. Еще я бы хотел высказать свое восхищение работа Министерства иностранных дел России, внимание, почему, которое после этого гадостного решения ФРГ, о высылке нашего консульства из Германии и ликвидации русского дома, уже через несколько часов приняли первое решение, зеркальное. Вышвырнуть, извините за выражение, на к черту из России немецкие институты имени Гёте. Посольство очень рыдает, гансовское, что так получилось. Вот понимаете, когда нас дерьмом мокрой тряпкой бьют по лицу, знаете, мы должны это терпеть. Да, это... Но когда гансика ударишь совершенно, он тебе в одну скулу, ты ему в другую, обидно, сопли пускают, размазывают и так далее. Нет, гансики, так будет всегда. Поехали, кто у нас в эфире? Сергей Брянск у нас, здравствуйте.
7: Добрый день, товарищ полковник. У меня такой вопрос. В принципе, у меня был другой вопрос, но вот про Ельцин-центр, его давно надо было прикрыть, еще Михалков Никита, я уже несколько лет это говорил. И вот я хотел задать вопрос. Ельцин, который дирижировал оркестром германским и просил, Господи, спаси Америку, получил Героя России. Это как это может быть? Президент, он Герой России ему дал. А Чернобырдин, который возглавлял самое коррумпированное правительство в истории России, назван какой-то кораблем. Скажите, пожалуйста, в каком тогда патриотизме у молодежи мы можем требовать, если вот эту пьянь, которая уничтожала Россию, распродавала, и получил Героя России? Или, может, я что-то не так понимаю? Заранее спасибо вам за ответ.
1: Спасибо. Ну что, дорогие друзья, у Ельцина есть и другие награды. Правда, мне бы хорошо бы, если бы вы ответили на вопрос. А номер указа у вас есть? День, кто награждал и так далее? Кто подписал
7: указ? Когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти, он неприкосновенность Ельцину, а через несколько времени, ну, я не знаю, через сколько лет, я слушал по новостям,
1: не надо мне этого, дорогой мой человек. Дорогой мой человек, вы, может, слушали где-то на очке в общественном туалете. Я говорю вам, я не боюсь
7: правда. Общественное телевидение.
1: Да вот вы наивный человек, запомните, уже взрослый, судя по голосу, уже немало пожили и так далее. Вы что, везде 100% правда только говорится? Вот когда дело касается вот такого награждения Героя России, то накануне, ну, хоть полезьте в Яндекс, дата указа, номер указа, кто подписал, Путин, не бойтесь этого говорить. Тогда бы я вам буду отвечать по этому поводу. Хорошо? Потому что я часто попадаю в неловкое положение. Мне подбрасывают мульку какую-нибудь гнилую, я с умным лицом комментирую, а потом оказывается, что этого нет. А человека, которого я стыжу за то, что ты зачем мне брехню подбросил, а я слышал по телевидению. Так жить нельзя. Так жить нельзя. Найдите, потрудитесь, пожалуйста. Это же легко делается. Яндекс, когда... Сейчас люди мне позвонят и скажут. Все, дорогой мой человек, я отвечу на этот вопрос. Мне даже интересно. Кто-то же сейчас найдет и указ, кто-то же и дату найдет, и кто его подписал. И тогда я продолжу с удовольствием отвечать на ваш вопрос. Поехали дальше. Кто в эфире? Ростислав, Москва у нас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Случайно увидел в интернете блестящее объяснение Михаила Тимошенко, почему 2 года назад был пожар в Киеве, в их генштабе ВСУ там. Вопрос. А как отличник инженерной академии Тимошенко, вот не говорил ли он, что его удивляет, что у нас осенью 99-го у каких-то самоучек так успешно для них получилось Москву да и Россию запугать? А там, где не получилось, оказалось, что это не самоучки, а какие-то рязанские учения.
1: Отключите, пожалуйста, даже... этого болтуна. Отключите. Извините, я вам прямо хочу сказать. Вы просто болтун. Причем совершенно пустой болтун. Тут дураков, которые могут внимательно слушать, больше нет. Люди просят меня отрубать вас, потому что вы не умеете, вы не владеете элементарным... Ну, элементарная возможность, запомните, элементарная возможность задать вопрос. Вы наваливаете кучу хвороста, а потом начинаете с арбузов, а заканчиваете пожаром ВСУ. Так нельзя, дураков больше нет. Ростислав, я буду очень аккуратно к вам относиться. Понимаете? Я уже 1000 раз спросил. У вас такая манера какую-то чушь, брехню, возможно, рассказать, убедить в этом радиослушатель, а вопрос задать совершенно по другому тему. Так не пойдет. Лохов здесь нет. Приучайте себе поэтому, Ростислав, пожалуйста. До свидания. Сергей Рязан, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, как выплачивала Япония милитаристская, побежденная, после войны репарации Советскому Союзу? Как она вовремя полностью выплатила все деньги?
1: Я не занимался этим вопросом. Я не занимался этим вопросом. И врать вам не буду. Что касается немецких репараций, то и тут я уже мог бы вам сказать, потому что несколько раз статьи писал, и в Германии был, занимался этим вопросом и так далее. Кто у нас следующий в эфире? Будьте добры. Александр Мариуполь, здравствуйте.
10: Добрый день, Виктор Николаевич. Я хочу сначала пожелание Омску сделать, а потом вопрос. Я хочу, слыхал, что сейчас центр, Ельцин-центр снесут. Так я хочу пожелание поставить, чтобы был дом, центр Сталина назывался, и сделать это. А теперь вопрос. Вот сейчас скоро выборы будут, да? Опять эти яблочники придут, опять эти валуевы, которые тупые всякие. Как они попадают туда? Вот мы за них не голосуем. Как они туда пролазят? Интересно.
1: А вы, во-первых, таких людей агитируют. Им обещают золотые горы. Всех других называют болтунами, которые вам тут городят прекрасные программы. Не верьте никому. Вот давайте за нас. Давайте вот голосуйте за нас. Мы в конце концов сделаем. Мы такие бедные. Нас все время травмировали. Нас кого-то снимали с выборов. Вообще, нам не... результаты выборов подделали и так далее. Вот так они и пролазят, и все. Ну вот, казалось бы, такая вот партия, там, не знаю, количество этой партии одной ладошкой можно накрыть, она, тем не менее, переползает через 5% и там имеет какой-то кустик в Государственной Думе. Но вы знаете, в былые времена власть даже заботилась о том, чтобы был представлен весь политический спектр России. Ну, демократия, да, вот надо. Посмотрите, там вот новые люди бьют себя в грудь, они такие, и сякие, и так далее. Мы приняли 300 прекрасных законов, и так далее. Но если приняли, да вы расскажите хотя бы про 2-3 закона, которые действительно улучшили реально жизнь граждан России. Вот это был бы разговор. Поехали дальше. Кто в эфире? Юрий, Москва у нас. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Доброго здоровья, Виктор Николаевич. Отдельное спасибо за шилку. Четко, ясно, понятно. Она бы действительно нам пригодилась. Вопрос такой. Наносим удары градами, смерчами, ураганами. По возможности. В чем отличие дальней стрельбы, точной стрельбы, зоны поражения, что в них напичкано, чем мы почуем врага?
1: Хорошо. Хорошо. Такой сумбурный вопрос. Ладно, вы назвали вот эти системы. Начнем с этого, да? Начнем. Эти системы стреляют на разную дальность. Внимание, да? Если вы внимательно захотите поинтересоваться этим не у Баранца, а где-нибудь там в энциклопедии и так далее, вы найдете, что дальность стрельбы может начинаться от 15 километров и зашкаливать за 45 и еще дальше, дорогой мой человек, и так далее. Очень серьезные взрывчатые вещества. Ладно, я продолжу.
6: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив плюс».
13: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
12: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
13: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5. Звонки по России бесплатные. +1 2 5.
12: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 16:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков встретился с жителями домов номер 12, 12 корпус 1 и 14 по улице Гастелло. Обсудили вопросы, которые волнуют людей каждый день. Это благоустройство территории и то, что необходимо сделать, чтобы район становился комфортнее. Одно из важных пожеланий жителей – привести в порядок территорию за домом номер 12, корпус 1. Там необходимо засыпать болото и обустроить парк. Осенью в Великих Луках планируется высадить около 30 саженцев деревьев лиственных пород. Как пояснил глава администрации города Андрей Беляев, посадки будут проводиться в рамках компенсационного озеленения после удаления аварийных деревьев. Если провести посадку на этих участках невозможно, высадка выполняется на других муниципальных территориях. К примеру, в прошлом году в городе появилось около 110 новых растений. Посадки прошли на территории, прилегающей к Братскому кладбищу, в сквере на площади Калинина, в парке Петровский и на улице маршала Жукова. 5 сентября Великолукский драматический театр откроет сезон для маленьких зрителей. К этому дню подготовлена премьера спектакля «Как Настенька чуть кикиморой не стала» по одноименной пьесе Владимира Илюхова. Режиссер-постановщик, главный режиссер Северодвинского драматического театра Анастас Кичик.
2: О валютах.
14: Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12 рублей 92 копейки.
2: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха около +19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
16: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я пару слов еще позвольте скажу человеку, который интересовался как, чем заряжаются снаряды и оснащаются снаряды хотя бы того же града. Для этого существуют специальные пороховые заряды. Это было долгое время. У порохов есть разные, скажем так, степени горения или интенсивность и так далее. Там целый выводок порохов существует. И в зависимости от их мощности горения и рассчитан, и от веса, безусловно, снаряда, если у него движок есть и возможности двигателя, и рассчитывается дальность. А с некоторых пор золотые головы конструкторов, инженеров, технологов, которые работали над тем, чем наиболее эффективнее начинить можно снаряд, они стали и использовать и даже твердое ракетное топливо. У нас в российской армии целый выводок великолепных реактивных систем залпового огня. Вы помните, там начинали с 20, потом 45, потом 70, потом вдруг мелькнуло 120, бабах, не буду говорить, какая система, уже мелькает в отдельных экспортных оценках, уже подбираемся к 200 километрам. Приличное, приличное оружие. Ну что, поехали, у кого другие вопросы есть? Юрий Химки, он же Пиноккио.
17: Добрый день. Норвегия арестовали российский корабль, а Путин с месяц назад давал команду флотскому начальству о зеркальных методах борьбы с этим злом. Как вы считаете, если сейчас флотские наши не арестуют норвежский корабль, можно ли этот приказ считать очередным пшиком и пустым звуком?
1: Вот когда мы поймаем норвежский кораблик и за морду его на буксире притащим в один из наших портов, несмотря на вой не только Норвегии, всей Европы и так далее, мы должны это сделать, Юрий, вы тут правы. Потому что вы понимаете, что очень важно, чтобы за словом всегда следовало дело. Но я вам, извините, демагогические вещи говорю. Внимание, да, задержали Норвегии. Но если раньше задерживали там, пытались обыскать, шмонать наши, если там это было судно, которое принадлежало так называемому теневому флоту, там, может быть, там внутри нефть там, или газ, это еще как-то было понятно. А это научно-исследовательское судно. Братва, вам что надо? И вы знаете прекрасно Норвегии, что там не впервые, там ученых целая команда огромная, причем. И так далее. Тем не менее, вот эта карликовая Норвегия, она сейчас очень серьезно щелкнула по носу великую Россию. И вы абсолютно правы, Юра. Я тоже с нетерпением жду. Огромным нетерпением жду, когда мы ответим хотя бы для начала адекватным образом. Спасибо за вопрос. Сегодня вы блистательны. Кто у нас в эфире? Евгений Ярославлевна, здравствуйте. Ну, здравствуйте, Евгений.
18: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот поскольку некоторые люди считают, что мы с вами договариваемся, вот разрешите мне несколько дней пообижаться, ладно? А вот насчет Ростислава, просто он никакого уважения просто к людям не имеет. Или жует постоянно перфоленту. Как знаете, в ВВМ есть. Там перфоленту заправят. И она... Ну, все, Виктор Николаевич, спасибо всем. Всем привет.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Мы переходим к следующему радиослушателю. Итак, это Герман из Москвы. Здравствуйте.
19: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Хотел бы спросить вас о таком моменте. 08 числа 10 месяца 1998 года. Был такой момент в Кремле, представление офицеров, высших офицеров вооруженных сил Ельцина на церемонии. Чем это закончилось таким конфузом. Насколько я помню, мне было 13 лет, я смотрел телевизор, это было такое напряжение. Потом Ельцин им сделал какое-то замечание якобы, что пока я там у власти, я верховный главнокомандующий.
1: Так он сделал или якобы сделал? И вы это слышали, это показывали сделала. По Первому каналу ТВ. А что же он такого обидного сказал? Говорите, пожалуйста, не якобы. Вы услышали от Ельцина? Да, давайте, говорите.
19: Что сказал Ельцин? Ну, пока я у власти, вы должны питать ко мне пиетет, и не я к вам должен подходить, а вы мне озвучивать уважение и как бы выражать...
1: Я этого не слышал, уважаемый. Я этого не слышал.
19: Я
1: потому честно
19: спросить,
1: вам и говорю.
19: Да. Я хотел спросить, как вот эта ситуация на их карьере отразилась негативно?
1: На чем?
19: В курсе. На их карьере и на судьбе вот этот вот случай как-нибудь отразился?
1: А как это может отразиться на их карьере? Ну, как вы считаете? Он что, им мстил? Или наоборот, тех, кто ему щелкал каблуками и руку целовал, он тех до генеральских званий поднимал? О чем вы меня хотите спросить? Пьяный Ельцин сказал, вы меня должны уважать. Вы должны за мной идти до конца, твою мать. Поняли? И что же? Может, он так говорил? Да ничего не понятно. До свидания, дорогой мой человек. Люди, ну пощадите, а? Где-то слышал, читал. Его спрашиваю, что сказал? Вроде бы. Ну, я вам тоже буду отвечать, уважаемые. Все, договорились. Вроде бы. Это хорошее резиновое слово, которое меня спасет всегда от ошибок. Поехали. Кто следующий в эфире? Олег Барнаул, здравствуйте.
20: Здравствуйте, я из города Барнаула. И у меня вот такой вопрос по поводу бомбоубежищ. То есть я живу в крупном городе и как-то в интернете даже поинтересовался, где ближайшие какие-то убежища. Написано, что информация скрыта, но вы можете использовать подвалы крупных городов, крупных предприятий, заводов и больниц. Ну, вот меня ваше мнение интересует вообще, как по стране этот вопрос, они остались вообще эти убежища или в каком они состоянии?
1: Прежде чем я буду отвечать на ваш вопрос, я обязан спросить у вас. Вы сказали, где написано, что информация закрыта. Кто, где вы это читали? Отвечайте.
20: В Ютубе, в поисковой странице написал «Бомбоубежище, город Барнаул».
1: Кто вот написал? Бомбоубежище само написало? Или какой-то чиновник писал? Давайте разговор в мужскую плоскость переводить. Кто написал эту информацию?
20: Ну, я откуда знаю? Я в интернете поискал, я не нашел.
1: До свидания. Немедленно на Барнаульский базар. Немедленно. И картошку продавать.
20: Вы зайдите в Ютуб и
1: мне не надо. Вопрос непонятен. Все, только так. Посерьезнее готов. Где-то слышал, читал. Кто написал? Не знаю. Вроде бы написал. Уважаемый, хреновая ситуация с бомбоубежищами в России. Я об этом уже 1000 раз говорил. И я ездил. И материал об этом писал. Приезжаешь, великолепное бомбоубежище, справа шиномонтаж, там парикмахерская, там склад, ну и так далее. Прямо матушке России в Москве. Да, хреново, уважаемый. Но в некоторых городах мы разосуетились. Вы, наверное, видели по телевидению большими буквами «Стрелка в подвал», написано «Бомбоубежище». Ну что? Мы не думали, что будем жить еще под бомбежками. Оказалось, мы опрометчивые люди. Кто в эфире? Будьте добры. Вячеслав Мурманск, здравствуйте.
21: Добрый день, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, сколько доброго мы делаем Эрдогану, и сколько он нам делает гадостей. Когда это прекратится? В течение пяти лет.
1: Например, единственный факт, приведите, внимание, я запрещаю вам дальше говорить. Один факт приведите, умоляю вас, один факт гадости Эрдогана. И дальше мы будем продолжать разговор. Чтоб не ля-ля, понимаете? Я жду вас, гадости Эрдогана. Поехали.
21: Сейчас они в течение 5 лет поставляют на Украину свои байдасары. И до сих пор поставляют. Это не гадость?
1: Хорошо. Вот это уже мужской разговор, уважаемый. Вот это мне нравится. Спасибо, что вы не сказали, что читал где-то или слышал. Да, Эрдоган так делает. И мы его пока еще терпим. Тут вы абсолютно правы. А вот вы знаете, я уже 1000 раз говорил, в шутку, конечно. Люди, если Эрдоган представляет Украине оружие, которое убивает ваших родственников, детей, племянников, зятьев, да? Да. Ну, давайте объявим. Хватит ездить в Турцию мыться на турецких берегах. Давайте договоримся. Давайте будем игнорировать помидоры, перец, абрикосы и так далее. Люди! Вот тогда мы будем как бы единая семья. Нашего кого-то обижают, а мы тоже покажем этому самому Эрдогану, который одной задницей умеет сидеть на 6 стульях. Да. А тут же и другой, уважаемый. Мы тут притопили парочку суденышек, которые были напичками как раз вот военной техникой турецкого типа. А там на дне Черного моря обиделся Эрдоган и сказал, блин, хрен тебе через проливы в ваши корабли пропущу. Перерыв, дорогие друзья.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Джон Кеннеди был последним американским президентом, надевшим на свою инаугурацию цилиндр.
24: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
26: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф». И сразу к делу, сразу предложение от нашей компании сегодня радиослушателям «Комсомольской правды». Внимание, внимание, потому что сегодня последний день ионизатор воды «Аквалайф» 29900. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Одной рукой набираете колл-центр, чтобы зафиксировать за собой цену 29900, потому что оплата при получении доставка бесплатная. 8 800 505 0855, ну а второй рукой делайте радиоприемник погромче, потому что у нас рубрика «Спросите доктора». А помните знаменитая «Ленин грипп»? В 1991 году Сергей Курехин с абсолютно серьезным видом доказывал по телевизору, что Ленин на самом деле был грибом. Конечно, это была мистификация, но если отбросить шутку, современная наука действительно немного усложнила наше представление о человеке. Мы не только человеческие клетки. На нас и внутри нас живут огромные сообщества бактерий, грибов, вирусов и других микроорганизмов. Это и есть наша микробиота. И эти сообщества разные, свои во рту, свои в кишечнике, свои в интимной зоне. Так что начинаем большой разговор. Человек, его микробиота, и причем здесь вода. Начнем с полости рта. И говорим мы сегодня со Светланой Валерьевной Ковалевой, руководителем экспертного центра акватерапии в клинике профессора Калинченко, врачом-дерматологом, косметологом. Светлана Валерьевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ася. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
26: Ну, а вы сказали до эфира очень интересную фразу. Микробиота очень любит воду. Разное. Главное – поливать

0: такие, как, например, нитрификаторы, которые мало того, что защищают, они еще умеют вырабатывать из пищи, которую мы едим, содержащую нитраты, свеклу какую-нибудь, там едим морковь, они вырабатывают для нас, например, газообразный гормон ЭНО, который мы используем и для работы иммунной системы, и для того, чтобы поддерживать артериальное давление. Поэтому любить их и знать, тех, кто живет в полости рта, нужно обязательно.
1: Ну, а насколько этот баланс зависит от воды?
0: Абсолютно, конечно. Если мы вспомним такой давний термин, когда говорили не микробиота, а микрофлора, то вот флора любая, она любит что? Чтобы ее поливали и чтобы ее подкармливали. И от того, какой водой мы польем, и от того, как часто мы будем поливать, любые растения будут либо хорошо расти, либо плохо будут себя чувствовать. Поэтому для полости рта, для ее жителей, для этой самой микробиоты, ну или как по старинке микрофлора, им очень важно, чтобы это была определенная вода, и ее было достаточное количество.
1: Так, ну а теперь, конечно же, вопрос, какая вода? Например, ионизатор наш может готовить аж 4 вида воды. Давайте про каждую. Начнем с королевы, с щелочной.
0: Нам все 4 воды нужны в полости рта, щелочная в первую очередь для того, чтобы поддерживать этот самый щелочной pH в полости рта. Если в полости рта не будет щелочного pH, у нас, во-первых, могут погибать просто хорошие бактерии, в том числе те самые нитрификаторы, которые делают для нас гормон ЭНО, а не будет еще нормально идти и пищеварение, потому что оно начинается в полости рта. Полости рта, и не из того, что мы только зубами пережевываем, но из того, что ферменты очень многие в полости рта работают.
1: Так, я вот
0: Алло,
1: немножечко
0: да,
1: поднимаюсь.
0: Пищеварение начинается в полости рта.
1: Это очень важный момент, поэтому в полости рта мы должны поддерживать именно щелочной баланс, чтобы активировать те самые ферменты, и чтобы процесс пищеварения шел достаточно хорошо и протекал правильно, скажем так. Я неоднократно вас цитировала.
0: Правильно,
1: с этим.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, вы на связи?
0: Да, я говорила о том, что ферменты, как правильно вы подхватили мою мысль, что ферменты работают в щелочной среде. И вот представим себе, что во рту не щелочная среда, и она начала сдвигаться в кислую сторону. Амилаза не сможет расщеплять полисахариды, они нерасщепленные пойдут дальше, будут подкармливать всякую грибковую флору в кишечнике, у нас начнется брожение, мы будем чувствовать вздутие кишечника, и у нас будет отрыжка, и вообще у нас будет очень-очень много всяких различных проблем. И, конечно, поддержка щелочной водой очень важна, особенно это важно перед едой, нужно обязательно полоскать рот щелочной водой, а еще лучше пить щелочную воду за 30 минут до еды, и совсем перед едой пополоскать рот. А вот кислотной водой хорошо бы пополоскать кратко полость рта сразу после еды. Если есть ирригатор, то залить кислотную воду в ирригатор, и тогда с помощью ирригатора промывать и межзубные пространства, и десневые карманы. Кратко ополаскиваем полость рта кислотной водой, а потом полощем щелочной водой. Можно не пить после еды, чтобы не нарушать пищеварение, но если хочется попить, можно попить щелочной воды. Водородная вода, которую готовит ионизатор, нам нужна на постоянной основе, пить ее с целью антиоксидантной помощи организму. А вот с серебряной водой, которая обладает и возможностью быть включенной в протокол лечения, и этой серебряной водой мы можем помочь себе при различных проблемах. Но желательно все-таки под контролем врача, включая серебряную воду в протокол лечения. Что это может быть? Это может быть и воспаление какое-то, это может быть последствия после удаления зуба. И все 4 вида воды нам нужны, но все 4 вида воды нужно использовать разумно. Самое главное, после еды полощем кислотной водой, а потом ополаскиваем щелочной. И всегда перед едой, пока рот не щелочной, еду в рот класть нельзя.
1: Ну, давайте дадим слушателям простой алгоритм. Вот щелочная вода, кислотная вода, водородная вода, вот так вот прям как любят все по пунктикам.
0: По пунктикам, значит, если мы счастливые обладатели всех 4 видов воды, серебряную можно себе сделать заранее, и она будет какое-то время храниться. Лучше всего хранить ее в каких-то флакончиках, лежа на боку, чтобы переворачивать и поддерживать более-менее.

0: исходную концентрацию. Серебряная вода в редких случаях для полости рта нужна. Держим ее про запас. Всегда перед едой полощем рот щелочной водой. Обязательно. Если есть тест полоски, проверяем, а точно у нас во рту щелочная среда 7-0 и выше. Только тогда начинаем есть, начинаем что-то вообще съедобное класть в рот. Поели. Сразу после еды пополоскали рот, прочистили очень хорошо межзубное пространство. Есть ирригатор с его помощью, нет ирригатора, просто прям так активно пополоскали рот, сплюнули кислотную воду, взяли щелочную и пополоскали рот. В перерывах между едой, через 40 минут после еды и заканчивать за 30 минут до еды, пьем на регулярной основе водородную воду. В режиме таком ее должно быть достаточное количество, как минимум 30 мл на килограмм веса. Ориентироваться еще можно на цвет мочи. Она обязательно должна быть соломенно-светлая совершенно. Ну и, как говорят урологи, писать мы должны в день не меньше, чем 2 литра. Вот это такие три ориентира. То есть водородную пьем между едой, щелочной обязательно готовим рот к еде и полощем после еды, после того, как кислотной мы вымыли все плохие бактерии из полости рта.
1: Ну, то есть фиксируемся на том, что регулярное питье воды, ионизированной щелочной и водородной ионизированной, нормальное слюнное отделение само по себе вот важно. То есть мы пьем, чтобы было нормальное слюнное отделение полости рта и чтобы микробиота там находилась в балансе для того, чтобы поддерживать именно здоровье.
0: Ну, как вспомним про микрофлору, помним, что почва должна быть все время влажной, а почва для нашей микробиоты – это слюна, достаточное количество хорошей слюны.
1: Спасибо большое, Светлана Валерьевна. Как всегда, очень четко и по делу. Я напоминаю, что пьем мы с вами ионизированную щелочную водородную воду, полоскаем перед едой щелочной водой, после еды обязательно полоскаем кислотной водой и спустя некоторое время опять щелочной. И не забываем пить водородную воду. Все эти воды вы можете получать при помощи ионизатора воды Aqualife. Он приготовит вам любую. И вы можете заказать его прямо сейчас по суперцене 29 900. Такого предложения нет больше нигде, ни для кого, только для радиослушателей «Комсомольской правды». И, увы и ах, сгорит, превратится в тыкву после 19.00, ибо сентябрь всегда несет с собой, к сожалению, повышение цен, и с понедельника они будут меняться. Успейте по суперцене 29 900. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. То есть сейчас вы ничего не платите. 8 800 505 08 55. Как получите, к оплате 29 900. Успевайте заказать по этой цене. Пейте правильную воду и будьте здоровы. До следующих встреч.
2: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. «Комсомольская правда».
5: Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
6: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: О важном.
12: Поддержание высокой ключевой ставки Банка России – это сознательное решение, которое позволяет обеспечивать макроэкономическую стабильность. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Российский лидер подчеркнул, что от обеспечения макроэкономической стабильности зависит привлечение инвестиций. Он добавил, что на первом этапе ключевая ставка увеличилась, однако она постепенно снижается. Это условие постепенно нормализуется, сказал президент. Творческая экспедиция находилась на судне «Профессор Молчанов», арестованном норвежскими властями, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Это арктическая биеннале, это скульпторы, художники, студенты возрастом примерно от 18 до 70+, сказал он. Все находятся в безопасности, они работают, занимаются сейчас в Баренцбурге тем, ради чего они туда прибыли, искусством, сказал Чекунков. Норвежские власти арестовали судно «Профессор Молчанов» по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Судно в порту Баренцбург на Шпицбергене. Владимир Путин назвал захват Норвегии этого судна проявлением государственного терроризма. Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на энергоносители и недостаточной готовности к увеличению спроса на них, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои аналитические данные. У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы. До нее осталось всего несколько недель, цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса, передает агентство.
14: О землетрясениях.
12: Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Аляски в США. Подземные толчки зафиксировали в 105 километрах к юго-западу от населенного пункта Никольский. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
15: Обо всем.
12: Кот Ларри, прославившийся как постоянный обитатель резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, устроил неформальную пресс-конференцию для французских журналистов. Как сообщила фотограф Аманда Роуз в соцсети X, животное неожиданно оказалось на улице и смогло собрать вокруг себя представителей прессы, которые гладили его и умилялись. Возможно, появление Ларри на улице связано с визитом французского президента Эммануэля Макрона, который прибыл на Даунинг-стрит для встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом. Кот мог смутиться из-за появление незнакомца и сбежать во двор. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 21-22 и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
17: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на «Луки ФМ».
18: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Луки-ФМ». В эфире программа «Беседа с краеведом». И я, ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукс, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня тема нашей беседы – 860-летие Великих Лук и новая книга «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть вторая». И у нас в гостях автор книги Владимир Викторович Орлов, почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный учитель России, член Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества. Здравствуйте, Владимир Викторович.
19: Здравствуйте.
18: В 2026 году Великие Луки отмечают 860-летие первого летописного упоминания, и основные торжества уже состоялись в конце августа, как это обычно делается в нашем городе. И не так давно мы в этой студии с вами, Владимир Викторович, вспоминали, как отмечался юбилей 60 лет назад, в 1966 году, когда нашему городу исполнилось ровно 800 лет. И тогда юбилей отмечался в июле. 16-17 июля тогда состоялись торжественные празднования в честь первого летописного упоминания. И, по сути, это был такой первый вообще крупный юбилей в истории нашего города, который так широко отмечался. В этом году тоже юбилейным для праздничная программа была весьма насыщенной, и силами Комитета культуры, других структурных подразделений администрации, творческих коллективов города была подготовлена насыщенная программа. Она включала в себя и книжный фестиваль, встреча на родине Михаила Семевского, где ключевую роль в его подготовке и проведении сыграла городская библиотека имени Михаила Ивановича Семевского. Целую неделю проходил праздник фонтанов. Как известно, наш город носит тоже такое неофициальное звание «Столицы фонтанов». И действительно, город на протяжении многих и многих десятилетий славен историей своих фонтанов. Ну и основные события праздничные были 22 августа. Был и спортивный праздник на острове Дятлинка, традиционная церемония открытия Дня города на площади Вознесения, так называемый Великолукский благовест. Потом состоялось возложение цветов к стеле «Город воинской славы». Ну, наверное, самым массовым таким событием стал фестиваль «Великолукский ранет», который состоялся в парке Петровском. Здесь и ярмарка декоративно-прикладного творчества, и поэтическая площадка, интерактивные площадки, марафон искусств, гастрономическая площадка, достаточно разнообразные мероприятия. На летней эстраде проходили праздничные концертная программа с участием творческих коллективов, солистов и музыкальных групп города Великие Луки. В Луки-парке прошел летний лагерь стартапов. Ну и завершающими аккордами стала музыкальная программа с участием Анастасии Спиридоновой и выступление кавер-группы «Микрон». Завершилось празднование на площади Матросова, феерии аэростатов. Владимир Викторович, вы участвовали наверняка в юбилейных мероприятиях, может быть, не во всех. Какие запомнились, каких вы можете сказать, что вот я тоже принял участие в 860-летии?
19: Ну, конечно, и в начале во время торжественного благовеста я принимал участие. Конечно, я был и на концерте Спиридоновой, причем всегда вспоминал, что предыдущие юбилеи приезжала Людмила Чуртина, к сожалению, ушедшая из жизни, играла императрицу Екатерину II. Конечно, и ранет тоже. И большую роль, в общем, сыграли и библиотека наша центральная, и комитет культуры. То есть праздник, с моей точки зрения, прошел очень-очень хорошо, невзирая на скверную погоду, которая не основательно, особенно в первой половине, подгодила великолучанам радоваться очередному юбилею.
18: Ну, погода, так сказать, это то, на что мы, наверное, повлиять не будем, но в целом настроение было праздничное.
19: Да, вне всякого сомнения.
18: И многие великолучане вышли, невзирая на дождь, и все-таки дождь к концу, после обеда немножко успокоился, видят, что великолучане все равно их не сломить, да?
19: Совершенно верно.
18: Погода улучшилась. Ну, вот юбилей, как принято говорить, прошел, да, но после него остаются приятные воспоминания. Ну и главное для нас, да, вот для краеведов, если говорить о краеведческом сообществе, книги о городе. И вот в книжный фестиваль на встрече на родине Михаила Семевского, который организовала наша библиотека, действительно в течение нескольких дней были представлены встречи с авторами и открытие выставок. И, конечно, заметным событием стала презентация вашей новой книги. Наверное, мы поговорим о ней немного. Конечно, книга «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть вторая». Владимир Викторович, ну, вам слово, да, что можно сказать? Ну, часть вторая, наверное, все-таки надо упомянуть и о части первой.
19: Да, конечно.
18: Ну, и там, как вот создавалась идея книги, как, что вошло в эту книгу, ну и, может быть, потом поподробнее о содержании, если время хватит.
19: Да. Ну, идея появилась еще в начале 2000-х годов. Дело в том, что был введен один урок в неделю в школах города краеведения. Ну, а поскольку многие краеведения не знали, то Псковский пединститут выпустил книгу «Псковский край в истории России». Знаете, когда я ее получил, я понял, что ни в коем случае по этой книге нельзя вести уроки краеведения. Написано настолько сухим, казенным, суконным языком. Книга, скорее, должна была выработать отвращение к краеведению у подрастающего поколения. Вдобавок, Великие Луки там первый раз упомянуты, по-моему, на 72-й странице. И я понял, что для великолучан, для учеников, школьников Великих Лук надо другая книга. И вот я эту идею сообщил тогдашнему начальнику управления образования Александру Анатольевичу Шулаеву. Он поддержал меня. И вот мы буквально очень быстро появилась книга для чтения «Путешествие в прошлое. Великие Луки». Рецензентом был наш знаменитый краевед Андрей Павлович Лопырев. Он очень лестно отозвался о моей рукописи, но ввел туда аж 130 с чем-то исправлений, дополнений и замечаний, подавляющее большинство, которое я использовал. И книга действительно вышла в управление образования, получилась по школам, в библиотеках, и, конечно, сыграла положительную роль, чтобы школьники полюбили историю своего родного города. Потом эта книга «Путешествие в прошлое. Великие Луки» была издана существующими Великими Луками издательством Сергея Маркелова, красного цвета, и вот она единственная впервые появилась в продаже. Ну, ее размили мгновенно, допечатывали два раза, тираж оказался 5000 экземпляров, весьма большой. Ну, а потом вот уже в прошлом году Александр Николаевич Козловский предложил мне эту книгу переиздать, что и было сделано. А потом...
18: Вот, это вы говорите о части
19: номер, о части номер один, совершенно верно.
18: Да? Переиздана еще в прошлом году. Да.
19: Вот. Во время презентации Александр Николаевич сказал, а что это у вас в первой книге, только вы заканчиваете дореволюционным периодом. А ведь 20 век, он заместил столько событий в истории города и нашего государства, что все предыдущие века охватывают даже больше. И вы должны написать советский период, книгу, вторую часть, ну, постарайтесь побыстрее. Но вот буквально за 2-3 месяца мне удалось, в общем-то, сгруппировать 40 очерков, посвященных Великим Лукам советского периода, начиная с революции и заканчивая вручением нашему городу Ордена Отечественной войны первой степени. Конечно, большая часть материала у меня уже была, они были напечатаны, вот эти очерки и статьи в прессе, в газетах, в сборниках, в том числе, в нашем краеведческом вестнике. Вот, но пришлось все равно несколько дописать. И главное сгруппировать так, чтобы это не вышло винегрет или окрошка, а получилась хорошая книга, которая является как бы продолжением первой части. И думаю, что это удалось, по крайней мере, очень большое количество фотографий, что и в первой, и во второй появилось. И, в общем-то, думаю, что она найдет своих читателей и принесет пользу всем тем, особенно подрастающее поколение школьников, которые должны любить свой родной город ничуть не меньше, чем свое родное отечество. Вот. И, конечно, значительное некоторое количество очерков, они посвящены людям Великих Лук, потому что город не может жить без людей, без знаменитых людей, которые внесли свой вклад в том, чтобы про наш город знали, любили и уважали жители вообще всей Российской Федерации.
18: Ну что ж, прекрасно, что книга вышла. Вдвойне приятно, что именно в юбилейный год. И вдвойне приятно, да, что именно вот в дни празднования юбилея города состоялась презентация в семейно-досуговом центре «Атмосфера». При большом стечении народа было очень много заинтересованных людей. Это были не только краеведы, это были представители самых разных сфер деятельности, разных профессий. Но всех их в тот день объединила искренняя любовь к родному городу, к его истории. И дань уважения, Владимир Викторович, вам, потому что действительно в такие короткие сроки подготовить книгу, в общем-то, сложно. Но у вас были заготовки, да? Да. У вас была уже масса публикаций, да, которые нужно было, ну, так сказать, сгруппировать, объединить, что-то вычитать. Понятно, что огромную роль сыграл, конечно, Александр Николаевич Козловский.
19: Да, огромное ему спасибо и его фонду «Земляки».
18: За то, что эта книга вышла в свет. Экземпляры, по-моему, 500 штук, да, если 500, не ошибаюсь, 500, написано. Да. Ну и все библиотеки города, все общественные организации – получили книгу на презентации. Итак, уважаемые радиослушатели, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом продолжим нашу беседу с краеведом.
20: Реклама.
21: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
18: Уважаемые радиослушатели Луки-ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом», и я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня тема нашей беседы – 860-летие Великих Лук и новая книга Владимира Викторовича Орлова «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть вторая». В студии, собственно, автор книги Владимир Викторович Орлов, почетный гражданин города, заслуженный учитель России, член Союза краеведов России. До перерыва мы с нашим собеседником рассказали о том, как 860-летие в городе отмечалось, вспомнили о том, как в целом юбилеи города отмечаются, ну и поговорили о предыстории книги, поскольку это часть номер 2, как она создавалась. Владимир Викторович поведал некоторые такие авторские нюансы, как книга создавалась, какие материалы туда вошли, ну и вспомнили мы о торжественной презентации книги, которая как раз в дни празднования города Великие Луки тоже состоялась в семейно-развлекательном центре «Атмосфера». Владимир Викторович, ну, наверное, лучше один раз почитать, да, в библиотеках книга есть, наверняка многие великолучане, счастливчики получили эту книгу, но тем не менее, давайте, о чем книга, какие очерки в нее вошли, на что бы вы, может быть, обратили внимание из того, что было подготовлено именно для этого издания, да, а ранее не публиковалось?
19: Ну, во-первых, надо сказать, что мне очень понравилась презентация, которую подготовила она Алена Эйсмант и Алексей Ларионов, которые были ведущими. То есть я видел, что у людей более старшего поколения, особенно когда пока на экране появлялись фотографии нашего города в прошлом, у них просто на глаза наворачивались слезы, потому что действительно увидеть Великие Луки, которые были в прошлом, особенно вот наиболее, наивысшего расцвета, это 60-е, 70-е годы, это, конечно, очень приятно и интересно. Вот. Ну, а так начинаю вот с революции. Октябрьская революция победила в Великих Луках мирным путем. Вот. Ну, затем Великим Лукам тоже пришлось хлебнуть, особенно вот в период военного коммунизма, в годы гражданской войны. Много чего там тяжелого было. Правда, боев в нашем городе не было в этот период, но уж трудностей хватало сколько угодно. Вот.
18: Межвоенный период, кстати, считается таким наименее
19: да, изученным. Наименее изученным, совершенно верно. Поэтому ряд очерков посвящены как раз именно послереволюционному, но довоенному периоду. Там много чего интересного, и как устанавливалась советская власть, как развивался наш город в этот период. Было, конечно, целый ряд и негативных моментов, в частности, это касалось массового переименования улиц именами которых людей, которые никогда даже про Великие Луки явно не слышали, а тем не менее их улицы до сих пор носят наше название. Это и становление советской системы образования, и становление системы здравоохранения. Вот, и, конечно, фотографии Великих Лук до войны гораздо меньше, чем до революции, и во время войны, и после войны. И поэтому, вот, конечно, огромное спасибо, надо сказать, памяти вообще-то профессора, ученого радиоэлектроника и вместе с тем фотографа Виктора Александровича Волгова, благодаря которому сохранилось большое количество фотографий довоенного периода, которых больше нигде,
18: да, в общем-то, его фонд нет. Хранится, да, фонд хранится
19: в нашем архиве и в музее школы номер один, потому что Волгов там учился, и он тоже ряд негативов сдал в фонд школы музея Валентины Николаевны Дмитриевой.
18: Далее очерки о войне, да, я так понимаю?
19: Да, далее,
18: Вторая мировая, Великая Отечественная, город.
19: И оборона нашего города в 41-м году, ни в коем случае нельзя этого забывать, и Великолукская операция, и ряд интересных фото и корреспондентов, газет фронтовых, таких знаменитых, как Александр Фадеев, Борис Полевой, Михаил Лемин, Владимир Гребнев, то есть, короче, там они тоже посвящены всему этому. И менее известным событиям Великолукской операции, в частности, вот все обратили внимание на судьбу девочки Гали, которую наш тяжело раненый танкист нашел возле трупа убитого подростка на льду Ловоти и рисковая своей жизнью. В общем, он потом умер от потери крови. Он вынес эту девочку, которой было всего 2 годика, вынес в медсанбат, и потом ее усыновил военный корреспондент Ивнович. И судьба этой Гали весьма тоже интересная. Она потом стала журналисткой, вот, и проживала в Крыму. Ну, сейчас вряд ли она уже осталась жива. Ну, по крайней мере, вот материал про нее имеется в Барковском музее Ивана Афанасьевича Васильева. И, конечно, возрождение Великих Лук, подвиг не менее героический, ведь Великие Луки были практически разрушены до основания. В центре города в целом оставалось единственное здание, это сейчас наша ГАИ, дом купца Демешкова, кинотеатр «Родина», там комендатуру устроили. Все остальные здания это были просто стены. Вот еще Карцево почему-то фашисты не обороняли, оно досталось нам целеньким, там осталось много довоенных и даже дореволюционных домов, которые вот и сейчас есть, сейчас потихоньку заменяют коттеджами. Там поселились обкомовские работники, потому что в 1944 году была создана Великолукская область, жить-то им надо было где-нибудь. Вот они в Карцево в основном и заселились, эти уцелевшие дома. А так сплошные стены. С вокзала прекрасно просматривалась крепость. Это вспоминают все старожилы. И для этого потребовался самый настоящий подвиг возрождения, чтобы уже к 1953 году Великие Луки были восстановлены как мощный областной центр с мощной промышленностью. Вот. И, конечно, надо статьи как раз посвящены знаменитым людям, которые и восстанавливали. Это и главный архитектор Великолукской области Бутенко, это и знаменитый архитектор-монументалист Борис Алексеев, это и, наконец, и Александр Логинов, автор наших цветных фонтанов.
18: Цветных фонтанов, да. Владимир Викторович, ну и завершает книгу «Очерк краевед». Полина Ефимовна.
19: Это наша незабвенная,
18: да?
19: Полина Ефимовна.
18: Все мы ее помним. Я сам ходил к ней в кружок, помню, в 9-й школе в краеведческий кружок. Как сейчас помню перед глазами. Небольшая женщина, невысокого роста.
19: Да, Полина Ефимовна очень интересная личность. Конечно, сейчас ее книги, она написала 2 путеводителя, которые тогда были буквально настольной книгой краеведов вместе, кстати, с книгой «Великие Луки. 800 лет». И очень много, множество статей, очерков, очень интересные экскурсии. Я сам тоже принял участие. Я всегда запомню, что как тогда Полина Ефимовна рассказывала про фонтан на площади Ленина, она всегда говорила: учтите, что это первый в мире цветной фонтан, занесенный в книгу рекордов Гиннесса. Вот такая интересная вещь. И поездки она организовывала очень интересные. Конечно, ряд ее сейчас работ кажутся весьма наивными, потому что прошло множество лет, и уже другие данные появились, но все равно глубочайшее уважение к этому лучшему краеведу советских времен мы продолжаем испытывать. Было, когда ее хоронили, а памятник на погосте Клин в Кунине, Ленинградском районе, где похоронены ее предки, поставили великолузские краеведы, потому что Полина Ефимовна была одинокая. Вот была идея выдвинуть, назвать одну из улиц именем Полины Ефимовны Ивановой. Но эта идея так и осталась идеей, но зато на здании, где она проживала и где она скончалась, висит памятная доска. То есть память об этой интереснейшей женщине сохранилась. Ну и вот завершающий очерк посвящен как раз и ее биографии, и ее работе.
18: Ну, это символично, да? Да. Завершается краеведческая книга, книга по истории города, очерком о жизни краеведа.
19: Совершенно
18: таким
19: верно.
18: Таким образом, да, проскладывается определенная цепочка, связь поколений между ушедшими краеведами, краеведами нынешнего времени.
19: И будущими, думаю, что появится часть 3 путешествия прошлой
18: вот,
19: Великой
18: Луки. Вот я хотел об этом спросить, Владимир
19: Ильич. Это
18: издание,
19: уже...
18: издание вышло, но жизнь продолжается.
19: Жизнь
18: да?
19: продолжается. Надеюсь, что это, может быть, я доживу, а может быть, кто-нибудь, какой-нибудь более молодой краевед продолжит эту серию.
18: Ну, наверное, не все ваши очерки и вошли в эту книгу, и наверняка есть еще что-то.
19: Ну, разумеется.
18: В виде отдельных публикаций, которые, ну, можно...
19: В нашем краеведческом вестнике.
18: Да-да-да, опубликовать, и со временем наверняка набежит... материал новый. Тем более, зная ваш энтузиазм, вашу энергию, вашу неугомонность, уверен, что через какое-то время материала будет вновь достаточно.
19: Будем надеяться.
18: Владимир Викторович, ну что ж, спасибо за интересную беседу. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что сегодня в программе «Беседа с краеведом» мы обсудили тему 860-летия Великих Лук и новую книгу «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть вторая». Я благодарю нашего гостя, автора книги Владимира Викторовича Орлова, почетного гражданина города Великие Луки, заслуженного учителя России, члена Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества. Владимир Викторович, еще раз спасибо за интересную беседу.
19: Пожалуйста.
18: А я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и сразу после эфира в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго. До новых встреч.
19: До новых встреч.
0: А знаете ли вы что? Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина в Санкт-Петербурге. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
2: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим-Пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда-то, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
23: О спецоперации.
5: Вооруженные силы России поразили сухогруз с вооружением и боеприпасами ВСУ в акватории Черного моря, сообщает Минобороны. Наши военные продолжают наносить групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
23: О дипломатии.
5: Германия отвергла возможность перевода сотрудников генконсульства в Бонне в штат посольства России в Берлине, заявил посол ФРГ Сергей Нечаев. Всем сотрудникам и членам их семей предписано незамедлительно покинуть территорию ФРГ. Глава немецкого МИДа Йохан Вадефуль заявил во вторник, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся работы русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел ФРГ Александр Добрин бездоказательно обвинил Россию в якобы причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
23: Об авиации.
5: Ростех впервые представит в Египте экспортные Су-57С принципиально новым вооружением. До этого оно ни разу не демонстрировалось ни в России, ни за рубежом. В рамках летной программы машина продемонстрирует фигуры высшего пилотажа. Российские самолеты МС-21 и Суперджет 100 находятся на завершающих этапах сертификации и подготовки к серийному выпуску. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По серийным технологиям уже изготовлены первые самолеты, они отправятся в авиакомпании, уже совершили свои первые полеты. В Подмосковье проходит 7-й съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Он собрал 1500 участников очно и 7000 онлайн. Специалистов из 86 регионов России и 25 стран, включая Китай, Белоруссию, Казахстан и Турцию. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей за заботу о маленьких пациентах и вручил областные награды. По его словам, съезд стал площадкой для открытого обсуждения новых технологий в детской медицине. В регионе действует трехуровневая система родовспоможения, ежегодно рождается около 70 тысяч малышей. За минувший год детская смертность в Подмосковье снизилась почти на 8%, а в стационарах на 20%. Председатель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко сообщил, что первое соглашение фонд подписал именно с Московской областью. Помощь получили более 950 детей с орфанными заболеваниями.
23: О погоде.
5: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого предстоящей ночью и утром в пятницу тумана, сообщили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать с 23 до 8 утра пятницы. Сейчас в российской столице 18 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет до 22 и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Вы слушаете
16: слушайте радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
7: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после своей работы приходят известные политики, деятели искусства, спорта, инженерных специальностей, представители, руководители крупных промышленных производств и не только. И мы говорим об актуальных темах, которые сегодня находятся на поверхности не только в городе Великие Луки, но и далеко за пределами нашего города. Сегодня у нас эфир, я бы сказала, федерального масштаба. У нас уникальный гость, и я этим горжусь. Отправится этот эфир в копилку лучших. У нас сегодня федеральный координатор многопрофильной олимпиады «Звезда», руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Юлия, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер, слушатели.
7: Юлия, ну не могу не спросить, какими ветрами вас занесло сюда, к нам, на Псковщину?
8: Ну, Псковщина — это всегда очень такое знаковое место, я считаю, что для каждого россиянина. Но кроме того, что это место притяжения определенной силы, это место трудовой и воинской доблести, Псковская область — это еще и место, и особенно город Великие Луки, где сконцентрированы на сегодняшний день для Псковщины, для вот федерального округа крупные промышленные предприятия. Поэтому приезд на Псковщину в первую очередь он вызван уважением трудовой доблести, исторической доблести псковского народа. И, конечно же, он связан еще и с тем, что 13 лет назад мы совместно с Союзом машиностроителей России, Государственной корпорацией Ростех создали уникальную многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда», которая проводится в 84 регионах. Псковская область в ней принимает участие. В прошедшем учебном году город Великие Луки показали уникальные, хорошие результаты в Псковской области в участии в данной олимпиаде. И, конечно, приезд связан с тем, чтобы познакомиться с городом Великие Луки, познакомиться с образовательными организациями и вот то, что зародилось, развивать.
7: Ну, мы, конечно, о рекорде, который мы поставили, поговорим чуть позже. Вообще, я наблюдала за Олимпиадой «Звезда» по ту сторону экрана. Работала как корреспондент на нескольких площадках. И вот общалась с уникальными детьми. Мне казалось, они уже просто вундеркинды, да, потому что многопрофильная Олимпиада «Звезда» очень непростая. Я сама когда-то в школьнице участвовала в Олимпиадах всероссийских, да. Но это другая Олимпиада «Звезда», и поэтому у меня к вам такой вопрос, как к эксперту. Я думаю, что этот сейчас ответ будет полезен для многих родителей. С каких классов нужно заниматься, да, Олимпиадой «Звезда»? Как к ней готовиться? Потому что, ну, там далеко за пределами находятся учебные программы, которые преподают в классической школе.
8: Ксения, в Олимпиаде «Звезда» участвуют ребята с 1 по 11 класс. С этого года к ним присоединятся студенты колледжей. И самое значимое. В Олимпиаде «Звезда» есть так называемое детское крыло. Это Олимпиада от звездочек к звездам, которая проводится для учащихся 1-4 класса и их родителей. Проводится Олимпиада в 2 этапа, в онлайн-режиме, это интернет-режим. В течение последних 8 лет она разрастается и разрастается. И вот после того, как ребятишки в начальной школе в ней поучаствовали в предмете математика, иностранный язык, военная история, техника будущего, логика. У них есть возможность перейти и участвовать или начать сразу же участвовать с 5 класса в Олимпиаде «Звезда». Как подготовиться?
7: Как подготовиться, да. Вот.
8: Есть сайт «Многопрофильная инженерная Олимпиада «Звезда». На сайте есть раздел «Архив», где есть задания прошлых лет и есть методические рекомендации для подготовки. Это первое то, что можно делать самостоятельно, используя интернет-ресурсы.
7: Не обращаясь ни к каким педагогам,
8: Конечно. Здесь самостоятельно родитель вместе с ребенком сел, очень много интересное для себя увидит и для ребенка познает. Далее, с октября месяца мы начинаем записывать курс мастер-классов по всем профилям Олимпиады «Звезда», что дает возможность, опять-таки, зайти на сайт, включить широко экран и послушать мастер-класс или образовательный интенсив наших преподавателей, которые являются или разработчиками заданий, или являются членами жюри Олимпиады.
7: То есть из первых уст, грубо говоря.
8: Из первых уст это все увидеть, услышать, на что обратить внимание, каким образом и как. Я хочу сразу же сказать, что в соответствии с той концепцией, которая реализуется Российским советом Олимпиад школьникам, это экспертное сообщество, созданное при Российском союзе ректоров России, очень жестко и четко отслеживается, чтобы все материалы Олимпиад соответствовали тому классу обучения, из которых участник принимает в Олимпиаде непосредственное участие. Поэтому, если очень внимательно изучать те материалы, которые представлены в учебниках, те материалы, которые представлены в дополнительной литературе, которые рекомендует образовательная организация, то можно, введя это все в систему, достаточно хорошо и самостоятельно подготовить.
7: Реально.
8: Это все очень-очень реально, потому что экспертиза отслеживает и отсматривает, насколько соответствует задание тому материалу учебному, которое уже пройдено на момент проведения Олимпиады.
7: А, ну и такой вопрос шкурный, наверное, но мы же все потребители, да, и мы все всегда работаем в плоскости бизнеса, как бы то ни было. Какие преференции, какие возможности дает Олимпиада «Звезда»? Вот у меня есть крестник, и он еще далеко не выпускник, но он уже мне говорит, я вот если буду участвовать в Олимпиаде, там Мишка, по-моему, да, он какой-то там Мишка есть сейчас, мне это... Еще человеку далеко до выпуска будет какой-то балл при поступлении. Вот есть ли что-то такое подобное в «Звезде» или, может быть, еще больше, чем просто балл есть?
8: Ксения, я сразу же хочу развеять вот тот ореол, непонятно откуда-то взятый, для вашего крестника в том числе. В России существует два перечня. Есть перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации, организатором которого, держателем является Министерство просвещения и Фонд «Талант и успех». И вот успех каждого российского ребенка при участии в интеллектуальных состязаниях, то есть олимпиадах, при участии в творческих различных состязаниях, спортивных состязаниях, это вот те мероприятия, которые там прописаны, и они формируют так называемую определенную базу. Это дает возможность ребятам принимать участие и претендовать на бесплатные путевки во всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан». Претендовать на участие в каких-либо проектах, где есть финансирование, исходя из задач государства. Если учащийся 10 или 11 класса стал победителем или призером Олимпиады, которая включена в этот перечень Минпроса, то при поступлении в вузы Российской Федерации он получит дополнительные баллы. Вот этот балл определяет каждый вуз самостоятельно, это его право. Олимпиада «Звезда», все предметы входят в этот перечень, все наши детишки ездят в «Артек», в «Орленок», участвуют в различных других мероприятиях. А будучи победителем или призером в 10-11 классе, еще имеет вот такие преференции в виде дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена. Есть второй перечень Российской Федерации, это перечень Российского совета олимпиад школьников Российского союза ректоров. Вот здесь из Олимпиады «Звезда» два профиля включены, это естественные науки и профиль техника и технология, в котором 13 разных предметов, и ребенок имеет право поучаствовать в каждом, и где-нибудь, может быть, он станет победителем или призером. Так вот, исходя из федеральных правил приема в высшие учебные заведения, которые действуют на сегодняшний день, например, если он станет победителем или призером перечневых этих профилей в 10 или 11 классе, все вплоть до топовых вузов Российской Федерации, в том случае, если он по предмету, который соответствует профилю Олимпиады, на едином государственном экзамене получит 75 и выше баллов, некоторые вузы делают этот балл 80 с лишним, то он имеет возможность поступить без вступительных испытаний. Вы же, наверное, сейчас очень часто видите, что обсуждается вопрос, что якобы олимпиадники заняли все бюджетные места.
7: Да, это очень
8: это неправда.
7: И даже говорят о том, что, ну, как бы обидно как кому-то, да?
8: Ну, это неправда, потому что это немножечко не так. Когда человек начинает об этом говорить и рассуждать где-либо, пусть он откроет сайт любого вуза, и он реально все поймет, как, что, зачем, почему. почему складывается. В соответствии с порядком проведения олимпиад школьников в 11 классе, когда мы проводим олимпиаду любого масштаба, количество победителей и призеров не может быть более 300 человек. Далее каждый вуз для себя определяет перечень тех олимпиад, победителей и призеров, которых он принимает без вступительных испытаний, и определяет, с какого класса эта льгота для победителей или призеров действует. То есть первично сначала нужно ЕГЭ сдать. В олимпиаду «Звезда» берут все топовые вузы победителей и призеров или 10-го, или 10-го и 11-го, или только 11-го класса. Все региональные вузы в Российской Федерации берут победителей и призеров, давая им статус БВИ при наличии 75 и выше баллов по ЕГЭ, начиная с 8-го класса. И есть ряд вузов, которые определяют, что вот по перечневым олимпиадам мы будем по предмету, соответственно, олимпиаде и ЕГЭ давать 100 баллов. То есть вот тогда эти бонусы действуют. Когда мы ведем речь о перечне Министерства просвещения, куда, возможно, какая-нибудь мишка или белочка входит, да, то это только победитель-призер 10-11 класса.
7: А нам нужно прерваться на короткую рекламу. Действительно, эфир получился очень молниеносным. Оставайтесь с нами, мы узнаем о том, какие же впечатления оставил наш город Великие Луки у Юлии Болотиной. Оставайтесь с нами.
9: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что?
10: Самокрутка. Так на Руси называли девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
7: Всем снова здравствуйте. Это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проектом Ксения Фадеева. А сегодня у нас в гостях федеральный координатор многопрофильной олимпиады «Звезда», руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Вот так далеко до нас она находилась, но сегодня работает в Великих Луках. И мы говорим, конечно, про олимпиаду «Звезда», про подготовку будущих ребят, которые, да, будут у нас работать в сфере инженерных специальностей.
8: И,
7: да,
8: не только.
7: И не только, и научных. И вот в начале нашего эфира Юлия сообщила, что многопрофильная олимпиада «Звезда» проходит при поддержке «Союз Маша». Достаточно известная структура для города Великие Луки, потому что у нас находится более 40% предприятий и промышленного сектора всего региона, поэтому мы хорошо знакомы. Но интересно, как «Союз Маш» помогает, да, олимпиаде «Звезда», ребятам, которые выигрывают эту олимпиаду, ну и в чем его роль вот в многопрофильной олимпиаде «Звезда» уже на протяжении 8 лет. Кстати говоря, большой срок для олимпиады.
8: 13 лет. 13 лет назад Сергей Викторович Чемезов и Владимир Владимирович Гутенев, возглавляющие Союз машиностроителей России, Лигу содействия оборонным предприятиям, обратились к председателю Союза ректоров вузов России Виктору Антоновичу Садовничему, это ректор Московского государственного университета с тем, чтобы вот появилась олимпиада, которая была бы совместным продуктом работодателей, крупнейшего объединения работодателей в России, это Союз машиностроителей России, и вузов. И Виктор Антонович порекомендовал Южноуральский государственный университет, это город Челябинск. У нас была очень большая, хорошая олимпиадная своя история. Нас порекомендовали, мы встретились и создали вот то, что называется многопрофильной инженерной олимпиадой «Звезда». Очень большая роль была Союза машиностроителей России, потому что нужно было увидеть, в каких регионах у нас будут те партнеры, взаимодействие с которыми позволит нам постоянно расти и развиваться. И Союз машиностроителей России через региональное отделение создал изумительную систему, при которой мы вместе с вузами, предприятиями, работодателями, образовательной системой каждого региона, а Союз машиностроителей России практически во всех регионах Российской Федерации имеет очень высокий авторитет, вкладывает очень много сил, своих возможностей и создает условия для развития социальной сферы, для развития интеллектуальной элиты региона, для поддержки инновационных площадок, как образовательных, так и культурно-просветительных, спортивных, конечно же, для развития экономики региона и, конечно же, в последние годы это все, что связано с поддержкой участников специальной

0: наше вхождение в российскую действительность. Как помогает Союз машиностроителей нашим ребятам и участникам Олимпиады? Ну, во-первых, через год после того, как появилась Олимпиада, Союз машиностроителей России создал уникальный профориентационный проект «Неделя без турникета».
1: Да, кстати говоря, в этой акции участвуют в том числе ЗАУЗ, это городское наше, М-конструктор, Микро, ну, я могу перечислять этот список, наверное, еще всю часть нашего эфира.
0: Вот мы считаем, что это большая связка «Звезда» и «Неделя без турникетов». Прежде чем начать писать Олимпиаду, ребята выходят на промышленные предприятия и своими глазами видят те или иные формы и способы инженерного дела. Поэтому «Неделя без турникетов» сюда легла. Затем мы начали создавать центры предпрофессиональной подготовки, когда вузы совместно с представителями предприятий Союза машиностроителей начали вести занятия дополнительные по математике, физике, инженерной графике и, конечно же, инженерному делу. Есть в России очень и очень много примеров, чтобы никого не обидеть, да, приведу буквально, наверное, два примера. Это ростовские вертолеты, город Ростов-на-Дону, где у нас очень большая, мощная такая вот структура, создающая успех для каждого ребенка Ростовской области. В Челябинске это, например, предприятие LD Pride, поэтому здесь большая поддержка. Далее это, конечно же, та система мониторинга победителей и призеров Олимпиады при поступлении в высшие учебные заведения.
1: Чтобы никто не потерялся.
0: Да. Мы приглашаем наших участников Олимпиады профиля техника и технология для поступления по целевым программам на предприятия Союза машиностроителей. Мы создаем возможности для того, чтобы осуществлялась поддержка в процессе всего обучения. И, конечно же, это обеспечение летней студенческой занятости наших ребят, прошедших «Звезду», с тем, чтобы они уже, начиная с первого курса, входили в полностью, да, в профессию и на выходе реально понимали, в чем будет заключаться их труд инженера.
1: Юлия, ну и, конечно же, не могу не спросить, это о вашем впечатлении о городе Великие Луки. А для наших радиослушателей Юлия у нас побывала в управлении образования, пообщалась с начальником управления, да, мы поставили рекорд 1200 великолучан юных, приняли участие в Олимпиаде «Звезда», с учетом, да, 16 общеобразовательных учреждений города. Юлия Олеговна у нас посетила инженерно-экономический лицей города, гордость, наш флагман, да, подготовки ребят уже со школьной скамьи как раз-таки для инженерных специальностей. Вот что можете сказать?
0: Ну, я хочу сказать, что это уникальная образовательная организация. Ну, в связи с тем, что в течение года я бываю где-то в 25-30 регионах России и знакомлюсь с практически со всеми теми организациями, которые дают хорошие, высокие результаты в Олимпиаде «Звезда», я хочу сказать, что это уникальное инновационное учреждение, в котором собран тот педагогический коллектив, который способен решить все вот на сегодняшний день насущные задачи, которые стоят вообще перед российским образованием. Я смотрю не на стены, я смотрю на тех людей, на те проекты, которые они реализуют, на то, какая атмосфера.
1: Как, класс виноградовский.
0: Да, Кикоинский, виноградовский класс, да.
1: Там руководитель Юлия Ярышкина тоже.
0: Да, уникальный руководитель, который создал уникальное учебное заведение. Я общалась сейчас вместе с коллегами Союза машиностроителей, с коллективом этого лицея. Мы обсудили очень многие аспекты, в том числе методики обучения, подготовки к интеллектуальным состязаниям. Пригласили коллектив ваших учителей, руководителей лицея в город Чебоксары, в город Санкт-Петербург, город Ростов-на-Дону. Конечно же, в Челябинске, в город Магнитогорск.
1: И прочувствовать это,
0: да,
1: все.
0: С тем, чтобы показать им те учебные заведения, которым более уже 10 лет, у которых есть наработки на уровне вхождения в топ-100 школ образовательных Российской Федерации. И они свой опыт, первые свои шаги смогут представить.
1: Это вот круто, обмен кровью, на самом деле, без этого не бывает динамики, потому что в своем болоте можно погрязнуть, это, кстати говоря, факт. И вот Юлия Александровна практикует то, что она отправляет своих учителей учиться. Последний вопрос. У нас есть замечательный земляк, депутат Госдумы Александр Николаевич Козловский, который руководит рекотделением, да, Союз машиностроителей. Он очень плотно связан с машиностроением, с производством, да, он сам производственник, и он в том числе курировал Олимпиаду «Звезда» в нашем регионе, и в том числе в городе Великие Луки, как в родном, да, для себя городе. Насколько у вас дальше продолжатся деловые отношения именно с нашим регионом? Вот вы на сегодня, я думаю, что уже должны понимать, да, вот несколько дней здесь, и в том числе общение с командой.

0: депутата Госдумы Александра Козловского.
1: Мы с Александром Николаевичем давно знакомы. Мы поддерживаем отношения в процессе очень многих проектов Союза машиностроителей. В течение последних 2 лет, когда мы на контуре Международного форума «Инженеры будущего» создали летний лагерь в Тульской области, куда собираем участников, победителей и призеров «Звезды», куда Александр Николаевич, да, он и в прошлом году, и в этом году ребят как раз-таки субсидировал, чтобы они приехали и поработали вместе с нами в этом лагере. Поэтому я хочу сказать, что команда у Александра Николаевича необычайно слаженная, сильная, целеустремленная, очень правильно и очень, вы знаете, интеллигентно, аккуратно решает все те проблемы, которые есть в регионе.
0: А мы не можем говорить, что их нет. Ну,
1: да,
0: время,
1: конечно,
0: такое.
1: Поэтому я думаю, что наше сотрудничество не просто вот укрепится сейчас после вот моего визита, а мы будем поддерживать более такие значимые уже взаимоотношения и с командой, которая здесь, в Псковской области, Союза машиностроителей, и его, как сегодняшнего депутата Государственной Думы, работает, и с теми образовательными организациями, которые, я считаю, очень достойны. И мы продолжим это все сотрудничество на разных-разных уровнях. Вот сейчас даже в Великих Луках мы проговорили о том, что для учителей города по физике, математике, русскому языку наш профессорско-преподавательский состав Южноуральского государственного университета начнет целый цикл образовательного интенсива для того, чтобы совместными усилиями мы не просто подготовили ребят, например, к одному какому-то интеллектуальному состязанию, к Олимпиаде «Звезда», а дали возможность для развития образовательной системы города Великие Луки.
0: Замечательный эфир. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в гостях после своей работы находится федеральный координатор многопрофильной Олимпиады «Звезда», руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Эфир прилетел. Не расстраивайтесь, если вы не успели все послушать. Сразу после выйдет подкаст в официальной группе ВКонтакте, Луки ФМ и в нашем Макс-канале. Юлия Олеговна, еще раз вас благодарим за визит и надеемся на плодотворное сотрудничество в комплексе с нашими и школами, и Союз машиностроителем.
1: Большое спасибо. Я думаю, что мы вместе сможем достичь всех тех результатов, которые перед собой ставим.
0: Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета в продаже со 2 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
6: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
10: О важном.
5: Владимир Путин назвал вбросы про якобы возможную мобилизацию в России попыткой повлиять на выборы в Госдуму. Нет на сегодня сценария, который бы потребовал мобилизации, заявил президент. Россияне добровольно подписывают контракты на СВО, в отличие от Украины, где людей силой затаскивают на фронт. У российской армии нет никаких проблем с личным составом, а украинская сокращается на 8-12 тысяч человек ежемесячно, отметил Путин. Армения не будет отказываться от закона о начале вступления в Евросоюз, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, инициатива помогла Армении добиться серьезных успехов во внешней политике.
6: О дипломатии.
5: Посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсен вызвали в МИД России из-за задержания российского судна «Профессор Молчанов». Ей заявили решительный протест. МИД России и компетентные органы будут добиваться снятия ареста судна. Россия также категорически не приемлет попытки ограничить присутствие нашей страны на Шпицбергене. Норвежские власти арестовали судно «Профессор Молчанов» по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Судно находится в порту Баренцбург. Владимир Путин назвал захват Норвегии и российского корабля проявлением государственного терроризма.
6: О топливе.
5: Импорт топлива в Россию идет, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. Также он сказал, что требования пассивной защиты нефтеперерабатывающих заводов разработаны и доведены до предприятий. Они сейчас активно этим занимаются. Что касается цен на автозаправочных станциях, вертикально интегрированные компании выполняют социальную функцию. Цены растут на уровне примерной инфляции, отметил Новак. Он добавил, что ремонт НПЗ компании осуществляют за свой счет.
6: О церкви.
5: Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в Московском храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября. Это сообщает сайт Русской Православной Церкви. Ранее стало известно, что мощи святого благоверного великого князя понесут в общемосковском крестном ходе 6 сентября, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В июле в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи Дмитрия Донского. По благословению патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 89 копеек, евро 100,60, юаня 12,92. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля, завтра днем будет до 22 и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. Представители 78 стран приняли участие в Восточном экономическом форуме. Главное заявление Владимира Путина во Владивостоке и Арктика как новая арена для противостояний между странами. Итак, самые многочисленные делегации на Восточном экономическом форуме были направлены из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Кореи, Индии, Мьянмы. Более 150 деловых мероприятий с участием более 1000 спикеров уже прошли в рамках форума. Естественно, во Владивостоке, на острове Русский, работает мобильная студия «Комсомольской правды», работают наши коллеги. И прямо сейчас прямое включение из ночного Владивостока, точнее, ночного острова Русский. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков с нами на связи. Не спящие, привет! Женя, здравствуй!
12: Да, Маша, привет, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, не спим, что делать?
11: Правда, делать нечего, мы все равно добьемся ответа на наш звонок. Жень, ну если серьезно, вот сегодня, конечно же, это самое главное событие, это пленарное заседание Владимира Владимировича Путина, его ответ на вопросы, но вот чисто по-человечески, помимо Путина, который всегда вне конкурса, да, что бы из главного ты выделил?
12: Ну, как сказать, если есть люди, которые слушают нас часто, да, то они отметят, что я повторяюсь, но тем не менее, главное для нас здесь — это работа нашей студии «Комсомольской правды», потому что, ну, действительно, именно это занимает все наше время, да, и мы не ходим по всем 150 сессиям и так далее, да, и вот, и пленарным заседаниям. Вот, мы берем интервью в студии. Сегодня, например, я выпустил интервью с заместителем главы Министерства экономического развития России Денисом Тюпышевым. Говорили с ним о производительности труда в России, о причинах, почему она такая, какая есть, как нам ее повысить, в каких отраслях она у нас растет быстрее всего и медленнее всего и так далее. Вот, поэтому завтра продолжим заниматься этим делом прямо с утра. Поэтому да, для нас самое главное здесь это, пожалуй, вот это. Для кого-то очень главным событием, да, и это тоже справедливо, является культурная программа. Она здесь очень интересная. Вот тоже я рассказываю.
11: А вот я прошу прощения, вклиниваюсь, как говорится, с материка вопросы из зала. А когда люди успевают посещать культурные мероприятия? Либо это, знаешь, когда от сессии до сессии живут ребята весело. А студенты весело. Ну, есть такая поговорка. Вы меня уж извините. Но, то есть они где проходят? Тоже об этом ведь интересно. Узнать некий быт и вот, в частности, культурную программу. Расскажи, пожалуйста.
12: Я посещал культурную программу позавчера в 11 утра, когда еще не открылись основные мероприятия, да, сессии, интервью и так далее. Культурная программа богатая, но, например, вот то, куда я ходил, это на каждом форуме открывается выставка, которая называется «Улица Дальнего Востока», на которой все 11 регионов, которые входят, ну, все 11 самых восточных регионов страны, строят свои павильоны, очень красивые, и в этих павильонах показывают свои достижения, свою инвестиционную привлекательность, и там же рядом с ними национальные танцы, песни на языках многих народов Дальнего Востока, в том числе на идише, кстати, очень классно пели. Есть такой язык народов Дальнего Востока, да? Вот. Всякие шаманские ритуалы демонстрируют, вот. Рок-группы играют, смешанные группы. Что такое смешанная группа в современном понимании этого слова? Да, это, например, когда двое ребят играют на гитарах, а поет девушка, которая создана искусственным интеллектом на сцене. Вот, то есть ребята вживую, мультяшная девушка и ишная.
11: Проекция, сцене, ты имеешь в виду такая, я пытаюсь представить. Это проекция?
12: Ну, мультяшная такая. То есть нет, не проекция какой-то реальной девушки, ага. Да, а нарисованная. Неплохо поет, между прочим. Вот, ну, иначе зачем было бы ее создавать? Вот, там же работает дом Сокола, где можно посмотреть и даже погладить, если вы проявите такую же настойчивость, как я, птичку хищную, плотоядную. Вот, поэтому вот в частности какая здесь культурная программа.
11: Да? Нет, но это вот, правда плюс... все интересно. Конечно же, это можно отнести вот не только к краеведению, но и вообще в общем и целом к мягкой силе. Не зря же я начала наш разговор с того, что 78 стран мира представили свои делегации на Восточном экономическом форуме. И это, конечно же, эти цифры масштабные характеризуют реальный интерес к зарубежью, к отечественному бизнесу. Вот если можно, немного пару слов о бизнесе, о заключении каких-то новых контрактов, может быть, какие-то хедлайнеры были. Вот если об этом слышно, я понимаю, что главная генеральная линия – это работа студии, но вдруг...
12: Ну, на самом деле, все подробности мы узнаем завтра, потому что завтра будут подведены итоги форума. Вот, тогда мы и узнаем точные цифры о том, сколько соглашений было подписано, на какие суммы, возможно, какие регионы подписали самые большие соглашения, с какими странами. Вот. Ну, кстати, вот по поводу, ну, это не то чтобы сделки, да, но просто интересный момент такой, тоже связанный с тратой денег и с культурной программой. Интересно, что здесь вот прямо по улице Дальнего Востока ходят китайские стримеры, ведут прямые эфиры в Китае и предлагают купить, то есть вот прямо купить с отправкой отсюда всякие разные товары российские, в том числе народных, предметы народных промыслов, там резьба по кости, различные футболки с национальными орнаментами.
11: Алиэкспресс на выезде, на минималках, получается, у нас. Извините, шутка.
12: Наоборот, даже скажем так.
11: Интересно.
12: Поэтому контракты подписываются, да, все это происходит, но вот основные подробности, да, потому что цифры всех интересуют. Что такое экономический форум? Он своего рода как Олимпиада, да, все говорят, что главное это участие, но потом смотрят на цифры все равно, да, кто заключил больше всего контрактов, принес больше всего денег и так далее. Поэтому не будем забегать вперед, завтра все узнаем и сразу об этом напишем и расскажем на радио «Комсомольская правда».
11: Скажи мне, пожалуйста, на сегодняшний день, я поняла твой тезис по поводу финала ВЭФ-26, тем не менее, вот твои личные ощущения экономического обозревателя, человека с большим опытом в экономической тематике, сложилось ли следующее? Потому что очень много говорят и пишут о долгосрочных планах развития макрорегиона аж до 2036 года. Это я про Дальний Восток, конечно, уже завела речь. Создание особых цифровых зон. Владимир Путин сегодня много об этом сказал. Обкатки технологий искусственного интеллекта, беспилотников. Но это вот просто у меня сегодня сложилось впечатление. Знаешь, как у нас получается, вот про Москву говорят государство в государстве, да, мы к этому уже как-то привыкли. А тут вот второй вариант – государство в государстве. Скажи, меня впечатления не обманули? Или же ну, вот действительно все такое вот солидное? Я слово подбирала.
12: Ну, действительно, форум посвящен развитию Дальнего Востока, да, и как будущему развитию, так и тому развитию, которого удалось добиться. Вот. И его здесь как раз демонстрируют. Да? Его демонстрируют на слайдах, его демонстрируют в рассказах, его демонстрируют участники в своих сессиях. Поэтому, когда приезжаешь сюда и видишь, как все это развивается, то ты понимаешь, что действительно этому уделяется большое внимание. И развитие идет. Ну, вот, например, даже если взять тот же самый кампус университета, в котором все это проходит, все суперсовременно. Я, знаешь, чему сегодня поразился? Я, кстати, пятый раз здесь или четвертый. В общем, со счета уже сбился, как минимум четвертый. Вот. Но я как-то раньше на это внимания не обращал. Просто шел на обед и по дороге заметил, что в двух, я еще мог что-то не видеть, в корпусах кампуса университета расположены суперсовременные спортивные залы. Я этого раньше не видел, но я просто удивился, что все буквально не только для учебы, да, но и для досуга, и для спорта.
11: Для здоровья, да, для здоровья. Это очень-очень важно. Слушай, да-да-да, закончу мысль, прости, а то у меня следующий вопрос.
12: Мы общались с банкиром, который был пару дней назад на Камчатке, и там тоже открыли, он говорит, прекрасный парк, напоминающий Зарядье в Москве, большой, казалось, что там был весь Петропавловск-Камчатский. Вот, и говорит, действительно, очень классный, суперсовременный. Вот. Нельзя говорить, что все это только благодаря форумам, да, иначе бы ничего не развивалось. Конечно, нет. Но форум тоже вносит свою лепту во все вот это вот развитие.
11: Слушай, ну, уже разговор подходит к концу. Мне очень интересно, ты сказал, я шел на обед. Чем кормят? Все-таки Владивосток – это особая зона, не экономическая, а даже вот диетическая особая зона.
12: Наверное, все хотят услышать про красную икру ложками, да,
11: и закусывать
12: крабами вместо хлеба. Вот. Но нет, всего лишь гребешки. Нет, шучу. Знаете, кого как, да, для прессы здесь организовано свое питание, вообще не жалуюсь, кормят хорошо. И рыбой в том числе, и красной тоже. Вот. Не икрой, нет, не икрой, но рыба красная у нас есть. И кормят хорошо, чтобы мы лучше здесь работали.
11: Жень,
12: Жень,
11: спасибо тебе большое. Отпускаем тебя на заслуженный отдых в течение ночи. Да, я не оговорилась. С утра, конечно же, вернемся в твою жизнь. Евгений Проскурюков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Прямое включение с острова Русский, с Восточно-экономического форума. Начали с жизни, быта, человеческих чисто впечатлений. Продолжим буквально через несколько мгновений, конечно же, серьезными, самыми актуальными темами. Это выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Разговор коснулся почти всех важных тем. Дождитесь.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
14: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
17: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Продолжаем подводить вместе с вами, дорогие слушатели, итоги дня сегодняшнего. Ну и один из самых основных, если не самый основной, это, конечно, то, что обсуждают все на территории нашей страны, за рубежом. Выступление на Восточном экономическом форуме президента России Владимира Путина и про бензин, и про мирное урегулирование на Украине, и про отношения с Соединенными Штатами, про экономику России, про зарплаты россиян. Давайте обсуждать. С нами на связи экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте, приветствуем вас.
18: Здравствуйте.
11: Почему вы так улыбаетесь? Вас. Это приятно, но хочется знать причины. Наверное, соскучились по вечернему эфиру, давно мы с вами не виделись.
18: Абсолютно так.
11: Василий Георгиевич, итак, на ВЭФ 2026 Путин прямо заявил, что Россия выступает за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. И это замечательно, это правда, потому что Россия за нормальные отношения. А он подчеркивает, что Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу. Я вот для слушателей этот контекст как бы проговариваю. При этом Путин отмечает, что это не только зависит от нас, но и от американской стороны. Учитывая, что контакты с администрацией штатов, в том числе по линии спецслужб, продолжаются, означает ли это, что Вашингтон все же не вышел из переговоров процесса? Москва, напротив, демонстрирует, конечно, готовность к диалогу, но оставляет вот сейчас мяч на территории, вот, на американской части поля, как говорится.
18: Мяч очень давно на американской части дипломатического поля. И хотя наш фондовый рынок в последние почти два года сильно колебался на всяких новостях, Трамп сказал, встретились, значит, стороны объявили, стороны обсуждают, да, на всем этом очень сильно колебался, но надо честно сказать, что все, что произошло в отношениях Москвы и Вашингтона, это восстановление контактов. Я прям цитирую Лаврова, который именно эту формулировку использовал. Восстановление контактов. Причем это, конечно, очень важно, потому что когда у вас вообще нет контактов, представляете себе, две сверхдержавы в разных частях мира с организованной американцами войной на территории бывшей советской Украины и обе страны с ядерным оружием, Запад вводит какие-то зверские, как они говорят, смертоносные санкции против России, и, по сути, мир на грани ядерной войны. Контактов нет. Представляете себе, то есть нет контактов вообще. То есть как вот, не знаю, как с марсианами. Представляете себе?
11: Да, вы меня убедили. Я уже киваю, сижу, говорю, да, конечно, это провал. Это просто, как говорится, epic fail, выражаясь
18: да,
11: компьютерным
18: теперь
11: языком.
18: Это есть. Но американцы считают, что все, что они сделали дурное, в отношении России, это как некая конфетка в кармане. Если вы будете себя хорошо вести, если русский медвежонок будет плясать на задних лапках, он получит эту конфету. Как то дипломатическая собственность России на территории Соединенных Штатов, которая была незаконно захвачена. Как то различные ограничения, различные запреты. То есть если брать все то, что американцы сделали, то для них нет страшнее и более страшного и более ненавистного врага, чем Россия. И Трамп этого ничего не отменил.
11: А как нам хорошо себя вести? Что это значит?
18: Вот отдавать что-то.
11: Что же мы должны отдать?
18: Например, мы должны заключить соглашение по Украине в удобном для американцев варианте, чтобы они ее полностью себе присвоили. Россия удовлетворилась тем, что американцы ей позволят взять.
11: То есть это американцы на Донбасс роток разевают, а не хохлы?
18: Ну, конечно, это американцы. Угу. То есть вся эта болтовня, значит, из телевизора на Украине про границу 91-го року, это все американские интересы на Донбассе. Абсолютно, да, тут, то есть, как и американцы хотят землю Украины пахотную, так они и хотят недра Донбасса, зная, какую колоссальную ценность они имеют. Плюс Мариупольский порт. Угу. А почему они должны отказываться от Мариупольского порта?
11: Ну, как вам объяснить, вот я каждый раз, наверное, слушатели тоже привыкли, вот если я на ринге, виртуальном или реальном, с партнером, я же оцениваю его, а мне не сказали, в какой он весовой категории, я только свою знаю, я и матчи не посмотрела, не подготовилась, но я вижу, я уже оцениваю, мне даже этого достаточно, потому что я давно, мол, в спорте, а тут я знакома с партнером и понимаю, что ничего не будет, какие конфетки?
18: Какие конфеты? Ну, я понимаю, что все это с нашей точки зрения невероятная дичь.
11: Дичь это работа их политтехнологов. Вот это дичь. Никак не пойму. Вот, Федя дичь, сказать, это вот здесь.
18: Мы честно скажем, что их политтехнологи и делают всякую бесполезную дрянь, и в то же самое время, ведь они показывали фантастическую эффективность. Посмотри, что они сделали с Украиной. Была хатоскрайная страна с хатоскрайным населением. Каждый ничего не знал и держал свою голову в песке. И ни в чем не участвовал. А теперь там пропаганда поработала так, американские психологи, политтехнологи американские
11: поработали. Но они вырастили целое поколение, да, учебники и так далее. Да-да-да, я с вами...
18: Нет, поколение, можно расти сколько угодно. Они могут вырасти и другими. Дело в том, что они настолько переформатировали все старшие поколения. Посмотрите, сколько там находят тел убитых, у которых военные билеты Украины с серпом и молотом и написано «СССР». Угу. Понимаете? То есть человек, у тебя военный билет, там написано «СССР». Ты, вообще-то говоря, присягал кому, когда служил срочную службу. Таких ведь там множество, понимаете? То есть это профессиональная работа американцев. Им кажется...
11: Прерывается, Василий Георгиевич.
18: Что им море по колено. Как на своих, они не учатся.
11: Да, я поняла. Мысль ясна, хоть там и прервалось вещание. А про экономику хочу спросить. Путин, говоря о бюджетной политике, подчеркивает. Текущий дефицит бюджета, дали цитата, не критичен на фоне низкого госдолга. При этом отмечает, что средства нужно не просто экономить, а рационально расходовать, расставляя приоритеты. Я вот сижу и думаю... Сейчас вопрос как экономисту, конечно же. У нас продолжается такое санкционное серьезное давление на фоне всех этих внешних вызовов, на фоне эскалации, провокации. Но я должна сейчас воспринять, что Россия перешла от тактики выживания к стратегии разумного планирования. То есть речь не о жесткой уже экономии, а об эффективном управлении ресурсами для какого-то нового инвестиционного цикла.
18: Ну, как вам сказать, хорошо бы, если бы это было так, потому что пока что мы видим, что, президент сказал о том, что российская экономика 0,6% роста, это, видимо, ВВП, все-таки инфляция гораздо выше, чем рост экономики.
11: Это так.
18: При этом ожидаемая инфляция на октябрь и ноябрь еще выше. Одновременно с этим сфера услуг в стрессовом состоянии, девальвация рубля более чем на 20%. И это все в условиях отличной конъюнктуры. просто превосходной конъюнктуры, которая выражается в том, что природный газ в Европе поднялся до максимума, перевалил за 820 долларов за 1000 кубометров, нефть выше 90 долларов за баррель, и это надолго, потому что Европа с пустыми хранилищами, топливные проблемы на Западе из-за того, что Дональд Трамп промахнулся с Ираном. Одновременно с этим спрос на удобрения российские тоже вверх, то есть у нас по экспорту все замечательно, а внутреннее состояние, то есть почему-то замечательные условия и замечательные показатели с экспортом, и перспективы тоже очень хорошие с экспортом, они не отражаются на
19: благосостоянии граждан. Да, как-то хотя Путин говорит, что растут зарплаты. Простите, я просто форсирую. Но как-то хотелось бы пожирнее, что ли, я не знаю,
18: Тот рост, который фиксировался, понимаете, это не просто средняя температура по палате, средняя температура по только что выбеленной палате, хорошей, самой лучшей показной палате, потому что это по белой зоне экономики считается. И будучи посчитаны по белой зоне экономики, там, конечно, можно видеть рост зарплаты тех, кто работает в оборонном секторе, в обрабатывающей промышленности, безусловно, военных. Угу. Эта категория очень большая, ее доходы прозрачны. Есть категории иные в экономике, чьи доходы непрозрачны и в то же самое время невелики. И таких людей очень много. Например, это фиктивные самозанятые, которых миллионы в нашей стране. И суммарно получается все не так здорово, потому что когда люди говорят о том, что мы живем все хуже, они ведь никого не обманывают. Это так. Если мы возьмем Москву как пример, то у нас новость лета – это закрытие кофеен, потому что денег мало, денег не хватает. Казалось бы, самый, простой антидепрессант, антикризисный антидепрессант – это кофе. На нем начинают экономить. Это тревожные сигналы при одновременном еще других тревожных сигналах, что рынок недвижимости, там спекуляции развиваются, которые делают покупку недвижимости крайне затруднительными для семей. В крупных городах особенно. Москва, там даже говорить не будет, там 400 тысяч рублей за квадратный метр средняя цена – это все. Это уже должна быть точка, но это не точка.
19: Василий Георгиевич, при этом на другую чашу весов кладу. Путин жестко опроверг вброс о якобы возможной заморозке вкладов граждан для тех, кто пропустил это. Это правда очень важно, потому что вот такие вещи максимально понятны большинству и максимально тревожны для большинства и разгоняются теми, кому это надо. А еще про внутрянку. У нас меньше минуты. Все, что говорили про ТЭК наш, внутренний рынок топливный под защитой теперь, можно быть спокойным. Я, на самом деле, на своей заправке уже очередей не вижу. Третий день не вижу очередей.
18: Нет, похоже, что в Москве и ряде других регионов вторая фаза топливного кризиса миновала. Но для того, чтобы мы полностью преодолели все эти потенциальные даже проблемы, нужно, чтобы наряду с Петербургской биржей топлива были региональные биржи и было много мелких региональных производителей. И мы имели здесь максимально свободный рынок с возможным расширением предложения, чтобы никогда не возник больше дефицит.
19: Угу. Но я надеюсь, что импорт нам поможет, потому что это получается как-то выгоднее. Это уже тема для следующего разговора. Просто хочется очень много, а время диктует свои условия. Василий Георгиевич, большое спасибо. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества и телеграм-канала «Политэкономия» Колташов.
13: Комсомольская правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Олег Макаренко о том, как Иран может обходить американские санкции.
20: Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана действуют уже почти 500 лет. Понятно, что они вроде бы недостаточно, не касались мелкого бизнеса, не касались таких незначительных операций, которые проводили иранские компании. Но мы же прекрасно понимаем, что обходить любые запреты возможно. Это не обязательно Гонконг, это может быть даже самая Армения. Это могут быть любые банки на Дневке, которые могут быть сформированы специально под определенные операции. Ведь не секрет, что никто не хочет отказываться от денежных средств, которые будут в виде прибыли оседать в карманах турецких, оманских, любых других банков и организаций. Никто от этого никогда не откажется. Даже если это будет угрожать им какими-то санкциями со стороны Соединенных Штатов, всегда можно найти возможность. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому американцы, я думаю, что будут мониторить в любом случае все операции, которые могут быть связаны с Ираном. и будут закрывать или усиливать свое давление на правительство этих государств.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы провела прием граждан. В центре внимания были вопросы, которые напрямую касаются качества жизни великолучан. Обсудили обращение жителей дома номер 13 по улице Матвея Кузьмина об асфальтировании дворовой территории и въездов, строительстве детской площадки. По каждому обращению зафиксированы конкретные предложения. Часть вопросов требует дополнительной проработки с профильными службами и управляющими организациями, пояснила парламентарий. В Великих Луках состоялось выездное заседание Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и противодействию коррупции под председательством прокурора Псковской области Андрея Машкова. Главной темой встречи стала защита прав предпринимателей и совершенствование взаимодействия между органами прокуратуры, властью и бизнесом. Участие принял и глава Великих Лук. Николай Козловский отметил, что в условиях нестабильности и неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов сегодня особенно важно защита прав добросовестных предпринимателей, инвесторов и дальнейшее развитие комфортных условий для их деятельности. В ходе встречи намечены новые направления сотрудничества органов власти, депутатского корпуса и предпринимателей при координирующей роли прокуратуры. Улицы Псковской области будут украшать яркие муралы. Губернатор Михаил Ведерников рассказал, что на реализацию проекта планируется выделять по 5 миллионов рублей ежегодно. Финансирование начнется с 2027 года, но основная подготовка стартует уже этой осенью. Рабочая группа отберет 10 лучших территорий из предложенных муниципалитетами. Главное условие – будущие рисунки должны отражать историю, культуру и уникальную атмосферу места. После этого пройдет творческий конкурс эскизов. Принять участие смогут все желающие художники.
21: О валютах.
22: Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12 рублей 92 копейки.
21: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9700.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
19: Это «Итоги дня» на радио КП, в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Сотрудничество России и Китая по Севморпути повышает благосостояние народов двух стран. Такое заявление сделал вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на ВЭФ-2026. «Китай готов полностью реализовать договоренности лидеров России и КНР», подчеркнул он. Пекин приветствует активное освоение китайского рынка российскими компаниями, готов развивать обмены с Россией в сферах культуры, туризма, образования. Меж тем, эксперты также говорят про еще один регион, это Арктика, который сейчас превращается в новую арену для противостояний. Мы сейчас в фазе достаточно жесткого противостояния, и проблемы, которые раньше пытались решить совместно, это экология, технологические вызовы, они уже ушли в прошлое, и старые темы приобретают, конечно же, военно-политический окрас. Поговорим о сотрудничестве с Китаем, об Арктике, о стратегическом партнерстве. С нами на связи директор Центра компетенции комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Василий Кашин. Василий Борисович, приветствуем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день.
19: Итак, о союзе России и Китая в Арктике. Вот я так беру и все соединяю. На ВЭФ, значит, 2026 вице-премьер Госсовета Дин Сюйсян прямо заявляет, ускоренное сотрудничество с Россией по Севморпути эффективно повышает благосостояние народов обеих стран. А понятно, что это не нравится Западу, не может нравиться Западу. Я уж такими простыми буду короткими предложениями, чтобы экономить время. Но как-то пока провально это не нравится и какие-то попытки. Мне интересна ваша точка зрения. Вот по какому вопросу. Какие будут палки в колесах? Какие будут вызовы с точки зрения геополитики вот этому стратегическому тандему? И когда вот этот тандем вот склеится окончательно таким, знаете, вот просто не просто клеем моментом, а таким железобетонным, железобетонной такой сцепкой, будет ли это гарантировать стабильность и безопасность Севморпути в противовес всему тому, что может случиться? Вот с этого, пожалуй, начну.
1: Ну, смотрите, значимые проблемы для нашего сотрудничества в Арктике уже есть со стороны Запада, потому что ключевые инвесторы, которые уже были вовлечены в сотрудничество в Ямал-СПГ, большие китайские компании, государственные, нефтегазовые, инфраструктурные, там, прежде всего CNPC, они вынуждены были пересмотреть свое участие из-за введенных санкций. В целом, крупнейшие китайские госкомпании пока что уязвимы перед санкциями. Многое делается в Китае, чтобы снизить эту уязвимость, но санкции влияют на наше сотрудничество. Это надо еще будет преодолевать. И это потребует определенных усилий. Но есть действительно интерес со стороны Китая к использованию Севморпути, который очень значительно вырос на фоне конфликта в Персидском заливе, перекрытия нефтяных потоков оттуда и угрозы перекрытия судоходства через Красное море и Суэцкий канал. И Китай предпринимает сейчас меры, чтобы развернуть сотрудничество даже вот в таких санкционных условиях. Ряд проектов обсуждается. Опять же, тут надо учитывать, что еще несколько лет назад Китай имел диверсифицированную очень систему партнерств в Арктике. У него были крупные инвестпроекты и планы большие в Норвегии, в Исландии, в Гренландии, в Канаде. Сейчас Китай из всех остальных, в общем-то, партнерств в Арктике вытесняют под влиянием США, поэтому они больше сейчас заинтересованы в сотрудничестве с нами, а мы, соответственно, с ними. Но многое еще предстоит сделать.
19: А какие у нас самые главные ниши? Вот высокотехнологичные, промышленные секторы. Вот здесь обозначить для слушателей, для простого человека, чтобы каждому было понятно. Где наши вот с Китаем прям... Братья навек.
1: Если говорить об Арктике, то тут два направления. Это арктические ресурсы, прежде всего нефть и газ, но не только. Там есть перспективные проекты в горно-рудной сфере и по ряду других направлений. И Северный морской путь. Северный морской путь будет получать растущее значение, во-первых, в силу ожидаемого отступления льдов в связи с изменением климата, и, во-вторых, из-за дестабилизации Ближнего Востока и угрозы дестабилизации в районе Южно-Китайского моря, где тоже накаленная атмосфера, такая накаленная военно-политическая обстановка, там через Малакский пролив осуществляется 60% китайской внешней торговли. Поэтому, конечно, они заинтересованы в использовании российского транзитного потенциала как сухопутного через систему железных дорог, так и Севморпути, и есть готовность инвестировать, но предстоит решить много проблем, связанных с санкциями, расчетами, страхом отдельных крупных китайских компаний, пока еще сохраняющимся, вовлекаться напрямую в сотрудничество с Россией, потому что там настолько большие проекты, что их все же придется, их невозможно осуществлять через какую-нибудь там цепь посредников или прокладок, там надо будет напрямую работать. Но мы к этому движемся, тем более, что Китай принял ряд важных законов, направленных на повышение своей сопротивляемости по отношению к западным санкциям.
19: А Россия перенаправляет свои энергетические потоки с европейского рынка на динамический такой динамичный азиатский рынок. А скажите мне, пожалуйста, вот этот масштабный проект, он может изменить какой-то глобальный баланс сил в энергетике, ну и сделать нас практически вернуть на лидерское место мирового ТЭК?
1: Ну, смотрите, мы как бы сжиженный природный газ мы отправляем в Китай уже. У нас с Китаем обсуждается, но никак не удается его подписать. Большой самый наш трубопроводный потенциальный проект, то, что называется «Сила Сибири-2». Опять же, как бы были ожидания, что кризис на Ближнем Востоке несколько его ускорит, но пока прогресса мы не видим, но это в принципе нормально, потому что переговоры с Китаем по подобным мегапроектам, они идут долгие-долгие годы, там это долгосрочные проекты, каждая из сторон там сражается за малейшие детали условий этих проектов. Ну, может быть, все же он будет. Хотя, конечно, ну, очень давно идут переговоры. Вот, Китай...
19: Ну, то есть все здесь упирается в газопровод, правильно я понимаю?
1: Ну, это упирается в газопровод, конечно, сейчас. Это крупнейший наш нереализованный проект, потому что если мы его запустим, то тогда по трем газопроводам у нас есть «Сила Сибири-1», у нас есть дальневосточный газопровод, который там строится, ну, должен быть введен в строй, и вот эта «Сила Сибири-2», там в сумме около 100 миллиардов кубометров в год будет. Это меньше, чем мы поставляли когда-то в Европу, но уже сравнимо. И, конечно, долгосрочно Китай – это большой растущий рынок, потому что там гигантскими перспективами роста больше, чем часто это пишут в каких-то обзорах, потому что крупнейшая энергетическая система в мире по-прежнему сильно зависимая от угольной генерации, которую надо снижать. Но там есть свои коммерческие соображения, есть борьба и надежда на то, что удастся нас где-то продавить по цене, на что мы не идем. Есть определенные опасения, и в принципе были даже раньше, и есть, видимо, какие-то нормативно-правовые акты, ограничивающие зависимость Китая от одного поставщика. Их приходится игнорировать в ряде случаев уже сейчас, но нежелание, опасения такой чрезмерной зависимости у них сохраняются. Вот все это в сумме, конечно, означает, что переговоры должны идти медленно, обстоятельно. Когда вот у нас будет вот этот самый большой прорыв, мы точно не знаем, но тенденция в целом, конечно, положительная.
19: А правда ли, соответствует ли действительности, я сейчас про арктическую безопасность и ледокольный суверенитет, что США колоссально отстают по инфраструктуре, по ледокольному флоту, и что здесь вот нам, конечно, стратегическое преимущество удается сохранять далеко вперед?
1: Ну, у США практически как такового ледокольного флота сравнимого с нами нет. У них есть ледокол полярного класса в составе береговой охраны США, довольно старый, вот, соответственно, у американцев есть соглашение, заключенное еще администрацией Байдена с Финляндией о совместном строительстве ледоколов, потому что, собственно говоря, ну, на Западе наибольшей такой экспертизой в строительстве полярных ледоколов обладает Финляндия. Вот у них есть соглашение, но там пока не очень ясно, как оно будет реализовываться, но да, состояние ледокольного флота американского – это такая очень давняя боль, это уже на протяжении многих лет были эти
19: Какие-то попытки. Я поняла.
1: Ледокол Хили единственный, старый. Но вот, к сожалению, они не могут, вернее, к счастью для нас, они не могут это преодолеть, мне кажется.
19: Василий Борисович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
21: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
3: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
19: Я напомню, что с 1 сентября, друзья, у нас в ходу, начал ходить, вот так верно, наверное, будет сказать, цифровой рубль. В России появился новый рубль, цифровой, был рубль наличный, был безналичный, а вот теперь и такой. Зачем он нужен, в чем его выгода, разбирался в порядке эксперимента журналист КПРУ, а с нами на связи обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест. Владимир Николаевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
23: Здравствуйте всем.
19: Да. Знаете, у меня первый вопрос, где вы его взяли? Я понимаю, что что-то цифровое взять нельзя. А я вот, если бы хотела, я не знаю, с какой стороны подойти. Где взять, как завести этот цифровой кошелек? Вот с этого начните, пожалуйста. Куда идти?
23: Так, ну вот прежде всего, вот вы сказали, что был наличный, был безналичный, они остаются наличные, безналичные, они были, есть и, я думаю, еще будут. Второе, что очень удобно, никуда ходить не надо. Вот можно вообще гулять по улице, главное, чтобы был вот мобильный телефон с собой, в котором есть мобильное приложение банка, ведущих банков, можно завести, абсолютно точное слово подобрали, да, вот завести, его не взять, его не потрогать, на него можно купить, но завести – самое точное слово. Вот. Для того, чтобы завести вот этот цифровой счет, нужно зайти через мобильное приложение своего банка. Доступ к этому счету имеют 22 банка, может быть, их число будет увеличено. Ага. Там все ведущие: Альфа-банк, Амазон-банк, Сбер, Газпром-банк, в общем-то, все такие, которые нас...
19: Понятно. 22. То есть в приложении, которым пользуетесь лично вы, есть возможность завести цифровой кошелек. Хорошо. А если говорить, точнее спрашивать о ключевом преимуществе цифрового рубля? Он же числится не за коммерческим банком, где мы заводим этот кошелек, а прям напрямую за Центробанком. И что это нам дает?
23: Да, Мария, это дает ряд преимуществ. Ну и есть определенные недостатки по порядку. Кстати, я вот дополню в отношении открытия. Открытие идет через госуслуги, там такая многоступенчатая процедура. Я вначале даже испугался и подумал, да ну его вообще, но все-таки решил начатое довести до конца, тем более, что читатели ждут вот от меня объяснений. Вот. Ну, нужно иметь госуслуги. Вот, mm-hmm. Если госуслуг нет, тогда не получится. Вот. Кроме того, там еще и к этому счету дополнительный пароль, отдельный от того, что в мобильном банке, и отдельный от того, что есть в госуслугах.
19: Это то есть генерация уникальных ключей. И да, главное их не забыть. Да,
23: называется вот так вот таким неподъемным словосочетанием, но на самом деле это достаточно просто. Я убил на это, потратил на это 15 минут, на все эти заходы. Ну, в общем-то, счет в обычном банке открывается быстрее.

0: то с вашим счетом ничего не случится, он остается на платформе Центробанка. Какие? Вот это одно из преимуществ, его сохранность. Ну и сложность в том, что мошенникам до него дотянуться сложнее. Точнее, для нас это хорошо, мошенникам сложнее. Еще чисто процедурные вещи. Там нет ограничений на переводы и на снятие денег. Многие жалуются, ну и у меня немного другие условия, вот, но ну, тоже есть свои лимиты. Но люди жалуются на то, что переводы из банка в банк другим пользователям, за них нужно платить какую-то комиссию. Так вот, если переводишь деньги в цифре, то никакой комиссии платить не надо. И нет ограничений на снятие. Но маленький нюанс, что перевести деньги можно только тому, кто тоже имеет вот этот цифровой счет.
1: Да, Владимир Николаевич, не представляете себе, уже мой ближайший родственник... Мой ближайший родственник, ну, муж, прислал мне скриншот, что в нашем с ним банке появилась вкладка «Цифровой рубль». Благодарю, пользуясь служебным положением. Да. Ну что, подтверждение ваших слов вот-вот буквально по-живому. А вы же пытались расплатиться всем этим добром в магазинчике-то за какие-то обычные продукты?
0: Сейчас расскажу. Ну вот закончу это достоинство, а недостаток в том, что нет процентов. Ты положил эти денежки на счет, и все, никаких процентов тебе за это не начисляются. Там депозиты, все эти вклады, они не предусмотрены. Так что если...
1: То есть у нас нету каких-то вкладов в цифровых рублях. Либо вы ведете речь только о том, когда вот эта услуга остаток по счету, на который начисляются какие-то процентики, да?
0: Ничего нет. Никаких пряников.
1: Может, это будет в ближайшее время? Просто остаток по счету под проценты... Остаток по счету – это какая-то ерундистика, потому что мы тратим быстрее обычные простые граждане. Что это за остаток по счету? Какие там на него проценты? Ну, кошкины слезы какие-то, смешно даже. Вот кэшбэк, он дорог моему сердцу, он меня греет. Вот его тоже.
0: Кэшбэк, потом депозиты. Депозиты сейчас замечательные, все еще, хоть и понижаются. Ну и вот в цифровом банке, на цифровом счете вот этих пряников нет. Ну, зато он безопаснее, зато есть какие-то преимущества, как я уже сказал, по переводам и по снятию. Дальше непосредственно идем в магазин.
1: Давайте.
0: Вот. Я идел вчера вечером и сегодня утром. Не все магазины подключены к этой системе. Мини-маркет около дома не подключен. Там кассирша пошутила, я говорю, цифровые принимаете. Она говорит, лишь бы не фальшивые. Но вот нужно навести на этот штрих-код, QR-код, и тогда тебе должна подгрузиться вот эта система, которая снимает деньги с цифрового счета. Не подгружаются, все. Пошел в пятерочку, то же самое. Так. Зашел в перекресток, и вот она удача. Все подгружается. И купил я там венгерскую ватрушку.
1: Я вас поздравляю. Это не реклама, друзья мои. Но вообще это, конечно, магазины одного такого владельца, гиганта, да, просто перекресток, по-моему, на порядок какой-то выше, чем пятерочка. Но дойдут и до нас.
0: Ну, там пятерочка, может быть, там в конце недели или на следующей неделе.
1: А на маркетплейсах можно платить?
0: Смотрите, и еще что интересно, когда я в перекрестке заплатил, там же есть свои бонусы в перекрестке, отдельно от банковских, да? Мне начислили, вот, так что все.
1: Ну, классно.
0: Не так все безысходно, вот какие-то пряники получаешь, да. На маркетплейсе в Озоне не получилось у меня заказать, я задал вопрос, мне ответили, что пока еще не подключились. Что касается Wildberries, то там есть такая опция оплата цифровым рублем, но это если оплачиваешь заранее, до того, как придешь.
1: А, предоплата. То, что мы не любим. Да. Мы не любим предоплату.
0: Да, мы это не любим. Я не стал вот кликать, я не стал тратить свои деньги.
1: А то как они действительно вернутся в цифре? Они могут вернуть как-нибудь по

0: какому-нибудь курсу. Кстати, курс есть? Вот
1: Они
0: вы зап...
1: вернут с товаром. Булочка, вот эта ватрушка была не цифровая, а самая натуральная.
0: Да, но, допустим, я предоплачиваю на маркетплейсе и не беру. Рубль, ну, сумма возвращается на счет, с которого я платила. Вот, по крайней мере, в одном, соответственно, маркетплейсе такие правила. К чему я веду? Они тоже вернут цифровым рублем? Или они вернут эквивалент, но в обычных безналичных рублях.
1: Блин, вам бы экзамены принимать, вот вы меня это посадили.
0: Я просто курс думаю, сколько за один безналичный рубль дают цифровых, или наоборот, за один цифровой безналичный?
1: Курс один к одному, а вот как они будут возвращать в случае, если не возьмешь, вот это надо вот к следующему материалу подготовиться. Спасибо за интерес.
0: А вы верите в то, что вот они же, торговые сети, маркетплейсы, не платят за эквайринг? То есть это как наличкой вы получаете, получается, рассчитываетесь. Они будут снижать цены?
1: Нет, я, конечно, не верю. Цена образуется не по затратам, а по тому, покупают продукцию или нет. Если вы, допустим, покупаете, ну, какую-то булочку по 50 рублей, а себестоимость булочки уменьшилась, но ее все равно покупают по 50, то ни один здравомыслящий торговец не будет устанавливать цену 45.
0: Поняла вас, друзья мои, более подробно, взвешенно, чтобы осмыслить материал-эксперимент Владимира Николаевича, читайте на сайте kp.ru под названием «Эксперимент журналиста. Как я завел кошелек с цифровыми рублями и получилось ли ими расплатиться». Ну, а с нами на связи был обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест. Большое спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о бывшем министре обороны Украины, получившем должность в Италии.
4: Новость о том, что он стал советником министра обороны Италии, как мне кажется, вполне тоже логично, потому что вот эти щупальцы и сети, раскиданные коллективным Соросом по миру, они, конечно, едины в своем порыве и в своем антироссийском желании, поэтому в этой части я ничего нелогичного не вижу. Более того, я думаю, что в этой истории, наверное, больше имиджевого, чем какого-то там практического, потому что пока на сегодняшний день современные дроновые технологии вот в части практического применения мнения, наверное, Италии не нужны. Поэтому ничего здесь нелогичного, собственно говоря, нет. А то, что он свалился с Украины, так обратите внимание, все бывшие министры обороны, они как-то очень вот любят быть и жить за пределами Украины. Вот Резников там по поводу женской мобилизации тоже из Лондона умничает, украв там просто миллиарды. Поэтому, наверное, с тем количеством денег, которое уносит с собой бывший, любой бывший, даже коротко находившийся при должности министра обороны Украины, очень сильно дискомфортит находиться на территории Украины. Ну, мало ли, а вот там, где безопасно, почему бы и нет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О политике.
0: Абсурдными назвал обвинение России в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига посол нашей страны в Польше Георгий Михно. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский ранее вызвал дипломата в связи с инцидентом. Голословное обвинение, в причастности к которому Москва отвергла и называет инцидент наспех состряпанной провокацией. Никаких доказательств предоставлено не было. Напомню, ЧП произошло в начале августа. Дрон со взрывчаткой обнаружили в зоне безопасности грузовых авиаперевозок.
2: О вооружениях.
0: США в настоящее время не поставляют боеприпасы своим союзникам, поскольку наращивают собственные запасы, заявил американский президент Дональд Трамп. Правда, при этом не уточнив, о каких видах военной продукции идет речь. Но отметил, что в скором времени продажи союзникам возобновятся. Также глава Белого дома не стал указывать, когда именно это может произойти. Газета «Нью-Йорк Таймс» ранее выступила с утверждением, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму томагавков и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем «Патриот».
2: Об авиации.
0: Минпромторг ведет переговоры с российскими авиакомпаниями по поставке им МС-21. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, поставки самолетов обсуждаются не только с Аэрофлотом, но и другими компаниями. МС-21 – это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его вместимость до 211 пассажиров. Передача импортозамещенных МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в следующем году.
2: О работе.
0: Более трети молодых россиян выбирают работу по хорошим отзывам. Об этом говорят результаты исследования. Также в число ключевых признаков вошли низкая текучесть кадров, активность работодателя в соцсетях, регулярное обновление контента, количество подписчиков и реакция аудитории. Отмечается, что при оценке потенциального работодателя молодые специалисты также обращают внимание на отношения внутри компании. Так, треть респондентов оценивают коммуникацию между руководителями и сотрудниками, а четверть – атмосферу в офисе.
2: О валютах.
0: Официальный курс доллара – 86 рублей 89 копеек, евро – 100 рублей 60 копеек, юаня – 12 рублей 92 копейки.
2: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 20, облачно с прояснениями, в Петербурге 16 градусов выше нуля, осадков не ожидается.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Еще раз здравствуйте. Мы в прямом эфире. Итоги дня подводит Мария Баченина. Президент России Путин вновь опроверг слухи о возможной мобилизации. Соединенные Штаты провели рекордное количество судов через Ормузский пролив за сутки. И как Михаил Шуфутинский монетизировал 3 сентября. О серьезном, конечно же, сначала об этом. Путин назвал сообщение о возможной мобилизации в России информационной операцией Киева с целью повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму. Президент заявил, что с обеспечением армии военнослужащими проблем нет. Поговорим об этом и о других заявлениях президента на пленарном заседании ВЭФ-2026, которое, кстати, друзья, продлилось 3,5 часа. С нами на связи политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик», Марат Баширов. Марат Фатович, приветствуем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Приветствую зрителей, слушателей и вас, Мария.
5: Спасибо большое. Я сегодня задумалась, а почему же они все время бьют вот в одно и то же, когда это и то же не срабатывает? Я про западные спецслужбы с таким упорством, пытающиеся раскачать именно эту тему, тему мобилизации. Российское общество, мне кажется, я не говорю о 100%, а мне кажется, подчеркиваю, демонстрирует какой-то иммунитет к этим вбросам. Ну, давайте, покажите но какое-то разнообразие. Я вот что-то который день думаю, что ж не так там?
6: А у меня в начале вопрос, Мария, а вы за Аргентину болеете?
5: Да, у меня месяц, слушатели только месяц что...
6: нравится.
5: Нет, я начала свою любовь...
6: Я не слышал предыдущую часть.
5: Это
6: просто
5: у меня был открытый микрофон с подписантами наших официальных аккаунтов на Рутубе, во ВКонтакте, открытый микрофон, когда новости идут. Вот, у меня все началось с другого 10-го номера, который был до Месси. Вот. Как-то так, с Марадоной, конечно же, еще с самого детства. Но как-то мы ушли все-таки.
6: Да, я готов отвечать.
0: Да.
6: Смотрите, значит, почему они пытаются эту тему раскачать? Ну, во-первых, есть фобия такая у населения, да? Вот. Они это почувствовали, очевидно, может быть, через какие-то скрытые социологические замеры, и, соответственно, они таким образом пытаются повлиять на настроение, в первую очередь, избирателей. То есть они думают, что эта тема, если такая, ну, волнующая для населения, для матерей, то они сейчас развернутся.
0: Будут жать, да, на эту болевую точку, да?
6: Ну, то есть их интересуют результаты голосования раз, их интересует легитимность этой Думы два.
0: А что, подождите, дайте разберусь с вашей помощью, Марат Фадович. В общем, да, у нас пройдут выборы. Они начнут трубить во все рога, что выборы подтасованы, нелегитимны. Все как всегда в этой путинской России. И что мне здесь нового? Простите меня, чем они меня хотят удивить? Новинка сезона от Украины?
6: Нового ничего. Ну, всем понятно, что «Единая Россия» выиграет, но важен процент. Чем ниже процент, тем больше у них возможность кричать, что все на самом деле еще меньше было, и остальное просто накидали. Ну, так в народе говорят, да?
0: Хорошо.
6: Вот они куда целятся. Поэтому все вот эти сказки про мобилизацию, там еще, в общем, какие-то темы там придумывают, они все сейчас работают. Вот я вас уверяю, как только закончатся выборы, тема мобилизации исчезнет из информационного пространства.
0: Но она сменится какой-то другой. А почему у них в информационном...
6: Ну да, будут рассказывать, что закончатся помидоры в России, да. А мы любим помидоры в России.
0: Мне кажется, они будут сейчас давить на гражданскую авиацию. Не знаю, убедили их ответы нашего президента. Но как-то, мне кажется, они как будто нашли что-то, какой-то, я не знаю, клондайк с горячими глазами. Но я спрошу вот еще о чем в этом же контексте. Когда критический порог, и вообще возможен ли он, за которым вот эта насильственная мобилизация на Украине окончательно, ну, парализует остатки экономики или приведет к какому-то социальному взрыву. Это вообще возможно, либо нет, там такого не случится?
6: Ну, экономический коллапс у них возможен, но в первую очередь не потому, что там идет эта насильственная мобилизация. Там достаточно жесткие репрессивные органы. Вчера или позавчера там одни силовики постреляли других.
0: Да,
6: то есть
0: мой коллега Иван Панкин с утра это разбирал, я с интересом слушала. А как они это прикрыли хорошо, да? Тут же сочинили историю, чтобы ее транслировать.
6: Да, да. Но если уж они друг друга стреляют так, то чего там гражданским-то ждать? На подвал это в лучшем случае, в худшем случае сразу на фронт, в штурмовики. Экономика у них в конечном итоге, она уже так много, в общем, потеряла, но она будет останавливаться из-за наших действий. Из-за наших действий, из-за того, что они рассорились, ну, фактически уже со всеми странами, с которыми они граничны. Кроме, наверное, Молдавии и Румынии. С венграми рассорились, с поляками рассорились, с белорусами рассорились. Ну, вот Румыния, Молдова, да. Но там тоже все не сладко. В общем-то, это не самая сильная экономика, так что они им не помощники, ну, только в части перевозок. И мы это перекрываем сейчас.
0: То есть, если я вернусь все-таки к обществу, Майданы могут только оплачиваться Западом, а самостоятельно случаться из-за острой несправедливости, вот это обостренного чувства, нет, мы будем терпеть до талого. Да? По мне так это вообще непонятно. Вот эти заборы на улицах, забор от слова «забирать», я имею в виду, мне кажется, это первый такой флажок, который должен был упасть вот в общественном сознании. Потому что это настолько незаконно, настолько несправедливо, со всех сторон настолько, что именно это должно породить социальный взрыв. А вы видите, вот как вы только про экономику мне ответили, а мол, социальный взрыв, нет, не слышали в их случае.
6: Это несправедливо, но это по законам, которые там написаны, и с их точки зрения это законно. А я вот сейчас покопался в памяти, может быть, я не сильный историк, да, но единственные майданы, тирающие революции, которые никем не оплачивались, ну, такие серьезные, заметные, это была французская революция. А больше ничего Там, в общем, другого-то я и не припомню. Ну, если только...
0: Ну, я аж растерялась.
6: Ну, если только англичане там не подсуетились. Даже у нас революция была 1917 года оплачена, да, исторически доказана. А вот с французами нужно покопаться, да.
0: Ну, про англичан вы зря сказали, потому что я сразу подумала, что, учитывая их давние отношения, что... Прям бабка согрешила с водолазом. А смотрите, вернусь к серьезному. Хочу спросить про консолидацию элиты бизнеса. И вокруг курса, конечно же, государства, вокруг курса президента. Путин говорил, что есть вклад малого бизнеса, есть стабильность банковской системы. Он говорил о том, что у нас армия достаточно по количеству, что никакой мобилизации, не верьте этим вбросам. Можно ли тут уже вот как бы с уверенностью сказать, Марат Фатович, что сформировался в нашей стране ну, какой-то некий национально ориентированный союз бизнеса и власти, потому что это и есть залог суверенитета. То есть вот у меня однозначно стало меньше ощущения, что вот есть богатые, есть бедные, потому что идея специальная военная операция, она меня консолидирует с моими единомышленниками. Я какие-то вещи отстаиваю, если способна на это. Не отстаиваю, значит, иду там, где-то читаю, спрошу умных людей. А у вас какие ощущения? Вот это есть залог у суверенитета? Заложено оно уже? Закладывается ли?
6: А я как профессор высшей школы экономики еще один вопрос вам задам. По-научному ответить или по-простому?
0: А по-простому. Я так люблю по-простому, чтобы все понимали.
6: Вот тогда будет все понятно. Крупный бизнес всегда живет темой или расширения рынка,
0: так.
6: Там, где они работают. Ну, то есть больше контролировать, да, то есть больше ларьков на каком-нибудь рынке. Угу. Хотел назвать один московский рынок, потом понял, что обижу другие. Или, соответственно, прибылью. И когда, помните, президент Путин говорил, замучаетесь пыль глотать, имея в виду, что все то, что вы инвестировали на Западе, у вас легко заберут. Это, по-моему, 10-й год был, то есть очень давно.
0: И я помню немногие... эту фразу, не помню, почему он ее сказал.
6: А потому что он сказал, что, ребята, возвращайте бизнес обратно, у вас все отберут. Они ему тогда не поверили. А сейчас, когда стало понятно,
0: когда
6: что никто на Западе...
0: Уже, да,
6: то есть их заманили, они туда деньги переместили, активы там купили, сейчас эти деньги заморожены, активы отбирают, и, соответственно, оказалось, что Путин-то прав. И поэтому эти ребята, да, там, исходя из философии бизнеса, они поняли, что надо делать все здесь. Делать все здесь и там, где есть кооперация государственных органов, вернее, с теми странами, с которыми у наших госорганов, у нашего государства есть такие стратегические документы.
0: Ну, сотруднические, вот как с Китаем. Да, как с Китаем. То есть их жизнь научила.
6: Есть гарантии, точно, абсолютно.
0: Жизнь
6: вот
0: научила.
6: Если бы этого не было, да, они бы сюда не вернулись, и большинство бы из них так и говорили: ребята, мы тут налоги платим, чего нам там рассказывать, что мы граждане России? Вот они как думают. И с их точки зрения, возможно, в чем-то эта логика есть.
0: Рановато я стала очаровываться богатыми. Рановато. Ну, теперь новости. У нас будут сейчас самые свежие. Марат Фатович, прошу вас, не отключайтесь. У меня еще есть вопрос, который я хотела бы вам задать. С нами на связи политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик» Марат Баширов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем разговор. С нами на связи политолог Марат Баширов. Марат Федорович, про США и Армузский пролив. Они провели 40 судов, 18 баррелей, миллионов баррелей нефти, отражая по ходу движения атаки беспилотников и ракет. Что мне подумалось? А если бы не получилось, ну, как говорится, позора не оберешься. И вот здесь видно... хотя, возможно, и не видно, что Вашингтон панически вроде как боится реальной дестабилизации ближневосточного ТЭК и правдами-неправдами пытается любой ценой удержать контроль над этой важнейшей мировой артерией. Но ведь это не каждый день будет такой успех. Может что-то произойти, что карта ляжет козырная на сторону Ирана. Вот чего боится Вашингтон?
6: Ну, вы знаете, какой сейчас самый главный вопрос сборной Аргентины? Кому достанется 10-й номер? 10-й месяц уже мне. Ушел.
0: Друзья мои, идем на видеотрансляцию. Я повернулась спиной к камере. Сейчас это 10-й номер на мне. Почему Марат Фатович спрашивает? Я сегодня, да.
6: Это самый-самый лучший вариант. Если будут голосования, я проголосую за вас.
0: Спасибо.
6: Про Армузский пролив. Это договорное проведение судов. То есть Иран провел... Вот Иран, провел, вот. Иран провел свои в интересах Китая. Угу. Соответственно, вот эти ближневосточные монархии, имеется в виду в первую очередь, конечно, я думаю, что это суда, которые вышли из Объединенных Арабских Эмиратов, но они повезли нефть в интересах Соединенных Штатов. Потому что в Соединенных Штатах не хватает сейчас нефти, цена за галлон дизеля, а вся Срединная Америка, у них вот этот грузовичок, они все на дизеле, и они их для личных целей используют и для бизнеса. Поэтому это временная история, но Соединенные Штаты на самом деле достигли для себя очень важного статуса. Они регулируют поставки нефти, долгосрочные контракты имеются в виду, и точки поставки, и цену для Европы. То есть Трамп на самом деле сейчас имеет три такие энергетические удавки на Европу. Первое, еще Байден создал, когда взорвали северные потоки, да, а потом еще ввели санкции, ограничили покупку нефти из России. Они, конечно, покупают втихаря, это такая эстонская нефть. Эстонцы добыли нефть и продают ее несчастным немцам по повышенной цене.
0: Это новый мем, эстонская нефть.
6: А второе, это контроль поставок нефти и газа с Ближнего Востока. А третья удавка, Трамп приходит и говорит, ребята, покупайте у меня. И на самом деле сейчас 25% всего газа СПГ, который поступает в Европу, это американский газ. американский.
0: Да, это известный факт. А вот про Иран еще. Как вы считаете, сейчас вот этот вопрос, он такой шапкозакидательный? Обострение вокруг Ормузского пролива, ситуация с Ираном, Красное море. Оно как-то влияет вообще на вероятность интеграции Ирана в форматы БРИКС, ШОС, к Москве, к Пекину? Либо все, даже и мы не раскрываем объятия, а просто так вот говорим. Мы в дружеских отношениях, мы поддержим иранский народ в борьбе, в его справедливой борьбе. Вот я пыталась сейчас цитировать Путина, но все поняли.
6: Иран работает в рамках БРИКС. Но Китай заявил, помните, один пояс, один путь.
0: Да.
6: И там есть три маршрута. Северный – это Арктика. Срединный – это, значит, Средняя Азия. И Южный. Южный – это через Иран. Значит, не зря сейчас такая драчка из-за Армении, да, вот, в общем, Пашинян там решил продать 43 километра Занзигурского коридора. Это как раз железка и автомобильная дорога, которые идут с северных транспортных узлов Ирана. А первоначально товары входят или в пакистанские порты, а потом через Иран и туда, к Каспию, или, соответственно, напрямую в порты Ирана, опять-таки на юге, это Индийский океан, и также по железке до Каспия. Поэтому Иран на самом деле уже работает в рамках БРИКС. ШОС – это больше организация, которая работает в таком как бы платформенном режиме, то есть обсуждают, куда двигаться, где кооперация, никто никому не мешает. А вот в рамках БРИКС это как раз всегда очень проектные такие режимы. Хотя последний ШОС, конечно, показал, что начали обсуждать проект, который крайне важен. Это создание параллельной расчетной финансовой системы. Пока многие торгуют или через доллар,
0: да.
6: Ну, там еще бывает через евро или напрямую, как мы, например, с Китаем. Мы же торгуем юань.
0: А это станет рубль. Мощным рычагом на Соединенные Штаты?
6: Они потеряют, ну, я думаю, что процентов 30 всех расчетов. Это просто мощнейший удар. Это может обрушить вообще их финансовую
0: систему. И на фоне госдолга-то сегодняшнего, который они организовали,
6: да,
0: за последние полгода.
6: Но они же хитрые. Они скажут, вот, ребята, вы тут держали деньги у нас в американских трежерис, это облигации по-русски, а они просто объявят этот дефолт и скажут, вы сами виноваты.
0: И не будут они выплачивать.
6: Конечно, да, они скажут, вы сами тут нам устроили.
0: А мы хитрее, мы сначала выведем, а потом объявим.
6: Ну, у нас-то уже там почти ничего не осталось, только замороженные немножко. Кстати, знаете, что вот в тех золотовалютных резервах, которые заморожены, значит, почему американцы так легко идут, да, на эти все истории, в общем, заморозки, санкции, там 230 примерно миллиардов евро заморожено на территории Европы, а в Соединенных Штатах, знаете, сколько?
0: Нет.
6: 7.
0: Ну, в общем, капля в море. Кошка,
6: ну, конечно, поэтому американцы говорят, давайте вводите санкции, давайте там воюйте. А это подрубается европейская экономика. Все, что сейчас происходит, и две войны, и все вот эти санкционные истории, это драка между США и Китаем за европейский рынок. Мы здесь транзитом.
0: А почему, если европейская экономика трещит по швам, зачем тогда, например, Берлин 250 миллионов евро в Украине отправляет? А зачем они собираются воевать? Это жутко дорого. Зачем Финляндия самоизолируется и экономике вредит?
6: Очень просто. Это схватка глобалистов и, ну, давайте трампистов назовем. У глобалистов модель «деньги делают деньги», то есть они зарабатывают на фондовых рынках. Там товар – это побочный продукт. А Трамп, он же заявил, хочу сделать Америку великим, мага. Там модель другая. Деньги делают товар, и только потом появляются деньги. Две совершенно разные модели. Так вот, большинство лидеров Европы, они глобалисты. Они хотят старой модели управления
0: система.
6: Миром только через деньги. Не обращать внимания на транспорт, на производство. Ну, в какой-то части обращать внимание на технологии. Трамп все меняет. Он не идиот, но просто это человек, который, работая политиком, остался бизнесменом. Отсюда все его ляпы.
0: А, понимаете, ну, я как бы логично предполагаю то, о чем говорилось уже много-много раз, они все ждут, когда Трамп уйдет. Ну, и там и возраст, понятно, что и срок, и голосование, и прочее. Но они-то тоже не вечные. А вот эта сменяемость, да, она вообще наглядная или все, знаете, как это вот, теневое? Мне нравится, когда большие-большие экономисты начинают отрицать теневое правительство мира, мировое теневое правительство. Ну, вот эта вот теория заговора. Во что я верю так, что меня ничто не забьет с этого пути. А вот так и здесь. Они держатся настолько и передают это по наследству, что глобалисты были, есть и будут.
6: Во-первых, вы абсолютно правы. Социальный институт экономики, он возник раньше, чем социальный институт государства. Это я уже как профессор вам сказал. А теперь относительно иллюзии, что Трамп уйдет и все вернется. Нет, не вернется. Трамп избран таким консолидированным решением большинства американских предпринимателей. Они поняли, что они проигрывают Китаю, если они не вернут производство на территорию Соединенных Штатов, не будут контролировать природные ресурсы где-то, которых им самим не хватает, и не будут контролировать транспортные коридоры, а вот все то, что строит Китай, мы в рамках БРИКС. Там ни одной американской базы нет. На всей территории Евразии до западной границы Европы, ну, нашей, вернее, в общем, границы, нет ни одной американской базы. В Арктике 6 наших баз, и больше никого. Это вдоль нашего побережья. И поэтому уйдет Трамп, не уйдет Трамп. Политика Соединенных Штатов не изменится. Теневое государство – это в конечном итоге, ну, в Америке точно, те люди, которые зарабатывают деньги. В первую очередь, крупные предприниматели.
0: А как же вот то, что Путин отметил, что Трамп настроен конструктивно, контакты спецслужб, спецпредставители?
6: Это вот... Он настроен, на самом деле.
0: Но вы говорите, ничего не останется. Вот как было противостояние?
6: По отношению к Европе. По отношению к Европе.
0: Вот,
6: да,
0: хорошо,
6: вот
0: что
6: это, да, это очень важное замечание. Значит, Трамп на самом деле сидит и ждет, когда как-то закончится война на Украине, соответственно, понесутся проекты кооперации с нами. Вот я вам клянусь, как только закончится история с Украиной, то американские компании выкупят у европейцев их долю в северных потоках, восстановят северные потоки, и по согласованной с нами цене опять пойдет газ. Но только американцы будут контролировать, куда этот газ пойдет, по какой цене.
0: А мы продадим?
6: А мы продадим, нам чего?
0: Нормально. Друзья мои, мы вот это вырежем и положим на полочку.
6: Я приклею. Да, потом.
0: Да. А потом будем крутить, потому что Баширов у нас это сказал. Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик». А за кого вы болеете, Марат Фатович?
6: Я раньше болел за Челси, но как только отобрали его... Абрамовича, сейчас редко смотрю, а на чемпионате болел за Испанию.
0: Ну, значит, вашим повезло. Спасибо вам огромное, друзья мои, Марат Баширов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы провела прием граждан. В центре внимания были вопросы, которые напрямую касаются качества жизни великолучан. Обсудили обращение жителей дома номер 13 по улице Матвея Кузьмина, об асфальтировании дворовой территории и въезда, в строительстве детской площадки. По каждому обращению зафиксированы конкретные предложения. Часть вопросов требует дополнительной проработки с профильными службами и управляющими организациями, пояснила парламентарий. В Великих Луках состоялось выездное заседание Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и противодействию коррупции под председательством прокурора Псковской области Андрея Машкова. Главной темой встречи стала защита прав предпринимателей и совершенствование взаимодействия между органами прокуратуры, властью и бизнесом. Участие принял и глава Великих Лук. Николай Козловский отметил, что в условиях нестабильности и неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов сегодня особенно важно защита прав добросовестных предпринимателей, инвесторов и дальнейшее развитие комфортных условий для их деятельности. В ходе встречи намечены новые направления сотрудничества органов власти, депутатского корпуса и предпринимателей при координирующей роли прокуратуры. Улицы Псковской области будут украшать яркие муралы. Губернатор Михаил Ведерников рассказал, что на реализацию проекта планируется выделять по 5 миллионов рублей ежегодно. Финансирование начнется с 2027 года, но основная подготовка стартует уже этой осенью. Рабочая группа отберет 10 лучших территорий из предложенных муниципалитетами. Главное условие – будущие рисунки должны отражать историю, культуру и уникальную атмосферу места. После этого пройдет творческий конкурс эскизов. Принять участие смогут все желающие художники.
2: О валютах.
10: Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12 рублей 92 копейки.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 97. Вопрос дня.

0: Ну что, друзья, мне кажется, мы сделали ваш вечер, да? Песня, которая стала мемом, и она это сделала 5 лет назад. Кажется, это было всегда, но всего лишь 5 лет назад песня «3 сентября» обрела вторую жизнь благодаря интернету, конечно же. Везде, в первую очередь в соцсетях, появились тысячи картинок. Сама дата стала практически праздником. Исполнитель хита Михаил Шуфутинский сориентировался моментально. Стал собирать на популярную дату концерты в больших залах. Тут молодец человек. В этом году концерт Шуфутинского 3 сентября под названием «Я календарь переверну» впервые добавился еще один, 4 сентября, под названием «Я календарь перевернул». И, кстати, все билеты проданы. Но, в общем-то, от этого хочется оттолкнуться. Это, ну, блестящий, мне кажется, ход. И вообще сама песня, которая стала гимном одной непримечательной сначала даты, это тоже здорово. Так вот, есть ведь такие в нашей с вами жизни песни, которые, если где-то услышал с утра или, как сейчас, вечерком, поешь бесконечно. У каждого они свои. Есть универсальные, которые действуют, работают на всех. И, в общем-то, мы их называем самыми надоевшими, но поем, куда мы денемся. В общем, давайте поговорим о самых любимых песнях или приуроченных к датам. Те, которые невозможно не петь, не знаешь, как переключиться с них. Ну, я как бы хочу предупредить, сейчас не объявляется концерт в вашем исполнении. Все просто в прозе. Какие песни, как услышишь, так все, поешь сутки напролет, пока не переключаешь себя на следующую. Самые надоевшие, но по-прежнему играющие одну из главных ролей в нашей с вами жизни. А может быть, есть какие-то недооцененные, на ваш взгляд. Так что звоните и делитесь. Поговорим о песнях. 8 800 200 ровно 9702. Про сентябрь мы только что вот начали. Я жду ваших звонков, а дальше буду, соответственно, переключаться сразу на них. Казалось бы, про октябрь, да? Есть ли песни про октябрь? Песни есть про октябрь, насколько я помню. Там переворачиваешь календарь, и, мне кажется, есть какие-то песни, но они там... Вот песня, где Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Я когда ее слышу, все, я ее откуда-то знаю с первого куплета до последнего. Выдала возраст, мне тут подсказывают. Да я его и не скрывала. Главное, в определенных количествах пить кровь младенцев по утрам, как говорится. 8 800 200 ровно 9702. Анатолий из Воронежа, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Мария.
0: Здравствуйте. Какая у вас песня?
1: «Осень, она не спросит, осень, она придет. Осень, она вопросом в синих глазах замрет. Осень дождями ляжет, листьями заметет. По опустевшим пляжам медленно побредет».
0: Это кто поет? Я что-то не могу сориентироваться.
1: Это пою я.
0: А, это вы поете. Ну, слушайте, мы сегодня про песни, которые... вот.
1: Ну. Не я пою.
0: Ну,
1: понятно, извините.
0: Да, это не вы поете, а песни, которые как начинаются где-то в радио, в телевизоре, и потом вы поете их. Невозможно, которые не петь, которые привязываются к нам, которые становятся мемами, которые становятся притчей во языцах, легендами. Ну вот пример же мы привели 3 сентября. 8 800 200 ровно 9702. Олег из Москвы, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария. Ну, вы знаете, есть песни из детства, из глубокой юности, как «На дальней станции сойду» или «Первый тайм» мы уже отыграли.
0: О, да? «Первый тайм», слушайте. А слова вы помните, да?
2: Да, конечно, что «Первый тайм» мы уже отыграли, да, ну, сумели понять. «Чтоб другие тебя не теряли, постарайся себя не терять».
0: Александр, да? Градский, да, «Как молоды мы были». Это, да, конечно... Но там не подпоешь. Градскому невозможно подпеть. Там голос такой, такие вокальные данные. Ну вообще, конечно, хочется завести эту шарманку. «Как молоды». Да, понимаю.
2: Да. И вот, ну, еще вот тоже Лещенко, по-моему, исполнял «На дальней станции сойду, трава по пояс».
0: Это я знаю хорошо песню.
2: Но... 70-е, да, 70-е годы, «Шагнув в траву, как в море Васильков», да. И там без меня уже обратный скорый поезд растает где-то, да, в шуме городском.
0: Просто мне не так близко это, как молоды мы были. Видимо, как-то, ну, я не знаю, среда и возраст. Спасибо вам большое. Друзья мои, говорим сегодня. У нас сегодня вопрос дня, посвящение Михаилу Шуфутинскому и его хиту «Я календарь переверну», и снова 3 сентября. Так, какие песни, ну, вот уже поперек горла, но мы их поем, которые невозможно не петь, которые... о которых мы говорим, вот ведь привязалась песня. Что у вас? Вот сейчас я услышала, да, как молоды мы были, очень убедительно. А может быть, недооцененные песни? Ну, тоже любопытно, ваша точка зрения. 8 800 200 ровно 9702, Александр из Подмосковья. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, майор Петров.
0: Да, уже встала, слушаю вас, товарищ майор.
3: Вы знаете, Мария, на самом деле Шуфутинского большой респект и уважуха. Сама песня по себе очень даже неплохая.
0: Отличная песня, отличная.
3: Да, ее можно слушать и подпевать. Это когда люди подпевают, мне кажется, это вот самый основной вид популярности.
0: А какую песню вы можете поставить рядом с песней «Я календарь переверну» и снова 3 сентября?
3: Вы знаете, нет, у меня несколько другая позиция вот в этом плане, да, там, что вы говорите. Из глубокой юности была такая... группа диско, они пели на английском языке, вот у них был припев такой: диско-пиво, мы переделали, получился литр пива. И, в общем, есть даже вот такие иностранные хиты, которые переделаны на русский язык, они имеют какую-то жизнь, и все время в мозгу там крутятся.
0: Да,
3: там,
0: это известный. Согласна с вами. Известны, конечно, такие мемчики, когда звонит слушатель на радиостанцию музыкальную и просит, заказывает какую-то песню в вольном переводе. Мне сейчас на ум приходят только пошлости, поэтому я их не хочу транслировать, но у меня таких много в загашнике. А 8 800 200 ровно 9702. Хабаровск на связи. Оксана, здравствуйте.
4: Да, это я. Привет.
0: Здравствуйте. Какая у вас песня, которую невозможно не петь? Как привяжется?
4: Ой, вы знаете, вот просто подумала, что чаще всего... Я много песен знаю и проанализировала, что мне чаще всего подпевают.
0: Угу.
4: И вот она.
0: Какая?
4: «Виноградную косточку в теплую землю порою».
0: А, это была Акуджава.
4: Акуджава, конечно, у него очень много шикарных вещей. Но я имею в виду, когда начинаешь петь, несколько человек начинают уже тебе подпевать, понимаете?
0: А знаете, у меня почему сомнения возникают? Ведь песни, которые вот поешь круглые сутки, пока не переключится мозг на другое музыкальное произведение, они должны быть не столь сложными в исполнении, мелодичными, потому что это, в общем-то, баллада, романс, это сложное в исполнении музыкальном. Но вот я так вспоминаю, знаете, вот эту «Дискотека авария», «Новогодняя», «Зима, холода» Андрея Губина. Это же шикарно. Это «Зима, холода», это все очень просто. Или там «Золотухинский разговор со счастьем». Вот это вот как засядет, и все поют, неважно, в удерживают они мотив или где-то рядом. «Три белых коня». Вот. И «Зима», и «Январь», и «Февраль». И какой там еще третий конь был? Я «Третьего коня» за. И «Декабрь», и «Январь», и «Февраль». Прости, Господи. 8 800 200 ровно 9702. Барнаул на связи. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Какая у вас песня?
5: У меня не песня. У меня, во-первых, первое замечание. Вы сказали, что 3 сентября, он какой-то незначительный день. Хотел бы напомнить, что это очень значительный день. Сегодня день победы над милитаристской Японией. День образования нашей части ВЧ-2264, которая сразу заступила на охрану границы после победы.
0: Все, достаточно. Я сегодня добрая, трибуну предоставила. Теперь следующий звонок. Спасибо вам большое. Эдуард, зачем душнить? Замечание. Я просто хочу сказать. Энгельс на связи. Эдуард, здравствуйте.
6: Здравствуйте. А вы знаете, у меня вот, скажем, 37 лет назад у меня свадьба была 3 сентября. Ну и как бы дата не то была, не то не
0: что. Что звучало на вашей свадьбе?
6: Знаете, это сейчас скажу, «На-на», группа «На-на», «Фаина, Фаина». Вот,
0: вот
6: такая песня была.
0: Вот! Вот, вот, понимаете, это только, вот если бы я не задала вопрос, а вы мне, мол, 3 сентября, это же был мега-супер пупер, не знаю, еще конструкция высотой со Останкинскую телебашню, хит «Фаина, Фаина», «Фаина, Фаина», «Фаина, на», да? Понимаете? Вот она песня, которую как послушаешь, и там музыка такая восточная. Так, в этом блоке мы, пожалуй, закончим со звонками, в следующем продолжим. Набирайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Сегодняшний вопрос дня, ну, мы оттолкнулись от песни Михаила Шуфутинского «Я календарь переверну и снова 3 сентября». Самые надоевшие, самые песни, которые привязываются вот так, что невозможно, ты поешь их с утра до ночи. Ну или наоборот, какие-то любимые, недооценённые. А почему вот это не поется? Я иногда удивляюсь, даже самые сложные песни народ исполняет на собственный лад. Ну, например, там Валерия Леонтьева. У него сложные музыкальные мотивы. Но поем. А как же иначе? В общем, через выпуск новостей сразу же к вопросу дня.
7: Вопрос дня. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посадок. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
10: А знаете ли вы что?
9: Выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского» изначально носило буквальный смысл. Поход за игристом в винный погреб требовал мужества, поскольку бутылки нередко взрывались.
10: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Вопрос дня.
0: Песня, от которой невозможно отвязаться. Песня, которая не отстанет никогда. Песня остается человеком, с человеком. Песня не расстанется с тобой. Вот о таких песнях сегодня говорим. Вслед за наступившим и уже подходящим к финалу числом 3 сентября. И, конечно же, хитом Михаила Шуфутинского, одноименным хитом Михаила Шуфутинского. Какие песни поем мы, когда вот слышим, а потом напролет целый день? Или самые недооцененные песни? Ну, мне, конечно, звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Или пишите, если вы подписаны на официальной странице радио «Комсомольская правда» на Рутубе, во ВКонтакте. Вот тут пишут: изгиб гитары желтой. Да, это точно, это 100%. Это невозможно не петь однозначно. Нина Бродская «С любовью встретиться». Это, конечно, «Иван Васильевич меняет профессию» подарил нам несколько таких хитов. «Разговор со счастьем», который я уже упомянула. Если есть звонки, сразу мне говорите, да, я замолчу. И потом вот это «С любовью встретиться» — проблема сложная. Вдруг ее найдешь, а она ложная, сложная. Я сейчас не помню, сочиняю на ходу. Но пою, конечно, куда я денусь. Есть звонок у нас. Саратов на связи. Алексей, здравствуйте.
11: Добрый вечер, Мария.
0: Здравствуйте.
11: Дай Бог вам, от Бога здравия. Чтобы
0: спасибо.
11: Все было хорошо. А зараз скажу одно. Добрые песни, они всегда прилипают. Утром просыпаешься, и вот, ну, да, затухает синий зурбаган, да, и все прилепилось. Весь день ездишь.
0: Затухает синий
11: зурбаган. Да, затухает, там затухает он. Что я не знаю. Я про то, что... А последнее время я... Не для тебя... Раз пришла весна, не для тебя, Дона Розалию.
0: Понятно, спасибо. А я-то думала, у нас всегда все-таки превалируют динамичные песни. Во-первых, «Засыпает синий зурбаган», песня, которая прозвучала в фильме «Выше радуги», это аж 86-й год, и исполнил Владимир Просняков-младший. Хорошая песня, хороший фильм тогда был, такой прорывной. Так... Лариса из Москвы, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: А вы знаете, что песню, которую...
12: Много песен.
0: Ларис, я,
12: да.
0: Знаете, я сейчас...
12: Да,
0: вы скажете, я просто вспомнила... Вы говорите, Лариса, мне говорят, да? А я вспомнила Лариса Долина «Три белых коня». К вам привязывается песня? И уносят меня, вот когда слышите, начинаете петь?
12: Да.
0: Ну вот.
12: Да.
0: А ваша какая версия была? Давайте
12: еще
0: первые.
12: Какая песня?
0: Да.
12: Значит, ансамбль «Песнеры». Вот потому-то мила мне всегда Вологда. Вологда.
0: Мне кажется, ушла уже в прошлое эта Вологда. Вот серьезно.
12: Все равно ее поют.
0: Ну, это,
12: а еще
0: да, ну.
12: Сиреневый туман над нами проплывает.
0: Все, вырубай Ларису, потому что я сейчас буду петь... Я не знаю, я никогда не была поклонницей Маркина. Никогда. Но когда я это слышу, это же Маркин. У меня... Или это не Маркин? Нет, Маркин. Так, мне сейчас кто-нибудь подскажет. Так, звонки. 8-800-200-9702. Маркин мне... Белгород на связи. Алексей, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
0: Это Маркин или нет?
13: Человек.
0: Маркин,
13: да,
0: или
13: это
0: нет?
13: Маркин.
0: А я, главное,
13: да,
0: песенника... Да, спасибо большое за подсказку.
13: Сиреневый туман.
0: Тихо, подождите. Белгород, подождите. Я когда начинала вопрос, я сказала, ребят, давайте не поем. Все поют, как один. Какая у вас песня? Какая у вас песня?
13: Я тоже поющий. У нас в городе, слава богу, сейчас нет сирены. Это у нас самая запоминающая песня. Но, тем не менее, я давно хотел услышать у вас в эфире... Сентябрь горит, а Роскомнадзор плачет, и что-то там иначе. Вот у нас ассоциировалось в молодости моей 3 сентября и сентябрь горит.

0: Ну, вы знаете, у меня такая особенность, что я ни одной песни до конца так не выучил за всю свою жизнь.
1: Как так-то?
0: Но одна мне... Но она мне запала, одна песня мне. Это Катя Лель. Попробуй, попробуй, джаза-джаза.
1: Браво!
0: Вот это я одну песню
1: автор
0: выучил.
1: Максим Фадеев, конечно. Это, по-моему, песня стала визитной карточкой. Катя Лель никто, ну, вернее, большинство, давайте я не буду говорить за всех, не знает других песен, которые она исполняла. Это бомбическая какая-то вещь, да? Попробуй, муа-муа, попробуй. Кто знает песню еще Катя Лель? А? Маша права, Маша знает, о чем говорит. Ну, правда, и клип тогда был классный. Балашиха на связи. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня
2: в тему вашей передачи с утра вспомнил круиз «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь». Как вам такой вариант?
1: Я как бы ваш вариант и спрашиваю, но не мой вариант, не мой вариант, потому что то ли мы разного поколения, я даже и не скажу, вот кроме этой первой строчки ничего и не скажу, не позволяет душе лениться, но понимаю, это же стихотворение сначала было Заболоцкого, вот, а песню я даже не помню, что слышала я ее или нет на эти стихи. 8-800-200-9702. Нижний Новгород на связи. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Марина. Добрый вечер. Ну, в общем, буду краток. По утрам каждый день разная дискотека. Сегодня утром у меня, значит, песня была... мы где-то были, что-то там у аптеки. Вот.
1: А я в кино...
3: искала вас, не знаю.
1: Каждый раз, послушайте, вот. Не уходите вчера, далеко, погодите. Мы с вами, как сказать, одной крови, если по Киплингу идти. Я абсолютно так же переделываю слова этой песни, но оригинала не знаю. А я ждала вас у фонтана, а вы в кино искали нас. В общем, вечные вариации.
3: Нет, не у фонтана, вы ошибаетесь.
1: Это мои вариации. Хорошо, ваши.
3: Да,
1: говорю о том, что я переделываю так же, как вы. Вот. А вторая песня какая?
3: А вчера, значит, был «Big Gun». ICDC.
1: Позавчера
3: был Дэвид Ковердейл, Уайтснейк. А еще раньше была Ветлицкая, по-моему, «Я к тебе на ужин зашла». И вот крутятся все три, и вот что хотите, делайте.
1: Я к тебе нормально так. Нет, ну про ICDC тут у нас люди даже в воздух подняли... руки, да. Спасибо вам большое, спасибо. Кстати, одна из, если говорить об иностранных хитах, лидирует это Last Christmas, кто их только не переделал, не пел, да, это группа Wham, George Michael, и Bon Jovi, It's My Life. Ну, кто знает, кто не знает, главное вот это вот простучать, да, как гвозди забив, It's My Life. 8-800-200-97... Скутер еще. Скутер. Ну, там особо заучивать не надо. Москва на связи. Виктор, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Рад вас слышать.
1: Взаимно слушаю вас.
4: Я 88-го года рождения и очень хорошо помню одну песенку, которую все пели ровесники, может быть, и взрослые. «Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак».
1: Это же Газманов.
4: Газманов, да.
1: Это же Олег Газманов. Вы что, это певец целого поколения. А вы помните, с какого хита Газманов вообще вот стартовал на нашей эстраде?
4: Ну, у него есть песня «Офицеры», очень популярная.
1: Нет, это уже потом. Это уже когда вот он набрал оборотов. Ну, нет, мне тут подсказывают, Люси, идите, это Родион Газманов. Я говорю про Олега Газмана. Все-таки какая песня Газманова, с которой он стартовал?
4: «Саул».
1: Конечно! И приз достается! И «Саул». Что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Он еще выступал в папахе, накинутом на плечи, как это называется, шинели, и делал сальто. Это была бомба, это вообще... И все, конечно же, прыгали, начиная от каких-то сельских клубов и заканчивая какими-то ДК в городах. Самая надоедливая песня, которая вот как прилипнет, так не отлипнет. И главное, в хорошем смысле этого слова. 8-800-200-9702. Красноярск на связи. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мария.
1: Александр, простите, пожалуйста. А то я услышала, Александр. А вы, смотрите, 2356 в Красноярске. Слушаете, очень приятно. Ваш вариант.
5: Самая песня такая прилипала. Это не шутки, мы встретились в маршруте.

0: маршрутки под номером один.
1: Так, а кто же ее поет-то? Это не шутки, в маршрутке.
0: Мы встретились в маршрутке, да. А я не знаю, даже и не
1: а
0: помню.
1: А сейчас мы проверим. Я, видите, мы... Айова, да, это Айова. Это...
0: О, да,
1: это
0: да,
1: группа или
0: да,
1: певица?
0: Да, да.
1: Я шучу. Это певица, но группа. Я знаю, да? Я специально провоцирую. Спасибо большое. Ну, вообще, да. Да, это хук. Такие вещи называются хук в хите. То, что будешь петь потом, и запоминается очень просто. Это не шутки. Мы встретимся. Спасибо большое за версию. А, у нас полминутки. Ну что ж, заглядываю на наши One So True. Ага, Бонни М, Санни, да-да-да, Смуглянка, Молдаван, конечно. Друзья мои, спасибо вам большое. Как мы весело сегодня закончили итоги дня. Ну, благодарность. И до завтра. Итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Общественный деятель Николай Доронин о действиях России в Арктике.
4: Мы развиваем присутствие человека в высоких широтах, когда мы стали восстанавливать военные базы на нашей же территории, на континенте. Да, это вызвало резкую реакцию. Дескать, вот милитаризация Арктики происходит. Хотя это территория Российской Федерации. Это то, что мы по закону, по духу мы должны оборонять. Стали восстанавливаться и гидрометеостанции. Вот сейчас идет речь о том, чтобы конструировать порты вдоль Северного морского пути. Это тоже вдоль нашего побережья все происходит. Это все элементы инфраструктуры, которые используются для того, чтобы жить, работать, добывать полезные ископаемые. На нашем крайнем севере 2,5 миллиона человек, которые живут у нас в Российской Федерации за полярным кругом, они составляют больше половины всего населения арктического, если можно так выразиться, которые проживают по всему земному шару.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера, в Саратове 9, в Новосибирске полночь, в Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О политике.
5: США потребуют от ЕС потраченные Байденом деньги на Украину, заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, прежняя администрация передала Киеву бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем Вашингтон использовал в Иране. Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон не поставляет сейчас боеприпасы своим союзникам, поскольку наращивает собственные запасы.
2: Об авиации.
5: Аэрофлот готов ставить дополнительные рейсы между Россией и Китаем в зависимости от динамики развития спроса и по мере необходимости, сообщил глава компании Сергей Александровский. По его словам, в этом году перевозчик вышел на ежедневные рейсы по всем направлениям выполнения полетов из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, а в июне-июле запустили дополнительные рейсы из Красноярска. Он также отметил, что после запуска безвизового режима перевозки между странами выросли на 30%.
2: об образовании.
5: Минпросвещение утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ, колледжей на новый учебный год, сообщили в ведомстве. В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Народного единства, наставника, защиты животных, российской науки и другим памятным датам. Школьникам также предложат участвовать во всероссийском исследовательском конкурсе «Семейная память», военно-патриотической игре «Зорница 2.0» и цикле внеурочных занятий «Разговоры о важном». В год школьного образования особое внимание отведено на проекты для дошколят «Орлята-дошколята» и «Добрые игры».
2: О Москве.
5: Сергей Собянин открыл движение по новому участку Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы от Сиванской улицы до Павелецкого направления МЖД. Это первый этап финального участка МСД, включающего 6 сложных инженерных сооружений. По словам мэра Москвы, новый участок ликвидирует 2 километра перепробега и сократит время в пути по нему в 8 раз, с 8 минут до 1. Загруженность дорог в районе снизится до 10%. МСД улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей юга Москвы. Царицына, Орехово-Борисово, Москворечье Сабурово, Бирюлево и Чертаново-Центрального. Быстрее поедут и 15 маршрутов наземного транспорта. Оставшийся отрезок трассы от Сиванской улицы до улицы Медиков достроят через несколько месяцев, сообщил Собянин.
2: О валютах.
5: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
2: О погоде.
5: В Москве плюс 20, облачно с прояснениями, в Петербурге 16 выше нуля, без осадков.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
6: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Пожалуйста, Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Итак, ну, давайте начнем с угроз Зеленского, да, ограничить российское небо для полетов, в том числе и самолетов иностранных авиакомпаний, и российских авиакомпаний тоже. Угроза довольно жесткая. Что, ну, что будет дальше, соответственно, вопрос.
7: Еще год назад я говорил, да, что если налеты дронов будут масштабироваться и дальше, то это на практике может привести к прекращению воздушного сообщения. Ну, вот мы на пути к этому. Дело не в том, что кто-то юридически закроет небо над Россией. Это не может сделать ни одна третья сторона, кроме самой Российской Федерации, если она это сделает добровольно, чего она не сделает. И отечественные авиакомпании будут стараться летать, даже если будут очень узкие, короткие окна между налетами. Иностранные авиакомпании в случае масштабирования налета дронов, если они будут идти нон-стоп 24 часа в сутки, могут уйти. Это так. Поскольку просто станет невозможно строить расписание, и чисто экономически станет невозможно. Чисто экономически, подчеркиваю. Даже многие, может, и не хотели бы уйти. Я тут посмотрел статистику. Иностранные перевозчики перевезли около 12 миллионов пассажиров. 12 миллионов пассажиров. Это хороший заработок. И летает больше 60, 61 авиакомпания до сих пор летает в Россию, в основном из стран Азии. И, собственно, вот, и Северной Африки. Так что угроза серьезная, конечно. Поэтому надо наращивать средства ПВО и стараться сбивать дроны не на подлете к столицам Москве и Петербургу, которые являются основными хабами, а на дальних подступах к ним. Собственно, вот и все.
6: Но это не может быть ответом на то, что если вдруг, да, Зеленский от угроз перейдет к делу, правда ведь? Наращивание сил ПВО.
7: Он, собственно, уже перешел к делу. Что мы видим сейчас? Мы уже не первый месяц видим, что ночью нормально аэропорты не работают. Они и днем подчас тоже нормально не работают, поскольку, во-первых, накапливается отложенные рейсы, ну, дестабилизация идет с ночи, потом утром ее не всегда удастся разгрести. Но потом и налеты и дроны днем тоже продолжаются, хотя днем дроны сбивать легче, но тем не менее это так. При том, что Украина может отправлять уже, ну, был рекорд 791 дрон, это по данным Минобороны России, за один день, да, если она будет направлять 2-3 раза больше, то полеты станут на практике.
6: Если возникнет какой-нибудь, не приведи Господь, прецедент с повреждением воздушного судна, который еще и будет находиться в воздухе, какая реакция последует, ну, должна последовать с нашей стороны? И будет ли реакция международного сообщества вообще? Вот та реакция, которая есть сейчас международного сообщества, вы ее как оцениваете?
7: Сейчас никакой реакции пока международного сообщества нет.
6: Но есть заявление же, есть заявление. Международная организация гражданской авиации, ИКАО, так называемая, да. На фоне заявления Украины по воздушному пространству России заявили, значит, о возросшем риске попадания гражданских самолетов под перекрестный огонь. Вот.
7: Да, такое уже не первый месяц происходит, и, собственно, с 22-го года было такое предупреждение одного из подразделений ИКАО, которое действует до сих пор, его никто не отменял. Тут ничего нового не произошло. И я, честно говоря, надеюсь, что этого не произойдет. В то же время мы помним инцидент над Грозным с самолетом азербайджанских авиалиний. Уже был такой, да? И это не привело, слава богу, к прекращению полетов над тем регионом, и в Грозный, в частности, и азербайджанских авиалиний, в частности, тоже не привело к прекращению полетов. Но, тем не менее, да, такая опасность есть. Я думаю, я могу предполагать, что ответ России в данном случае будет асимметричным.
6: И... У них же никто не летает над ними.
7: Что
6: значит асимметричный? Над ними же никто не летает. У них небо закрыто ими самими.
7: А он будет не в адрес Украины. Он будет в адрес Европы. И я думаю, что этот асимметричный ответ будет заключаться в проведении операций, которые называются хорошим термином «гибридная война». А именно в ответ будут предприняты попытки дестабилизировать авиасообщение над Европой.
6: Ну вот, в аэропорту Лейпцига, и как будто бы случайно так вышло, совпадение, не думаю, да, нашли беспилотник с боевой частью.
7: Ну, их там три нашли. Два нашли со взрывчаткой, а один чуть не столкнулся с самолетом DHL. Поэтому это такой был тройной инцидент. Ну, вот примерно в этом направлении можно подумать.
6: Последствия какие будут? Европа задумается над тем, что ну ее нафиг вообще всю эту историю, да, и нужно ну как-то снизить уровень эскалации, либо наоборот, она пойдет на повышение эскалации. Но вот прямо сейчас, насколько я могу судить по новостям, русский дом закрыт в Германии, потом генконсульство в Бонне тоже закрывается.
7: Ну, это совершенно очевидные меры, и... Те страны, в которых будут происходить, и если, подчеркну, будут происходить такие инциденты, они будут первым шагом отвечать именно таким образом. Кого-то там еще недовыслали из дипломатов их высылать. Удивительно, что русский дом в Германии еще продолжал существовать до сих пор. Честно говоря, я удивлен. Ну вот, найдут еще какие-нибудь структуры российские, их сократят, вышлют дипломатов, это раз. Поскольку все закусились... сильно, со всех сторон, то я думаю, что ну его нафиг в этой ситуации никто не произнесет, а будут дальше ползти по лестнице эскалации вверх.
6: Я-то думал, что как раз ну, вот, перенос войны на территорию Европы, то, что пыталась сделать и ну, с разным успехом пытается делать Украина здесь, в России, они ведь сразу заявили, что мы будем пытаться переносить войну на территорию России, чтобы русские ее почувствовали. Соответственно, если мы начнем переносить войну на территорию Европы, чтобы европейцы ее почувствовали, это каким-то образом повлияет на европейцев? Ну, вот вопрос.
7: Послушайте, вот именно так, как вы говорите, я не могу поддержать этот тезис «перенести войну на территорию Европы». У России нет для этого средств, живой силы и
6: техники. А я, ну, гибридная война – это что?
7: Гибридная война.
6: Украина тоже, понимаете, она не ногами здесь находится.
7: Нет, но Украина ведет не гибридную войну. Давайте все-таки...
6: Ну, хорошо, террористические акты.
7: Будем точны в терминологиях. От того, что мы будем упражняться в грозных терминах, террористические акты, там еще что-то, ситуация не изменится. Идет война между Россией и Украиной. Воюющие страны, воюющие стороны наносят удары по разным объектам друг друга. Точка. Вот. А о том, как брызгать слюной и называть это какими-то там страшными терминами, ситуация от этого не изменится. Что касается гибридной войны, перенесенной на территорию Европы, вот в таком ограниченном масштабе, чего я допускаю, может произойти, то, ну, если, так сказать, через какое-то время это, да, может привести действительно к каким-то военным столкновениям. Поскольку, ну, военное столкновение не может произойти в каком-то аэропорту, но оно может произойти для начала в море. Если какой-нибудь очередной танкер будет остановлен, а сейчас на танкерах Россия, значит, размещает вооруженные группы, ЧОПы там или что-то такое еще подобное, даже станковые пулеметы, вот из этого может что-то вылезти более серьезное. Если та же Германия, например, какой-нибудь танкер, ну, вот они уже выслали, закрыли русский дом, закрыли консульство, это бывшее посольство, кстати, ФРГ, там много было народу, работало, и важные функции оно осуществляло. Вот. Захочет арестовать какой-нибудь танкер теневого флота. По кораблю береговой охраны ответ будет открыт ответный огонь из стрелкового оружия. Германия вызовет какой-нибудь линкор, усилит давление. Россия выставит свой военный корабль. Ну и дальше пошло-поехало.
6: Говорят, может быть, кур дают, но тем не менее, что это вообще все предвыборная история Мерца, канцлера Германии. Ему скоро переизбираться, рейтинги низкие, и вот он придумал такую историю.
7: Не верю. Очень какое-то примитивное объяснение. Помимо предвыборных соображений, есть другие соображения. Ну, поставьте себя хотя бы на минутку на место канцлера Германии. Ну, представь, поставили. У вас в аэропорту обнаруживается дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолетом. Вы что, не должны реагировать как-то? Должны. Вот вы и реагируете. А как вы реагируете? Вы реагируете в соответствии с тем политическим трендом, который вы уже выстраивали. Вы же не можете его сразу поменять и сказать, что да нет, это операция под чужим флагом. Это сами украинцы поставили этот дрон, подмаскировав его под, значит, дрон российский, с российской взрывчаткой, у них есть такие возможности. Зачем вам идти в этом направлении? Вы пойдете в том направлении, в котором дует ветер. Вот он и пошел.
6: Перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь. Скоро вернемся.
2: Бовт и Панкин.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Организаторы супермаркетов направляют поток покупателей против часовой стрелки. Поскольку большинство покупателей правши, то так им удобнее брать товар с полки, и продаж получается больше.
11: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю...
12: Бофт и Панкин.
6: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, ну вот мы большую часть первого блока посвятили Берлин, посвятили обсуждению найденному беспилотнику в аэропорту Лейпцига в Германии и, в общем, реакцию на это на все. И хочется спросить, там уже идентифицированы два гражданина, которые имеют отношение к России. Один как бы латыш, насколько я понял, другой белорус. Оба как бы с русскими корнями, я так понял. Они, являются ли они при этом гражданами России, при этом не уточняется именно гражданам, если российские паспорта, не уточняется. И пока все вилами по воде. Почему вот... Здесь сразу виновата Россия, еще не разобрались, но сразу виновата Россия. И схрон, который до этого нашли, тоже русские оставили в лесу. Помните, была история буквально недавно, тоже русские оставили. А вот, допустим, по делу о взрыве, подрыве северных потоков, там задержан гражданин Украины, идет вполне серьезное разбирательство. И они,
7: в общем, по делу о взрыве северных потоков идет действительно серьезное разбирательство. Идет
6: следствие. Там как бы виновата Украина. Правда ведь?
7: И это никто не скрывает.
6: Да.
7: Мы не знаем, во-первых, какие следственные действия были проведены с этими двумя гражданами, и насколько они были связаны с Россией, связаны ли были с ней вообще. Из того, что публикуется в открытых источниках, вот можно сделать суждение, что в суде присяжных такое обвинение бы не устояло. Но, возможно, есть у следствия какие-то другие данные, которых нам не дают. И они там их допросили, иголки под ногти загоняли, они сами сознались, я не знаю. Мы не знаем всей информации в данном случае. При этом можно заметить, что завербовать можно кого угодно, для чего угодно. В мире полно людей, которые ради денег сделают все, что угодно. Они могут как действовать в интересах России, их можно завербовать, так их можно завербовать силами спецслужб Украины и сказать, чтобы они прикинулись русскими агентами. Все вообще возможно. Поэтому нужно следствие. И желательно, чтобы это дошло до суда, и в суде все это было открыто, изложено. Тогда можно было бы рассуждать о том, что обосновано, что не обосновано и так далее.
6: Кстати, многие очень серьезные люди, которых, в общем-то, в излишнем... Ура патриотизме, именно излишним, не заподозришь на первый взгляд, а говорят о том, что чего стесняться-то, пусть это будут русские беспилотники, просто это нормальный такой ответ в качестве, в рамках гибридной войны немцам, чье оружие действительно поступает на Украину, а что еще, а как еще, а как по-другому? Вот у вас какая реакция на это?
7: Если встать на минуту на... позиции таких ура-патриотов, зетников, да, то даже с этой точки зрения, если это был задуман как акт гибридной войны, то он неэффективен оказался. Потому что, во-первых, украинский самолет, с ним ничего не произошло. Во-вторых, авиасообщение не дестабилизировано. В-третьих, Россия понесла ущерб и убыток гораздо больше. Закрыт важный центр работы в Германии, бывшее посольство ФРГ, ныне консульство, в котором в том числе работали прикомандированные сотрудники.
6: Так, и Но, собственно, этот русский дом, говорят, он и так работал не особенно активно, поэтому, ну, закрыли и закрыли.
7: Нет, про русский дом я ничего не говорю, там просто Германия в данном случае, о чем уже сказал Лавров сегодня, лишится дома Гёте в Москве и в Питере, который будет закрыт. Он до сих пор тоже работал, как ни странно. Но русский дом, не знаю, ценность его с точки зрения политической, стратегической, не думаю, что была велика. Консульство, оно в этом плане, как и всякое дипломатическое учреждение, оно работает не только для того, чтобы справки выдавать и визы выдавать, но и в других целях тоже. А вот теперь этого центра не будет. Поэтому чего достигли те, кто отправлял этот дрон, который не взорвался, и который обнаружили, и так далее. То есть я готов поверить даже в операцию под чужим флагом со стороны военных противников России. Потому что, ну...
6: Логики нет, да?
7: Ну, или логика была, но это не дошло до конца. Или логики нет, и тогда это вообще не мы. Ну, вот одно из двух.
6: Хорошо. Но видите, я уж не знаю, что касается Гёте, но главное, чтобы музей Канта не трогали. Ну, и могилу, разумеется. Калининград, я имею в виду. Вот лишь бы до этого не дошло. Но это в качестве такой злой иронии, но тем не менее. Кант, а что касается...
7: Кант нам не враг, да.
6: Вот. А Гёте?
7: Гёте тоже.
6: А, ну, вот видите. А... Тогда вот этот ответ, а мы любим так и формулируем это следующим образом, зеркальный ответ, он логичен, как вы думаете?
7: В дипломатии так, к сожалению, принято.
6: Почему, к сожалению?
7: Я не знаю, почему, к сожалению, потому что, ну, как бы это... Не знаю даже, как это объяснить. Нельзя не отвечать, да, ты тогда потеряешь лицо. Для дипломатов это важно, поэтому они отвечают всякий раз.
6: Угу. Ну, что касается вот дальнейших тогда уже, дальнейших наших отношений с Германией, вот коротко скажите, пожалуйста.
7: Они плохие.
6: Ну, это, ну, понятное дело, что они плохие. Как дальше они будут развиваться, если будут развиваться? Вообще Германия заинтересована, вот прямо говорят, заинтересована в восстановлении отношений с Россией из-за энергоресурсов. Понятное дело, экономика хромает и прочее, прочее, прочее.
7: Слушайте, можно говорить, что вообще все заинтересованы.
6: Все, а ведь это правда. Все,
7: да, восстановление отношений с Россией. Только никто из заинтересованных не будет их восстанавливать в условиях войны. Недавняя встреча Силуанова с Бессентом, его визави, министром финансов американским, это показало. Когда Силуанов пытался продвигать линию, которую раньше продвигал Кирилл Дмитриев, давайте развивать там какие-то экономические проекты, мы четко сказали, пока идет война, ничего не будет. Я это говорил, собственно, уже года 3 или 4. На протяжении всего военного конфликта. Ничего не будет, пока идет военный конфликт. Никакой Трамп тут не поможет.
6: Ну, кстати говоря, тот же Скотт, который Бессент, глава Минфина США, обвинил Украину в росте мировых цен на топливо. Заявил, что действия Украины против российских энергетических объектов способствуют росту мировых цен на энергоносители. Такие дела.
7: Я не согласен с ним.
6: Опа.
7: Извините.
6: Со Скоттом Бессентом не согласны.
7: Да, со Скоттом Бессентом.
6: Да, вы же не любите оскорблять. Это вот моя привилегия. Там, да, оскорбителями, да, всякими,
7: ну,
6: разбрасываться.
7: Со Скоттом Бессентом я не согласен в данном случае. Потому что объективные данные говорят об обратном. Это он сказал для того, чтобы опровергнуть более правильный тезис о том, что именно действия США в Персидском заливе и война с Ираном приводят к энергетическому кризису и росту цен на нефть. А действия Украины в отношении российских нефтеперерабатывающих комплексов ведут к тому, что Россия наращивает экспорт нефти вовне, и ее предложение увеличивается. Причем здесь, то есть, уменьшается предложение бензина на российском внутреннем рынке. Это да. Но при чем здесь мировые цены?
6: Может, вам в министре финансов США, Георгий, что тут сидите-то? Прозябаете, можно сказать. Бессент вообще же ничего не понимает в мировой экономике.
7: Я сегодня пошлю резюме, да, действительно, пора.
6: Но вот уже опоздали. Сейчас уже посылать как-то вот непатриотично, Георгий Георгиевич.
7: Но вы же сами предложили.
6: Я пытался вас подловить, понимаете.
7: Я буду работать на укрепление взаимных связей на период после окончания войны.
6: Вот придется тогда Украину во всем обвинять, Георгий Георгиевич, если хотите укреплять.
7: Я же вам сказал, почему он обвинил Украину, чтобы не обвинить самих себя.
6: Вам придется, вам придется, кстати говоря...
7: Да ну, это ничего, переобуться в воздухе.
6: Сумеете.
7: Как Штирлиц, он же тоже много чего говорил такого, да, поэтому не страшно.
6: Хорошо. Что касается нового саммита с Владимиром Путиным, Трамп уверен, что он, новый саммит с Путиным, состоится в будущем. По словам президента США, он готов к переговорам с российским президентом, когда будет согласовано мирное соглашение по Украине. А оно, как мы знаем, не за горами. Вот дорогу перейти, и вот, пожалуйста. Я мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда конфликт будет заканчиваться. И я думаю, что это произойдет. Оп.
7: Это ответ на, может быть, существующее предложение Москвы провести переговоры прямые с Трампом или даже устроить саммит с Трампом. И эти слова следует понимать как отказ. До тех пор, пока не созреет соглашение, я с вами встречаться не буду. Вот так это можно понимать.
6: А кто виноват, что не созрело соглашение? У нас же как раз все наши требования
7: четко
6: прописаны.
7: Я бы не формулировал это в категориях «кто виноват, а кто не виноват». Идет война, и обе стороны проявляют неготовность подписать мирное соглашение на тех условиях, которые противоположная сторона выдвигает. Тут не следует говорить о вине кого-то, да. Каждый просто отстаивает свои позиции в данной войне и не хочет идти на уступки, и не хочет идти на компромиссы. Поэтому мирное соглашение в обозримом будущем невозможно. Соответственно, и саммит невозможен. Трамп и сказал.
6: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Пока подпишитесь. Перерыв.
12: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета продажа со 2 сентября.
14: Для лиц старше 12 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках 20 часов 30 минут в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Традиционно к этому дню в разных российских городах приурочено проведение различных памятных акций, траурных митингов и церемоний, благотворительных концертов, общественно-политических и просветительских мероприятий. В Великих Луках этой дате посвятили концерт, который прошел в музыкальной школе имени Мусоргского. А в субботу в память жертв Беслана пройдет спортивный фестиваль единоборств в спорткомплексе «Стрелец». В Псковской области начался прием заявлений на стипендию губернатора для студентов-целевиков, обучающихся по педагогическим специальностям. Выплаты будут назначаться дважды в учебный год, а их размер зависит от уровня образования. 7,5 тысяч рублей для студентов высших учебных заведений, 4,5 тысячи для студентов профессиональных образовательных организаций. В связи с проведением фестиваля уличной культуры и спорта в Великих Луках 5 сентября вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук. С 12 до 20 часов будет прекращено движение от перекрестка улиц Пушкина и Первомайская в направлении острова Дятлинка. Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств с 20.00 4 сентября до 20.00 5 сентября на острове Дятлинка.
11: О валютах.
17: Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юань 12,92.
11: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Бофт и Панкин.
6: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал Бофт знает, подписывайтесь. Мы вот говорим про возможный будущий новый саммит, новый дух Анкориджа между Трампом, там, ну, наверное, представителями Украины с участием Владимира Путина. По крайней мере, сам Трамп обмолвился, когда будет готово мирное соглашение. У нас же четкие требования, они, по-моему, прописаны, выставлены. И самое главное, еще хотел бы добавить, вспомнить недавнюю цитату главы Министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана. Он сказал, что вообще-то Россия проявила невероятную гибкость. Невероятную гибкость, Георгий Георгиевич. Гибкость проявила.
7: Гибкость.
6: Ну.
7: Пока следов этой гибкости нигде не видно. Я допускаю, что вместо всеобъемлющего мирного соглашения могут быть достигнуты какие-то частные соглашения. Ну, условно говоря, что-то там по судоходству в Черном море. Что-то там. Или что-то там вокруг ударов по, допустим, энергетике. Но пока и этого не видно. Пока и этого не видно. То есть, частичное соглашение более вероятно, чем всеобъемлющее, но и частичных соглашений пока тоже для них нет пока основы, поскольку то, что хочет Украина, не хочет Россия, то, что хотела бы, наверное, Россия, не хочет Украина.
6: Ну, а до каких пор они, кстати, будут интересоваться мнением Украины? Скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич. Да все, собственно, стороны. Ладно, Европа, американцы.
7: А вы хотите, ну, а как они могут ее слить?
6: Я думаю, я поставил вопрос по-другому, почему все-таки они ее до сих пор не сольют, ну, как бы все возможности есть. А кто вообще главный на Украине? Скажите, пожалуйста, кто платит за девочку, кто-то ее танцует, так кто платит? Я вот хочу понять.
7: Они не могут отдать команду Зеленскому капитулировать. Это невозможно не потому, что какие-то есть моральные соображения перед Зеленским, или тем более обязательства. Их нет. Но просто американский политический класс настроен именно таким образом, что Россия не может победить в этой войне. Не должна, вернее, не должна победить в этой войне. Поэтому как они могут ее слить? Я, честно говоря, не понимаю. Просто... вопрос.
6: А когда когда планировался дух Анкориджа, вы точно так же не могли понять, как Америка может...
7: Ну, сто раз говорить о том, что мы не знаем о том, что там в духе Анкориджа было, что там в этом дыму, значит, и тайнах проговорилось. Может быть, там шел разговор о том, что мы, так сказать, возьмем под контроль Донбасс в обозримом будущем, там, в течение осени, и тогда готовы пойти на фиксирование вот этой новой позиции. Или там добьемся каких-то успехов, их добьем, они пусть оттуда выходят и так далее. Если они, хорошо, сказали там американские собеседники на это, если они согласятся выйти, тогда мы такую сделку поддержим. Вот и весь дух Анкориджа. Это же как интерпретировать? Пусть расскажут уже, наконец, что там было, дословно. Никто же не говорит.
6: Хорошо. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии прошел в Бишкеке. Конкретно как вы оцениваете его итоги? Владимир Путин, кстати, уже на ВЭФе, Восточном экономическом форуме, во Владивостоке. Но, тем не менее, подвести все-таки итоги того, о чем там говорили, да? Какие заявления были именно на полях саммита ШОС, тоже, мне кажется, интересно. Пожалуйста, вот вы что выделили, Георгий Георгиевич?
7: Я бы ничего не выделил. Разве что образование антитеррористического и антинаркотического центра. Это будет способствовать координации работы соответствующих структур. И, в принципе, вот такое сближение, оно может быть продуктивным. Вот. Все остальные вот эти слова, громкие пафосные заявления, они всегда звучат. Я бы также отметил, что никакого такого прорыва особенного на российско-китайском направлении не произошло. Но подтверждены прежние позиции, никакого таких резких движений тоже не произошло и так далее. Мы не знаем, о чем говорили Путин и Моди, кроме разошедшейся цитаты Моди о том, что нужно скорейшее прекращение войны. Но не очень понятно, в каком контексте потом пошел разговор на эту тему и так далее. Ну и какие там обсуждались вопросы на двусторонних переговорах премьера и президента нашего, тоже мы не знаем. Поэтому очень много таких торжественных даже, потому что это была 25-летие, юбилейная сессия, юбилейная встреча, заявление, простому обывателю объяснить на пальцах, что он от этого получит, трудно сказать, что ничего не получит.
6: Вот интересная цитата попалась на глаза, к сожалению, только сейчас, приведу ее. Сказано президентом Финляндии Александром Стубом. Он сказал конкретно, что Китай заверил его в недопустимости применения России ядерного оружия. Но это он уже в интервью позже заявил. Значит, этот вопрос он обсуждал с министром иностранных дел Китая Ваном Ии во время его визита в Хельсинки 5 июля. Финский президент назвал Пекин важным сдерживающим фактором и привел слова Ван Ии. «Мы никогда не допустим, чтобы это произошло». А что, Китай как-то действительно может на нас повлиять? Китай может как-то на нас повлиять?
7: Смотря как он будет не допускать этого.
6: Что касается, вернемся на поля саммита ШОС, пока далеко не ушли. Осталось примерно как раз 3 минуты до завершения этого блока. И важный момент, что касается отношений с Арменией. Можно ли сейчас подвести какой-то итог? Да? Он много чего наговорил на армянском языке, причем Пашинян я имею в виду. Там не очень, как мне кажется, приятного, но тем не менее. Вот курс у Армении какой? Они все-таки думают над тем, как бы отмотать назад, или нет, они уже газ в пол и вперед в сторону Евросоюза?
7: Моя точка зрения по поводу политики Пашиняна остается неизменной. Я считаю, что Пашинян нашел в политике так называемой евроинтеграции отличную замену карабахской идеи на которой строилась постсоветская армянская государственность на протяжении 90-х, нулевых годов и до момента окончательного поражения в Карабахской войне. Как замена, эта идея, судя по всему, работает. И победа партии Пашиняна на парламентских выборах тому подтверждение. Поэтому этот курс будет продолжен. Европа будет его по мере сил поддерживать. Ну, потому что она хотела бы, конечно, чтобы Армения ушла из орбиты России окончательно. И вот уже объявлено, что на 2 года армянский импорт в Евросоюз освобождается от всяких пошлин. Ну, примерно как с Украиной, кстати, было в 22-м году. Ее тоже освободили от всяких пошлин. Вопрос в том, произойдет ли наш развод по-тихому и не с битьем посуды, или он произойдет с битьем посуды и по-громкому. Можно сохранить на каком-то уровне отношения, но приемлемым. Но они уже не будут союзническими, как были до недавних пор.
6: Ну, вроде как Пашинян так и говорил, что не может назвать Россию стратегическим партнером. Больше России не стратегическим
7: партнером. Я думаю, что и Москва могла бы ответить аналогичной формулировкой. Она не может считать Армению именно таким вот союзником в полном смысле этого слова.
6: Мы вот в этом статусе попытаемся продержаться до окончания правления Пашиняна, а потом попробуем перезагрузить отношения. Именно поэтому пока сами не делаем каких-то резких телодвижений. Ведь, допустим...
7: Во-первых, мы не знаем, где конец правления Пашиняна. Там же нет каких-то конституционных ограничений на то, чтобы быть премьер-министром. Выберут его партию, проголосуют за нее, опять он станет премьер-министром. Вот. И может сидеть хоть 30 лет, мы же не знаем. Вот. Явной фигуры такой вот, сопоставимой с ним по весу, которая могла бросить ему серьезный вызов, сейчас в Армении нет. Он достаточно хорошо прессует, сильно прессует своих политических оппонентов, в том числе заводя уголовные дела. Это вообще славная традиция всего постсоветского пространства. Если у тебя есть какой-то политический соперник, его надо либо посадить, либо убить. Но он пока
6: ничего не... Причем Пашинян это обещал публично, кстати говоря, в довольно жесткой форме.
7: Да. Может, еще и до этого пойдет. Вот, например, Варданян сидит в азербайджанской тюрьме, а никаких попыток освободить своего гражданина, который играл важную роль в той самой карабахской идее, которую Пашинян отринул.
6: Теперь. А он же, подождите, он же отказался от российского
7: гражданства. Я говорю, что Пашинян не предпринимает никаких попыток освободить армянского гражданина. Почему? Потому что он его политический конкурент. Да. А так можно было бы там обменять, через Путина договариваться, еще через кого-то. Ну, какие-то усилия предпринимать. Он не будет. Пусть сидит. А что, зачем он ему нужен в Армении? Не нужен.
6: Ну, он вообще считает, что вот эта токсичная нагрузка, это Карабах, это такая токсичная история.
7: Ну, я и говорю, он просто он хочет избавиться от этой идеи, чтобы она не питала реваншизм, не питала вот все эти настроения. Кроме того, на ней вот весь этот карабахский клан возрос политически во главе с Кочаряном и другими, значит, постсоветскими несколькими сразу президентами. Ну, конечно, Пашинян ищет новую дорогу, и эта дорога называется вот со словом этим евроинтеграция. Именно чтобы загасить окончательно эту карабахскую идею. Вместе с политиками, которые на ней взошли и которые ее поддерживали.
6: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь.
19: Бовт и Панкин. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
20: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Бофт и Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, пожалуйста. Георгий Георгиевич, у аналитического центра ВЦИОМ вышел хороший опрос. Какие объекты могут быть символом России сегодня, по мнению россиян? Я перечисляю с 1 по 10 места. Проценты не всегда буду называть, это не ключевое. Но вот первое место – это классики литературы, хотя они и не объекты. Пушкин, Толстой, Достоевский, если речь не о памятниках, конечно. 59%. Далее на втором месте собор Василия Блаженного, 41%. Большой театр, 40% на третьем. Четвертое место за Медведем, 37%. Пятое
7: за кем? За Медведем?
6: Да, просто Медведь. Пятое место автомат Калашникова, целых 35%. Ледокол, 34%, он на шестом. Седьмое место занято матрешкой, не валяшкой, просто матрешкой, 33%. Космический корабль «Союз» идет далее, потом атомный реактор, 18%. Балалайка на десятом месте, 17%. Ну и вот уже за скобками, да, валенки 15%, ракета 10%, атомная бомба 8%. Есть атомный реактор, у него 18%, а у атомной бомбы 8%. Боевой дрон тоже 8%, печь 6%. Автономный робот-доставщик и самолет у них по 4%. Ну, я от вас жду, какой объект может быть символом России сегодня, по мнению Георга Бофта. Скажите, пожалуйста, есть у вас мнение на этот счет?
7: Может быть, любой. Я бы выбрал Большой театр.
6: Большой театр. Любит кто-то, а я люблю команду «Ротор». Была у нас такая кричалка в свое время, она и сейчас есть, просто не такая популярная.
7: Они в какой лиге сейчас играют?
6: Ну, чтобы вы понимали, есть премьер-лига, есть первый дивизион. Вот в первом дивизионе, который второй после премьер-лиги. Вот, да, там, да. Ну, выходили, потом снова уходили, и вот сейчас, да, пытаемся вернуться. Дело не в этом. Вопрос, что это все из прошлого. Вот в этом, да, наверное, есть, да, проблема. Да? В том числе Большой театр.
7: Да, да.
6: А вот, ну, что-нибудь, ну, если не выбирать, может быть, у вас есть какие-то мысли. Вы знаете, сегодня люди звонили мне в эфир и предлагали разные варианты. Кто-то «Медный всадник» говорил, Петр Первый, я так понимаю. Кто-то говорил, значит, «Рабочие колхозницы». А, кстати, в принципе, как символ-то это хорошо, рабочие колхозницы. Это рабочие люди, да, ставка на рабочие специальности, профессии, тоже неплохо. Вот, ну, а что-нибудь новенькое придумать можно?
7: Можно.
6: Давайте.
7: Но для этого нужно нечто большее, чем просто придумать. Все эти образы, которые вы перечислили, они, с одной стороны, опирались на прошлое, с другой стороны, опирались на настоящее, на тренды в современной тем, временам культуры, я извиняюсь за корявую фразу, и с третьей стороны, они устремлены были в будущее. Так же, как, вот, ну, возьмем номер один, русская классическая литература. Она выдвигала смыслы, которые были устремлены в будущее. Проблема постсоветской России заключается в том, что у нее нет образа будущего. И сейчас его нет тем более. А без этого никакой образ, его можно выковырить из носа или еще из какого места, но утвердить в качестве такового на уровне массового сознания невозможно.
6: То есть вы ничего не предложите из новенького?
7: Я объяснил.
6: Не, ну Большой театр, ты это ладно. Ну, все-таки, ну что, ну неужели...
7: Вы просили выбрать из десятки, а выбрал из десятки.
6: Нет, я в принципе...
7: Следователь НКВД и мог, вот, укажи пальцем. Я указал пальцем. А, значит, вы теперь говорите, вы думаете новый образ какой-нибудь? Я говорю, новый образ выдумать нельзя, потому что нет образа будущего. Если он появится, то можно его выдумать. А так
6: ну, то есть, вы, значит, написать не возьметесь образ будущего?
7: Образ будущего?
6: Да. Ну, вот вас Владимир Владимирович к себе вызывает, говорит, Георгий Георгиевич, напиши образ будущего. Мы тебе гонорар выпишем.
7: Хороший гонорар.
6: Да, мы за ценой не постоим, Георгий Георгиевич.
7: Образ будущего будет сформирован в зависимости от того, когда и чем кончится специальная военная операция.
6: Ну, хорошо, ладно. Знаете, давайте, коль уж с опросами пошло, еще исследовательский центр «Рамир» тут тоже... Есть от него определенный замер. Самые авторитетные публичные персоны с точки зрения россиян. Там десятка, но и за десяткой тоже кое-кто есть. Ни в десятке, ни далее нас с вами не имеется, сразу оговорюсь. На первом месте зато Владимир Соловьев. Далее Никита Михалков, Андрей Малахов, Константин Хабенский, Павел Воля, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Сергей Безруков, Маргарита Симоньян, Ольга Скобеева. Да, там еще есть, конечно...

0: лицом активным на телевидении, ну, вообще никаким является на телевидении. А остальные все это люди из телевизора. Вот, поэтому зависит от того, как распределен прайм-тайм. А распределение прайм-тайма зависит не столько, хотя и от этого тоже, не столько от массовых настроений, хотя и от них, конечно, зависит, сколько от решения начальства. А решение начальства во многом политическое. Ну, ведь это же политическое решение поставить в прайм-тайм такое количество всяких ток-шоу на актуальные политические темы.
1: Ну, смотрят, Георгий Георгиевич, смотрят.
0: Потому что это имеет пропагандистский эффект, который нужен начальству в современной текущей военно-политической ситуации. Отсюда, конечно, Соловьев, он, так сказать, везде, да, поэтому понятно, что узнаваем и на первых местах.
1: Угу. Но ведь и другие люди сейчас на слуху, в том числе в определенном смысле оппозиционные, да, ввиду там того, что скоро выборы, но о них почему-то вот ни слова, да, почему-то. Никто их не выбирал. Почему?
0: У них нет трибуны, прежде всего, а поэтому нет аудитории. Вы там упомянули парочку иноагентов.
1: Я? Иноагентов? Боже упаси, вы что такое говорите про меня? Вы что, кто тут иноагент? Нет, кто? Нет тут иноагентов, вы что? Я иноагентов упомянуть в нашем с вами эфире.
0: Где там, во втором половине нет, разве нет?
1: Нет, вы что, Соловьев, Михалков, Малахов, Хабенский, Воля, Собчак, Бузов, Безруков, Симонян, вы что?
0: А,
1: что?
0: Ну,
1: какие иноагенты?
0: Значит, в маразм я впал.
1: Ну, да. Ну,
0: потому
1: это
0: что
1: старость скоро пройдет, Георгий.
0: Потому что нет трибуны, да, нет трибуны.
1: Ну, хорошо, ладно, трибуны нет, и без трибуны, видимо, как и без кота, жизнь не та. Ладно, я-то думал, что все-таки не только трибуны решают, откровенно говоря. Ну, вот мне так казалось. Тут, видимо, что-то другое.
0: А
1: нет спроса, видимо, на другую повестку. Вот вы не находите? Нет спроса. Это в контексте разговора про скорое окончание специальной военной операции.
0: Слушайте, повестка формируется во многом сверху. Будет трибуна, будет повестка. Понимаете, если, ну, условному новому Жириновскому, да,
1: да,
0: дать прайм-тайм в эфире, он будет формировать повестку, и он будет узнаваемым лицом.
1: И
0: а будет
1: у него и так был прайм-тайм.
0: Вот он и был популярен, как фигура. Прикольный мужик. Вот, поэтому вопрос в трибуне. А какая у него повестка? Вот вы сейчас вспомните, что из того, что, так сказать, говорил Жириновский, было там насущным. Он откликался очень на острые проблемы, умел, кстати говоря, очень неплохо освещать, ставить и по-своему препарировать. Он удачно играл в национальном вопросе, на шовинизме. И, в общем, это был сильной стороной его фигуры. Но в то же время он был разрешенным спикером в прайм-тайме, и поэтому соблюдал определенные правила игры. Поэтому зависит от трибуны. Будет трибуна, будет повестка.
1: Выйду из образа сотрудника НКВД, не буду вам тыкать вот в список. Просто могли бы вы назвать человека, которого бы вы хотели увидеть в этом списке?
0: Нет, не могу.
1: Почему? Ну, может, меня назвать, хотя бы меня назвать.
0: Не хочу.
1: Из уважения.
0: Я должен сказать, что надо подписаться на канал Панкин и посмотреть к этой восходящей...
1: Я там ничего не пишу.
0: ...к этой восходящей звезде современного агитпропа.
1: Как вот, знаете, как вот звучит неоткровенно, вот откровенно говоря, простите.
0: Мне кажется, у вас есть будущее. Ничего серьезного говорю.
1: Да, спасибо большое, Георгий Георгиевич. Я все-таки, да, надеялся, что вы что-то серьезное скажете. Нет, ладно, я тоже могу пожелать, чтобы и Бовт оказался в этом списке. Одна, кстати, из самых популярных программ на радио «Комсомольская правда» – это вот программа «Бовт и Панкин». Бовт знает, если по-старому говорить. Вот. На всякий случай скажу. А то вдруг
0: еще.
1: Потом что... Да, видите.
0: Кстати говоря, именно благодаря вам, потому что вы вполне удачный вот спарринг-партнер.
1: Да, помогаю вам раскрыться, так сказать, да, что называется. Ладно, Георгий Георгиевич.
0: Не брыжите слюной там бешеный с клыков. Это приятно.
1: Вы, кстати говоря, вот Георгий Бофт, сам-то он, как мы знаем, либерал, да, и вот вообще против такого подхода не читал, но осуждаю мое интервью.
0: В чем правый?
1: Да, мое интервью с Памфиловой сначала не посмотрел, кинул мне там в личку несколько обвинений про то, что я там гнилые вопросики ей задавал по поводу иноагентов. Ну, же такое не в чести такое спрашивать, это, знаете, такой квасной патриотизм.

0: Потом выяснилось, что интервью не смотрел. Я его буквально заставил.
1: Да, совесть заиграла свою. Посмотрел, да.
0: Да, да. Ну, все, ладно. Георгиевич, давайте, значит, скажем в завершении, что все будет хорошо. Будем надеяться, что действительно все будет хорошо. Войны с НАТО все-таки, ну, по крайней мере, за неделю, что мы с вами не увидимся, не состоится. Но если это не так, вы можете меня поправить, конечно, на этой неделе.
1: За неделю я поручусь, да, тоже. Надеюсь, что нет.
0: Все, слава богу. На этом мы закончим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бов знает». Подписывайтесь.
1: Спасибо. До свидания. До свидания.
2: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Светов о том, кто может стать новым главой ООН.
4: Вопрос сейчас идет о том, кто будет новым следующим генеральным секретарем, чтобы это не был тот человек, который отстаивает интересы одной страны или одного блока. А Гутерреш, как бывший премьер-министр Португалии, он, конечно, интересы НАТО и коллективного Запада. Он всегда на их стороне. Это видно по Украине, это видно по Ирану, ну, по многим другим конфликтам. Он воздерживается. Там, где надо сказать жесткое слово, он помалкивает. Вот в этом раскладе, конечно, речь идет сейчас вот названо 5 кандидатур, которые могут быть генеральным секретарем ООН. И там 4 женщины, и они представляют Южную Америку и Африку. И это существенно, потому что, ну, тот же Совет Безопасности, конечно, представительство, когда там Россия европейская страна, получается 3 европейских страны, США и Китай, все. А остальные, ну, самая большая страна мира, Индия, вне Совета Безопасности, ищут, как реформировать. Но реформирование надо в том числе с того, кто будет руководить.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
3: Российские силы ПВО за 12 часов уничтожили больше 400 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что дроны уничтожены в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.
2: О важном.
3: Россия продолжит наращивать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс государства. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью RT. По его словам, такого рода инвестиции будут наращиваться и в дальнейшем, позволяя России и ее вооруженным силам иметь достаточный объем производства востребованных средств поражения.
2: Об Украине.
3: Коррупционные скандалы и беспорядочные кадровые перестановки лишили Зеленского поддержки на Украине. Такую оценку приводит журнал Foreign Policy. По его оценке, недовольство, вероятно, будет лишь набирать обороты на фоне очередного скандала. Отмечается, что утрата общественной поддержки – это результат подхода главы киевского режима к управлению страной посредством небольшой группы функционеров, которых он ценит за лояльность.
2: О судебных делах.
3: Суд в Москве избрал меру пресечения в отношении основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниави. Ей запрещены определенные действия, выход из дома с 8 вечера до 8 утра, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Уголовное дело связано с распространением фейков о вооруженных силах России.
2: Об авиации.
3: Минпромторг ведет переговоры с российскими авиакомпаниями по поставке МС-21, заявил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, поставки самолетов обсуждаются не только с Аэрофлотом, но и другими компаниями. Передача импортозамещенных МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в следующем году.
2: о животных.
3: В России расширят сеть фотоловушек для подсчета и защиты манулов. Данные мониторинга помогут ученым оценить численность животных и, главное, выработать эффективные меры для сохранения этого редкого вида в дикой природе. Оборудование уже размещено в 5 локациях. Фотоловушки позволяют отслеживать перемещение манулов и собирать данные без вмешательства в их естественную среду.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юаня 12 рублей 92 копейки.
2: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 19, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 15 градусов выше нуля, осадков не ожидается.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич, для начала, как декана, поздравляю вас с началом учебного года. Очень сложное время, но я уверен, что ваш факультет пройдет его достойно и без всяких проблем. Вот.
6: Все пройдут как-нибудь. Не тушкой, так чучелком, да? Но в любом случае спасибо и всех наших слушателей поздравляю. День знаний, он касается всех, потому что прошли те времена благословенные, когда можно было закончить школу, потом техникум, вот, или вуз, и забыть как о страшном сне, об обучении. Нет, увы, больше так не работает. Теперь надо учиться всем и постоянно. Иначе, что будет иначе, об этом поговорим в нашем новом месячнике. У нас месячники, то есть 4 программы подряд. Мы будем разбирать одну из интересных больших тем на примере трудов разных мыслителей, писателей. Вот. И тема месячника, мы ее демократически выбрали на моем телеграм-канале, который называется «Валерий Федоров. Механизм власти». Вот. Большинство проголосовало за тему «Капитализм навсегда». Угу. Правда, в конце не восклицательный знак, а вопросительный. Вот. Будем разбираться, навсегда он или не навсегда. Вот. Слово «капитализм» у нас в России сейчас редко применяется. Вот. Мы его не любим. Почему? Потому что слишком часто мы его использовали в советские годы. И вот оно оказалось в каком-то смысле дискредитировано. Вот,
5: я бы сказал, что оно было ругательным в советские годы.
6: Абсолютно, абсолютно. И сейчас у нас многие воспринимают его как такой идеологический штамп и предпочитают им не пользоваться. Вместо него говорят рыночная экономика, там, свободная экономика и так далее. Но вообще-то во всем мире капитализм по-прежнему употребляется. Это понятие, и более того, анализ того, что происходит, такой глубокий, теоретический, вот, идет именно через рамку этого термина. Поэтому я думаю, что нам не надо бояться капитализма, тем более, что мы в нем уже живем 35 лет, вот, и, видимо, будем жить еще долго. Поэтому давайте с ним разбираться. И первая книжка, которую мы откроем, наш месячник, она принадлежит перу Джеймса Брэдфорда Делонга. Называется «Экономическая история 20 века. Как прогресс, кризисы и гениальные идеи изменили мир». Вот этот современный англосаксонский экономист. Много он чего интересного пишет. Ну, конечно, весь 20 век мы разбирать не будем. Будем разбирать то, что поближе к нам. А что поближе к нам? Да, кстати, формально 20 век закончился в 99 году. Ну, вот с точки зрения нашего автора, можно говорить о длинном 20 веке, который начался аж в 1870 году, а закончился в 2007. То есть занял он не столетие, как обычно, а почти 140 лет. Почему так? Тоже очень интересно, потому что именно примерно в 1870 году начался длительный период беспрецедентного процветания и расширения капитализма. Ну, в общем, на все те пространства земного шара, куда он успел дотянуться. Этот период продлился до 1914 года, то есть до начала Первой мировой войны. Кстати, его многие вспоминают как «Belle Époque», «Прекрасная эпоха», и рвут волосы на себе, не понимают, почему же так все было прекрасно, а потом вдруг война началась. Вот. Но об этом в другой раз. Главное, что Белипок завершилась, ей на смену пришел период межвоенного упадка, две мировые войны, да и между ними было так не сладко, с 1914 до 1945 года. Затем третий этап большого, такого длинного 20 века, его называют «Великое 30-летие». Это такой есть французский термин, ну вот он стал интернациональным. И датируется это «Великое 30-летие» примерно с 1945 по 1973 годы. Вот тоже было хорошее время, восстановление послевоенное, прогресс технологический, рост потребительского общества. В общем, все замечательно. Но что закончилось? Закончилось примерно в 1973 году, и вот именно тогда стартовал последний период в истории длинного 20 века. Длительный период упадка, сниженного роста, ну и всяких бед и несчастий. Вот об этом периоде мы и будем говорить. Он ближе всего к нам стоит. Значит, он для нас важнее для того, чтобы понимать, а вот что сейчас с капитализмом происходит. Дело в том, что в капитализме в целом мы живем уже почти половину тысячелетия. То есть его приход датирует концом 15-го, началом 16 века. Представляете, 500 лет в капитализме. Ну и, конечно, за это время сам капитализм очень сильно изменился. Вот. И вот сейчас у нас очередной этап. Что это за этап и как мы к нему пришли, вот сегодня будем об этом говорить.
5: 2007 год, насколько я помню, это какая-то ужасная рецессия была мировая. Я, конечно, в тот
6: великая,
5: момент не
6: очень... Великая рецессия, да, да, так и есть. Вот. Ну, великая рецессия – это, так сказать, конец эпохи. Вот, мы сейчас поговорим о ее начале. Вот, начало тоже было вот, не очень блестящее. Вот, 70-е годы были тяжелыми для всего мира. Может быть, для нас в СССР они были не такими тяжелыми, потому что у нас был нефтяной бум, строились массово значит, эти самые наши бетонные дома, как они назывались так, что брежневские такие вот многоэтажки, которые пришли на смену хрущобам. Вот. Ну и в целом все было очень даже неплохо. Но вот мир в целом и... прежде всего, Запад, или как его теперь предпочитают называть, глобальный север, значит, очень трудно это все перенес. Вот. Почему? Потому что закончилась длинная такая 30-летняя полоса процветания послевоенного. Значит, кстати, этим процветанием Запад обязан прежде всего социал-демократам, то есть рабочим партиям, которые вошли в правительство, во многих случаях их возглавили и обеспечили такую более серьезную социальную защиту, социальную ориентацию капитализма. Ну, в общем, такую. Заключили сделку с трудящимися своих стран для того, чтобы они не переметнулись на сторону коммунистов и не побежали в Варшавский договор под крылышкой СССР. Вот, сделка сработала, все стали жить лучше, вот, и это длилось 30 лет, пока не кончилось. Вот. А почему кончилось? Войны на Ближнем Востоке, резко подорожавшая нефть, лишила Запад дешевых энергоносителей. Вот, был ряд других причин, более серьезных, о них сегодня говорить не будем. Ну, результат такой. Правительство утратили возможность балансировать инфляцию и занятость. Ну, то есть, по сути, утратили возможность управлять экономикой. Инфляция и занятость – это вот два главных параметра, которые, собственно говоря, и, значит, маркируют, экономика развивается или нет. И началось страшное время, его называют стагфляцией. Вот, кстати, запомните этот термин. Многие считают, что у нас сейчас на Россию надвигается стагфляция, но об этом поговорим когда-нибудь в другой момент. Запад вошел в стагфляцию, когда и цены быстро растут, и безработицу не удается снизить. Вот. К тому же государственный сектор в экономике разбух со всеми существующими проблемами, в том числе неэффективности. Вот. Бюрократия всячески распоясалась на Западе. Зато профсоюзы своими требованиями связали политиков по рукам. Вот. Цены на энергоресурсы, как я уже сказал, резко подскочили. Бизнесу и государству пришлось всерьез складываться в энергосбережение. Мы сейчас говорим, что бензина нет. Ребята, в 70-е годы в Америке с бензином было сильно хуже, чем у нас сейчас. И это длилось не месяцы или недели, это длилось годами. Вот. Хорошо, что вы об этом не знаете. Ну, сейчас узнаете. Параллельно выросли расходы на экологические мероприятия, поскольку окружающая среда на Западе сильно деградировала из-за быстрого индивидуального развития. Тот же Рейн был загажен отходами химических предприятий, ничего живого там не было. Его показывали как пример губительной силы капитализма по отношению к природе. В общем, резко замедлился рост производительности труда, реальные доходы населения стали стагнировать, люди стали проявлять недовольство, начался поиск новых идей. Социал-демократы правящие ничего нового предложить не смогли, зато активизировались правые, вытащили всеми забытые лозунги свободного рынка, снижение государственного регулирования, сокращение государственных расходов, приватизация государственного сектора экономики. Во всех грехах 70-х годов они обвиняли государство. Но слова оставались лишь словами, поскольку никто из западных политиков не решался повернуть курс права по-настоящему, пока не нашелся такой человек. Что это за человек и к чему этот поворот руля привел наш капитализм? Поговорим, видимо, уже после перерыва.
5: Ну, как интересно, получается, всю такую вот экономическую революцию провернул один человек? Валерий Валерьевич, ну...
6: Не переключайтесь, скоро все узнаете.
5: Давайте, через две минуты. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций и финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Джеймса Брэдфорда Делонга «Экономическая история 20 века. Как прогресс, кризисы и гениальные идеи изменили мир». Через две минуты узнаем фамилию этого человека.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
8: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Владимир Путин на саммите ШОС и Восточном экономическом форуме о бензине, мобилизации и атаках на аэропорты. Журналист КП проверил, как купить ватрушку за цифровые рубли. Гороскоп от Тамары Глоба на сентябрь. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
9: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
5: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.
11: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
12: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
6: Добился дорогой ценой. Вот, в 82-м году, год смерти Брежнева, кстати, безработица в США достигла 11%. Представляете, каждый десятый был безработным. Просто кошмар. Но после 84 года инфляция в Америке резко снизилась. Вот, миллионы безработных принесли в жертву, зато порочный курс, порочный круг стагфляции был разорван. Вот, правда, и пропасть между обещаниями правых политиков и экономистов и реальными результатами их политики оказалась фантастически большой. Обещали повысить занятость, зарплаты, инвестиции, снизить инфляцию, сократить роль государства в экономике. На деле удалось только одно – снизить инфляцию. Вот, действительно, и доллар, и фунт, вот, и другие ключевые валюты стабилизировались. А какой ценой? Рост зарплат замедлился. Инвестиции и экономический рост не ускорились. Политика сильного доллара привела к тому, что американская промышленность стала сворачиваться или переезжать в другие страны. Невыгодно с сильным долларом заводить, так сказать, или продолжать производство на американской земле. Слишком дорого обходится, прежде всего, рабочая сила, но и другие расходы тоже. Поэтому началась та самая деиндустриализация, с которой сегодня Трамп пытается бороться не очень успешно. Дальше. Еще было обещание: уберем государство из экономики, дадим бизнесу свободно ее развивать. Не получилось. Влияние государства на экономику, как оказалось, осталось чрезвычайно высоким. Сократить неприоритетные государственные расходы, как тоже обещали политики, практически не удалось. Они выросли. Правда, выросли расходы на другие цели, не на социальные нужды, там, здравоохранение, образование, поддержку малообеспеченных слоев населения, а на войну. Вот.
5: На войну, естественно, с Советским Союзом.
6: Да, Рейган объявил Советский Союз империей зла, вот, провозгласил программу «Звездных войн» и сильно увеличил военные расходы. Параллельно были сильно снижены налоги на богатых. Вот, и были разгромлены, ослаблены профсоюзы как в Америке, так и в Англии. Вот, в Америке была знаменитая забастовка авиадиспетчеров, их всех уволили, и военных авиадиспетчеров посадили в гражданские аэропорты, чтобы они регулировали движение. Ну, а в Англии были разгромлены знаменитые шахтерские профсоюзы. Тэтчер закрыла всю практически угольную промышленность в Великобритании. Это, конечно, подорвало политические позиции ее оппонентов, лейбористской партии, которая на профсоюзах всегда и основывалась. Откуда же деньги? Ну, главный вопрос. Откуда взялись деньги у Запада на расширенные расходы, прежде всего военные? Вот. А они взялись из долга. Правительства Запада стали больше занимать. Вот сегодня мы говорим о том, что Америка перевалила психологический барьер по госдолгу. А начал он разбухать именно тогда, 40 лет назад, при Рейгане, на которого до сих пор на Западе и в Америке, в частности, очень многие молятся. Дефициты госбюджетов стали резко расти. Вот так вот и выглядела мифическая ответственная финансовая политика, которую обещали на выборах республиканцы в Америке и консерваторы в Британии. Вместо того, чтобы деньги вкладчиков шли через банки, в компании, которые покупали бы новое оборудование, и эти самые деньги поступали в правительство через механизм госдолга. А правительство использовало их для снижения налогов для богатых. Ну и те уже, в свою очередь, вот эти вот деньги, появившиеся из ниоткуда, использовали для роскошного демонстративного потребления. Яхты, дворцы, виллы, острова. В общем, все, что мы так любим смотреть. Вот, но смотрим издалека. Вот, а они получили расширенные возможности все это покупать. Вот. Более того, компании начали сокращать инвестиции в производство товаров широкого потребления. Именно тогда в США появился знаменитый ржавый пояс. Огромный пояс городов, ну, самый яркий и известный из них Детройт, вот, которые подверглись катастрофическому упадку. Работы там нету, будущего там нету, есть только наркомания, алкоголизм, депрессия. Вот такой вот неолиберальный поворот, запущенный Волкером, вот, прикрытый политически Рейганом и Тэтчер. Вместо того, чтобы решить проблемы Запада, а проблема главная была не только инфляция, но и низкий рост производительности труда, между прочим, для экономистов именно это главное, он ее резко усугубил. Качество госуправления не выросло, размер государственного вмешательства в экономику не упал, зато резко выросло неравенство, социальное неравенство. Экономический рост не ускорился, медианные доходы населения даже снизились. Весь прирост доставался богатым. Вот, средние реальные доходы американских рабочих за 40 лет не вырос. Представляете? Вот тогда, в 70-х, началась стагнация, сегодня они не выше, чем были. А при этом доходы капиталистов, собственно говоря, владельцев средств производства, выросли многократно.
5: Я не очень понимаю, Валерий Валерьевич, как при этом всем люди вообще не... Народ, да, почему не смел это правительство, этих капиталистов и так далее? Ну, это же грабеж.
6: Это грабеж. Не смел. Вот. Надо изучать этот вопрос отдельно. У Делонга есть на него ответ. Не уверен, что он точный. Ну, озвучу, раз уж вам интересно. Действительно, очевидный провал неолиберализма не привел к отказу от него. Вера в него не исчезла, более того, даже выросла. Вот, несколько факторов. Первое. Неолибералы совершили огромные подвиги в пользу социальных верхов. Не низов, как раньше социал-демократы, а верхов. Доходы и богатство самых обеспеченных росли очень быстро. И они трубили об этом во всеуслышание. А значит, они делали ставку на поддержку неолибералов, всячески противились их конкурентам, ну и они распространяли надежду всеобщую, что вот этот вот рост, это вот обогащение, оно распространится и на другие средние и бедные социальные слои. Возникла так называемая теория просачивания, то есть если денег в обществе становится больше, и прежде всего у богатых верхних классов, то затем они как-то просачиваются вниз. Так что ждите, надейтесь, упорно работайте, не болейте, и, может быть, вы тоже разбогатеете, как мы. Вот. Ну, на деле, конечно, доля богатых в распределении национального дохода только росла. Зато второй фактор несломимости, вот, извините за неологизм, этого самого неолиберализма. Стоимость потребительских товаров для широких слоев населения действительно упала. Упала. Это не планировалось, но это произошло. Как произошло? Да за счет деиндустриализации на Западе инвестиции пошли в страны глобального юга. Вот. Третий мир. И там возникли современные производства. Они на дешевой рабочей силе работали и экспортировали все возрастающий поток товаров широкого потребления на Запад. И это помогло, значит, вот эти вот пережить трудные 40 лет, не ощущая каких-то совсем уж диких, значит, признаков того, что вы беднеете. Вы беднеете, но есть дешевый китайский и прочий экспорт. Вот. Ну и последний фактор – распад СССР. Реванш левых, по мнению Делонга, не произошло именно из-за распада СССР. Дряхлый социализм просто не выдержал бремени очередного витка гонки вооружений. Та самая, кстати, история про «Звездные войны» подорвала нашу экономику. Подоспел мировой энергетический кризис, цены на наши главные экспортные товары – нефть, газ – рухнули. Ну и советская экономика не выдержала. Окончание холодной войны приписали себе в заслугу Рейган и Тэтчер. И это тоже дало огромный импульс для закрепления неолиберализма в качестве единственно верного учения во всем мире. Именно таковым оно и остается, в кавычках, конечно же, и по сегодняшний день. А вот что будет дальше? Вопрос открытый. Поговорим об этом в следующей передаче. Мы будем разбирать книжку сербско-американского экономиста Бранка Милановича, которая называется «Капитализм и ничего больше. Будущее системы, которая правит миром».
5: Да, Валерий Валерьевич, спасибо большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Джеймса Брэдфорда Делонга «Экономическая история 20 века. Как прогресс, кризисы и гениальные идеи изменили мир». Как вы поняли уже, наши месячники надо слушать непрерывно для того, чтобы сложить полную картину. У нас идет месячник капитализма. Капитализм навсегда. Это специально такая вопросительная была интонация. Вот об этом, собственно, ближайшие наши, вот сегодняшние и еще ближайшие три программы. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Реклама. «Комсомольская
13: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Юрий Антонов рассказал КП о любимых женщинах. Работа «Не бей енота» – самые необычные вакансии России. Что вредит вашему сердцу и сосудам, названы главные ошибки пациентов. Газета «Продажа» со 2 сентября.
9: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Вадим Трухачев об отношении европейского народа к поддержке Украины.
15: Судя по опросам, которые есть в Европе, там картина достаточно противоречивая. С одной стороны, отношение к России плохое, и не будем себя здесь обманывать. До 60% европейцев, хотя картина по разным странам различается, но в целом до 60% европейцев готовы помогать Украине оружием. Но при двух условиях, чтобы уровень жизни не падал, их собственный, и чтобы это не вело к прямому военному столкновению стран ЕС и НАТО с Россией. Но в целом немного подкинуть оружие готов. При этом образ Украины и украинцев ухудшается. Причем не из-за каких-то глобальных вещей, а из-за бытового хамства и уголовного поведения, которое демонстрируют многие приехавшие с Украины. Вот европейцы в быту это видят, и как-то образ сразу меркнет. Геополитика здесь даже, вот когда ты сталкиваешься с бытовым хамством, большая политика даже отходит на второй план. Но тешить себя иллюзиями не надо. Еще раз. Большинство европейцев готовы пока подкидывать Украине оружие. Запроса на примирение с Россией у них пока что нет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
3: Нельзя допустить переохлаждения экономики России. Об этом сегодня заявил Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. Президент отметил, главная задача сейчас – создать условия для частных инвестиций. Необходимо также рационально расходовать средства бюджета и расставлять приоритеты. Глава государства подчеркнул, дефицит бюджета России не критичен на фоне низкого показателя госдолга.
2: Об атаках.
3: 4 человека, в том числе 2 сотрудника скорой помощи, погибли после удара ВСУ по Шебекино Белгородской области. Еще 3 ранены, сообщили местные власти. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
2: О санкциях.
3: Послы ЕС не смогли договориться о переходе к продлению санкций против России раз в год вместо действующих сейчас системы продления каждые полгода. Решение блокировала Словакия, сообщает издание «Политику». Отмечается, что это не повлияет на рестриктивные меры Евросоюза. Очередное продление санкционного режима на 6 месяцев должно произойти до 15 сентября.
2: О демографии.
3: в России фиксируется рост интереса граждан к многодетности как к предпочтительной модели семьи. Об этом на третьем Тульском демографическом форуме «Семья. Будущее в настоящем» заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, эта тенденция подтверждается статистикой опросов и заслуживает особого внимания. Вместе с тем Федоров указал на неоднозначность демографической картины в стране, поскольку параллельно увеличивается срок, увеличивается и число граждан, склоняющихся к откладыванию рождения детей на более поздний срок.
2: О Москве.
3: Сергей Собянин открыл движение по новому участку московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы от Сиванской улицы до Павелецкого направления МЖД. Это первый этап финального участка МСД, включающего 6 сложных инженерных сооружений. По словам мэра Москвы, новый участок ликвидирует 2 километра перепробега и сократит время в пути по нему в 8 раз с 8 минут до 1. Загруженность дорог в районе снизится до 10%. МСД улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей юга Москвы, Царицына, Орехово-Борисова, Москворечья-Сабурова, Бирюлева и Чертаново-Центрального. Быстрее поедут и 15 маршрутов наземного транспорта. Оставшийся отрезок трассы от Сиванской улицы до улицы Медиков достроят через несколько месяцев, сообщил Собянин.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юаня 12 рублей 92 копейки.
2: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 19 облачно с прояснениями, в Петербурге 15 выше нуля без осадков.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
16: Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Екатерина Борисоглебская, руководитель по развитию транзакционных сценариев в Алисе AI и поиске Яндекс. Екатерина, я вас приветствую.
17: Всем привет.
16: Мир уже изменился безвозвратно, как по-вашему? Потому что фильм «Матрица», которую смотрели мы, наше поколение, я думаю, сейчас реализовывается, когда вспоминаешь этого агента, агента Смита, который проходил сквозь материи там и все в таком духе, так как сейчас огромное развитие приобретает ИИ-агенты, всегда вспоминаешь этот фильм.
17: Да, здесь скорость изменений сложно переоценить. В действительности приход к сценариям, как в «Матрице», наверное, займет больше времени, чем всем сейчас кажется, но все же он будет достаточно быстрым. И то, как люди меняют свои привычки и поведение, на самом деле происходит, по моим наблюдениям, быстрее, чем это было раньше. Если на некоторые процессы нам требовалось, не знаю, несколько лет, то сейчас это могут быть кварталы или месяцы. Ну, например, наша привычка покупать онлайн или доверять банковским приложениям вместо офлайн-отделений.
16: Если кто еще не знает из наших слушателей, что такое ИИ-агент, я, конечно, сама еще в своей голове, да, в своей матрице не могу это визуализировать, да, то есть как мы какие-то вещи образно воспринимаем. Ну, в общем, это какая-то компьютерная программа на основе искусственного интеллекта, которой вы можете дать те полномочия, которые вы считаете нужным, дать те доступы к вашим личным, я не знаю, каким-то запискам, банковским счетам, вашим любимым сайтам, вашем аккаунте на ВБ, на Озоне, я не знаю, на Яндексе. И просто вам вот не хочется ничего делать. Вы сидите в кресле и даете задание. Купи мне то, то и то, пусть мне привезут это в такой-то день, в такое-то время, по такому-то адресу. Я правильно объясняю или слишком сильно утрирую?
17: В целом, да. Еще недавно агентов описывали как способ решить какую-то задачу, используя алгоритмы ИИ. Угу. А сегодня в основном это какие-то действительно программные шаги, которые позволяют выполнить цепочку действий, используя там разные документы, режим работы или так называемые скиллы, когда у агента есть поступательная цепочка событий, которые он может исполнить и потом прийти к целевой задаче. В небольшом числе случаев агент выполняет действия вообще без участия человека, все еще почти во всех задачах, которые я там в своей повседневной рутине делаю, делают мои коллеги. Часто требуется подтверждение как промежуточных действий, не знаю, написать кусок кода внутри решения какой-то аналитической задачи, или там разместить его где-нибудь в месте, где мы обычно размещаем решенные продуктовые какие-то штуки. Но очень большой скоп вещей сегодня агенты могут выполнить достаточно быстро и эффективно без участия человека. Как правило, финальное действие какое-то или там выбор одного из вариантов результатов, который агент может предложить, выполняет человек.
16: Ну вот смотрите, если по первости это была нейросеть, ты там у нее что-то спрашиваешь или даешь задание, найди мне такой там магазин. Я сейчас все на бытовом уровне, да, вот чтобы попроще было. Найди мне там такой-то магазин, где продается то-то, то-то и то-то, да, и в общем. То потом как-то резко вот эти агенты образовались, которые ты тоже по большому счету даешь какое-то задание, но потом как будто ты выходишь из этой цепочки. Это все же редкость на данный момент. Я говорю про Россию. Я не про мир, не знаю, как там в США или в Китае, да, этим всем пользуются. Но в России это редкость. Как по-вашему, когда это будет уже наша повседневная история? Как вот мы в Яндексе ищем что-то, да, вот поисковик Яндекса. Ну, все, уже привыкли. Потому что если что-то найти, то мы идем в интернет. Когда и агенты станут уже нашими повседневными друзьями? Как вы думаете?
17: Не, на самом деле это происходит уже сейчас. В каждую неделю 11 миллионов человек обращаются к Алисе, чтобы найти какие-то варианты для покупки, посоветоваться, там, что выбрать и тому подобное. И большая часть из них в процессе вот этих запросов подключает, например, агента «Найти дешевле», который как раз и является таким программным обеспечением, которое выполняет функцию поиска по уже существующим товарам, представленным на разных площадках, самой лучшей цены. Ну, то есть рассуждающий процесс, в котором Алиса взвешивает какие-то плюсы и минусы товара, выполняет нейросеть с помощью механизмов LLM-генерации. А вот конкретную задачку перебрать какое-то количество наименований товаров в поиски и определить, какой из них дешевле, может выполнить агент «Найди дешевле», это тот самый агентский процесс. А в конце предложить вам уже совершить покупку, не знаю, на сайте продавца, переходя на сайт продавца пока, или внутри самой Алисы, используя наш универсальный чекаут. То есть это не будущее, это прям то, уже что люди все, очень да? быстро адаптируют свои поведенческие привычки. Ну или как бы там, если брать какие-то другие примеры, мне кажется, что похожим образом это развивается на международном рынке. И там какие-то микроагентские сценарии, не знаю, там найти отели, там еще что-то, уже давно используют люди, просто делегируя эту задачу под ключ.
16: 11 миллионов, вы сказали, в процентном соотношении какой рост был? Ну и в какой диапазон времени? Просто интересна тенденция, насколько растут пользователи.
17: Я вот сходу не назову количество рост ступеньками. В главе моей этот график сейчас визуализировался, наверное, так быстро, просто чтобы не соврать, не подскажу, но я знаю, что в 4,6 раза выросли переходы из Алисы AI на сайты наших партнеров-продавцев.
16: Ну, это очень много.
17: Ну да. Ну и аудитория Алисы там, порядка 33 миллионов. Это активные пользователи. Мне кажется, еще в январе или феврале мы говорили там, о десятках миллионов. Ну, то есть такой порядок. То есть это тоже достаточно быстрый рост. И хорошая новость, что это не только рост там, в количестве присоединившихся или просто попробовавших. Мы по-честному стараемся считать тех людей, которые продолжают пользоваться нейроассистентами еженедельно и ежедневно.
16: А что касается безопасности, вот В какой момент мы перестанем бояться давать искусственному интеллекту доступ к нашим личным данным? Мне кажется, все равно у людей есть этот стоп, и никто не даст, значит, данные своей карты, чтобы потом, соответственно, этот ИИ-агент совершал за него покупки. Угу. Что должно произойти, чтобы мы доверились уже?
17: Ну, в целом, надо различать доступ к данным, к нашим, да, как, например, знание о том, что мы вообще-то, не знаю, определяемся с покупкой телефона. Об этом мы, конечно, говорим. Очень много людей быстро переключаются на, не знаю, там, передачу каких-то личных вещей, условно, ну, личной информации, там, а-ля там, простота подготовки, например, CV, кратно перевешивает какие-то, наверное, детали и боязнь не разглашать информацию нейросети о себе. И поэтому люди там, свой профессиональный путь могут легко там, загрузить нейросеть, чтобы подготовить этот документ и дальше использовать по назначению. То же самое касается, не знаю, каких-то вещей, которые, может быть, мы не говорим в поиске, в духе, сколько у меня мой финансовый бюджет на покупку той или иной, того или иного товара. Вот. А данные карт, какие-то детали персональные, которые в целом никуда лучше не передавать, пользователи, наверное, пока передавать не готовы, но и в этом нет особой необходимости, потому что платежные действия и в агентах, и в интернете в целом часто защищаются платежными системами. Ну, мы вот используем протоколы, вот используемые там нашими различными платежными методами СБП или больших платежных операторов и тому подобное. И вот они уже хранят, имея на это лицензии, протоколы безопасности, ответственность за это. А для того, чтобы им это передать, мы можем, собственно, настроить какие-то технические тулы. Ну вот, например, так называемая красная кнопка или там фиолетовая кнопка в Алисе. И, по сути, вот именно такая связка, где технически хранение данных, например, о ваших картах и о ваших платежных способах все еще выполняет какой-то платежный агент, в нашем случае это Яндекс.Пэй, а ну, такой однокликовый сценарий, да, переход к нему обеспечен вот этим технологическим решением. Это значит, что конечное решение о покупке мы все-таки изъявим, нажимая на эту кнопку, и все-таки залогируем эти события, будем понимать, что это были именно вы, а не агенты, пока такого делегирования не происходит. Это достаточно просто, но при этом ответственность за то, что куда-то были деньги переведены, какие-то процессы возмещения, они останутся на банке и на платежном операторе, что, в общем-то, безопасность всей этой цепочки обеспечивает.
16: А, ну уже тогда как-то полегче.
17: Ну, в целом, да, так и задумано.
16: Пару минут, и мы продолжим.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность.
18: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
8: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Владимир Путин на саммите ШОС и Восточном экономическом форуме о бензине, мобилизации и атаках на аэропорты. Журналист КП проверил, как купить ватрушку за цифровые рубли. Гороскоп от Тамары Глоба на сентябрь. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
9: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет.
19: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы.
21: Реклама.
22: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Что позволит, например, делать какие-то задачи из разряда, не знаю, вот мы там сегодня внутри корпоративной системы можем поручить агенту поставить встречу в календарю, в календаре, там, не знаю, написать summary, зафиксировать ее в каком-то рабочем инструменте, CRM там, и тому подобное. Вот это уже реальность нашей повседневности.
16: Ну вот, судя по тому, что вы говорите, у меня складывается впечатление, что это очень-очень полезно людям занятым, людям с какими-то вот такими задачами, да, постоянными, вот календарь, там, встреча, сделать то, сделать это. Но ведь по большей части мы как бы люди-то живем, у нас там определенный график, да. Как вот для обычного жителя России вот этот и агент будет существовать? Будет ли он существовать? Войдет ли он в нашу жизнь? Опять же, возвращаясь все-таки к вопросу вот этой повседневности, да, вот когда это будет и что для этого нужно? Я вот просто... Хорошо, заказать молоко, заказать корм собаке. Да, это что-то такое, ну, не сверх там супер какая-то задача, да, которую ты сама не можешь сделать. Ну, окей, все бывает в этой жизни. Но вот, предположим, если мы говорим про рутинные бытовые истории, значит, ну, убрать квартиру и агент не может. Ну, что он может? Он, наверное, может...
17: Найти того, кто
16: найти
17: уберет.
16: Найти, да, того, кто уберет. Но... Мы опять возвращаемся к тому, что не каждый готов платить за уборку. Значит, человек это делает дома сам. Ну, то есть за тебя не уберет, посуду не помоет. Это что, следующий этап – это робот, который будет с ИИ-агентом общаться? Я не знаю уже даже, как это все представить.
17: Если фантазировать последовательно...
16: Давайте пофантазируем. Куда без
17: этого? Наверное, ведь когда мы говорим о том, что вот все обычно... в первую очередь начинает думать о негативных сценариях и о том, что и агенты, выполняющие часть работ, они человека таким образом ставят в положение конкуренции, возможно, что-то забирают, создают риски для его дохода, регулярных получений источника там, заработной платы и тому подобное. Но, если честно, наиболее эффективный способ об этом думать, как, не знаю, перестать заниматься рутиной, потому что рутина часто нас отвлекает от того, чтобы в действительности выполнять свои какие-то желания, мечты, не знаю, быстрее учиться новому. Потому что если у вас, например, креативное мышление, и вы можете что-то круто придумывать, раньше вам требовалось огромное количество времени, а иногда и денег для того, чтобы научиться, не знаю, выполнять монтаж, дизайн, делать какие-то задачи в специальном программном обеспечении и тому подобное. А вот с ИИ-агентами и с инструментами, которые на базе этих ИИ-агентов создаются, вам уже столько времени на получение этой профессии тратить не нужно. И в этом отношении ваши руки становятся развязаны, вы можете выбирать то, что вы хотите делать, инвестируя в погружение в эту индустрию там, меньше времени и энергии. И вы, соответственно, можете зарабатывать больше, как только человек начинает там, чуть лучше себя экономически чувствовать, у него появляются новые потребности. И в этом отношении именно

0: И-агент или нейросеть? А как называется тогда ваш и-агент? А это же все равно внутри, получается, нейросети. Или как это устроено?
1: Да, это взаимосвязанная система. Агенты часто встроены. Ну, Alisa AI – это интерфейс взаимодействия с нейросетью. Угу. Внутрь встроены агенты, внутрь встроены то, что мы называем сценарии, да, то есть какие-то, угу. ну, скажем так, предобученные, может быть, сценарии использования, в которых можно, там, не знаю, заниматься образованием, получать какие-то репетиторские наставления, решать какие-то задачи, связанные там, с собственными финансами, жильем или покупками и тому подобное. И поэтому это не какие-то отдельные вещи, это прям, ну, как бы взаимосвязанная инфраструктура, где технологии, на базе которых все это работает, является LLM-генерация, а надстройкой, которая позволяет приводить в действие какой-то механизм, являются агенты.
0: Угу. А как проходит обучение? Вот сейчас можно сказать, что нейросеть сама себя как бы обучает, ну, периодически? Или обучение – это и есть уже взаимодействие с человеком? Или есть еще и параллельно, когда вот сидят и, значит, обучают это нейросеть? И это бесконечное, знаете, вот когда бесконечное обучение. Век живи, век учись. Будет ли когда-нибудь стоп этому вообще?
1: Скорее нет. Ага. Скорее нет, и, безусловно, вот это самообучение, записывание данных ответа, всякий раз, когда мы взаимодействуем с моделью, мы своим поведением создаем какой-то набор данных, который сигнализирует ей, что она пошла правильным путем в этом ответе или неправильным, или ваше mm-hmm. действие оказалось нерелевантным. Ну, там есть какие-то методы анализировать, где мы были полезны, где не полезны, даже если вы явно не указали Алисе или другому агенту, что для вас оказалось полезным ответ на вопрос и тому подобное. Это зависит от того, как долго вы продолжаете диалог, какие выбираете так называемые саджесты. Это когда нейросеть предлагает вам развитие диалога, mm-hmm. и вы подсказку эту принимаете и говорите, да, расскажи мне больше, там, не знаю, о курортах Краснодарского края. Uh-huh. Вот. И все это является базой для такого циклического процесса обучения, который воспроизводится самостоятельно, но подконтрольно. И есть, безусловно, вторая вещь, которая в том числе позволяет нам обогащать именно Alisa AI и обогащать ее контекстом нашей в действительности нашей страны, это обучение с экспертами. Потому что мы сильно сфокусированы на том, чтобы не просто давать какую-то самую общую информацию о предмете, с которым, по поводу которого вы разговариваете с Алисой, но иметь какую-то валидированную оценку. Например, когда мы готовим какие-то материалы, связанные с наукой, обучением, специализированными какими-то вопросами, например, в медицине или ну, там, еще какими-то сложными категориями, мы в том числе используем эксперты и методологию, которая говорит, вот как пользователь качество ответа оценил, вот как его оценил эксперт, и это экспертная оценка, в которой участвует действительно отобранное большое количество ассессоров, как раз позволяет нам делать ответ не просто построенным, так называемо, на документах, да, на том, что записано uh-huh. в интернете, а делать его по-настоящему полезным и достоверным.
0: Завершая наш разговор, хочется спросить вас, ну, как у профессионала и специалиста, да, в области искусственного интеллекта, но и все-таки как у человека, то будущее, которое видится нам всем, особенно людям, которые в этом во всем варятся, это все делают и разрабатывают, оно вас пугает или, наоборот, радует?
1: Меня оно точно радует. И я думаю, что то, что происходит в технологиях сейчас, то, с какой скоростью это ускоряет отдельные индустрии, хороший рычаг для нас, чтобы исправлять и улучшать очень много моментов в нашей жизни, которыми мы годами не могли сдвинуть с места.
0: Спасибо вам большое. Екатерина Борисоглебская, руководитель по развитию транзакционных сценариев в Alisa AI и поиске Яндекс.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на

0: Радио «Комсомольская правда».
1: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров об изменении мышления у новых поколений.
2: С точки зрения людей второй половины 20 века, я соглашусь, что новые поколения выглядят более глупыми. Честно, они не глупые. У них просто несколько другой спектр интересов, другой фокус, другой подход и другие представления о том, что им нужно знать, а что им знать не нужно. Им не нужно знать, как выжить, точнее, в лесу, с какой стороны муравейник находится, чтобы определить, где запад, где восток и так далее и тому подобное. То есть все то, чему нас в школе учили, но уже в наше время это было, честно говоря, не очень нужно. Им это, в принципе, вообще не нужно. У них совсем другие интересы и совсем другие социальные компетенции. Поэтому я бы сказал так. Люди глупеют в старом смысле, а в новом смысле они, наоборот, умнеют. Они высвобождают пространство своего мозга для совсем другой информации, совсем других навыков, для совсем других знаний. Можем ворчать, ругаться, можем, наоборот, говорить, что это прекрасно, великолепно. На самом деле мы не знаем. Мы не знаем, и они не знают, что так, по большому счету, понадобится через 20 лет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
4: Безумием назвала закрытие генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине основательница партии BSW Сара Вагенкнехт. Она отметила, Германия сжигает все мосты для культурного обмена и диалога. Ранее правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию. При этом конкретных доказательств никто не привел. ЧП произошло в начале августа. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокации. Сергей Лавров сегодня заявил, что в ответ на действия Берлина в России закроют все отделения Института Гёте.
0: О Ближнем Востоке.
4: США не будут вести переговоры с Ираном, пока не прекратятся атаки против коммерческих судов, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил сомнение в целесообразности заключения соглашения с Ираном на фоне фактической заморозки переговоров между странами и продолжающейся блокады Армузского пролива. В Иране, в свою очередь, отметили, что ситуация на поле боя демонстрирует готовность Тегерана к долгосрочной конфронтации с Вашингтоном.
0: Об образовании.
4: Минпросвещение утвердило список мероприятий, рекомендованных для внесения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ, колледжей на новый учебный год. Об этом сообщили в ведомстве. В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы, Народного единства, наставника, защиты животных, российской науки и другим памятным датам. Школьникам также предложат участвовать во всероссийском исследовательском конкурсе «Семейная память» военно-патриотической игре «Зорница-2.0».
0: О Москве.
4: Туман с видимостью до 200 метров накроет Москву, предупредили в столичном управлении МЧС. По данным ведомства, туман ожидается с 11 часов вечера. В МЧС призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избежать внезапных маневров и не оставлять детей без присмотра. Кроме того, горожанам рекомендовано быть внимательными и осторожными.
0: О спорте.
4: Карен Хачанов обыграл четвертую ракетку мира Аже Альясима во втором круге US Open. Встреча завершилась со счетом 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут.
0: О валютах.
4: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
0: О погоде.
4: В Москве плюс 19 облачно с прояснениями, в Петербурге 15 градусов выше нуля без осадков.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
5: Часть вторая. Лесные кладбища. Глава 17. Четверо у стола в морге. Один из мальчишек так вспоминал события 22 августа, когда пропал Боря. Утром они были вместе на практике в школе. Красили верстаки в мастерской у трудовика. Потом их отпустили. Все вместе пришли к мальчикам домой, в тот самый дом раздора. Позже подтянулся еще один соседский парнишка. Мы пошли в сарай и играли во вкладыши. Боря наблюдал за нашей игрой. Досье. Игра во вкладыши. Чем-то похоже на трясучку, но играть в нее могут сразу несколько человек. Каждый ставит на кон от себя вкладыш, то есть внутреннюю обертку от импортной жвачки. Хиты той поры Final 90 с портретами футболистов, Турбо с фото современных машин и так далее. Все это укладывается стопкой. Очередность разыгрывают через камень, ножницы и бумагу, а затем бьют по вкладышам открытой ладонью. Сколько этикеток перевернулось тыльной стороной, все твои. Самые опытные игроки тренировали особый удар, позволяющий перевернуть сразу весь кон из 5-6 вкладышей. В какой-то момент Боря вышел из сарая, а минут через 5 примчалась квартиранка, живущая во второй половине дома. «Это не ваш ли друг яблоки ворует?» Соседка обругала Борю за сорванное с дерева несколько яблок, и тот, перепугавшись, убежал. Это было, если верить ребятам, около 3 часов дня. Больше Борю никто не видел. Среди подозреваемых сразу оказался неблагонадежный отчим. Но на тот момент был еще на Урале, это точно. Проверяли и версию, что к пропаже Бори Тарасова может быть причастна бывшая супруга Никиты Каратенко, которая и так-то их общих детей тянет, а тут еще из дома выгоняют, привезя в обустроенные ее комнаты новую семью. Известно, что за эти полдома Татьяна собиралась судиться. Но ей быстро объяснили, что старая семья в любом случае остается ни с чем. Каратенко родители предусмотрительно отписали эти квадратные метры непутевому сыну по дарственной, проигнорировав интересы кровных внуков. Да, по-человечески это несправедливо и обидно. И, конечно, Татьяна с бывшим на этот счет крепко ругалась. О конфликте было известно, поэтому у следователей и появилась версия, что Боря Тарасов мог стать жертвой этих разборок вокруг дома. Тут еще и выяснилось, что новый муж Татьяны, некий Лавров, мало того, что приходится Каратенко дальним родственникам, так еще и навыки раздела туш имеет. Много лет держит кроликов. Сам мужчина, впрочем, уверял, что мальчика даже не знал. Возможно, видел его в районе нашего дома, где он гулял с моими приемными детьми. Но так как детей на улице всегда много, я просто не обратил внимания. Но при этом Лавров утверждал, что ни у кого из родственников и участников тяжбы за дом не было мотивов убивать мальчика. На ход дела это никак не повлияло бы. Из мести резать ребенка, который никакого юридического отношения к делам Каратенко не имеет. Ну, это уж слишком. Мужчина рассказал, что сам удивился реакции Каратенко с новой женой, когда они приехали в Успенское и узнали, что Боря пропал. Мол, не очень-то они забеспокоились. Махнули рукой, побегает и вернется. И даже сказали, что мальчик еще в Кунгуре не раз грозился убежать к родному отцу, живущему в Казахстане. Говорят, папа человек обеспеченный. По крайней мере, алименты присылал хорошие. На них-то и жили. Через 10 дней милиция задержала жителя Горок 10, Владимира Тарбеева. В 1986-м ему дали 5 лет колонии за половые преступления против детей. На свободу он вернулся за 4 месяца до исчезновения Бори Тарасова. Тарбеева арестовали и проверяли долго, больше полугода. Но в итоге стало ясно, что к убийству мальчика этот человек никакого отношения не имеет. Проверяли еще некого извращенца по фамилии Самедов, который прятался в лесу на территории того же Одинцовского района и, видя идущих по территории одиноких женщин, выходил к ним и начинал мастурбировать. Несколько раз его ловили. Но на дату убийства мальчиков у этого товарища было алиби. Глава 18. Соль. После осмотра ямок, в которые серийный убийца бросил останки несчастного Бори Тарасова, стало ясно, что у следствия, наконец, может появиться такая важная зацепка, какой за все эти годы еще не было. «Мы собрали соль, которой он засыпал кожу ребенка», — говорит криминалист Алексей Мотылев. В уголовном деле должно быть постановление о назначении экспертизы изъятого материала. Оно есть. Через 3 дня после страшной находки неподалеку от элитных Горок-10 образцы соли из леса были направлены
6: направлены во Всесоюзно-научно-криминалистический центр МВД СССР. Там дали ответ, что такая крупная соль используется для очистки котлов и в животноводстве, для подкормки скота. Я поручил изъять образцы соли из котельных и животноводческих хозяйств. Милиционеры в Одинцовском районе, где были убиты все жертвы, кроме первого мальчика Лёши Чалова, должны были на своих участках собрать образцы технической соли, которую используют разные госорганизации. В уголовном деле хранятся десятки актов, к которым приложены конвертики с солью, изъятые в котельных, на коммунальных предприятиях, фермах, птицефабриках. За 30 с лишним лет листы бумаги засолились, их густо обмотало кристалликами. Солончак расползся по поверхности, местами разъев чернила. Образцы повторно отправили на экспертизу. Попросили сравнить с солью, которой ненормальный убийца обсыпал снятую с ребенка кожу. Эксперты из ВНКЦ, МВД, СССР, Щербаков и Макроусов исследовали 53 образца, среди которых, к слову, была даже соль с котельных дач Мособлисполкома, то есть правительства Московской области, если в нынешних реалиях. Но ученые зашли в тупик. Во-первых, найденная в яме соль оказалась загрязнена, содержала примеси почвы и так далее. Проблема в том, что никто не мог сказать, какой состав был у образца до того, как его поместили в яму. Во-вторых, даже одинаковое содержание различных микроэлементов не может на 100% подтверждать, что это та самая соль или из той же партии. Словом, выводы экспертизы были неутешительными. Среди представленных образцов соли могут быть образцы, идентичные соли, изъятые из кожи трупа. Но какие именно, ответить не представляется возможным. Однако Алексей Мотылев до сих пор уверен, что эту линию не доработали до конца. Что был? Был хороший шанс вычислить Фишера по той соли. По крайней мере, сузить зоны его поиска до минимума. В составе эта соль имела определенный компонент, который был уникален, говорит криминалист. Тогда у нас был шанс найти партию, из которой она была взята. Опера стали мое поручение исполнять. Собирали соль в мешочки, делали бирочки, где и что было изъято, и передавали начальству. А начальник райотдела милиции сказал, что прокуратура дурью мается, нефиг этим маразмом заниматься. Чем по котельным ползать, лучше идите убийцу ловите. Большинство мешочков с солью так и остались лежать мертвым грузом у него в кабинете на стульях. Могли ли вычислить конкретное место или большую партию? Допустим, партия. Она поступила туда, туда, туда и туда. Но это уже не весь район, не вся страна. Опять 6 определенных объектов, горячится Мотылев. Если это действительно так, сейчас мы можем только констатировать. После эпизода с солью маньяк Фишер убил еще 4 подростков. Жертвы, которых могло и не быть. А сейчас мы точно знаем, что в списках с образцами соли, которые были отправлены на экспертизу, не было предприятия, где работал серийник. Брали ли их? Может, все-таки и брали, но они так и остались лежать где-то без пересылки экспертам, как считает криминалист. Большой вопрос. Но это только наши размышления задним умом. Да и история, как мы знаем, не имеет сослагательного наклонения. Глава 19. Несвятые 90-е. Какой-то не очень умный человек придумал это словосочетание. Святые 1990-е. Мол, это было время, читать с придыханием. Распрекрасного перелома, перехода к лучшему. Когда после распада Союза 1/6 суши наконец-то получила шанс стать настоящим демократическим государством. С личными свободами граждан, открытыми на все стороны света границами и бла-бла-бла. Этот человек либо сам не жил в 90-е, либо наоборот, прекрасно все понимая, просто отсиделся у хорошей кормушки и плевать хотел, что на самом деле происходит там, внизу, на земле, где обитают обычные люди. Вся государственная система рухнула за какие-то несколько месяцев. У нас теперь на прилавках были жвачки с цветными вкладышами, газировки в ярких алюминиевых банках, а не в стекле, как в совке, и шоколадки из ограниченной рекламы, которые появились в телевизоре. Зато крупные заводы, где работали десятки тысяч человек, вдруг оказались не нужны. Улицами правили банды, большие и маленькие. От любого бизнеса, даже самого крохотного, вроде распродажи книг с клеенки на обочине, нужно было отстегивать процент. Иначе хорошо, если они поставят на счетчик или вообще прибьют. Предприятия встали, зарплаты у всей страны ухнули вниз, а инфляция ускорилась. Подарок ребенку на день рождения в виде гребаного батончика Сникерс деньги могли собирать, откладывая по чуть-чуть 2-3 месяца, который сейчас можно купить мимоходом на сдачу, вовсе не анекдот, а трагедия. В магазинах вроде появилось некое продуктовое изобилие, красивое и интересное, с иностранными буквами на этикетках. Это Это все тащили из соседних стран шустрые коммерсы. Вот только 90% жителей тогдашней России все это было по карману лишь по великим праздникам. В 1992 году мне было 12 лет. Семья железнодорожники в нескольких поколениях. Не маргиналы. И я на всю жизнь это запомнил. Мой подростковый рацион иногда мог несколько дней подряд состоять из буханки пустого хлеба, который двумя руками можно было сжать до объема снежка и кубика с сухим куриным бульоном. Последний делился ножом на две половинки. Одна была моим завтраком, другая – ужином. Иногда в этот соленый бульон с плавающими чешуйками непонятно чего бросался брикет самой дешевой китайской лапши. Вот так и жили. И ничего святого в этом бардаке не было. Когда я начал собирать материалы для книги про Фишера, я пытался себе представить то же время глазами следаков. И извините, товарищи, но здесь эмоции. Простых советских ментов, которые продолжали делать свою работу даже в это бездарнейшее из всех времен. На твоих глазах рушится огромная великая страна. Вместо нее наружу, ломая кость, вырывается какое-то мерзкое чудовище, как в фильме «Чужой». А эти не разбегаются, остаются на своих рубежах. Ищут посреди всеобщего хаоса тварь, убивающую детей. Это еще с года 1988 началось. Пошла волна обнищания МВД. Даже бензина для дежурных машин не было. Топливо стреляли кто где может. Вспоминает бывший оперативник Василий Глухов. Многие ребята поувольнялись. Часть людей пошло в криминал, если уж на чистоту говорить. А кто остался, кто работал, на чем они держали? Не знаю, как это объяснить. Энтузиазм? Долг? Выживали, экономя в семье на всем. Ребята, у кого машина была, в свободное время выезжали таксовать. Кто-то устраивался в охрану, чтобы хоть что-то еще заработать. У нас в отделе был сотрудник, который вне смены охранял круглосуточный коммерческий ларек на Минском шоссе. Очень порядочный мужик был. Хороший. Охранять он заступал по ночам, причем в служебной форме, для эффекта, но без оружия. И вот однажды зашли туда двое бандюков. Ах ты еще и мент. И зарезали. Короче, подрабатывали кто как мог. Искали хлебное место. Некоторым улыбалась удача.
3: Продолжение через несколько минут. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
7: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
6: Часть 2. Лесные кладбища. Глава 19. Несвятые 90-е.
10: Один мой товарищ, опер из Зеленоградского отдела, Сергей Дубов, тоже какое-то время работал по Фишеру. Фамилия встречается в уголовном деле. Смог рано уйти на пенсию, потому что ему зачли 3 года в морфлоте. Продолжает Глухов. Ему тогда предложили пойти в службу безопасности одного банка. Из-за денег ушел, конечно, но работал честно, бандитом не стал. Потом иногда приезжал. Ребята, давайте я вам стол накрою. Кто-то перебирался на более хлебное место, чтобы иметь возможность кормить семью. Но кто-то остался верен присяге и не ушел с позиции, на которой его когда-то определили охранять закон и порядок. Почти как в детском рассказе Пантелеева «Честное слово». Старшие ребята во время игры поставили мальчика охранять склад, взяв с него слово, что он не уйдет. А он так и стоял до ночи, не решаясь нарушить обещание. Ни в какую не соглашался уйти, как не уговаривали его обалдевшие от такой крепкости духа малыша взрослые. Люди просто делали свою работу, дополняет криминалист Алексей Мотылев. Если я на этой должности, и это мое дело, я должен продолжать, несмотря на происходящее в стране. Это все идет, ты повлиять не можешь, а твоя задача тут. Поэтому будь любезен, продолжай работу. Да, многие уходили из органов, а остались люди, которые любили свою профессию и точно знали, чем они занимаются. Работали и понимали, что когда-то и это пройдет. Извините за пафос, но я считаю тех, кто остался и работал честно, настоящими героями эпохи. Глава 20. Потрошитель с Рублевки. Весной 1992 года уже не первый раз поменяли состав следственно-оперативной группы, работающей по делу Фишера. Предыдущие команды проверили кучу версий и подозреваемых, но успеха так и не добились. Дети продолжали погибать, а неизвестный убийца оставался на свободе. В этот раз на Одинцовский фронт перебросили настоящую тяжелую артиллерию. 1 апреля 1992 расследование официально поручили старшему следователю Генеральной прокуратуры России Евгению Бакину. Ему шел 42-й год. Незадолго до этого следователь вернулся из затянувшейся на 4 года командировки в Ростовскую область. Вместе с Исой Костоевым Бакин был участником знаменитой операции «Лесополоса». Участвовал в расследовании серийных убийств ростовского потрошителя Чикатило. Именно приехавшие из Москвы выжники это дело и раскрыли. Бакин был спокойным и вдумчивым следователем, каким и должен быть руководитель группы, вспоминает прокурор-криминалист Мотылев. 3 апреля Евгений Бакин соединил все дела. В уголовном деле было уже 7 эпизодов. В одно производство. В постановлении он написал. В настоящее время не вызывает сомнений, что преступник проживает в Одинцовском районе Московской области. Обладает определенными знаниями в анатомии животных, человека и практически их применяет. Следователи и раньше считали, что Фишер наверняка живет в том районе, где пропало большинство подростков. Но теперь в этом не было и тени сомнений. Кроме того, изучив тела последних 4 жертв, эксперты пришли к выводу, что этих ребят убили уже не в лесу, а в каких-то стационарных условиях, возможно, в квартире или дачном доме. Состав группы обновили и по линии милиции. В нее вошло 6 оперативников из Одинцова, Икши, Дмитрова и Звенигорода. Руководителем оперов назначили человека из федерального главка, старшего уполномоченного главного управления уголовного розыска МВД России, 33-летнего Владимира Цхая. Смотреть досье. Он тоже настоящий профессионал. Буквально за 2 недели до перевода в Одинцово участвовал в поимке серийного убийцы Сергея Кузнецова. 7 зарезанных женщин в подмосковной Купавне, Киеве и Москве. Досье. Владимир Цхай. Легенда Мура 1990-х. Полковник милиции. Родился 25 октября 1958 года в Узбекской ССР. Отец был по национальности корейцем, мать русская, учительница начальных классов. После развода родителей мама увезла мальчика на свою малую родину, в Белгородскую область. По словам родных, Владимир еще лет с 13 мечтал стать сыщиком. После армии устроился постовым в одном из столичных отделений милиции. После учебы во Всесоюзном юридическом заочном институте стал работать участковым, затем опером в уголовном розыске. Это было в 1991 году. А уже через год талантливого сыщика перевели в Главное управление уголовного розыска МВД России. Включение в оперативно-следственную группу по делу Фишера стало одним из первых поручений на этой должности. После дела Фишера работал в отделе МУРа, который специализировался на расследовании заказных убийств. Затем был назначен заместителем начальника московского УГРО. Среди самых громких операций, в которых участвовал Цхай, Хай. Ликвидация банды Максима Лазовского. Криминальный авторитет был причастен к заказным убийствам конкурентов, а также к подрыву железнодорожного моста через Яузу в Москве и троллейбуса. Помимо этого, группа Владимира Цхая задержала участников еще нескольких опасных группировок. В апреле 1997 года Владимир Ильич Цхай умер от рака в возрасте 38 лет. Посмертно награжден орденом мужества. По материалам уголовного дела сохранилось поручение из подмосковного главка. Оперов, работающих по делу Фишера, наконец-то освободили от прочей текучки. Выдали машину и два служебных кабинета. До этого они должны были совмещать эту нагрузку с основной работой. Виктор Нацаринус, тогда уже заместитель начальника по оперативной работе в Успенском поселковом отделе милиции, объяснял, в каком режиме работали обычные опера. Расследование по убийствам детей никогда не прекращалось. Но ведь помимо этого, каждый день в районе происходило и что-то еще, более мелкое. Тем же самым людям нужно было и с текучкой разбираться. Тогда опера работали территориально или линейно. Например, человеку дали территорию поселка Горки-10. За ним закрепляется работа по всем преступлениям. Убийствам, кражам, разбоям, изнасилованиям. Но попутно его еще и постоянно спрашивают, что он сделал по раскрытию преступлений Фишера. Нас-то от текущей работы в поселке никто не освобождал. А еще есть линейный. Человек, сидящий персонально на линии краж. И все кражи, которые случаются во всем Одинцовском районе, его вотчина. Те же линейные есть по угонам, по убийствам и так далее. И с него каждый день спрашивают за его линейную работу, за горячие преступления, совершенные вчера, позавчера. А Фишер, это же было когда-то давно. За него если и врежут, то только чуть-чуть, не сильно. И вот оперативники, прикрепленные к команде Цхая, теперь могли целыми днями работать только по маньяку, убивающему детей. Виктор Нацаринус вспоминает первое знакомство с новым шефом оперативников. Цхай давал задания не только прикрепленным к нему операм из группы. Среди этих молодых ребят был и уже знакомый нам старший лейтенант Василий Глухов. Но и людям на местах. Владимир Цхай, по словам Нацаринуса, удивил сразу. Он не вызвал начальников оперслужб поселковых отделений милиции к себе в Одинцово, а сам поехал по местам. Приезжает московский оперсглавка. Конечно, к людям сверху ты всегда первое время относишься с недоверием. Сразу ожидаешь, что это очередной начальник, который хочет всех запугать и получить себе погремушку, медаль, грудь. А Володя приехал не так, как все. Он приехал к нам в Успенское спокойно. Попросил, чтобы я собрал весь личный состав. Я построил наших ребят. Человек 20. Всех, кто был в тот момент в здании. Цхай представился и сказал примерно так. «Ребята, я чувствую, что этот убийца где-то здесь, в ваших краях. Прошу вас мне помочь. Информации нет. Она очень нужна. Об одном прошу. Только не обманывайте. Я буду давать вам задания и прошу вас выполнять их в точности и строго. Я не буду ругать за то, что вы не выполнили, не добились результата. Выполните в другой раз. Но если вы меня обманете, я тут же напишу рапорт на ваше увольнение. Я должен быть уверен, что каждое направление нами отработано». Такой была наша первая встреча. И у меня сразу сложилось ощущение, что с этим человеком теперь убийцу точно поймаем. Своим ребятам сразу об этом сказал. Нацаринус вспоминает карту Одинцовского района, которая висела на стене в кабинете. На ней отметили иголками места, где пропадали дети. Потом места, где находили эти тела. И Владимир Цхай начал эти точки соединять. Карандашом или нет? Он рисовал и объяснял мне по карте. «Смотри, вот тут дорога проходит и вот тут. Получается, что этот человек должен иметь машину». Цхай, как и Бакин, были уверены, что человек, которого мы ищем, живет либо в Успенке, либо в Горках 10. «Андрей, он точно здесь». Сам Виктор Нацаринус, хоть и служил в Успенском, жил именно в Десятых Горках. В наши дни и то, и другое является частью той самой Рублевки. Края богатых закрытых поселков с дворцами, которые могут стоить под миллиарды рублей. Собственными лесами и искусственными озерами на участках в сотни соток. Но особый элитный статус Рублевское Успенское шоссе получило вовсе не в 1990-е или 2000-е. Привилегированное положение этой местности еще несколько веков назад начало формироваться. Живописные берега Москвы реки в этих краях сначала облюбовали дворянские и богатые купеческие семейства. Дошло до того, что даже императорская фамилия оказалась не прочь завести здесь дачку. Так в 1860-х Александр II выкупил у Голицыных усадьбу Ильинская и подарил ее супруге. Затем имение досталось их сыну, великому князю Сергею Александровичу. А тому здешние пейзажи понравились настолько, что он решил построить еще один летний дом с флигелем в соседней усадьбе Усова, которая также принадлежала царской семье. После революции 1917 года все царские и дворянские имения национализировали. В них размещали санатории для героев нового советского государства, а также партийные дачи, где жили не только функционеры, но и известные писатели, а также прочие деятели искусств. Притом таких поселков насчитывалось не один, не два и даже не пять. Один из самых известных – Николина гора. Здесь находится знаменитое родовое гнездо большого семейства Михалковых, где часто бывает режиссер Никита Сергеевич Михалков. Его брат – тоже режиссер Андрей Кончаловский, супруга Юлии Высоцкой и так далее. А еще в списках здешних жителей в разные годы значились лучший Шерлок Холмс мира – Владимир Ливанов, ресторатор Аркадий Новиков, писатель Эдвард Радзинский, дирижер и альтист Юрий Башмет, экс-губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин и многие-многие другие. У Николиной горы, кстати, находится знаменитый дипломатический пляж. Раньше его иногда называли подмосковным Лазурным берегом. В советское время сюда приезжала купаться элита многочисленных особых поселков, включая космонавтов, послов, консулов и высокопоставленных сотрудников различных министерств. Для обычных людей территория была закрыта.
3: Продолжение через несколько минут. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
11: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Провокация с беспилотниками в аэропорту Лейпцига выгодна Киеву и его западным кураторам. Об этом заявило посольство России в Варшаве. Сегодня посол нашей страны Георгий Михно посетил МИД республики. В дипмиссии подчеркнули, что эта явная и грубая провокация была нацелена на эскалацию напряженности в отношениях России с европейскими странами и их дальнейшее ухудшение. Кроме того, дипломат в беседе с представителями польского ведомства предупредил, что действия, направленные на причинение ущерба России, не останутся без ответа. ЧП произошло в начале августа. Был обнаружен дрон со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, при этом не приведя конкретных доказательств. В Москве назвали инцидент наспех состряпанной провокацией.
0: О политике.
1: Компании Илона Маска и Джеффа Безоса отказались от участия в космическом саммите в Париже, пишет «Политику». В материале говорится, что мероприятия, запланированные на 9-10 сентября, также проигнорируют производитель ракет Stock Space и стартап StarCloud, которые пытаются построить первый дата-центр в космосе. Американские СМИ ранее писали, что раздражение администрации президента США вызвал тот факт, что французский лидер Эммануэль Макрон не согласовал проведение форума с Дональдом Трампом. Кроме того, в списке участников значится делегация из Китая.
0: Об инициативах.
1: В Госдуме предложили отменить лимит оплачиваемого больничного из-за ребенка. Такие поправки облегчат матерям-одиночкам уход за малышом, считают депутаты. Они выступают за выплаты на весь период лечения без ограничений по количеству календарных дней в году. Сейчас при уходе за больным ребенком младше 7 лет пособие выплачивается не более чем за 60 календарных дней в году, а при заболеваниях из особого перечня – до 90.
0: О технологиях.
1: В Нью-Йорке ученикам начальной и средней школы запретили использовать искусственный интеллект на занятиях. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Новые правила начнут действовать со следующей недели. Работать с нейросетями разрешат только с 9 класса. Искусственный интеллект будет доступен лишь частично для строго определенных курсов и заданий. В департаменте образования добавили, что ведомство удалит или изменит около 40 приложений с функциями искусственного интеллекта, которые сейчас используются детьми для изучения математики, чтения и других предметов.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара – 86 рублей 89 копеек, евро – 100 рублей 60 копеек, юаня – 12 рублей 92 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 17, облачно с прояснениями, в Петербурге 15 градусов выше нуля, осадков не ожидается.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
2: Часть вторая. Лесные кладбища. Глава 20. Потрошитель с Рублевки. Подполковник полиции в отставке Виктор Нацаринус вспоминает, как в начале 1980-х его только-только начинающаяся служба в органах правопорядка едва не закончилась полным фиаско. Около дипломатического пляжа тогда стоял постоянный пост милиции. Но при этом сотрудников ближайшего отделения отправляли еще и на патрулирование территорий. Лето. Иду по песку, жарко, температура 30. Галстук снял, рукава до локтя засучил. Вижу, стоит «Волга» со шторками. И вдруг из окошка голос. «Товарищ милиционер, подойдите». Я подхожу и обалдеваю. На заднем сиденье машины сидит министр внутренних дел СССР Николай Анисимович Щелоков. Я мгновенно по струнке. Товарищ министр, постовой милиционер Нацаринус осуществляет охрану. За время дежурства происшествия не случилось. А он: почему вы расстегнуты? Почему у вас рукава завернуты? Я растерянно объясняю, что очень жарко. Целый день ходить в теплой шерстяной форме просто невозможно. Доложить своему начальнику о том, что я вам сделал замечание. Есть?
3: Прихожу в отдел, сообщаю своему капитану. Тут в крик. «Уволю!» Набирает начальника УВД. «Товарищ полковник, мой!» Непечатное слово. «Ходил расстегнутым, и министр сделал ему замечание».
4: «Уволите его сегодня же!» Орет в трубку начальник.
3: Капитан вдруг вспоминает. «Отдел кадров сегодня уже не работает».
4: «Тогда завтра с самого утра увольняете».
3: Я, конечно, расстроился. Вот и кончилась моя служба в милиции. Утром прихожу увольняться, а ребята ржут. Оказалось, только телефонограмма пришла. Успенскому отделу милиции предписано получить на складе рубашки с коротким рукавом для южных стран. После такого, конечно, никто меня увольнять не стал. Или вот возьмем поселок Горки-10. В наши дни здесь много новостроек. Высота домов достигает 17 этажей. Большой торговый центр. А в 1980-е пейзаж украшали лишь дворы пятиэтажек и частный сектор. В этих домах в основном жили, можно сказать, деревенские люди со всего Союза, продолжает Виктор Андреевич. Они приезжали сюда и устраивались на работу в пансионаты. Обслуживали дачи Совета министров СССР, ЦК, КПСС. Там всегда нужны были домработницы, нянечки и так далее. Другая часть жителей трудилась в местных совхозах, где выращивались овощи для Кремля. А еще одним градообразующим предприятием Горок-10 был Московский конный завод №1. Здесь еще с 1920-х занимались восстановлением орловской рысистой породы лошадей. В советское время на МКЗ держали сотни племенных орловцев, жеребцов-производителей и кобыл. На тот момент конезавод занимал 3500 гектаров. Притом большую часть этой земли отдали под сельхозугодия, где в том числе выращивали кормовые культуры для коней. Естественно, для этого требовались серьезные трудовые резервы. Так что многие жители Горок еще со школьных лет четко понимали, куда и кем пойдут работать. На конезаводе с 1980-х по 1990-е трудились целые династии из 3, а то и 4 поколений. Здесь 2 раза в год проводились международные аукционы, на которые привозили лошадей из конезаводов со всего СССР. Лошадей продавали за рубеж. Старожилы вспоминали, как сам Семен Михайлович Будённый выводил перед аукционом своего знаменитого квадрата. Смотреть досье. Этому коню после смерти 2 памятника поставили. Один у нас в Горках, другой в Москве на ВДНХ. Американцы тогда за него предлагали любую цену. Мол, ставьте на весы, а мы вам столько же золота отсыпем. А Леонид Аркадьевич Якубович, кстати, вел эти самые аукционы. Это еще до «Пуль чудес» было.
5: Досье. Семен Михайлович Будённый. Годы жизни 1883 по 1973. Как уроженец хутора на территории области войска Донского, в том числе, который теперь относится к Ростовской области. В 1903 году был призван в армию для службы в казачьем полку. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Во время службы в царской армии получил 4 георгиевских креста. После революции воевал за красных, командовал 1-й конной армией. Герой гражданской войны. Маршал Советского Союза. К слову, именно от фамилии Будённого произошло в простонародье название остроконечной шапки красных кавалеристов – Будённовка. Был одним из основателей Московского конезавода, который сыграл огромную роль в восстановлении орловской породы. Конь – квадрат. Конь Будённого был не только непобедимым на скачках. Например, в 1950-е в своих первых 30 скачках Большого советского приза 19 раз финишировал первым, 8 – вторым. Ну и отменным жеребцом-производителем. Он оставил после себя гигантское потомство – около 600 жеребят. Умер легендарный квадрат в конце 1970-х. И если интуиция и опыт Евгения Бакина и Владимира Цхая не подводили, где-то здесь, в этих элитных рублевских поселках, уже несколько лет скрывается неуловимый Фишер. Удав. Или как его там на самом деле зовут? Человек, который умел так мастерски заметать свои кровавые следы.
2: Глава 21. Рыба в сети.
3: Бывший оперноцаренус, объясняя принципы работы группы внутри следствия, искавшей убийцу, отрабатывая те или иные версии, в разговоре со мной сказал интересную вещь. Представьте, течет большая река, в ней много рыбы. У одних рыбаков такая сеть, у других сякая, с ячейками разного размера. И каждая группа старается всю эту рыбу через свою сетку просеивать. Время от времени в ячейках застревают рыбины. Застревать-то они застревали, а вот результат пока не было. При проверке улик причастности этих людей к нападениям на мальчиков доказать не удалось. А может, настоящий Фишер за это время все-таки попадал в сеть, да его отпустили за недоказанностью. Ведь было же такое с уже упомянутым Андреем Чикатило. Впервые его задержали как подозреваемого человека, который слишком часто появляется в районе, где произошли сразу 7 убийств. В портфеле нашли нож, веревку, вазелин. Очевидно, набор преступника, которого ищут. Чикатило ответил, что работает снабженцем. Он во время командировок использует вазелин для бритья. Веревка завязывает ею коробки. Нож отрезает им веревку нужной длины. И его отпустили. Это было в 1984 году, за 6 лет до второго задержания и реального ареста. Сейчас мы знаем, что докрути следователя его тогда, 30 человек остались бы живы. Но в 1984-м решающее слово было за экспертизой. У Чикатило оказалась кровь второй группы. Тогда как анализ спермы, найденный на одной из жертв, показал, что у убийцы редкая четвертая группа. Уже много позже стало ясно, что во втором случае экспертиза дала неверный результат из-за загрязненного образца, которые изучались. В то время подобные анализы были все еще несовершенны. С Фишером, напомню, выходила такая же история. Исследования первых жертв дали противоречивые результаты. По одной версии у преступника вторая группа крови, по другой четвертая. И больше подмосковный маньяк следов не оставлял. Тела он расчленял, останки выбрасывал в лес. От них к моменту обнаружения оставались фактически только кости. Что касаемо ростовского потрошителя, 43 доказанных убийства, напомню, и 55 со слов самого Чикатило. И его в итоге поймали благодаря бдительности патрульного милиционера. В ноябре 1990-го сержант обратил внимание на немолодого мужчину, который вышел к железнодорожной станции из леса. Товарища можно было принять за обычного грибника, если бы не костюм. Любители тихой охоты предпочитают бродить по лесополосам в чем-то более удобном, нежели пиджак и брюки. Сотрудник милиции тогда проверил у подозрительного товарища документы и запомнил его необычную фамилию. Через несколько дней неподалеку в чаще нашли тело 22-летней девушки. Маньяк не просто убил жертву, он вырезал ей матку и отгрыз зубами соски, и то и другое съел. Тогда-то сержант и вспомнил фамилию грибника, доложив о нем своему начальству. За Чикатило установили наблюдение и задержали, когда он навязчиво знакомился с мальчиками-подростками. Подходило ли следствие за эти 6 лет настолько близко к Фишеру? Вот в чем вопрос. Недаром ведь Бакин и Цхай начали заново проверять всю доказательную базу. Прошли по старым следам, выясняя, что их предшественники могли пропустить, не додумать, проглядеть. Участник оперативной группы Василий Глухов вспоминает, как была построена их работа. Владимир Ильич, Цхай, вывозил всю группу на места всех убийств и говорил, обращаясь к разным сотрудникам. Ты рассказываешь, остальные дополняют, если что, упустишь. Какие ранения были у жертвы? Что обнаружила экспертиза? Что изъяли? В какой день недели было совершено убийство? Какая стояла погода? У каждого из нас была записная книжка с этой информацией. Мы должны были знать каждый эпизод дела Фишера наизусть. Цхай мог даже ночью позвонить и спросить что-нибудь по разным эпизодам. Настолько он нас втягивал в эту работу, чтобы мы ни о чем больше не думали. До автоматизма доводил. После такого ты уже сам все полученные факты сопоставлял. Он хотел подвести нас к тому, что мы, отрабатывая задание, думали, обращали внимание на подозреваемых людей. По словам Глухова, опера были сконцентрированы на опросах жителей Одинцовского района. Кто-то мог что-то видеть, кто-то знать, что-то заметить. Искали человека, у которого есть укромное место, где он мог убивать похищенных детей. Мы шли по домам опрашивать людей вечером, когда все возвращались с работы. И это продолжалось до ночи. Нужно было отработать огромный массив населенных пунктов, собирать информацию, реагировать на любые сообщения. Цхай даже разработал для нас специальную систему опросов. Учил строить общение от человека. Кому-то более деликатно подходить, в лоб не спрашивать, чтобы не закрылся человек. Какие у вас отношения с мужем? Если у вас гараж, сарай, погреб, нужно было подойти к человеку по-жигловски. Завести разговор так, чтобы он сам тебе рассказал. Но главный принцип Цхая, который он постоянно до нас доносил – делай все по чесноку. Если ты что-то не доделал по его поручению, если на адрес не попал, доделаешь завтра. Только не ври, что был там и всех опросил. В начале октября 1992 года в группе появилось новое усиление. Еще один следователь, имевший опыт работы на серийных убийствах. Следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре России. Старший советник юстиции Валерий Костырев. В начале 1980-х участвовал в расследовании по делу смоленского душителя Владимира Стороженко, жертвами которого стало 13 женщин. Осенью 1992 года я заканчивал работу в бригаде по делу ГКЧП. Смотреть досье. Завершил свой объем работы. Группа уже готовилась компоновать общее обвинительное заключение, рассказывает Костырев. И вдруг в сентябре в Подмосковье пропало без вести сразу трое детей, жившие в Горках 10. А через пару дней, в начале октября, расчлененные трупы двух из них обнаружили в Звенигородском лесничестве. Там рядом находилась дача Ельцина. Поднялся шум. Руководители генпрокуратуры вызвали в администрацию президента. Что там у вас такое творится? В общем, наше начальство накрутили. Меня вызвали и сказали. У тебя есть опыт расследования этих маньячных дел, так что помогай. Я поехал к Жене Бакину в Одинцово. Мы там дислоцировались в здании районного УВД.
0: Продолжение через несколько минут. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнарович. 18+.
3: Часть 2. Лесные кладбища. Глава 21. Рыба в сети. Досье. Дело ГКЧП. Аббревиатура расшифровывается как «Государственный комитет по чрезвычайному положению». В августе 1991 года в него вошли председатель КГБ СССР Владимир Крючков, вице-президент СССР Владислав Янаев, министр обороны, внутренних дел и еще несколько человек. ГКЧП появился в противовес решению президента Советского Союза Михаила Горбачева реформировать СССР, предложив союзным республикам подписать новый документ о создании Союза суверенных государств. Заговорщики считали, что распускать СССР ни в коем случае нельзя. Документ должны были подписать 20 августа. К этому времени Горбачев собирался вернуться в Москву из отпуска, который проводил в Крыму. Однако 19-го его заблокировали на даче, отрезав связь. В столицу ввели танки и объявили чрезвычайное положение. Против ГКЧП выступил президент РФСР Борис Ельцин, которого поддержала часть армии. В результате столкновений погибли несколько человек. Спустя 3 дня участники заговора были арестованы. События также вошли в историю как августовский путч. Суд над участниками ГКЧП начался в 1993 году, но в 1994 Госдума всех амнистировала. Валерий Костырев вспоминает, как начал знакомиться с материалами. «Бакин привел уголовное дело в порядок, систематизировал. Он вел меня в курс, и я стал читать материалы по тем эпизодам, которые в деле были. Конечно, уже стало совершенно ясно, что убийца обитает на территории Одинцовского района, что все это совершает один и тот же человек, что он имеет машину и знаком с анатомией. Ну и примерно средний портрет мальчиков был один и тот же. От 10 до 14 лет. Большинство из них любители похулиганить, покататься автостопом. До этого вы о деле Фишера слышали? Конечно. И не только как следователь, но и как папа мальчика-подростка. Сын рассказывал, что педагоги в школе предупреждали ребят. Будьте осторожны, с незнакомыми мужчинами никуда не ходите. Видимо, не всем об этом в школе говорили, либо дети пропускали все это мимо ушей. Трое пропавших и убитых ребят учились в 6 классе. Стасу Сидихину и Кириллу Ефимову было по 12. Жене Старикову 13. Глава 22. Дядя Сережа. Последний раз ребят видели в горках 15 сентября. До своего исчезновения с начала учебного года они 2 недели не появлялись в школе. Но ни учителя, ни директор никуда не сообщали об этом. Полная халатность и безалаберность. 2 недели. Никто палец о палец не ударил. Возмущается бывший опер Глухов. На останки Стасика и Кирилла 4 октября 1992 года набрели в лесу грибники недалеко от пионерлагеря «Звездные» и место, где был убит Дима Маляев. Был шанс, что Влад Стариков был еще жив. По крайней мере, всем хотелось в это верить. Я помню, что останки привезли из Звенигородский морг. Разложили на столах. Продолжает Глухов. Приехал прокурор-криминалист с видеокамеры. На опознание начал заводить мам и пап. Это был ужас. Лежат скальпированные черепушки. С лиц снята кожа. Все это изрублено. А потом уже объедено в лесу лисами. Одна участница следственно-оперативной группы, женщина с огромным опытом работы, буквально в обморок падала. Я многое видела в жизни, но такое. Валерий Костырев рассказывал, что после этого группа начала в очередной раз проверять заявления об исчезновении несовершеннолетних, которые подавали граждане в последнее время. В одном из них фигурировал 14-летний Игорь Ухин из все тех же Горок 10. Он пропал в апреле 1992 года. Последний раз его видели на остановке. Но сначала этому заявлению не придали значения, потому что он и ранее убегал из дома, уточняет Костырев. Родители подростка обратились в Успенский поселковый отдел милиции сразу, но разыскное дело завели только через месяц. А вот уголовное возбуждать не стали. Почему? Если в районе уже много лет ищут убийцу подростков. Это большой вопрос. Для 14 лет Игорь был довольно высоким, 170 сантиметров, и выглядел старше своего возраста лет на 16. Физически крепкий, как рассказывал его отец, всегда мог за себя постоять. В обычной школе учиться не смог, поэтому перевелся в Одинцовскую вечерню. Весной 1992 года Игорь Ухин закончил 8 класс и слыл среди сверстников хулиганом. Один из одинцовских подростков из вечерки вспоминал, что после его исчезновения среди ребят пошел разговор. Якобы Ухин проиграл в карты крупную сумму, поэтому скрылся. У Игоря водились деньги, но я не знаю откуда. Он постоянно покупал себе пиво и сигареты, а день его исчезновения я запомнил, потому что Игоря тогда выгнали с урока географии. Это было после 17 часов. Ухин опоздал минут на 5, что для него было обычным делом. И он вместо учебы стал бродить по классу, не замечая учителя. Его выгнали примерно через 20 минут после начала урока. По его поведению и виду было видно, что он слегка пьян. Другой одноклассник рассказывал следователям о непростом характере пропавшего мальчика. Ухин считал себя выше других и был задирой. Однажды я даже подрался с ним. Было так. Начали в классе, обменялись ударами, условились договорить на улице после уроков. Но этот мальчик, оппонент Ухина, уклонился от драки и сбежал из школы через другой выход. Хотя раньше, что интересно, они почти друзьями были. Когда мы ходили с ним в кино, Ухин платил за билеты и даже заплатил за меня в буфете. А потом однажды сели играть с Ухиным и другими ребятами в Сику, смотреть досье. И этот мальчик продал хулигану 3 рубля, причем в долг. Досье. Сика. Она же Сика, Тринька, Три листа и Стрекоза. Популярная в СССР карточная игра на деньги. Участникам от 2 до 8 человек раздаются по 3 карты. Каждый номинал оценивается в определенное количество очков. Выигрывает тот, кто собрал наибольшее число очков по картам одной масти. К слову, Сика упоминается в том числе и в поэме Венчики Ерофеева «Москва петушки». Какие суммы проиграли другие, я не знаю. Но Ухин пригрозил мне. Если в самое ближайшее время я не отдам ему деньги, он включит счетчик и побьет меня. Мне пришлось срочно взять деньги в долг и отдать ему. Больше я с ним не играл. Словом, пропавший Игорь Ухин – сложный товарищ. И из дома раньше уже уходил. По воспоминаниям Валерия Кострева, со слов матери, даже до Калининграда однажды добрался. В милиции посчитали, что тут всего лишь очередной побег от родителей. Однако следователь прокуратуры на это заявление внимание обратил и даже добился возбуждения уголовного дела по факту исчезновения несовершеннолетнего. Тем временем другие участники

0: У меня возник соблазн раскрыть это преступление. Мы этого парнишку из школы вызвали в отдел. Он плачет. Ничего такого не было, пацаны про меня врут. И тут прибегает мать. Да я на вас напишу в прокуратуру. Столько детей уже убили. Вы хотите, чтобы и моего? Ничего он не знает, ничего не скажет. Пришлось отпустить парня. Я позвонил Цхаю. Есть вот такая информация, но проверить не удалось. И я прям почувствовал радость на том конце трубки. Андреич, спасибо. Ты свое дело сделал. Больше не лезь, теперь наша работа. Следователь Валерий Костырев уточняет, что подход к школьнику Родиону Алаеву, ставшим важным свидетелем, сумела найти старший помощник прокурора Одинцовского района Наталья Смолеева. Она как раз занималась школами, на ней была работа по несовершеннолетним. Этот мальчик рассказал Смолеевой, что они с теми ребятами иногда ездили на Белорусский вокзал играть в автоматы, смотреть досье. За день до исчезновения 14 сентября тоже ездили. Досье. Игровые автоматы. Первые советские образцы детских игровых автоматов начали выпускать в середине 1970-х. Железные ящики с экраном и кнопками. Самые популярные модели – морской бой. Нужно было наблюдать за движением враждебных кораблей в настоящий перископ и жать на гашетку, чтобы поразить цель. Дуплет. Стрельба из ружья по зимней дичи. Танкодром и многие другие. Площадки с игровыми автоматами стояли в парках всех крупных городов СССР. Да и не только в парках. Сеанс игры стоил 15 копеек. Монетку нужно было опустить в специальную прорезь. К середине 1990-х эти автоматы почти полностью исчезли. Позже им на смену пришли компьютерные клубы с играми нового поколения. Не путать с однорукими бандитами. Это был понедельник. По словам мальчика, они поиграли на белорусском и примерно в 8 вечера вернулись электричкой назад, до станции Жаворонки. В горке 10 отсюда можно было добраться на автобусе номер 32. Но у него довольно большие интервалы между рейсами. Да приедет ли вообще? Вопрос. Поэтому многие подростки из горок и прочие жители поселка обычно искали попутку. Попадались водители, которые соглашались подвезти бесплатно, если по пути. И тут Алаев увидел знакомую машину. Старенькая тройка. Бежевые «Жигули» дядя Сережа с московского конезавода в Горках 10. Мальчик одно время ходил туда ухаживать за лошадями, как и многие другие ребята из их школы. Дядю Сережу на конюшне он часто видел, тот работал зоотехником, да и его вообще чуть ли не половина горок знали. В общем, этот мужчина четверых ребят до поселка довез и даже денег не взял, уточняет Костырев. Алаев еще рассказал, что 15 сентября встретил Старикова. И тот обмолвился, что они сегодня снова поедут в клуб с автоматами. Родион тоже хотел рвануть с ними, но его мама не пустила. Заперла дома и все. А если предположить, что ребята вновь от Жаворонков решили ехать на машине, и там их снова второй день подряд подхватил тот же мужчина. Версия, что маньяк всех своих последних жертв похищает именно на дороге, прорабатывалась давно. А у этого Сергея и автомобиль, собственно, имеется. Да еще и такой неприметный, среднестатистический. Сергею было 32 года. Работал на конезаводе около десятка лет. Старший зоотехник, хороший спец по осеменению племенных лошадей. Недавно даже серебряную медаль на ВДНХ получил за успехи в труде. Не женат, детей нет. Валерий Костырев. Начали втихаря выяснять, что за человек. Узнали, что у него есть гараж на территории конезавода, который стоит в стороне, в глухом углу, можно сказать. А гараж как раз укладывается в нашу версию, что детей наш сирийник убивает в каком-то стационарном месте. И даже, как рассказали, этот Сергей себе подвал там вырыл. Сотрудники пытались подкинуть ему одного человека, бывшего работника милиции, чтобы тот каким-то образом гараж изнутри посмотрел. Не получилось. А снаружи чего? Гараж как гараж. Договорились с ребятами из уголовного розыска Московской области. Привлекли службу, в том числе службу наружного наблюдения. Изучали его. Ничего порочащего не нашли, но все равно начали следить. Были только косвенные нюансы, намекающие, что за этим человеком нужно понаблюдать. Помните кормовую соль, которую убийца посыпал, снятую с одного из детей кожу? У конюшни, где работал новый подозреваемый, лежала целая куча визуально такой же соли.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр просвещения России Сергей Кравцов о новых школьных учебных материалах.
3: Единые государственные учебники, которые сейчас разрабатываются, права на них принадлежит министерству, стоимость их в 3 раза ниже коммерческих учебников, а качество выше. Коммерческие учебники бумажные были, и ежегодно их надо было менять. Государственные учебники в твердом переплете, хорошая бумага, можно посмотреть, убедиться, полистать учебники. Так вот, с 1 сентября единые государственные учебники с 5 по 11 класс класс по истории и по обществознанию, 9-10 класс. Тогда 54 учебных

0: учебника по истории у нас было 100 разных учебников по математике, качество образования страдает. Единые программы, единое содержание образования, причем у нас есть программы углубленного уровня для ребят, которые интересуются тем или иным предметом и хотят его более углубленно изучать. Такая возможность есть. Единые программы разрабатываются на федеральном уровне. Учеными, методистами обеспечивают высокий качественный уровень образования каждому школьнику, вне зависимости от того, где он проживает и учится.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О Ближнем Востоке.
3: Оман отказался от предложения Ирана совместно взимать сервисные сборы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом пишет газета «Нью-Йорк-Пост». По информации, Маскат во избежание конфронтации с американским президентом Дональдом Трампом отклонил даже идею добровольных взносов на цели обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. Ранее Трамп выразил недовольство действиями Омана и пригрозил разбомбить султанат, если он встанет на пути урегулирования конфликта между Ираном и США.
1: Про газ.
3: Некоторые страны Европейского Союза призывают разрешить поставки газа из России, несмотря на решение о запрете. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко. По его словам, окончательный запрет на поставки российского газа грозит странам ЕС дальнейшим спадом экономики. Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, который вступит в силу с 1 января. При этом поставки трубопроводного газа планируется прекратить с 30 сентября следующего года.
1: Об авиации.
3: Аэрофлот готов ставить дополнительные рейсы между Россией и Китаем в зависимости от динамики развития спроса и по мере необходимости, сообщил глава компании Сергей Александровский. По его словам, в этом году перевозчик вышел на ежедневные рейсы по всем направлениям выполнения полетов из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Он также отметил, что после запуска безвизового режима перевозки между странами выросли на 30%.
1: О наградах.
3: В Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию. В этом году призы получили в том числе исследователи биомеханики поцелуя, экономисты, доказавшие, что богатые люди ведут себя нагло по отношению к менее состоятельным гражданам, а также химики, изучившие богатые протеином и энергией молоко живородящих тараканов. Премию по экономике вручили ученым, доказавшим, что состоятельные люди ведут себя нагло по отношению к менее состоятельным. Аналогично Нобелевской премии мира существует и Шнобелевская премия мира. Ее вручили за доказанную теорию о том, что люди ценят тех друзей, которые проявляют злобу по отношению к тому, кто им не нравится.
1: О валютах.
3: Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юань 12 рублей 92 копейки.
1: О погоде.
3: В Москве плюс 17 облачно с прояснениями, в Петербурге 15 выше нуля, без осадков.
1: Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Дорогие друзья, сегодня мы с вами порассуждаем о том, какие объекты могут быть символом России сегодня. Итак, есть у ВЦИОМ, аналитического центра ВЦИОМ, интересный опрос. Я Читаю. Классики литературы на первом месте. Пушкин, Толстой, Достоевский. Это целых 59%. Далее собор Василия Блаженного, 41%. На третьем месте Большой театр, 40%. Четвертое место Медведь. Далее автомат Калашникова. Шестое место Ледокол. Седьмое Матрешка. Восьмое космический корабль «Союз». Девятое – атомный реактор. И десятое место – балалайка. Далее идут валенки, там 15%, ракета, атомная бомба, боевой дрон, печь, автономный робот-доставщик, ну и самолет. Не уточняется, какой, просто самолет. Дорогие друзья, вы можете предлагать свои варианты, но прошу вас, обосновывайте, почему вы это предлагаете. 8 800 200 ровно 9702. Итак, вопрос звучит так: какие объекты могут быть символом России сегодня? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Сейчас послушаем песню и начнем общение.
5: Россия, какая она? В каждой душе свое отражение. Медлительной Волги волна или листвы осенней круженья. Невы разводные мосты или церквей кресты в позолоте. Россия полна красоты, яркой, живой, как птица в полете.

0: Некто Андрей Иванцов, такой исполнитель с такой замечательной песней в нашем эфире, открывает наш эфир сегодня. Аналитический центр ВЦИОМ, еще раз напоминаю, сделал довольно любопытный опрос. Какие объекты могут быть символом России сегодня? Пожалуйста, вот вам варианты. С первого места по десятое классики литературы. Пушкин, Толстой, Достоевский, собор Василия Блаженного на втором месте, на третьем Большой театр. Далее четвертое Медведь, ну и по списку автомат Калашникова, ледокол, матрешка, космический корабль «Союз», атомный реактор, балалайка. Ну вот почему-то балалайка, как ни странно, да, все стереотипы связаны с балалайками, на которых бренчат медведи. Ну, у медведя четвертое место при этом, а у балалайки десятое, 17% всего, у медведя 37%. Такие дела. Прошу вас, друзья, вы можете предлагать свои как бы символы, вот, символы России. Прошу вас, только поясните, почему вы так считаете. Так, слушаем Геннадия из Самары. Прошу вас, Геннадий, говорите.
1: Я хотел... У меня единственный символ – это родина-мать на Мамаевом кургане.
0: Присоединяюсь. Вот
1: это. Так. Это потому, что в Америке вот статуя свободы, а у нас вот родина-мать. Я считаю, вот самый символ такой, настоящий.
0: Угу. Спасибо большое. Да, хороший, отличный вариант. Кстати говоря, в списке его почему-то нет. Вот никто не предлагал, дорогие друзья, в вопросе ВЦИОМ. Будет у нас Федоров в эфире, глава аналитического центра ВЦИОМ. Я у него обязательно полюбопытствую, с чем это связано. Почему? Интересно, да, родина мать, казалось бы. Вот ее нет. Автомат Калашникова есть, ледокол есть, космический корабль «Союз», вспомнили. Он тоже есть. Атомный реактор есть, пожалуйста. Ну и по мелочи, там валенки, ракета, атомная бомба, боевой дрон, печь, автономный робот-доставщик, блин, и самолет, а родины матери нет. Вот так. Делай после этого людям добро. Обычно подписывают так с иронией подобного рода посты в интернете. Вот такой подписью именно. Далее. Сергей из Москвы, прошу вас.
2: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, одним из символов может быть и памятник «Медный всадник» в Санкт-Петербурге. Это как бы символ и скульптура очень красивая, и деятель, который сделал много для того, чтобы Россия стала более могучей, построил новую столицу.
0: Вы имеете в виду Петру?
2: Да, Петру Первому, конечно.
0: Угу. Ну, тогда рабочего и колхозницу тоже как-то не учли. И вот простые люди, да, которые тоже много сделали для Родины. Ну, это же символ, общий образ. Да, спасибо, «Медный всадник» присоединяется. Это любопытно, да. Спасибо, спасибо. Отличная мысль. Замечательная, я бы даже сказал. Ну, давайте тоже можете, конечно, обращаться не только к чему-то неочевидному, но и к тем, собственно, тем вариантам, которые я озвучил, которые выбрали люди до вас, с которыми пообщался аналитический центр ВЦИОМ. Только обоснуйте, почему, если вдруг вы выбрали балалайку, вот балалайка и все. Но только тогда, наверное, вы должны уметь играть на балалайке, а то просто так говорить балалайка, как-то, вы знаете, на мой взгляд, несерьезно. Я вот балалайку в музее видел один раз, и все, по-моему. Ну, два, может быть, раза от силы, если говорить про вживую, да? Вот, вживую. А, кстати, никто не сказал вот про алкоголь. Водка, пить вредно. Никто не сказал. Водка, символ. Никто так не сказал. Интересно тоже. Какие варианты, друзья? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Воронежа, слушаем вас.
3: Здравия желаю. Здравствуйте. У нас хорошая погода, но тем не менее, значит, символ для меня лично – это «Сармат», потому что я ракетчик сам.
0: А, ракета. И... Ну да, ракеты есть вот в списке, да.
3: Так точно, да. Ага. И на Академии вы знаете, наверное, что есть хороший плакат Академии войск стратегического назначения «После нас тишина». Вот это самый главный символ. И надо их продвигать вперед, чтобы эти козлы все знали, что после будет тишина.
0: Ага. Ну, вы знаете, «Сармат», если мы продвинем, то как бы да, после этого действительно будет тишина. Давайте не будем торопиться.
3: А с ними по-другому-то нельзя. Ну, тактическое можно, конечно, но, знаете, лучше сразу сокрушительный удар и все.
0: Да,
3: особенно,
0: весь
3: которые
0: мир
3: ребята
0: труху.
3: Сидят... Иван, извините, пожалуйста, я вас... Особенно эти ребята, которые сидят за канавой. Вы поняли где, да?
0: Понял. Да, я понял.
3: Вот это самое лучшее. И все будет тихо.
0: Вы же понимаете, у нас тоже будет тихо после этого. Понимаете, да?
3: А вот это для этого надо... Есть определяющие моменты. Надо не вторым номером быть всегда, как сейчас мы находимся, а первым. И все, и будет.
0: Ну, вы же подождите, вот мне даже интересно, вы если ракетчик, вы знаете, особенно про стратегические силы ядерного назначения говорить, то если летит ракета, запущена, значит, специальный прибор это считывает и автоматически запускается ответный удар, вы же знаете, да? Там даже решение не надо принимать никакое. Автоматически
3: да,
0: действует.
3: Да, я понимаю, да. Да. Ну, знаете, ну, обстановка идет к тому, что уже никаких, ну, скажем так, норм приличия. Я даже не понимаю с военной точки зрения, для меня норм приличия. Просто, понимаете, уже беспредел везде, во всем.
0: Ладно, и все-таки давайте не будем торопиться. Спешить, я бы так сказал, некуда.
3: Но это мое мнение.
0: Я вас понял, да. Спасибо большое, что позвонили. Да, тишина, короче. Вот, пожалуйста, символ не просто России, да, мира сегодня. Может быть, не приведи Господь. Далее, Надежда из Таганрога. Слушаем вас, здрасте.
4: Пью первую чашку кофе. Так. Очень люблю наше искусство русское. Мне нравится портрет Анны Ахматовой, Альтмана. Он показывает одновременно два символа России. Очень нравится купание красного коня Петрова Водкина. Но я бы выбрала купчиху за чай Кустодиева.
0: Вы знаете, что означает купание красного коня?
4: Да.
0: Предвестник революции, вы же знаете, да?
4: Да. И для меня это из перечисленного любимое. Но выбрала бы как символ, потому что, если честно, сегодня опять звучала сирена, и я опять не выспалась. Поэтому очень бы хотела купчиху за чай.
0: Ну, хорошо, да.
4: Отлично. Как символ. Ну, если не
0: Россия, давайте только не купание красного коня. Давайте только не купание красного коня, ладно? Я вас очень прошу.
4: Добро, договорились.
0: Я вам расскажу историю. У меня знакомый, я почему, кстати говоря, знаю, что это предвестник революции. Один мой знакомый, но состоятельный человек, он все хотел купить эту картину. Ну, там, я уж не знаю, там, про оригинал, не оригинал, просто хотел. И вот, наконец, представился случай, он купил, повесил. И после этого его ждал такой, знаете, сокрушительный развод с женой. И прочие дела пошли в известном направлении, все плохо стало. Он картину выбросил эту, но подумал, что с этим как связано. Дела наладились сразу, и с женой снова воссоединились. Представляете, просто вот из жизни, что называется. Поэтому картина красивая, но есть у нее и исторический, как бы не очень хороший, да, ну, вот, вы поняли. С исторической точки зрения, купание красного коня считается предвестником революции. Да еще и, видите, на личном уровне сработало. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, какой символ России сегодня вы бы выбрали. Обоснуйте только, пожалуйста, свой выбор.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Алексей Пелько о российско-американских взаимоотношениях.
8: На самом деле, если трезво оценить ситуацию, Россия и США вообще нет никаких коренных противоречий. Мы могли бы быть союзниками, не просто партнерами, а союзниками. Например, в той модели, которую отрабатывали Рузвельт и Сталин после Второй мировой войны, к сожалению, Рузвельт скончался до ее окончания, а в той модели, в которой предлагал Буш-старший Горбачеву, когда в конце 80-х, начале 90-х появилась такая возможность. Запросто это переход от биполярности к диполярности, соуправлению, разделу сфер влияния, согласованию позиций сторон. Это такой концерт великих держав на двоих, если пользоваться терминологией 19 века. Но абсолютно иррациональное желание нести России стратегическое поражение идет вразрез с интересами США. Мы слишком долго были идеологическими оппонентами. Начиная с холодной войны, да, вот у нас разные периоды были в отношениях с США, в том числе очень даже позитивные. Но вот начиная с холодной войны было воспитано несколько поколений американских политических и военных деятелей, заточенных под войну с нами. Это и политики, и военные, экспертное сообщество. Они заточены под войну с нами. Они просто не могут остановиться. Это инерция.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму.
9: Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Символ России сегодня. Выбирайте, пожалуйста, друзья. Аналитический центр ВЦИОМ, вот согласно опросу, представил свои варианты. Классики литературы от Пушкина до Достоевского, Собор Василия Блаженного, Большой театр «Медведь», Автомат Калашникова, Ледокол, Матрешка, Космический корабль «Союз», Атомный реактор «Балалайка». Это десятка. Далее валенки, ракета, атомная бомба, боевой дрон, печь, автономный робот-доставщик и самолет. Можете предлагать свои варианты или, ну, если вот вам что-то из этого нравится, только, пожалуйста, обоснуйте, почему. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Москвы. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: Татьяна из города Москвы. Я предлагаю 3 вида. Это первое, значит, автомобиль «Аурус» наш, который наш создали, который знают теперь во всем мире, и на День Победы ездят в Кремле, и в Кремле, и в Китае его теперь знают. Это первое. «Аурус», я думаю, самый первый. Это современный, во-первых. Второе, это, наверное, русская печка, где все наши родственники, все наши бабушки, дедушки лежали, готовили. Ну, это наша русская печь. Ну и третье, заключительное, это Кремлевская стена наша, красная, с красного кирпича, с красивыми зубчиками, вот это вот. Вот 3 вещи, именно для меня.
0: Я понял. Отличный вариант, спасибо. Далее. А Николай из подмосковного Чехова, пожалуйста. Здрасте.
11: Здравствуйте.
0: Говорите.
11: Это очень интересный момент. У нас единственное отличительное есть речь. Речь, она является основой нашего общения, сохраненной великим русским языком. Это является нашим символом абсолютно.
0: Ну, визуализировать речь вы как предлагаете?
11: Она аббревиатурна вся, от начала до конца. Каждое слово имеет свое понимание буквально. Слово, например, это свет, лучший образ, всему очевидно. То есть изначально наши предки закладывали в каждом слове понимание то, о чем мы говорим. То есть заряжая нас тем самым на доброе, на хорошее. И поэтому у нас как бы и мы держимся на этом. Это наша основа. Вот. И русский язык великий сохранил нам эту речь. И мы ею можем сейчас пользоваться. Это основа наша. И это символ. Вот, благодарю.
0: Угу, хорошо, ладно, принимается. Принимается далее. Все-таки хотелось бы что-то визуальное, да? Особенно то, что можно руками потрогать. Александр из Астрахани, пожалуйста.
12: Здравствуй, Ваня. Здравствуй, дорогой. Вы сказали о балалайке, но еще на ней играть нужно, да?
0: Да, балалайка, балалайка там в конце, вы знаете, да?
12: Нет, нет, я о другом хочу сказать. Я сам певец и стал певцом благодаря Шаляпину, нашему великому русскому певцу, лучшему в мире на сегодняшний день и навсегда, мне кажется. Сейчас фрагментик, послушайте. Широкая масляница, ой, ты с чем пришла, ты с чем пришла, со весельем да с радостью и со всякою сладостью, с пирогами, с оладьями и так далее. Это песня Еремки из оперы «Вражьи силы» Серова.
0: Угу. Алло? Да, мы слушаем вот вас, слушаем, слушаем.
12: Эту вещь, я так, мне еще маленький был, ну, мне лет 10-12 было. Он просто заворожил меня. Какая динамика, текст, великолепный вокал. Все просто, А наши вот все время, я не беру, конечно, наших звезд русских, у нас много великолепных певцов, но большинство молодежи, оно не слушает Шаляпина, а нужно это делать, чтобы учиться. Да, в консерватории на стенке поют, вот вы записи тоже ставите, но это же мрак. Ванечка, дорогой, мне 80 лет, я уже на пенсии, но я пропел и в Европе, и во многих странах, и закончил я в Астраханском оперном театре свою карьеру. Понимаете, я перепел весь репертуар басовый, абсолютно весь, что есть вообще, весь шаляпинский репертуар. Вот. И я хочу сказать, что вот польский художник, забыл его фамилию, написал три великих певца. Это Каруза, Тита Руфа и Федор Иванович Шаляпин. Кстати, в Польше, я там работал, есть записи настоящие Шаляпина. Понимаете? То есть во время спектаклей. Но наши поставили фильм. Это ужас тихий. Это года три назад было. Абдразаков озвучивал, значит. Но а запись Шаляпина ни одной не было во время фильма. Я ничего не хочу сказать про все Абдразакова. Но это не та динамика.
0: Ну, короче, понятно, Шаляпин. Все, принимается. Давайте других людей послушаем. Далее. Маргарита из Ставрополя, прошу вас.
13: Здравствуйте.
0: Здрасте. Только от приемника подальше. Отойдите, пожалуйста.
13: Я считаю, что символ России – это береза. О. Красивая, статная, гордое дерево.
0: Ну, а ива как же? Пожалуйста, вам тоже неплоха.
13: Ну, береза как-то
0: все.
13: Вот
0: ладно, больше не дуб, я понял. Края. Все, хорошо. Не ива, не дуб, не сосна, а береза. Хорошо, березонька наша. Принимается, береза. Хорошо, так. Александр из Москвы, прошу вас.
14: Да, одна ремарка такая небольшая. Обратили внимание, что все символы из прошлых государств.
0: Из каких прошлых государств?
14: Ну, из таких, как Советский Союз, что ракета «Союз» — это СССР, Шаляпин — это Российская империя, ну, там, российские классики русские — это тоже современная Россия. Современная Россия появилась, если вы помните, в 91-м году. Да, вот современная Россия, которая сейчас, это уже третье государство за последние 200 лет, которое здесь находится на территории. И ее символом является Ельцин-центр. Потому что все то, что мы имеем сейчас, началось в 91-м году с первым президентом России Ельцином Борисом Николаевичем.
0: Ну,
14: так
0: хорошо.
14: Что символ России...
0: Да, Ельцин-центр, да, вы хотите, чтобы был?
14: Да.
0: Ладно, конечно. Да, ладно. Не медведь, но Ельцин-центр. Хорошо, ладно. Да. Владимир из Новосибирска, прошу вас. Ну, кстати, замечание про то, что все символы, да, старые, а вот за последние 30 лет есть какие-нибудь символы? Да, что-нибудь можно символом-то назначить? Хороший, кстати, момент подсветили. Далее, Владимир, Новосибирск, пожалуйста.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Ну, на самом деле, мне кажется, что символ России должен быть не привязан к сегодняшнему дню, вот как ракета «Сармат» там. И не ко вчерашнему. Он должен
0: там просто ракета, не обозначается какая конкретно.
15: Ну, я имею в виду человека, который звонил, с которым бы моряк поспорил, потому что «Посейдон» бы сказал, не знаю, еще что-нибудь. Вот. И Калашниковым тоже опоздали мы там, ну, будем восьмыми, потому что кофе из Уганды, или у них там, или у кого-то на флагах уже Калашниковы висят. Вот, береза растет не только в России. Одним словом, мне кажется, самое удачное – это медведь все-таки, потому что он...
0: А он растет что, только в России, медведь?
15: Нет, он здесь жил давно, и у нас их больше всего. По численности и исторически, как бы, это его такое место, где он всегда хозяйничал, одним словом. Ну и, соответственно, он включает в себя все те же функции сармата, которые там, ну, своим поведением имею в виду. И он исторически как бы еще вот, еще России не было, что называется, а он уже жил здесь. Вот это удачный, по-моему, символ, на мой взгляд.
0: Медведь. Хорошо, ладно, медведь. Пусть будет символом России. Александр из Нижнего Тагила. Здрасте, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте.
16: Один из символов России я бы, наверное, хотел видеть в
17: Владимира Владимировича Путина, его портрет.
0: Так.
17: Как символ России. Очень, я думаю, это будет актуально, потому что за столько лет он, наверное, страну очень сильно поднял. И делает все для того, чтобы наша страна была сильная и великая. Вот, наверное, поэтому один из символов России, я думаю, должен быть Владимир Владимирович.
0: Все, Владимир Путин принимается. Символ России. Хорошо. Символ России. Да. Ну, хорошо. Не медведь, но Владимир Путин. Да, хорошо, давайте. Дальше кто? Алексей, Санкт-Петербург, прошу вас.
18: Я думаю, что на самом деле возможно, вот как вот предыдущий человек сказал, что Путин, да, ну, может быть, там какая-нибудь еще. Ну, вот балалайка, наверное, это для нас больше. Ну, или, может быть, для американцев старых. Так
0: мы наш символ России, мы символ России выбираем для себя.
18: Ну, если для себя, то, мне кажется, действительно Путин, наверное. Вот я так думаю.
0: Путина.
18: Ну, хотя, то вы знаете, потому что если вот так вот приехать куда-нибудь, ну, в другую страну и спросить, вот ассоциация с Россией, я думаю, что сейчас все будут примерно так и говорить: Путин. Ну, даже так вот, это действительно стал каким-то вот символом в России, вот можно сказать.
0: Хорошо.
18: Вот
0: все, да. Все, Путин. Ну, тогда можно и там Сталина, Ленина тоже предлагать, друзья. Как вариант, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, сейчас сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим эфир. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро, не переключайтесь.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Экономист Василий Колташов о том, почему страны ЕС вновь заговорили об изъятии замороженных российских активов.
20: Пытаются заставить колеблющиеся страны подписать некую бумагу, условно говоря, договор с дьяволом о том, что они будут бороться против России ценой даже своего собственного существования. Я говорю про колеблющиеся страны. Это Испания, Италия, Греция, Франция, Бельгия, потому что Бельгия больше всех колеблется по вопросу изъятия российских активов, ибо они там, в Бельгии, находятся в распоряжении компании Евроклир. А вот кто не колеблется? Неколебимо против России. Швеция, Нидерланды, Дания, чуть менее демонстративно непримиримо Германия, мы видим и другие скандинавские страны там в этом лагере. Ну, я перечислил лидеров процесса. И получается так, что вот эта коалиция, она не очень организована, деньги не получается собрать, если даже сезонный кризис, сбора средств по фасеночкам, по сусекам там, как угодно, 90 миллиардов для Украины собрать не могут. И есть способ, как присвоить российские активы. Присвоить их невозможно без решения со стороны Бельгии. Бельгия в конце прошлого года такое решение принимать отказалась. Ей делали, ну, не намеки, а ее пытались убедить в том, что она должна эти средства присвоить и передать Европейскому Союзу. Заметьте, сам Европейский Союз, всякие там Швеции, Нидерланды, Дании, Норвегии, они как бы не участвуют. Они просто им дали, они взяли. Они сейчас призывают, а решение за них должен принимать бельгийский народ.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
21: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
19: Об ограничениях.
21: Еврокомиссия разрабатывает новые визовые ограничения для россиян, используя как повод постановку с дроном в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Новые правила якобы направлены на защиту ЕС от враждебных действий. Европолитик отметил, что с 22 до 22 года ежегодно россиянам выдавалось около 4 миллионов виз, однако после введения мер со стороны ЕС их число уменьшилось до 618 тысяч. А ЧП произошло в начале августа. Был обнаружен дрон со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, при этом не приведя никаких доказательств. В нашем МИДе назвали действия Берлина провокацией, направленной на эскалацию отношений, и предупредили о жестком ответе.
19: О политике.
21: США потребуют от ЕС потраченные Байденом деньги на Украину, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, администрация Джо Байдена передала Киеву бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем Вашингтон использовал в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно. Европа могла бы за это заплатить, но США все же потребуют деньги, пусть и с некоторым опозданием.
19: О поддержке.
21: Минцифры прорабатывает с участниками книжного рынка вопрос установления льготного НДС в размере 5% на книги для поддержки отрасли после атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов, сообщил директор Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии ведомства Владимир Григорьев. По его словам, предварительные потери отрасли оцениваются в 6 миллиардов рублей. Из-за атак беспилотников уничтожено около 15 миллионов книг.
19: Обо всем.
21: Большинству россиян в течение последнего года удавалось избегать конфликтных ситуаций на работе, говорят результаты исследований сервиса «Суперджоб». О мирном сосуществовании с начальством сообщают 74% опрошенных. Случались споры у каждого пятого. 4% признались, что сами выступают зачинщиками конфликтных ситуаций, а 15% обвинили руководство. При этом мужчины конфликтуют чаще женщин. Молодежь, чаще тех, кто старше, называет себя инициаторами ссор с коллегами и начальством.
19: О валютах.
21: Официальный курс доллара 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юаня 12 рублей 92 копейки.
19: О погоде.
21: В Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями, в Петербурге 15 градусов выше нуля, без осадков.
19: Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Какие объекты могут быть символом России сегодня? Вариантов достаточно, более 10. Там и мишка, причем не олимпийский, а просто медведь. Там и, собственно, много других вариантов. Балалайка, пожалуйста, вам. Звоните, предлагайте свои варианты. Ну, кроме Пушкина, Достоевского, в смысле русских классиков, еще что-нибудь, пожалуйста, да. Кроме собора Василия Блаженного, Большого театра, автомат Калашникова, ледокола, матрешки. Пожалуйста, если есть какие-то оригинальные варианты, да, пожалуйста, звоните, делитесь. Но если вам что-то из этого нравится, из списка, который я обозначал уже 2,5 раза до этого момента, пожалуйста, тоже только аргументируйте. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Евгений из Хабаровска звонит. Здрасте.
1: Иван, здравствуйте. Здрасте. Россия, привет. А мне такой непонятен... логика. Смотрите, автомат Калашникова есть, ракеты есть, спутник есть, а танка Т-34 почему-то нет.
0: Спутника нет. А есть космический корабль «Союз», вы имеете в виду?
1: Космический корабль.
0: Ну, а танка нет, да. Ну, пожалуйста, вот вы предложили танк. Ну, есть атомная бомба. Так. Зачем вам танк, если у вас есть атомная бомба, скажите, пожалуйста.
1: Ну, как-то все-таки танк больше, наверное, тем более Т-34, он очень узнаваем, его контур. И, ну, в каждом городе есть памятник.
0: Хорошо. Ну, насчет, ну, конечно, не в каждом, но вообще, да, много где есть действительно памятники танку.
1: Ну, а вообще, если честно сказать, ну, я не милитарист, я бы все-таки символом выбрал контур нашей страны. То есть он узнаваем, он большой на континенте, и он, ну, как бы символизирует размер нашей страны.
0: Хорошо. А еще знаете, почему танка нет? Потому что вот 8% проголосовали за боевой дрон. Какие танки, если есть боевые дроны, согласитесь? Вот танки-то и вытеснили с фронта. Танки уходящая натура же, как известно. Но, в принципе, принимается, да, принимается. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Астрахани, здрасте, пожалуйста.
2: тот был какой-то самозванец, пел за меня Шаляпина, вот Александр Зацкин, это я. Вот, ну это ладно.
0: Значит, смотрите, подождите, я не понял, самозванец, и вы еще раз повторите, пожалуйста, связь немножко прервалась.
2: Объявили Александра из Астрахани, а пел какой-то человек Шаляпина. Это был не я, Александр из Астрахани, это вот я как раз.
0: Но не только вы можете петь
2: Шаляпина. Нет, я не пел, просто вместо меня назвали мое имя, а пел другой. Ну, я хотел по теме высказаться.
0: А может быть, просто вот точно так же, как и вас зовут человека... Вы не подумали об этом?
2: Думаю, ну, возможно.
0: Тезка, допустим, это... да.
2: Допустим, хорошо.
0: Угу. То есть, ну, смотрите, не только вы можете спеть Шаляпина в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Я не смогу, скорее всего.
0: Ну вот, а тот, кто пел самозванец? Ну, ладно, хорошо, да. Да, пожалуйста, говорите.
2: Значит так, смотрите, мне бы очень не хотелось, чтобы наша страна ассоциировалась с оружием. Вот, и балалайка, матрешка, все это медведь хорошо, но объектом назвать это трудно, тем более нашего президента.
0: Так это символ, кажется... речь про символ, а не объект.
2: Ну, символ, да, но там же был вопрос, какой объект считать символом. Нет, считать. Это,
0: ну, в принципе, да. Ну, вы символ можете, да, не только объект, потому что, ну, классики литературы, Пушкин, Толстой, Достоевский, тоже не объекты, но они первые в списке, понимаете? Вопрос у ВЦИОМ стоит так. Какие объекты могут быть символом России сегодня? На первом месте классики литературы. Пушкин, Толстой, Достоевский. Впрочем, каждому из них есть памятник в России, не один. Поэтому вот памятник как объект. Ну, пожалуйста, вы можете, в принципе, называть что угодно. Кто-то, видите, позвонил, сказал речь. Речь тоже не объект.
2: Тоже не объект. Вот я поэтому и говорю. Я согласен с человеком, который предложил «Родина-мать». Вот. И еще добавлю, почему-то не было деревянного зодчества русского. И, наверное,
0: избушку вы имеете в виду? На курьих ножках?
2: Нет, не избушку. Ну, например, Кижи, скажем так.
0: Ага, хорошо.
2: Вот. И Кремль, мне кажется, московский Кремль. Человек, приезжающий в Россию, иностранец, первым, что он видит, это вот родина-мать.
0: Это Кремль. Если он в Москву приехал, может, он в другой город.
2: Ну, символ, изображение Кремля и на купюрах находится, и, ну, много везде, где можно встретить. Балалайки я не замечал. Ну и медведи по улицам у нас тоже не ходят, как вы видите.
0: Сейчас ходят. Разгул медведей в России. Вы что, настоящая эпидемия?
2: Ну да, почитайте. В Астрахани нет. В Астрахани пауки у нас. У нас вот тут тарантулы почему-то. Ну,
0: подождите развели. Еще, да. Сейчас расплодятся и до Астрахани дойдут. Там дай тепло, Бог. Хорошо. Спасибо. В общем, принимаются хорошие варианты. Далее. Игорь из Тамбова. Здрасте.
3: Здравствуйте. Я согласен с тем человеком, который танк Т-34 предлагал, в том плане, что пусть весь мир не забывает, чем пахнут носки хозяина. Но так как это уже прозвучало, хотел предложить неваляшку, которую делают под Тамбовом. Ее знают во всем мире. Прям... Единственное место, где делают неваляшку, это в России.
0: Угу, да. Ну, в общем, неваляшка, да. Но, видите, есть похожие, есть матрешка. Ну, да. Ну, я понял,
3: каждый
0: да.
3: Каждый человек чем-то похож друг на друга, а это другой человек. Так и неваляшка, она ни на что не похожа.
0: Ну, ладно, хорошо.
3: Может, чем-то похожа, но...
0: Неваляшка, да. Принимается, хорошо, неваляшка так неваляшка, все, вам вопрос снят. Неваляшка – символ России, да. Просто, понимаете, вот если мы говорим про графический символ, это просто что-то нарисованное, да, то непонятно будет, что это иностранцу, грубо говоря, это неваляшка или матрешка, вообще никто не поймет, игрушка какая-то детская. Вот, поэтому она, неваляшка, читается, грубо говоря, только если вот вы на нее смотрите, держите в руках, да, и пытаетесь завалить, простите, пожалуйста. Далее. Иван из Подмосковья. Здрасте. Пожалуйста.
22: Алло, да, здравствуйте. Да,
0: здрасте.
22: Здравствуйте, Иван. Мое мнение, это вот очень понравилось предложение «Родина-мать», но еще бы хотелось выдвинуть «Русский богатырь».
0: «Русский богатырь». Но это картина, да, известная, вы имеете в виду, может быть, сразу, чтобы трое.
22: Нет, сам образ. Сам образ не... А может быть, даже и... Троицу богатырей.
0: Ну, троица, что, да, как-то лучше читается, конечно.
22: Да, что символизирует все-таки и сплочение, и силу.
0: Угу. Вот. Хорошо.
22: В наше это время, чтобы, как говорится, все понимали, что сплотились.
0: Ну да, я понял. Богатыри земли русской, да. И смотрим вдаль. Отлично. Ну да, хорошо. В принципе, действительно читаем образ, даже если просто карандашом нарисовать. Далее. Алексей из Зеленограда подмосковного, пожалуйста. Хотя я вот назвал вас подмосковным, вы, наверное, обижаетесь, да, вы же Москва.
4: Да нет, я сам-то москвич, в Зеленограде живу не так давно. Ну ладно, неважно.
0: Так. А,
4: соглашусь с одним из предыдущих слушателей по поводу московского Кремля. Есть, конечно, люди, которые говорят, что Москва – это не Россия. Так вот, я хочу сказать, что Москва – это и есть Россия. Россия начиналась с Москвы. Последние 500 лет Кремль – символ России, это сердце России, это душа России. А с московского Кремля начиналась Россия. До Москвы, до московских царей, великих князей Ивана III, Ивана IV, Василия, Алексея Михайловича, собственно говоря, России не было. Были отдельно разрозненные княжества, которые были затем объединены в нашу великую родину, поэтому Кремль, однозначно Кремль, я за него. Ну и родина-мать, конечно, в втором месте.
0: Хорошо, спасибо. Отлично, спасибо, принимается. 8-800-200-97-02, Вячеслав из Подольска, да, Подмосковье, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Вань.
0: Здравствуйте.
6: Спасибо за то, что можно как бы на прямом эфире людям что-то хорошее. Вот я хочу предложить посмотреть фильм «Черно-белый», 1941 года, называется «Романтики». Он многое объясняет. Объединение народов. Вот. Самое большое объединение народов, единственный лидер, который ходил с простолюдинами на уборке, субботники, это, конечно, он знает кто. И наши 16 республик хотели увеличиться, там хотели вступить Болгария, Монголия. Как бы у нас очень большой был, как сказать, семья большая была, разнонародная. Вот. Поэтому я предлагаю Кремль. Ну, Кремль имеется в виду мавзолей.
0: Ага, угу. Так, хорошо, принимается. Кремль, мавзолей, хотя еще раз, ну вот на изображении будет ли, если просто, вот, понимаете, вот чтобы символ работал, надо, чтобы он читался, даже если его карандашом быстренько накидать, и вот сразу понятен образ, да, чисто с графической, визуальной точки зрения. Кстати, говорят насчет фильма «Романтики» 1941 года, коротко вам обозначу, о чем он, может быть, заинтересуетесь. 1920-е годы в СССР идет кампания ликвидации безграмотности. Выпускница пединститута Татьяна Петровна едет за 1000 километров от железной дороги в тундру Чукотки открывать здесь школу. Но чукчи не доверяют русской женщине, потому как давно привыкли к обманам и варварству русских купцов. Ну, в общем, кого заинтересовало, можете глянуть, найдите в интернете, посмотрите. Далее, кто у нас? Николай из Подмосковья, пожалуйста. Да, у нас минута. Николай, за минуту уложитесь, да, пожалуйста.
8: Если речь идет о символе России, я считаю, что символом России мог бы стать голубь мира. Потому что наша страна стремится, ну, скажем так, к миру, да. Ну и плюс, это свобода. Мы свободные люди. Я за голубя мира.
0: Все, голубь, хорошо. Вот я сейчас смотрю, да, голубь, в принципе, есть такой символ, но это, ну, скажем так, мировой, скажем так, да, момент, библейский сюжет даже. Телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Давайте так, чтобы это все-таки ассоциировалось в первую очередь с Россией. Вот так будет, мне кажется, интереснее. Звоните. Какой объект может стать символом России? Звоните. Перерыв небольшой, но скоро вернемся и продолжим.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Экономист Алексей Зубец о выросшем госдолге Украины.
23: Картина, она очень простая. Украина банкрот, причем банкрот навсегда и на многие поколения вперед. Понятно, что Украина вернуть эти деньги не может и не собирается их возвращать. В общем, собственно, речь идет о финансировании Западом войны против России, которая ведется руками Украины. Ну вот на эту войну они получают деньги, эти деньги вычисляются в государственный долг, но возвращать долги никто не собирается, и причем вот говорят, что там можно за долги будет забрать там какие-то ресурсы. На самом деле это тоже большое заблуждение, потому что, собственно, либо ресурсы уже как бы забраны и принадлежат крупным европейским, американским гражданским компаниям, те же самые земельные ресурсы. Ну, а если говорить о каких-то вот природных ресурсах, ну, там не очень много, и потом у них уже есть владельцы. Так что вот забрать долги какое-то имущество просто не получится. Ну, и так или иначе, надо понимать, что долги будут списаны. То, что Украина их вернуть не может просто по определению. Вот, собственно, это все, что надо знать о всех этих цифрах.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
19: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 3 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Итак, какой объект может сейчас служить символом России? 8-800-200-97-02. Именно какие объекты могут быть символом России сегодня? Манефа нам дозвонилась. Город какой? Нижегородская область. Да, да, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Я бы хотела предложить в качестве символа памятник советскому воину-освободителю в Берлине. Не знаю, стоит ли он сейчас, нет. Это
0: да, вроде стоит, не убирали.
9: Угу. Вот, и он держит на руках, просто для тех, кто не знает, на руках спасенную им девочку на левой руке, а правая рука держит меч, опущенный вниз. То есть это воин-освободитель, милосердный в то же время и защищающий мир. Вот такой символ предлагаю.
0: Да, символ красивый. Да, он стоит в Берлине, его не убирали. Немцы не убирали. Да, спасибо, оригинальный момент, пожалуйста, далее. Павел из Пятигорска, пожалуйста.
10: Да. Хотелось бы сказать, что, мне кажется, любой образ должен иметь какой-то смысл заложенный. И в этом плане очень подошел бы образ древнерусского богатыря. То есть это и наш одновременно культурный код, в сказках, в былинах он встречается, и образ противодействия там, освобождения от монголо-татар, Куликовская, да, битва, от Запада, Александр Невский, битва на Неве, Чудское озеро. Поэтому и какое-то возвращение к исконным нашим корням, да, защита Родины. Вот, мне кажется, было бы очень подходящее для России в нынешнее время взять как образ древнерусского богатыря со шлемом, с мечом, кольчугой.
0: Но тот самый читаемый, мы это уже обсудили, это тройка известная, три богатыря. Да, вот это, пожалуй, самый известный. Ну, ладно, хорошо, богатырь, русский богатырь. Отлично, далее. Павел из Тулы. Пожалуйста, неужто пряник?
11: Здравствуйте.
0: Пряник нам предложите?
11: Да. Нет, пряник не предложу. Так. Просто один из вариантов. Когда у нас была Олимпиада 80-го года, у нас был очень хороший символ с олимпийскими кольцами. То бишь, кольца можно убрать, а символ легко. И
0: Мишку рисуется. Вы имеете в виду? Мишку оставить?
11: Нет, нет, нет. Вот со звездой полосы. Именно символ Олимпиады не медведь, а вот узнаваемый такой. Олимпийские кольца можно убрать, а символ очень узнаваемый.
0: Ну, хорошо, ладно, да, отлично. Игорь из Казани, пожалуйста.
24: Мне понравился, безусловно, символ Кремль московский, но, знаете, он у меня почему-то ассоциируется больше, если помните, был такой Орден Победы. Вот, где на этом ордене, кстати, и Кремль есть, и иная символика, и этот Орден Победы может символизировать не только победы, если брать в войне какой-то, да, а победы как страны, вот образ именно этого Ордена Победы.
0: Угу. Хорошо, кстати, символика Казани?
24: Да, я из Казани. Ну, а если мы говорим, тоже мне понравилось, о русском языке, знаете, символ буква «ять» прекрасно подходит к символу русского языка.
0: Да, «ять» вообще это наше все. Современный герб города Казани, который принят, правда, в 2004 году, на гербе изображен дракон. Зеланд. Мифическое существо и татарских легенд. О, пожалуйста, красивенький такой. Далее. Владимир из Волгограда. Прошу вас.
12: Вот вы наш земляк. Я, знаете, соглашусь, конечно, с всеми говорившими, но все, ну как сказать, они предлагают из разных времен, и наша страна, когда Кремль создавался, была небольшая, понимаете, в чем дело. А говорим же о России как таковой, да, в некоторые времена у нас входили многие страны европейские, та же Польша, Финляндия входила, да. Я хочу предложить как символ, по моему мнению, единственный верный, и ни тем из всего мира не, скажем так, не будут не согласны. Это полет человека в космос. Мы первые полетели, запустили человека в космос, то есть Юрия Гагарина. Кремль московский, Новгород, с Новгорода у нас пошла Россия, да, есть Киев, мать городов русских. Танк Т-34, да, это символ, один из символов победы, тоже верно, но русский солдат неоднократно брал Берлин. Родина-мать это комплекс из трех памятников, да, один у нас на Урале стоит, где меч поднимают и передают солдату. Родина-мать у нас ее поднимает, а в Берлинском парке меч опускается. Русский язык, да, но мы забываем, что у нас многонациональная страна, и многие говорят на многих языках в нашей России. Вот. Ну и русский язык тоже претерпел изменения за последние 100 лет. А вот полет человека в космос, это мы были первые после этой ужасной войны. Был простой русский парень. Это символ. Это символ достижения всего народа, науки, техники. И весь мир знает, что первого человека запустило в космос, это...
0: Тогда СССР. Давайте Гагарина, да, коль уж у нас есть
12: Пушкин. Да, именно Гагарин.
0: Да, вы Гагарина имеете
12: в виду. Да, многие обсуждают все. То есть могут признать, что Пушкин не великий поэт. Да, там искусство, это, конечно, относительно. То есть кто-то признает, кто-то нет.
0: Я не знаю, я таких не знаю.
12: Ну, как вам сказать, некоторые считают, что, как говорится, тот же Шукшин не написал «Тихий дон», он списал его. Ну, понимаете, обсуждать можно, но здесь никто не поставит под сомнение, что мы были первыми. Гагарин ездил по всему миру. Он был в Америке, он был в Великобритании, нашими тогда потенциальными противниками. Его принимала английская королева, его принимал президент Америки. Они признали это. 34-ку многие, говорят, что она там был такой неудачный танк и так далее, просто массовостью, да. Что воронежцы, мы с вами волгоградцы, а воронежцы считают, что победа под Воронежем была более кровопролитной, чем Сталинградская битва. И рассуждают так. У каждого свое. Но Гагарина никто... Он был русским. Россия русский. То есть мы говорим, как русский язык. И он был первым. Он, как говорит анекдот, в чем заслуга Гагарина? Ну вот представьте себе, 9-этажный дом, это все залито.

0: мест победы. Какие глаза у людей? Глаза ветеранов, глаза детей, глаза нашего президента. Мы смотрим телевизор. Все просто вспоминают всех дедов, прадедов, все победы наши, начиная от Дмитрия Донского, Александра Невского и до Жукова, и до наших президентов, до нашего народа, который верит в победу. Вот знамя победы должно быть символом, я не знаю, на фоне Кремля, на фоне Кремлевской стены, на фоне Красной площади. Вот давайте подумаем. Почему-то в десятку это не вошло. Это то, что мы ждем. Это долгожданная победа.
1: Так, ладно, вот знамя победы, да. Знамя победы над Рейхстагом тогда сразу можно, в принципе. Да, вот этот образ, как образ. Кстати говоря, да, хорошее завершение нашего сегодняшнего разговора. Хорошо поговорили. Всем спасибо, кто звонил. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: сделано в России.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Общественный деятель Николай Доронин о конкуренции России и Запада на северных территориях.
3: Противостояние между Россией и Западом, оно приобретает разногеографическое значение. И Арктика, которая всегда считалась территорией мира, диалога, сотрудничества международного, она сейчас вот превращается в, ну, условно говоря, арену геополитического противостояния. Я напомню географию, потому что мы, с одной стороны, в западной части наших арктических владений граничим с странами Скандинавии, которые входит в блок НАТО, а с восточной стороны у нас по Беринговому проливу граница с Соединенными Штатами Америки. Поэтому вот это наша огромная территория, огромная наша страна, огромный наш континент евразийский, по северной его части, мы, по сути, окружены не очень дипломатично настроенными коллегами, бывшими партнерами. Видим, естественно, и настроение по части формирования всевозможных учений, специальной арктической миссии, арктический часовой, которая направляет все усилия на то, чтобы показать, что западные страны, особенно блок НАТО, готовы воевать в арктических условиях.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда.

интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше.